0: Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: это 33!
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

тобой споем. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

Песня нас с тобой согреет в жаркий полдень. Будет, как вода,

0: Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва! Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: жизни не искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правим мы с тобой первую палатку в юге над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
0: Все у нас начало, сколько в ней прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
1: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама. Ни годы, ни вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь ветер

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесит совет.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер,

Вот снова в небе, луна над крышей. Иду одна я, иду домой. Все жду я почты, а ты не пишешь, как

ожидании. Мне мало суток, и снится писем твоих пакет. Лишь самолеты, а

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
3: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.

0: каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 24 сентября. Извините, засмотрелся этих ваших интернетов и... не понял, что уже пора на работу. На работу пора, пора! Сергей Иванович, Камчатка, доброе утро, Зерновский, там облачно плюс 11, но это Камчатка, на Камчатке что угодно, пусть будет как угодно, это все равно прекрасно, все так, что там плюс 11 и прекрасно. У нас 17 ощущается, как 13, вчера было 14, я уже не помню, как было вчера, в ощущениях 14 или фактическое, но сейчас 17 и там довольно тепло на улице. С учетом того, что 24 сентября. А вы ловите себя на мысли, что мы все-таки вот живем после лета? Ты живешь такой в ощущении бабьего лета и такой думаешь, ну вот сейчас начнется бархатный сезон, сейчас бабье лето начнется. Вот оно, вот начнется, вот, ну давай лето, ну вот сейчас начнется, кажется начинается, но это еще не настоящее честно. А тем временем уже 25 сентября, там 29 октябрь, середина октября. Так, вот сейчас, вот точно сейчас начнется. Вот это будет бабье лето, нам же обещали. Вот, все уже, расслабьтесь. Последний день Дурина надвигается на нас. Николай, я. Здесь тоже Андрей Скорпион, Сергей Иванович. И, это вот Камчатка здесь тоже с нами. Хорошо. Вы еще можете писать в Макс, не только в телегу. Пожалуйста, пишите в Максим Сергеевич. Вот здесь Кид тоже. Хорошо. Кид. На всякий случай напомню, у нас 16+ программа. Покажите пачпорт. Баб Таня, доброе утро, приветствую. Хорошо, что вы здесь. Что у нас сегодня днем по погоде? Так-то вообще по погоде облачно. Возможно, даже осадочно. Сейчас я по часам посмотрю. Ну, днем где-то осадки, где-то днем. Вот где-то днем, и где-то они будут на две капельки. Но зато 20 градусов выше нуля, потом 14, 10, 11, 8. И что-то такое, юго-восточный ветер. Потому, наверное, и тепло. Завтра, как я уже говорил, последний день, когда день длиннее ночи. Последний. Хотите подтрунивать над ночью? Дескать, а, ночь, ну что у тебя? Ха-ха, у нас, смотри, какой день длинный. А у тебя что? Это разве это длина? Это завтра. Завтра последний. Все, потому что потом ночь станет длиннее, и причем сразу на одну минуту. 12 часов 7 минут продолжительность. 6.18 восход, значит, через 10 минут случится. 18.25 закат, растущая луна, умеренная буря долетела таки до земли по касательной. Как и обещали к четвергу, и она умеренная. Завтра пойдет на снижение, но сегодня такая, на пятерочку. Да, а солнце мы увидим раньше, чем это положено, потому что вы же знаете, да, что атмосфера, и визуально мы видим солнце над горизонтом до того, как оно фактически должно появляться над горизонтом. Потому что лучи в атмосфере преломляются и как бы огибают немного Землю. Вот, и поэтому само солнышко появляется чуть раньше. Но я уже вижу отблески его появления на домах соседних. Красиво. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира 7373948. Если позвонить собираетесь, ну так и позвоните. Но только не сейчас. Все, потому что сейчас мы переходим в опилюлечную, ладно? Давайте после опилюлечной, там тем более я вас про движение спрошу сразу же. 7373948. Говорит МСК-бот, пишите. Говорит МСК-бот. Довольно странно слышать от вас. Это не упреки, а такие пеняния на то, что... Ну а что только про технику, там про автомобили, про вот это все? А где же человеческое простое? Про комфорт, там еще там написал какой-то обиженный подписчик. Справедливо, справедливо распекает меня, конечно, справедливо, что это мы все по технике. Только вот знаете, в каких единицах измерить комфорт для вас, я не очень знаю. Что есть из себя представляет комфорт? Эксплуатационное качество, там все это. Но я попробую, вы знаете, я попробую. Но на будущее не обиженные телеграмки пишите, а просто задачи ставьте в эфире. Давай поговорим про, вот про это, про комфорт, про вот этот автомобиль. Что он там, как он из себя, чего же он, чего ждать, где поджимает немножечко, может быть, где поддавливает или нормально у него все. У нас же программа для этого, для того, чтобы вы здесь впечатлениями делились. Горестями, радостями. Ставили вопросы ребром опять же. Ну, наконец-то! Ну, наконец-то! Машиностроение, технологические машины и оборудование, прикладная механика, автоматизация технологических процессов производства, проектирование технологических машин и комплексов, робототехника военного специального назначения и другие еще всего 37 специальностей, для которых физика станет обязательным экзаменом в российских вузах. Наконец-то! Мы вырастим, наконец-то, поколение физиков. Хватит с нас лириков. Даешь физиков. С научным взглядом на жизнь. С научным подходом к решению проблем. Вот кого нам сегодня не хватает. А теперь будет, наоборот, хватать. Также РИА Новости сегодня задаются непраздным вопросом. Когда, наконец, медведи в России впадут в спячку? Что характерно, медведи в этом году озверели. Людей жрут. В этой связи я собираюсь научить вас, как выжить при встрече с медведем. Минимум 14 человек уже съели. Но некоторым удалось уцелеть после столкновения. но некоторым не удалось.

Ой, зачем высот? А хорошо вписался сюда, смотрите. Нет, нехорошо. Извини, Владимир Семенович, извини, но не сейчас.

0: Почему-то очень большие все гайды по поведению при встрече с медведем. Очень большие, типа по полчаса. Зачем вы полчаса рассказываете, что делать с медведем? Он что, будет полчаса сидеть и ждать, пока вы будете выполнять все эти процедуры на полчаса? Вы ему так... Так, подожди секунду. Сейчас я должен... Значит, а сейчас я должен увеличиться визуально в размерах. Снять куртку, поднять ее так, чтобы над собой и так... Держать ее так, чтобы я был огромным. И ты меня испугался, я должен шуметь, галдеть. И все вот это вот. Так, теперь дальше что? Так, что ли? Нет, не так. Можно рассказать коротко, что делать при встрече с медведем? Мне очень понравился еще здесь поставленный вопрос. Как вести себя при встрече с медведем? Где это было? Сейчас вот здесь. И как ее избежать? Избежать встречи с медведем крайне просто. Крайне просто. Не совершайте ошибку. Не выходите из дома.
1: В движении.
0: А мне новая «Волга» нравится, кто бы что ни говорил, Эльдарос сообщает. А кто что говорит? Те, кто что-то говорят, это все завистники и нищеброды. Завистники и нищеброды, которые просто не могут себе позволить. Вот и все. Вот это те, кто рассказывает. Значит, нормальные люди, причем понимающие что-то в технологиях, в инженерии, они прекрасно понимают, что это такое технически за автомобиль и, ну, как бы, что ты здесь добавишь еще? Очень классная современная платформа, классные современные узлы, агрегаты, классный автомобиль, все. Так что никого не слушать. Артур Гурьев, доброе утро. 7373948. Я собираю ваши впечатления о том, как вы въезжаете в город. Где уже накосячили, кто где как. Ну и, конечно, давайте обменяемся впечатлениями о заправочных станциях. Это уже наша добрая традиция. Мы делимся личным опытом. Я понимаю, что никто, обнаруживший сейчас хорошую, удобную, уютную заправку с топливом без очереди, прежде чем сам не заправиться, не будет о ней говорить. Но хотя бы расскажите о тех заправках, с которыми у вас было чуть раньше, сегодня уже. Ну, уже заправились. ДТП 21 сентября в 19:27 случилось на Ярославке. Видите, вот источник, ситуационный центр ЦОДД сообщает. Я вот смотрю на Ярославке значок ДТП. Нажимаю на него, написано 21 сентября 19:27. Ну, а почему бы и нет? Может быть, до сих пор ждут там сотрудников с 21 сентября. Выехал на поиски 95-го на «Газпром нефти». Нужно искать по топливной карте. Хорошей охоты, Виктор Поричи. Хорошей охоты. Будем ли мы говорить про космос? Конечно. Конечно. Это безусловно. А что там случилось? Есть повод поговорить про космос? Ну, на самом деле, я понимаю, что повод поговорить про космос есть всегда. Но новостной, я имею в виду. Если есть, так поговорим. Тут это вообще нам... Знаете, нам про космос поговорить, как дураку с горы скатиться. С нами Бурят. Приветствую. Вот кому действительно важно будет... Может быть, даже вы поделитесь своим опытом каким-то, товарищ Бурят, про что делать при встрече с медведем и как ее избежать. Вот, это потому что важно. Все, про движение больше сказать нечего. То есть, если ситуационный центр ЦОДД начинает от скуки передавать информацию в Яндекс о ДТПшках, которые происходили 21 сентября, то есть в понедельник в 19:27, значит, в городе никаких проблем с движением нет.
1: Моторы.
0: Как себя вести? 25 минут, 9 минут. Где-то здесь был такой человек, по виду похожий на чиновника, с быстрообзором таким, что делать при встрече с медведем. Сейчас я его найду. А все, уже нет его. Ничего себе. Смотрите, как обновляется... Это лента новостная, обновляется прям такая оперативно сама. Только что же он был, вот, а теперь уже нет его. Все, нет этого человека. Что делать при встрече с медведем, говорит какой-то Мужчины... А, вот, есть правила поведения при встрече с медведем. Администрация города Лангепаса. Города Лангепаса. Извините, я сейчас посмотрю, где это. Пока послушаем, что делать при встрече с медведем. А вы знаете? Ну вот вы смеетесь. А вы знаете, что делать при встрече с медведем?
1: Уважаемые жители и гости города Лангепаса, в связи с участившимися случаями выхода диких медведей к населенным пунктам, дорогам и другим местам, где возможна встреча с человеком, напомню основные правила безопасного поведения. Не нужно устраивать свалок пищевых или бытовых отходов. Нельзя выбрасывать пищевые отходы на дачных участках и других местах, если вы работаете на открытом воздухе. Медведь чувствует запах на расстоянии до 2,5 километров. Если увидели медведя, никогда не приближайтесь к нему, не подкармливайте. Не следует убегать от приближающегося медведя. Бегство лишь провоцирует его на преследование. Не приближайтесь к медвежатам. Это может стать причиной агрессивного поведения медведицы, которая всегда находится рядом с ними. За пределами населенных пунктов соблюдайте осторожность и осмотрительность, не удаляйтесь от других работников, держите друг друга в поле зрения. Шанс подвергнуться нападению со стороны медведя одинокому человеку значительно выше. При нахождении в лесу нужно производить больше шума, петь, например, громко переговариваться, создавать шумовой эффект, ударяя металлическими предметами.
0: Медведь, чтобы он точно нашел, правильно, медведь? Чтобы он точно уже знал, где эти люди. Ну ладно, шучу. Нет, они не любят шума, видите.
1: Правило, покидает шумное место. Медведь также боится открытого огня. Не рекомендуется ходить в лес с собакой, которая может вызвать агрессию у медведя. Особую опасность медведи представляет период с мая по июль, в так называемый брачный период.
0: Все? Нет, ну это понятно. А что делать-то, когда уже встреча, уже, когда он понял, что ты его крайне заинтересовал? Он такой: о, еда. Вот ты когда заинтересовал, что делать? Не знаю, мне это не очень это понравилось. Ну, в смысле, здесь много, конечно, важного.
2: Как себя вести, если он не уходит, не убегает. Вот. И немного расскажу о том, как вообще в природе структурировано отношение человека, других животных
0: между собой. Не, я бы не хотел этого. Давай сразу к встрече перейдем. Итак, встреча с медведем.
2: Вторая часть заключается в том, что если вы вдруг так получилось, встретились с медведем, он оказался на вашем пути. А в одном случае он вас не видит, вы его увидели. У вас есть вариант тихонько развернуться, уйти, либо попробовать сделать какой-то резкий звук и его пугнуть, чтобы он убежал. Но делая резкий звук или чем-то пугая, вы должны быть уверены внутри себя, что он уйдет. То есть он обязательно уйдет, но вот эта ваша уверенность у вас должна быть, потому что, ну, какие-то там...
0: Если вы не уверены, сделаете резкий звук, то он, наоборот,
2: уверен,
0: придет.
2: Если можете пугануть, хлопнуть, свистнуть, там, чем-то постучать, погреметь и уверенно сказать ему уходить. То же самое вы делаете, если вы встретились так, и он вас видит, и вы его видите. То есть он, условно говоря, изучает, кто вы, зачем вы, что можно с вами сделать.
0: Ветер какой-то. Хотя
2: и
0: микрофон шумозащиты.
2: Если вы начинаете громко и уверенно себя обозначать, он понимает, что, ну, это не то, что он искал, им надо уходить.
0: Уверенный в себе человек передо мной, не
2: если
0: буду с ним связываться.
2: Если человек, это еще лучше. Вот. Подходите друг к другу.
0: Ближе. Две еды, говорит медведь. Три еды. О, как мне повезло.
2: Он точно будет бояться чего-то большого и громкого. То есть, если вы подошли, там, кого-то на руки взяли, что-то подняли, ну, то есть, создать какой-то большой объект и очень шумный. Это вот, ну, максимально для него страшное явление.
0: То есть, акробаты из цирка, они лучше всего ходить, они могут друг на друга запрыгивать, делать разные фигуры такие, и так вот ходить. Шесть человек друг на друге сидят такие и ревут. Вот так на него.
2: И создать вот такой вот незнакомый для него шум, он для него будет всегда страшен.
0: Если медведь не уходит, вот.
2: И есть редко, но тем не менее такие случаи тоже бывают, когда вы встретили медведя, вы проявили
0: глухого
2: к нему вот такой, скажем, знак внимания, а он остается и не уходит, продолжает, ну, как бы наблюдать за вами и не делает шагов ни от вас, ни к вам. В этом случае очень важно не начать двигаться назад. То есть вы можете продолжить движение, параллельно, не обязательно идти прямо к нему. Вы можете пройти как-то, как будто бы мимо него. Но этим самым вы ему показываете, что вы его не боитесь, и у вас есть свое намерение, и вы его условно игнорируете. Это тоже тот знак, который для него читаемый. Если вы начнете как-то пробовать уходить, есть большая вероятность, что он пойдет за вами следом. Не обязательно, что он будет на вас кидаться, нападать, но его интерес будет продолжаться следом за вами, то есть он, видимо, не распознал, что это, зачем, и будет идти интересоваться
0: любопытно
2: дальше. Значит. Поэтому вот в этом случае можно попробовать двигаться, скажем так, мимо него.
0: Угу.
2: Вот. Такие случаи очень редко, но тем не менее бывали.
0: Если пошел на вас медведь, скажите, а что, если на меня пошел медведь?
2: Есть еще третий вариант, это самый редкий, когда он пошел на вас. Из моей практики таких случаев, когда человек не убегал, не стрелял ни в коем случае, потому что раненый медведь, убить вы его не убьете, раненый медведь, это вот точно будет вас преследовать до конца. Если он пошел на вас, вот из моей практики, если человек остается на месте, то медведь подходит на максимально близкое расстояние, делает последний пугающий выход, разворачивается и уходит. Если вы сорветесь, побежите, здесь у вас шансов будет меньше. Но если вы остаетесь стоять до конца, можно громко на него выражаться, можно применять любую лексику. Чем лексика более разнообразна, тем ему понятнее. И можно какие-то движения делать такие, как бы, ну, устрашающее, увеличивающее вас, это тоже для него читаемая, так скажем, информация тоже будет действовать.
0: Mm-hmm. Все, дальше время гона. Мне очень нравится пункт в этом видео. Воспитание медведя. Воспитание медведя. Давайте, ну и наконец, потом, когда мы его усмирили...
2: Еще добавлю...
0: Надо его уже воспитать, чтобы больше не было таких инцидентов.
2: Вот, возле каждой деревни, прилегающей территории, так или иначе, медведи какие-то есть. Бывает один, бывает больше. И если вдруг пошел процесс на то, что медведя приходится ликвидировать, то есть он зашел за эти рамки, но, как правило, это ликвидация, то надо понимать, что в это место придет другой медведь. И как он будет себя вести, неизвестно. Так вот, лучше попробовать воспитать медведя на первых этапах его проявлений, чтобы он понимал, что нужно держать дистанцию, человека надо бояться и ни в коем случае туда не лезть. И тогда он живет нормально на своей территории, но...
0: Ну все, понятно, на своей территории. Вообще-то он всегда живет на своей территории. Вот. И это мы обычно приходим его на территорию. Так, а как этот назывался? Где это было? Нет, это я сейчас уже не найду. Да, страшнее бурого медведя только белый медведь. Вот я сейчас открыл, а здесь белый медведь. Господи. Вот это ряха у него просто. Голова с небольшого человека у белого медведя. Ну, нормально, нормальные люди, наверное, берут еще с собой какой-нибудь... баллон перцовый, может быть, какой-то такой мощный, чтобы... Мне очень понравилась фраза «убить вы его не убьете», говорит человек со знанием дела. Он стоит такой в охотничьей одежде. Ну, а бы кто не стал бы охотничью одежду надевать? Он же, наверное, значит, охотник, правильно? Я бы для верности еще ружье повесил на плечо, чтобы точно выглядеть. Вот, и он говорит, ну, убить вы его не убьете. Это внушает определенный оптимизм, правда? Ну, действительно думаешь, а как его такое убить? Это же просто кранты. Лангепас, мне здесь написали, что лангепас — это первая буква L в аббревиатуре, ну, в названии нашей компании, известной Лукойл. А остальные, вот это, ну, oil — это понятно тоже, это как масло. А ук — что такое? Значит, лангепас... Лангепасская управляющая компания ойлом, или как? Ну, если уж, Андрей, ну, если уж вы знаете, напишите. Как быть, если вдруг там два медведя? Или три? Ну, здесь на это нам ответила песня наша. Вот. И мне очень нравится, всегда нравилась эта строчка. Вот, и эта песня отвечает...
3: Приглашаю на сцену постоянных участников...
0: Ничего себе, какой Масляков здесь.
3: Маленьких артистов большого детского хора.
0: Молодой какой. А, сейчас. Во. Сейчас я найду. Во, вот.

0: Понятно?
1: Что мне снег, что мне дождь, что мне дождик проливной, когда...
0: Ищите медведя без друга, чтобы он был этого нелюдимого мизантропа, медведя, мурого такого. И обязательно идите с другом туда.

0: моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
3: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
6: 94,8 FM.
0: Моторы.
2: 6:33, говорит Москва. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Мы продолжаем и про топливо. Все, хватит про медведя. Я тут большую инструкцию нашел еще от искусственного интеллекта. Конечно, самое правильное спросить у ИИ, правильно? Как вести себя с медведем? Вот, а в случае чего он извинится и скажет: да, ты абсолютно прав, я был неправ. Значит, нужно в следующий раз сделать вот как. Но, тем не менее, я бы хотел вернуться к топливной истории. Андрей утверждает, что Ука — это Урай и Когалым, города Западной Сибири. Интересно, если это так, то вот, как будто бы Лукойл. Сейчас опять спросим у интеллекта. Аббревиатура, которая объединяет географию первых центров нефтедобычи компании и английское слово oil. Ну, нефтюшка. Урай, Когалым, Лунгипас. Абсолютно точно, Андрей, вы переходите на следующий уровень. Все. Видите, Лук — это первые буквы названий городов. Вы знали? Я не знал. Это неинтересно же было. Лангепас, Урай и Когалым. Все. Эти города базировались ключевые нефтеперерабатывающие предприятия, на основе которых в 91-м был создан нефтяной концерн. А ойл значит ойл. Ну все. Изначально полное имя звучало как Лангепас, Урай и Когалым нефть. Но потом решили, что это, наверное, не самое благозвучное название. Так, по топливу. Поехал в область по Рязанке, Тибо.

происходит. У нас все спокойно, у нас вообще ничего нет. Это все выдумки, это все придумал Черчилль в 1918 году. Никаких судебных дел, у нас все отлично. Владелец ЗС Трасса, компания Евротранс, объявила дефолт по всем выпускам своих облигаций. Общая сумма долговых бумаг — это та же самая Трасса, которая у себя в новостях писала, что и финансовое состояние не вызывает никаких у нее никаких опасений, ничего, все отлично. Объявила по всем облигациям. Общая сумма долговых бумаг 27,1. Это 1, это значит и 100 миллионов, правильно? 27 миллиардов и еще 100 миллионов рублей. Невыплата купонного дохода держателям облигаций Московской биржи в августе перевела все выпуски в специальный дефолтный режим торгов. В компании объяснили ситуацию временной нехваткой свободных денег из-за того, что выручка поступала неравномерно. Но это не единственная причина. Целый комплекс факторов. Технические дефолты с 26 года давили судебные иски, их совокупный объем 37 миллиардов. В конце августа подмосковное управление ФАС возбудило дело, заподозрив монопольно высоких ценах. А нет, до сих пор, на самом деле, эти цены очень высокие. Ни одного человека нет, мы выходные отставить, говорить неправильно, правильно говорить на прошлой неделе. Ехали в рамках большого теста с коллегами по Подмосковью на юге, и на одной из заправок то так пусто все было, но при этом топливо было и висел ценник. Второй 120, по-моему, рублей, пятый 130, что-то такое. И ни одного человека нет. Так что с ценами у них до сих пор все отлично. В начале сентября уголовный скандал, председателя совета директоров, нескольких топ-менеджеров арестовали, обвиняют в хищении топлива. Банкротство Евротранса не означает автоматического закрытия всех заправок. Операционные активы частично находятся в собственности Газпромбанка, поэтому их вряд ли включат в конкурсную массу должника. Эксперты допускают, что сеть может продолжить работу, например, под управлением другого оператора. 92% облигаций Евротранса принадлежат физическим лицам. Если вы рассматривали инвестиции в эти облигации или у вас есть вопросы, спрашивайте, подскажу. Ну, а что спросить? Стоит ли покупать облигации этой компании? Ну, а что еще спросить? Ну, а что? Ну, конечно, интересует, а что, если я держатель, что со мной будет? Короткий ответ. Нет. Странно. Почему нет? Покупать облигации Евротранса сейчас не стоит. Это не инвестиция, а лотерея с крайне неблагоприятными шансами. В начале сентября выпуски провели цены бумаги от номинала 50-70 рублей, при номинале 1000 рублей. Ну, в общем, все. А давай, ну, теперь я спрошу про тех, кто держатель. Что делать держателям? Вот. Что делать держателям, если вы уже купили до этого? Значит, держателям облигаций нужно вот что. Запастись терпением. Ситуация непростая, но есть конкретный порядок действий. Зафиксировать факт владения. Сразу получить у брокера или депозитария выписку по счету депо на дату нарушения. Сохраните отчеты брокера, скриншоты, сообщения эмитента со страницы раскрытия корпоративной информации. Без этих документов дальнейшие шаги невозможны. Проверьте статус каждого выпуска. По разным выпускам одного эмитента статусы могут отличаться. Потом подайте требования о досрочном погашении, ну, на которое, естественно, скорее всего, не будет никаких ответов. В течение 7 рабочих дней должны выполнить. Можно еще требовать проценты дополнительно. Обратитесь к представителю владельца в облигации. Следите за банкротством. Продать или ждать? Ну, продавать можно, видите, по 70 рублей при номинале 100. Ну и так далее. Неинтересно. Вообще неинтересно. Вот про медведя интересно, да, было? Да, это вообще неинтересно. Как и обещаю, пишет Ресориус, сообщаю о своем выборе. Ресориус сообщает о своем выборе фотографически. Выбор предельно простой, точный и стремительный, как выстрел.
Волга.

0: К-50. Просто вот. Тыш. Сразу матовый. Это вам его заклеили специально матовым? Или это уже самостоятельное было решение? Или уже он таким был представлен? Матовым. Вопрос. Хороший выбор. Видите? Напомните, что у вас было, потому что это как раз одна из тем, точнее так, одно из направлений, которое я хотел развернуть и покрутить его разными гранями. Вот, это было-стало. То есть, с чего люди пересаживаются на новые бренды, новые российские бренды, бренды, которые получили российскую прописку и занимаются локализацией, углублением локализации и производством уже своих моделей в России. На что пересаживаете, точнее так, с чего пересаживаетесь на эти бренды? Ну и, конечно, «Волга» интересует, потому что «Волга», помимо всего прочего, обладает еще и определенным статусом, определенным историческим контекстом, в отличие от новых российских брендов, которые российскими становятся просто по прописке. «Волга» еще и исторически. Так, это официальная окраска, доступна только в комплектации «Эксклюзив». Угу, понятно. Ну, что сказать? Хорошо. Не буду же я вас расстраивать, правильно? Ну, в смысле? Ну, хорошо. Пересел с жили Atlas Pro. Все понятно. То есть здесь мы видим такое продолжение семейственности и лояльности инженерным решениям большого бренда, которые, в свою очередь, продолжают жить и в «Волге» тоже. Ну и плюс правильно выстроена линейка. Каждый следующий автомобиль, как правило, у владельца чуть больше, чуть мощнее, чуть выше классом. И здесь мы видим, что Atlas Pro на «Волга» К50. Что с этой окраской? Ну, если хотите, могу рассказать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да.
1: Доброе утро, Роман.
0: Доброе.
1: На тему как раз пересаживаемся. Чего мы пересаживаемся?
0: Так.
1: У меня Kia Soul премиальный плюс 19-го года выпуска, то есть это первый рестайлинг. Машинка хорошая, прошла 80 тысяч на ней сейчас.
0: Угу.
1: Проблем, в принципе, за все владение не вижу. Очень хорошая комплектация, то есть полный топ, все, что можно. Там и ассистенты все, и вентиляция, все есть. Сейчас планирую... Нравится, во всяком случае, Джейланд, который Джейку только шестой.
0: Да, J6.
1: Ездили к Дильсу.
0: Ага.
1: Что?
0: J6. J6, да, слышно.
1: Да. Дилером ездили, не буду, наверное, называть, не знаю, стоит, не стоит, но, в общем, предложили сначала за мою машину 1 600 000,
0: угу,
1: и 100 000 за трейд-ин. В итоге, угу, цена получилась 2 600 000, ну, это без всяких там страховок и так далее, за машину.
0: Угу.
1: В итоге, ну, по чуть-чуть пообщались, вроде бы, как сейчас, я сказала, что еще пойду смотреть, предложились, на 100 000 подняли за машину, до 1 700 000.
0: То есть вы идете к двери из дилерского центра, говорите, я подумаю, они такие, 100 тысяч к вашей машине. Вы говорите, ну да, берете за ручку, они такие, 150.
1: Да.
0: Вы делаете шаг-то за порог, они говорят, 200 к вашей машине. Возвращайте.
1: Потому что они начали говорить о том, что сейчас, вы понимаете, я говорю, ну вы же смотрели на рынок? Я говорю, да, смотрела, примерно 2 миллиона, она торгуется сейчас. Свободная продажа. Они говорят, ну, вы понимаете, сейчас от вас там чуть больше добавить можно уже купить, вот, допустим, тоже Джайку купить.
0: Ну, и нам
1: там
0: же заработать на ней нужно, говорят они тоже.
1: Ну, я им открыто говорю, я все понимаю, что всем хочется жить, как бы, но я за такую машину, за премиал плюс даже, то есть,
0: угу,
1: премиалка была,
0: угу,
1: плюс, деньги со всеми делами, 1 600 000, это просто, ну, издевательство. Вот. Ну, в общем, короче, расстались, а потом я вечером ему сказала, они еще раз позвонили, я говорю, нет, я говорю, я пойду еще где-нибудь посмотрю, и после этого на следующий день вчера меня начали тиранить, что вот мы вам подняли, а еще подарочки, а еще то, а еще все. В принципе, ну, как бы, наверное, я ее покупала в свое время в 2020 году за 1 700 000 тоже.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, у меня вопрос чисто смены машины, потому что это, конечно, то есть я сейчас не хочу опускаться ниже уровня, есть ассистенты, которые очень важны для меня. В Джайку, в принципе, все есть.
0: Угу.
1: Можно сказать, да, но вот, как на ваш взгляд, это замена равна, ну, равно, или есть какие-то, может быть, кто-то знает, потому что я вчера уже обзоры полезла уже смотреть на разные там, даже не обзоры, а отзывы живых покупателей. Вот, ну, есть всякие мелкие проблемы по электронике, там, по топливу она дает какие-то ошибки, что, типа, топлива мало, а на самом деле все нормально залито, причем кормят 95-м, хотя она ест 92-й.
0: Ага. А вы же полноприводную версию уже собираетесь покупать, правильно?
1: Да.
0: Угу. Ну, по полному приводу...
1: Полным и передним, наверное, лучше полный.
0: Да нет, ну, конечно, полный. Зачем передний? Ну, тем более, что там в максималке разница между ними не очень большая.
1: Ром, 2600 — это передний.
0: Да. Ну, и 2800 будет полный.
1: 2800, да, где-то полный получается. Да.
0: Ну, как и лучше.
1: Ну, то есть 2700 за передний, за полный, наверное, это реально их, это самое, сбить. Вот. Ну, в общем, вот такой вопрос.
0: Понял, понял. Сейчас расскажу. Спасибо большое. У вас там интересно так что-то трещит, похоже на счетчик Гейгера. Как будто вы в зону въезжаете в какую-то... Она такой начинает трещать. Так удачно совпало, что только что у нас же был тест этого самого J6, но полноприводного. Именно полноприводного. Обзор будет готов... Мы его, сейчас он готовится, как раз сняли большой с Павлом Федоровым на манер того, что мы сделали с Нивушкой. Вот, примерно так же мы проехали по разным локациям. Там есть и шоссейная часть, и задний диван, и багаж. Ну, полностью все осмотрели, динамическая часть. И по песку покатали его, и по лесу, по лесным, на геометрию. В общем, у меня вопросов к автомобилю почти нет. Если всегда держишь в голове, всегда вот это напоминание, что средняя цена кроссовера в России сейчас 4 миллиона, стремится к 4 миллионам. Средняя цена в целом автомобиля нового сегодня в России 3,5 миллиона рублей. А этот начинается от 2,2, ну там 2,300 с этими с трейдином, 2,200 с чем-то получится. Заканчивается на 2,9 или 2,8, если вот эти 100 тысяч по трейдину, то есть 2,8. 2 миллиона 800 тысяч за мотор 1,6, за хороший полный привод, за полное оснащение, за классную отделку салона с крепкой кожей, которая рассчитана на домашних животных, чтобы они не подрали ее. Панорама. Как вы правильно отметили, полный пакет опций. Хорошая, упругая подвесочка, опять же, для автомобиля этого сегмента. Мы-то тестируем автомобиль на пределы его комфорта в том числе. И поэтому лежачие полицейские проезжаются на разных скоростях. И по разбитым дорогам на разных скоростях. И нужно сказать, вот такого настоящего пробоя, когда тум, прям на весь кузов, ни разу так и не удалось достичь. То есть хороший, крепкий простомобиль. Я так их называю, сейчас только что сам придумал. Просто автомобиль для жизни, но современный, с учетом всех современных реалий. Пожалуй, не хватает только вот проекции на ветровое стекло. Вот, и все. Из современных ассистентов так все есть. Торможение есть, камеры кругового обзора, адаптивный круиз, удержание в полосе. Кто-то говорил там про какую-то странную работу коробки при адаптивном круизе и при том, что на подъем идет автомобиль, и там еще какие-то специальные условия. Ничего такого не было замечено мной, нами с Павлом, просто потому что, вероятно, у нас другая модель была технически. Потому что передний привод шестиступенчатый робот, и у него могут быть аспекты работы какие-то свои. Вот. А у полноприводной семиступенчатый мокрый робот. И мотор тоже другой, и передаточные числа, ну, работа коробки, алгоритм тоже другой. Плюс, конечно, не нужно забывать, что в этом сегменте многие, да, могут сказать, у нас тоже есть полный привод, а потом начинаешь с деталями знакомиться там. А подвесочка у вас какая? Бац! А там у них балка сзади. А здесь многорычажка. Прям хорошая многорычажка сзади, Макферсон, ну, традиционно впереди. Очень упруго все работает. И, как уже было сказано после теста, мне очень понравилась геометрия. Но это так видно глазами, когда ты смотришь на G6, и на G7 тоже, и на G8. Это просто такое вот силуэтное родство этих моделей, ты сразу видишь породу. То есть переднего-заднего свеса почти нет. За счет этого при небольшом клиренсе, 173, извините, преодолеваемые геометрические сложности не вызывали вопросов вообще. Вообще. Я, ну, честно говоря, был удивлен. Каждый раз думаешь, ну, вот сейчас бампером-то я точно подцеплю эти коренья деревьев. Нет, ничего, все спокойненько проходили. GLN G6. Вот о каком автомобиле мы говорим, потому что наша слушательница собирается пересесть. Если я все правильно понял, Kia Soul у нее сейчас, потому что на Бабента пишет, не очень понял, какой автомобиль был у дамы. По-моему, Kia Soul. Я правильно же помню, Анастасия? Kia Soul. Вот. И теперь нужно что-то такое, чтобы не просесть по комфорту, по эксплуатационным качествам, а наоборот приобрести чего-то большее. Точно, точно чего-то больше. Я не скажу, что это лидер сегмента, потому что для того, чтобы кого-то обозначить таким статусом, нужен вообще-то специальный тест. Специальный тест выглядит так, что ты в рамках одного дня на полигоне всех конкурентов пригоняешь и пробуешь, когда ты просто вот за один день всех попробовал и сразу пальцами, вот кончиками пальцев, ощущениями понял разницу между ними, плюс технически все сравнил. А такое, кстати говоря, дилеров тренируют довольно часто вот так, всех выбирая всех конкурентов в классе, для того, чтобы понять, в чем модель, которую они продают, в чем она сильна, где она превосходит конкурентов. Понять эмпирически, что называется, прям вот на своем личном опыте, на ощущениях. Но то, что в этом сегменте до 3 миллионов рублей полноприводных кроссоверов, до 3 миллионов уже полностью оснащенных, все это, где цена заканчивается до 3 миллионов, со всеми его техническими аспектами, этот автомобиль очень интересный игрок, и я уверен, сильный, и я уверен, что рынок его оценит тоже. Это точно совершенно да. GLN G6, вы какое-то время, я еще буду напоминать, ну, а потом мы уже можем и перестать это напоминать, что это локализованное в России производство, российское же производство холдинга МГР, моделей компании, которую раньше вы знали как JQ. Она поставлялась сюда из Китая, а сейчас эти модели поставлены на производство в Питере, в Шушарах, полный цикл производства, там сварка, окраска, сборка. Сейчас компания заканчивает или уже закончила, это надо мне уточнить, настройку производства двигателей, также планы по производству трансмиссий. И, возможно, в итоге, наверное, когда-нибудь будет локализовано и самое трудоемкое и затратное производство, часть производства автомобилей, это штамповка. Потому что штамповкой сейчас приезжают оттуда уже детали. Но это детали. Боковины, двери, крылья, моторный щиток, днище, пол и все остальное приезжает просто отдельными деталями. А в Питере уже идет сварка, обработка, вот мастика и обработка. Ну, в общем, полностью собирается кузов. Возможно, что и штамповку тоже наладят однажды. Я во всяком случае рассчитываю на это. Так, автомобиль G-Land G6, да. Еще одна приятная его особенность, которая отличает модель. Модель представлена не только в Китае, это глобальный бренд JQ. Он представлен на разных рынках, в том числе и в Англии. И в Англии эта модель называется, по-моему, G5, а его брат G7. Сейчас один из самых продаваемых автомобилей острова моделей, а в марте вообще стал первым по продажам. Вот, по разным поводам. Kia Soul, что за странный аппарат, Алексей? Интересное мнение, Алексей. Kia Soul нормальный автомобиль. Очень эмоциональный, очень яркий, очень необычный. с точки зрения интерьера точно совершенно, с вместительным салоном, с задним диваном, как у большого кроссовера какого-нибудь RAV4, при том, что в компактном кузове. Прекрасно, прекрасно рулится, нормально едет. В общем, классная, классная тачка. В свое время Soul был автомобилем, который выбирали люди, помимо всего прочего, предпочитающие еще и какую-то эстетику. Поэтому зря вы совершенно нападаете на Soul. Так, громкий выхлоп. Вот это все про Медведева, вероятно, еще. В Шушарах еще собирают Сенат, пишет Алексей. Вполне может быть, вполне может быть. Стою перед выбором Tenet 4L или G-Lange 6. Что я скажу? Я скажу, что вам нужно, вот в данном конкретном случае, вам нужно пятой точкой оценить автомобиль. Вот, помните, как Ники Лауда говорил в фильме «Гонка»? «Господь дал заурядный мозг, но отличную задницу. Я чувствую задницей все в автомобиле». Вот, так что вам нужно, простите, задницей попробовать автомобиль, потому что технически довольно сложно между ними будет найти какие-то действительные отличия, потому что все мы понимаем, что в конечном итоге и Tenet, и G-Land, и Tenet Plus, и еще несколько, тот же G-Land, линейка C или C, которая раньше была Амодой, а теперь тоже G-Land. Все это есть суть одного большого черри-семейства. Да? Но мы же это понимаем или вы не понимаем? Понимаем. Не понимаем? Понимаем. Вот. И в результате здесь уже выбор, мне кажется, должен... выбор будет определяться вашими личными впечатлениями именно от автомобиля, как от костюма или как пары обуви. Потому что ну, на картинке это может быть одно, характеристики могут быть одни. Лекала итальянские, материалы итальянские, еще какие-то там, все это классно. Но в конечном итоге тебе нужно прийти и надеть его. Ты вот надеваешь и понимаешь, вот тут поджимает что-то, при том, что размер твой, а здесь как-то обвисает немножечко, что-то как-то вот. И берешь ровно точно такое же, с таким же описанием, из тех же материалов, с теми же лекалами, но пошито другим брендом, а уже удобно. Вот надеваешь, оно твое. Вот просто твое. Это касается эргономики, посадки, таких маленьких вещей, как угол наклона спинки, регулировка и твое совпадение профиля спины там, со спинкой кресла, сзади как сидится, вот все это. То есть таких мелочей. Поэтому вот сказать технически, ну, они очень, очень родные братья. Поэтому дальше идет уже исполнение. А исполнение здесь имеет значение. И, честно говоря, мне визуально G-Land нравится больше просто потому, что это совершенно другой стиль. Строгий, без вычурности, без каких-то лишних элементов снаружи. Естественно, сразу возникает аллюзия такая к британцам. И в том числе и поэтому G7, который более стильный, он такой, ну, более продуманный, модель выше класса, снискал себе такую популярность на острове. Потому что люди видят в нем, да, Land Rover. Range Rover даже, скорее. Очень, очень напоминает Evoque. При этом стоит в 3 раза дешевле, а технически то же самое. Вот. А причем больше, даже в оснащении чуть побольше. Вот. Так что стиль имеет значение. И мне стиль G-Land нравится. Не только мне. Не только мне. Мы общались с ребятами, потому что ведь Амода, ну, которая линейка C, это же тоже технически они сопоставимы абсолютно. Но когда смотришь внешне на автомобиль, понимаешь, вот это... Я в таком чувствовал бы себя гармонично. И подходя к нему, чувствовал бы себя гармонично. И выходя из него. Вот. А когда подходишь к этому... эмоциональному, яркому, сложно составленному Амоде или сейчас C-линейке, понимаешь, что, наверное, уже просто чуть-чуть не тот возраст для таких автомобилей. Так, объем бачка омывающей жидкости, длина. Я хочу посмотреть силовой агрегат. Силовой агрегат, тип двигателя. 1,5 объем двигателя. 1,5. То есть технически, видите, Джейку, если вы полноприводный будете выбирать, так у него же будет коробочка семиступенчатая. А этот бывает Tenet 4L, который полноприводный? Ладно, не пишите. Я сейчас сам посмотрю и сам все расскажу.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 7 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. КГБ Беларуси сорвал подготовку диверсии на стратегическом объекте в России. Крупный теракт. Белорусским спецслужбам совместно с российскими коллегами удалось пресечь еще на стадии подготовки. По данным Комитета госбезопасности республики, координация группы велась с территории Украины. Саму Белоруссию организаторы планировали использовать как транзитный коридор. Через нее участникам группы собирались передать беспилотники, средства связи и оборудование. В ходе спецоперации задержаны несколько фигурантов, а все полученные материалы оперативно переданы российской стороне. Сейчас спецслужбы двух стран устанавливают остальных причастных к готовящейся атаке. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются. Дональд Трамп встретил Си Цзиньпина у трапа самолета. Лидер КНДР прибыл в США с госвизитом. Американский президент с супругой Меланией прибыл на взлетно-посадочную полосу. После выхода Си Цзиньпина из самолета главы государств обменялись рукопожатием и несколько минут пообщались. В церемонии приветствия также приняли участие делегации двух стран. Супруге китайского лидера Пен Ли Юань и самому Си Цзиньпину вручили букеты цветов. Госвизит представителя КНР в США продлится до 25 сентября. Ожидается, что в ходе переговоров с Трампом стороны обсудят двусторонние отношения, а также международные вопросы. Украинские военные заявили о сложностях с перехватом реактивных «Герани». «Сбивать их для нас нереально», заявил агентство «Рейтер». Оператор переносного зенитного ракетного комплекса одной из мобильных групп ВСУ с позывным «Енот». По его словам, украинские средства противовоздушной обороны – испытывают сложности с уничтожением новых моделей российских беспилотников, поскольку они отличаются высокой скоростью и могут совершать полеты на большой высоте. Эти характеристики в отдельных случаях приближают их возможности к крылатым ракетам, говорится в статье. Сергея Соседова планируют похоронить на Перепеченском кладбище в Московской области. Дата пока не определена. Неизвестно, когда тело телеведущего доставят в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение. О смерти 58-летнего музыкального критика стало известно накануне. Причиной стал несчастный случай, произошедший во время его поездки в Якутию. Мать телеведущего Антонина Петровна сообщила, что Соседов умер после медицинской операции, которую ему провели из-за травм, полученных при падении с лестницы в отеле. Сергей Соседов получил известность как участник программы «Акулы пера» в конце 90-х. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. О погоде сейчас в российской столице плюс 17, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе.
4: Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
6: Ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
4: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор. Мотор.
4: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 24 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Надеюсь, вы в добром здравии, настроении, ведь сегодня же оно как пятница. Но только если нужно 48 часов проработать. Это как пятница на 48 часов. И стартовала она 7 часов 8 минут назад. Осталось-то более-менее 40 часов, и у нас начнутся выходные. А вы хоть хмурые какие-то, чё-то. Выбрал Манжару, Лонг пишет. В субботу забираю в Москве. Манжару выбрал, понимаете? А чё в Волгу не верится? Вот почему не верится в Волгу? Вот сейчас они последние манжары допродают, и закроется эта лавочка у Джили. И будьте вы странным человеком, который приезжает обслуживать автомобиль, который компания не продает. Через год будет год, как она его не продает. Через 2 года будет 2 года, как она его не продает. Через 3 года будет 3 года, как Джили не продает манжару. А вы все еще будете ездить на этом автомобиле. Будете к ним приезжать на обслуживание. Они будут смотреть на вас и думать, вот интересный все-таки человек. Вместо того, чтобы купить «Волгу», которая только наращивает и наращивает все остальное. Вот это все. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
12: Доброе утро. Роман,
0: Да.
12: Это Тараторка.
0: Так.
12: Я являюсь владельцем, вернее, моя жена является владельцем G6.
0: Так.
12: И вот я сейчас...
0: Переднеприводного. Переднеприводного.
12: Передним, да.
0: Да.
12: Но, смотрите. Вот
0: смотрю.
12: Я же тогда писал в Максе про минусы.
0: Это вы писали, что он там пинается, что-то делал на круизе, когда едет?
12: Да. Ага. Он в горку прыгает, у него просто очень резко отпускает он все все вот это тормоза кидает из сцепления, он, получается, всегда прыгает в горку.
0: Но я же вам говорю, что это же разные коробки, разные вообще моторы и коробки.
12: Нет. Это возможно, но настройки-то они кардинально не могли поменять.
0: А в смысле? Это разные коробки. Да ну как же не могли? Ну разные коробки и разные двигатели. В смысле настройки. Это другая коробка вообще. Это не настройки коробки другие. У вас шестиступенчатая, а там семиступенчатая. Она другая вообще. И мотор 1.6 против 1.5. Они совершенно разные. Это два разных автомобиля технически. Поэтому...
12: А по салону?
0: По салону не разные. Вот он... Нет, по салону такие же. Вот он такой же черненький, вот. Панорама.
12: Смотрите, какая штука вчера у меня обнаружилась. Я на этой машине редко езжу.
0: Так.
12: А вчера у меня трое детей, и они начали вот сзади сели и упаковываться, пристегиваться, вот эта вот война, так. Битва.
0: Да.
12: У него сзади нет плафона освещения, и мне пришлось им светить телефоном.
0: Ну, извините, зато панорама у вас есть. У панорамного... Нет, у него есть освещение, но над ручками.
12: Нет,
0: над ручками боковыми.
12: Нет, у меня
0: есть.
12: Нет.
0: Не значит, у вас такая... Не знаю. У меня было, я специально сел. Федоров везет меня. Я говорю, Паш, давай не будем останавливаться для заднего дивана. А я сяду и заодно оценю, как он в движении сзади. И я включаю свет себе. У меня вот ручка боковая над дверью. И за ней плафон. И такой же с левой стороны. Два света таких.
12: У меня средняя комплектация. Ну, не максимальная, а вот средняя. Угу. Еще три комплектации. Угу. Нижняя, средняя и с панорамой.
0: Угу.
12: Вот. Ну и, конечно, да, вот это вот дисплей, прикольно все, он удобен, но когда включаю летом особенно, когда он начинает дуть прям хорошо,
0: угу.
12: Он от дисплея стекает холодный воздух и в коленку, и это неприятно.
0: Понял. Зато я оценил...
12: А так машинка нормальная, на самом деле едет неплохо. Но как это вот было сказано только что, отвязный мозг и очень это жопомер, что-то такое. Жена вот именно говорит, что исходя из жопомера, микроавтобус у меня аж один, пошустрее едет, чем он.
0: Я понял. Но, давайте все-таки называть жопу задом. Ладно, как, а на автовазе называют это задком. Да, они говорят, задок автомобиль, крышка задка автомобиль. У обычных автомобилей зад, у автоваза задок. У обычных людей зеркало заднего вида, у Моисеева заднего вида зеркало. Вот, это такая история. Ну, ладно вам. Гонка, Лауда, Бог дал ординарный мозг. Ординарный мозг. Сейчас я попробую найти эту историю. Это же Ники Лауда, говорю. Вы, если вы не смотрели гонку, то это, с одной стороны, большая ошибка ваша, с другой стороны, я вам даже завидую, что вы этот фильм посмотрите впервые. Потому что из байопиков, так называется этот жанр, когда речь идет о реальных историях, причем, когда гонка вышла, Лауда был жив, он смотрел этот фильм о себе. Ну, Хант уже давно умер. Это о великом противостоянии Джеймса Ханта и Ники Лауды в Формуле-1 с момента их становления, с момента того, как они, как приходил из них в Формулу. Шикарный фильм. Один из лучших. Я бы сказал так. Это «Форд против Феррари» и «Гонка», конечно. Вот два величайших фильма об этом. Да, он едет со своей будущей женой, когда...
10: Что вы делаете?
0: Она его...
13: Слышите шум при ускорении?
0: Везет после вечеринки.
13: Ремень вентилятора ослаб.
10: Что-что?
13: Когда тормозите, нога проваливается. Значит, воздух в системе.
10: Что-то еще?
13: Нет. Только задние тормоза изношены. А передние колеса недокачаны, поэтому вы так виляете.
10: Как вы это поняли?
13: Задницей.
10: Простите?
13: Бог дал заурядный мозг.
0: Заурядный.
13: Но зато мой зад чувствует все в машине.
10: Вы не знаете, что несете? Все в порядке. Техосмотр был неделю назад.
13: Не лучше.
10: Самый лучший и дорогой. Машина как новая. Не волнуйтесь.
0: И следующий кадр стоит этот... Что-то у нее Фиат или что-то дымящийся. Такой пар идет.
10: Вы ведь не очень спешите.
0: Вот пар идет. Шикарный фильм. И дальше тоже сцена шикарная. Когда она останавливает тачку, он останавливает, никто не останавливается, она останавливает, и этот, выбегают выбегают люди, она думает, что они на нее клюнули, а они мимо нее пробегают и к ней. Вот
10: ты
0: сейчас.
10: Знаете, вот.
13: Да.
0: Вот видите, я остановила, и парни выходят из машины. И к нему.
13: Да.
0: Ники Лауда.
13: Маронна ми, non ci credo proprio.
0: Ники Лауда.
13: Мы можем подвезти вас. Было бы неплохо.
14: Okay.
13: Это честь, Ники.
14: Спасибо.
13: Прошу.
14: Спасибо.
13: Моя машина ваша. Но с одним условием. Это кусок дерьма. Рухнет. Но если вы сядете за руль, я буду счастлив.
0: Она не знает, кто он. Вот, она не понимает, что происходит. Чего они такие радуются так сядут. Ники Лауда. В общем, ну посмотрите. Прямо вот запишите себе. Гонка. Вы даете. Фильму уже 10 лет или сколько там, когда он вышел. Вот. Фраза «Зачем ехать быстро? Мы не спешим. Мне не платят». Да, кстати говоря, так, я не уйду от этого фрагмента, надо еще эту фразу вашу показать, действительно. На самом деле, вот, лично для меня там несколько моментов в фильме шикарных, но вот этот, вообще этот эпизод с автомобилем, кстати, как он за рулем дров.
10: Кто объяснит мне, в чем дело?
0: Лучший в фильме.
10: Кто вы? Я вас знаю.
13: Что, вы не знаете? Он же Ники Лауда. Гонщик Формулы-1. Его как раз взяли в Феррари.
10: Его?
13: Да.
10: Не может быть.
13: Почему?
10: Ну вы же знаете гонщиков Формулы. Длинные волосы, сексуальные, рубашки расстегнуты.
13: Спасибо.
10: Да. И вообще, смотрите, как он едет, как старик.
0: А он едет как старик. Действительно, такой медленный.
13: Ехать быстро ни к чему. Это увеличивает степень риска. Мы не спешим, мне не платят. Зачем без причины и без оплаты ехать быстро?
0: Вот фраза.
10: Но я же прошу тебя.
13: Всегда получаешь, что хочешь?
10: Да, получаю.
0: Ну, красотка, держись. И эти чуваки такие на заднем диване. Ну и тут начинается гоночка. Ну и она, конечно, понимает, что это точно не старик никакой за рулем. Вот она обходит всех. Порше обошел только что. Или что это там было? Лянчик какой. Ну, в общем, да, все, теперь точно все. Заканчиваю. Ну и дальше он уже на треке. Все. Так, что у нас здесь? Выбрал Манжару, на этом остановилась лента новостная. Даже лента небо не выдержала. Лента не выдержала этого и остановилась, перестала поставлять сообщения на том, как Лонг выбрал Манжару. Так, возвращаясь к этому вопросу, который прозвучал, 4L, что означает в простонародье обычно Лонг, вот. Ну и в Tenet T4 то же самое это означает, что он как бы длинненький. Я не увидел здесь полноприводной комплектации. Вы уж простите меня, пожалуйста. Может быть, я не туда смотрю, но я открыл официальный прайс на официальном сайте производителя Tenet.ru. Вот прайс. Значит, актив комплектация и прайм комплектация. 1,5, 147 сил, робот шестиступенчатый для двух комплектаций. Несущий кузов, привод передний. Дисковые вентилируемые, стояночный тормоз электрический. Мотор 1,5 литра, 147 сил. 210 крутящий момент. Мотор тот же, что на J6, но переднеприводном. Все. Ничего про полный привод не сказано. Поэтому, если вы говорите о сравнении моноприводных версий, J6 и этого самого Tenet T4L, как я уже сказал, здесь задницей ощущайте. Задницей, плечами, руками, спиной. Ходите, трогайте, нюхайте, щупайте, как вам выглядит, вот как интерьер. Потому что Tenet T4, если я правильно помню, горизонтальная ориентация архитектуры, то есть там панель приборов и мультимедийки в виде горизонтальной такого монолита. У J6 это вертикальная развертка, такая книжная, большой экран посреди центральной консоли. Tenet T4 есть интерьер где-нибудь? Можно посмотреть? Интерьер. А, вот я вижу, да, Тена Т4. Это концепция вообще с тремя экранами. Мультимедиа-приборка и еще экранчик мультимедийной системы. В смысле, климатической установки. И классическое расположение селектора выбора передачи на центральной консоли. J6... куда более удобное, ну, лично для меня, мне, вот, когда к этому привыкаешь. Сначала это странно, а потом, когда привыкаешь, это гораздо удобнее. Подрулевой селектор выбора передачи, то есть там, где у обычных автомобилей дворники, здесь выбор передачи. За счет чего центральная консоль чистая, пустая, в том смысле, что у тебя много места, подстаканники, две зарядки, за экраном ниша, второй этаж под центральной консолью, еще одна полка. Ну, в общем, место для мелочевки, расположение всего гораздо больше, когда у тебя центральная консоль освобождена от селектора выбора передачи. В этом смысле эргономически J6 мне кажется более привлекательным. Ну и дальше, как уже было сказано, дальше пощупайте, потрогайте, посмотрите, возвращайтесь потом в эфир и рассказывайте, как впечатление от каждого из автомобилей. В идеале попасть в такой кластер дилерский, их много в Москве, во всяком случае, где сразу можно к двум дилерам запрыгнуть и сразу в одном посидеть, покатать, другой посидеть, покатать и свое впечатление составить личное.

Так, да, да что же сижу, я тут зачитался просто сообщением, потрясающее в своей глубине. Но я потом, давайте сейчас уже не на пилюле. Это просто иллюстрация. Я даже не знаю чего. Но сами оцените потом, ладно? Вот, ну об автомобиле, конечно, да. А сейчас я хотел бы голосование запустить, пойду его сформулирую. Оно уже было сформулировано, но я там не учел один аспект, и пришлось его снести. Сейчас еще раз опубликую. Щукин и все, телеграм-канал вообще для всего. Просто вообще для всего. В том числе и для того, чем мы живем, дышим, что обсуждаем, что нас радует, расстраивает в эфире. Все это находит свое отражение в телеге тоже. А иногда оттуда в эфир попадает. Ну, в общем, мы там с вами продолжаем нашу жизнь совместную. Щукин и все, кириллическое написание через «ё», последнее с точками. «Ё», Щукин и все. Заходите, пишите.

А какой у нас предельный срок ипотеки автомобильной? 8 лет, 9, 10, 20, сколько лет? Максимальный срок автокредита какой? Кто знает?

0: 8 лет. Все, 8 лет, значит, 10 лет, Алексей мне пишет. Ну, я не вижу 10 лет. 10 лет это прям, ну, это 120 месяцев. Нет, это... По моим данным, 8. Еще нужно одно мнение по этому поводу.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Говорит Москва. 94,8. Слышали? Так что 8 лет. Максимальный автокредит. 94,8. Не 94,10. А 94,8. Я проверила, пишет мне Алиса. Максимальный срок автокредита в российских банках может достигать 8 лет. Но важно сразу говорится, не все банки предлагают такой длительный срок. У каждого своя политика, где-то потолок 7 лет. Поэтому финальный срок всегда зависит... 10 лет я нигде не вижу. Простите, так что 8 я поставлю. Чтобы не создавать ненужных вариантов и не размывать остроту. Срок вашего автокредита. Предельно простое голосование. Очень-очень-очень простое. Мне кажется, понятное все. Срок вашего автокредита. 1 год, 2 года, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И посмотреть результаты. Есть еще один вариант. Вот это мой вариант. Я смотрю результаты, потому что никакого автокредита, к счастью, не имею. Все. Не имею такой привычки. Не, привычка имеется, но нет. АвтоВАЗ дает 10 лет. Ну, я не знаю. У меня Алиса сказала, что не бывает 10-летних автокредитов. Простите, пожалуйста. Может, это какое-то специальное что-то там. Это уже ипотека. В общем, не голосуйте тогда. Если вы взяли на 10 лет автокредит, тогда не голосуйте. Потому что ваши мотивы нам вообще непонятны. Как вы можете... рассчитывать, что надеть. Как вы можете подставлять так своих детей и родственников? Потому что вы ведь знаете, что по наследству передается все, в том числе и долги. Поэтому вы передадите им. Потом, когда вы, ну, в зависимости от вашего социального статуса, если вы начальник, то вы дуба дадите. Или что вы там еще делаете? Коньки отбросите. Или, ну, помните, как классификация смертей по Ильфу и Петру. Вот, потом, когда это с вами случится, а в течение 10 лет, это, вероятнее всего, случится с большей половиной тех, кто сейчас слушает это радио. Простите, это просто статистика. Так вот, когда это случится, то потом за ваши дровишки 8-летние будут выплачивать еще денежки ваши родственники. Зачем вы с ними так?
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 7:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Обломки сбитого дрона повредили административное здание нефтебазы в Ростовской области. Падение не привело к возгоранию, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, минувшей ночью беспилотники были уничтожены над Таганрогом, а также в Кагальницком и Неклиновском районах. Пострадавших среди сотрудников и местных жителей нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Сергей Лавров провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ. Встреча главы российского МИДа с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом прошла на неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны обсудили ситуацию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также подготовку к министерской встрече, которая запланирована на 3-4 декабря в Лугано, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «Надеюсь, вас не уволят за эту фотографию, хотя вы уже не входите в Евросоюз», – пошутил Лавров, имея в виду возможную критику и давление в адрес своего швейцарского коллеги из-за встречи с российским министром. Накануне Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Они длились около часа. Также дипломат встретился с генеральным секретарем ОБСЕ и руководителями внешнеполитических ведомств Сирии, Египта и Кубы. Тагесшпигель сообщает, что Берлин может отказаться от заявки на проведение Олимпиады. Одной из причин может стать отсутствие референдума об организации летних игр в 2036, 40 и 44 годах, который позволил бы узнать позицию горожан. При этом законодательство Берлина не предусматривает такого голосования. По данным издания, возможность отзыва заявки обсудили уполномоченные по вопросам Олимпиады Кави Нирумант, действующий правящий бургомистр и сенатор по вопросам спорта. Газета также связывает ситуацию с результатами выборов в Палату депутатов города, на которых победила партия «Левые». Ее кандидат на пост бургомистра Элиф Эральп выступает против проведения Олимпиады в столице Германии. Ожидается, что официальные причины решения власти Берлина сообщат на пресс-конференции. Сергея Соседова планируют похоронить на Перепеченском кладбище в подмосковных Химках. Дата пока не определена. Когда тело телеведущего доставят в столицу из Якутии, неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение. О смерти 58-летнего музыкального критика сообщили накануне. Причиной стал несчастный случай, произошедший во время его поездки в Нерюнгри. По информации матери телеведущего, он умер после медицинской операции, которую ему провели из-за травм, полученных при падении с лестницы в отеле. Сергей Соседов получил известность как участник программы «Акулы пера» в конце 90-х. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: О, Капибара.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
9: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
10: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
11: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
12: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность.

0: о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
2: Моторы.
3: 7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, у нас четверг, 24 сентября. Чему-то как-то так все время хочется сказать, 24 февраля, чтобы уже прямо вот весна. Когда в Москву? Видели, Зеленский, извините, я от автомобильной тематики на секундочку, просто сейчас просматриваю новостные эти. Вот, просто оцените, сколько журналистов, вот, это в США дело происходило. Вопросы, какие вопросы задают в основном, какие вопросы звучали на улице в адрес Зеленского?
4: Когда в Москву? Когда в Москву собираетесь? Когда в Москву поедете?
3: Когда в Москву? Слышите, когда в Москву? Ну, и он сказал, он, как всегда, Зеленский показал высший дипломатический класс, а также он показал культуру, воспитание свое и быдлоспитание свое. Такое, быдлоспитание. Когда в Москву? На ракете, блин, добавил он. Ну, только не блин, конечно, вы же понимаете. На ракете он собрался. Мы были бы не против, честно говоря. Господин Зеленский, это ж слово президента, правильно? Сказал слово президента. Давай на ракете, все хорошо. Мы не давай на ракете. Там эти, вы на Банковой, привязывайте его к ракете и отправляйте сюда, в Москву. Мы, наши доблестные бойцы ПВО, готовы встретить его. На ракете, блин. Понимаете? Это он на улице, прямо на улице. Вот людям он так сделал заявление такое. Через Б. Понимаете, как это все? Вот это дипломатия. Вот это, понимаете, интеллект. Интеллекты разные у нас. Повышай свое образование, как пел Владимир Александрович Высоцкий. Ну и вот встреча тоже. Командует караулом, там слышно.
5: Вот, вот, а ну, давай, выстраивайся, встречай, Си Цзиньпина.
3: Си Цзиньпин и его жена, жена красиво одета, сразу понимаешь, что из Китая прилетел. Вот он мог прилететь откуда угодно. Еще в галстучек такой надел в бордо, тонах, бордо, так, чтобы как у Трампа. А Трамп, повернись, Дональд, повернись, покажи галстук. Мелания здесь встречает. Все, пожала руку. Тоже Си Цзиньпинши. Ну. Дональд, повернись. Это он у самолета встречает. Си Цзиньпин прилетел в Америку. А Дональд, наоборот, в голубом теперь галстуке. Но они заранее договорились, вероятно. Что-то стучит, стреляет что-то куда-то. Вот они стоят, гимны исполнять. Си Цзиньпин прибыл в США. У трапа самолета председатель КНР лично встретили Дональд Трамп и лично...

0: Егойная жена Мелания. Они лично все это сделали. Персонально. Вот это уровень. Так, Джеймс Уэбб сфотографировал красоту космоса, которую невозможно увидеть невооруженным глазом. Да такую и вооруженным не особо-то увидишь. Красоту космоса. Спасибо, все про космос потом. Что у нас еще на новостных лентах? Иль-Ниньо и полмиллиона человек в мире дополнительно погибнут в следующие 9 месяцев из-за аномальной жары. И все это благодаря Эль-Ниньо. Этот Эль-Ниньо, это что, это малыш? Или как это называется по-этому? По-вашему, по-испански. Ученые предупреждают, что из-за нынешнего супер-Эль-Ниньо температура суши в ближайшие месяцы на 1,2 градуса выше нормы. Экстремально жарких дней станет на 44% больше. Жара в ближайшие полгода приведет примерно 239 тысяч дополнительных смертей по всему миру, а за первые 9 месяцев явление до 451 тысячи. Глобальный юг. Нигерия, Судан, Нигер, Чад, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Индонезия, Бразилия. Исследователи подчеркивают, что такие температуры через несколько десятилетий могут стать нормой. Это об этом мы уже говорили с вами, что новая климатическая норма, новая климатическая реальность наступает, и нам нужно готовиться к этому. К этому нужно быть готовыми. К примеру, зимой мы должны точно, припомните эту новость про Новосибирск, где часть улиц городских хотят отвезти под сугробы гигантские, куда будут свозить снег. Мы должны понять, что у нас это тоже станет нормой. И не делать вид, что каждый раз мы сталкиваемся с этим, называя это аномалией. Аномалия — это то, что случается внезапно, это непредсказуемо и вываливается за графики предсказаний. Но если мы говорим, что это становится нормой, вот это и есть реальность, норма. Это уже не аномалия. В смысле, аномальная реальность. Как это? Это ты либо реальность, либо аномальность. Соответственно, если это норма, мы должны это учитывать и уже сейчас начинать подготавливать в том числе и Москву. Мы же планируем жить здесь дольше нескольких десятилетий, правильно? Вот, и, соответственно, мы должны уже сейчас подготавливать Москву к тому, что было как в прошлом году. А это вот эти улицы в центре Москвы, которые полностью были отведены, скверы этих улиц, под сугробы, доходившие до третьего этажа, все улицы были завалены снегом. Но что вывозить его из центра невозможно. Интенсивность снега и его количество такова, что если ты будешь грузить, вывозить, возвращаться, грузить, вывозить, то все окончательно завалит здесь. Поэтому мы должны сейчас уже предпринимать какие-то шаги по подготовке площадей, подготовке каких-то территорий в разных районах города и создавать новую логистику, разрабатывать новую логистику уборки снега, потому что это станет нашей реальностью. Все. Ровно так, как новой экологической реальности готовятся и осваивают ее жители того самого глобального юга. Стоит посмотреть на Эмираты, примерно на Дубай, как там живут люди. Ну, то есть, когда дневные температуры посреди лета к 50 стремятся, и это уже не аномалия, то город переходит на жизнь вне открытых пространств. Все, это огромные торговые центры, огромные галереи, соединяющие огромные торговые центры. Все под землей или на земле, но все укрыто, все кондиционируемое, все белое, все отражающее. Везде учитывается то, что на улице в это время жить нельзя. Все. Это такая данность, которой они пришли, которую приняв. То есть ты можешь сколько угодно делать вид, что ничего не происходит. Да нет, это все миф. Отвергать объективную реальность и оказаться недостаточно приспособленным для новой реальности и покинуть эту эволюционную гонку. Если мы собираемся дальше жить, надо ее как-то принимать. И вот, пожалуйста, эта реальность, о чем, собственно, ученые сейчас и пишут. Эль-Ниньо, то есть все, что по экватору и выше и ниже экватора на несколько широт, это все зона отчуждения уже, вот, ну, на ближайший год точно. А вообще-то это станет нормой. И к этому надо быть готовым. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро вам всем, доброе утро. Я про автокредиты.
0: Давайте вернемся.
1: Три пункта.
0: Давайте.
1: Три пункта. Чисто, подчеркиваю, это чисто мое отношение. Абсолютно отрицательное, первый пункт. Второй пункт. Жду, дождемся ли мы сегодня звонка того, как обычно, кто скажет, что он взял кредит, да даже дешевле обошлось, чем покупал бы просто так.
0: Угу.
1: И третий пункт. Почему-то мне кажется, что в Москве, ну, наверное, все-таки это в Москве, чем дороже машины, тем не берут люди на них, вернее, покупают их без кредитов. А чем дороже машины, тем больше процент покупки ее без кредита. Есть деньги у людей, есть ли у этих людей деньги, чтобы брать без кредита? И четвертый пункт, ладно, бог с ним. Господа продавцы, производители, все, кто как бы занимается этим, ну, сделайте людям приятное хотя бы. Раз уж цены и так высокие, ну, продавайте машины не в кредит, а в рассрочку. В рассрочку. Именно в рассрочку. Все.
0: Спасибо. Но вы путаете свою шерсть с государственной. Ну, вы путаете доходы. Значит, рассрочка. Ну, поймите, то есть это же финансовые инструменты, на которых зарабатывают банки кредиты. А автомобили – это устройства, на которых зарабатывают производители и дилеры. Это разные способы заработка. И разные заработки. Ну как вы предлагаете, пусть дилеры и автопроизводители зарабатывают, а банки не зарабатывают, рассрочки дают. Это если бы производители открывали свои банки или дилеры. И каким-то хитрым другим путем компенсировали выпадающие доходы из рассрочек беспроцентных. Да, одна история. Но это же банковский инструмент заработка. Банка, в свою очередь. Да, они заколлаборированы с производителями, с дилерами. Всевозможные есть программы, как раньше, там, Nissan Finance, Mercedes Finance. То есть, когда конкретно направление банковские инструменты от производителя, но это не банки Nissan, это не банк Nissan. Это просто внутри каких-то банков специальная программа для тех, кто приобретает эти автомобили. Но, тем не менее, на этом банк должен зарабатывать. И он зарабатывает. Почему мы вообще заговорили о кредите и почему голосование сейчас идет о кредите? Потому что накануне, вчера, в частности, появилась вот эта инфографика, я вам сейчас ее показываю, назвал я ее «Цифра дня». Потому что для меня это было... ну, не откровением, но, во всяком случае, это было любопытно. Автокредит, посчитали, он становится длиннее. Длинные деньги, но большие деньги, правильно? Чем длиннее деньги, тем больше и дольше банк на этом зарабатывает, и это прикольно для него. Средний срок автокредита сегодня в России 6 лет. 6,3 года. Это плюс 15% к прошлому году. То есть увеличение 15%. 6 лет средний кредит. Выдано кредитов 101 тысяча, на 7% меньше, чем в прошлом году. То есть срок увеличивается, а кредитов меньше при этом становится. Размер кредита средний 1 600 000. 1 590 000 рублей. Это средний кредит. Плюс 11% от года к году. То есть по отношению к прошлому году кредиты, размер кредита увеличился на 11%. Деньги возвращаются быстрее, чем покупатели. Окей. И в этой связи я подумал, а чтобы нам не посмотреть, как соотносятся эти результаты, вот эти средние 6 лет, с нашим положением дел здесь у нас на земле просто. Поэтому сейчас идет голосование в телеграм-канале «Щукин» и все. Я в «Макс» не могу такие голосования перебрасывать, потому что в «Максе» мы не сможем столько вариантов реакций прям удержать в голове, а тем более потом посчитать. Когда «Макс» сделает голосовательные машины, потом, когда это станет доступно тем, у кого яблочные телефоны и «Макс» не обновляется, вот тогда и будем... Поэтому пока что только в телеге. Срок вашего автокредита от года до 8 здесь у меня отведено. И есть вариант посмотреть результаты для тех, у кого кредита нет, кто без кредита покупал, может, у кого нет автомобиля, но хотел бы посмотреть на результаты, потому что голосование в телеге, как вы знаете, чтобы увидеть результаты, нужно оставить голос. Итак, пойдем от наименьших значений к наибольшим. 0% 8 лет. На 8 лет не берет никто. Ну, пока из 170 проголосовавших 0 голосов за 8 лет. Потом, на 2 года всего лишь 1%. Дальше, 6 лет. Я по возрастающей, ладно? То есть 2 года 1% проголосовавших. 2% проголосовали за 6 лет. 3% за 7 лет. 4% за 1 год, на 1 год. 5% 4 года. Дальше 9% 3 года. И 11% 5 лет. Пока что это самый распространенный вариант, но видите распределение какое. 1, 2%, 3%. Все вот так разбросано. Но суммарно, если посмотреть, то 5 лет сейчас – это самый популярный вариант, 11% на 5 лет. 65, потому что 65% смотрят результаты. Внимание, если бы я сейчас этого варианта не было, вот почему я не люблю варианты, не связанные непосредственно с темой голосования. Потому что это размыло все. И теперь мы только пропорционально можем соотносить результаты, а не по процентам. Потому что 65% это люди, которые просто зашли посмотреть результаты. Понимаете? Такая вот история. Но, тем не менее, общее представление о пропорциональном соотношении разных периодов и разной продолжительности кредитов мы получить можем. Возвращаясь к утверждению, что люди на сверхдорогих тачках, наверное, в кредит их не берут. Думаю, что в кредит они их не берут, но они не покупают их за полную стоимость, я в этом абсолютно уверен. Ну, нет, кто-то берет, действительно, кто-то достает из кошелька 40 миллионов рублей и выплачивает за автомобиль. Но думаю, что нет. Мне кажется, что это все лизинговые компании, это все автомобили, которые оформлены на какие-нибудь там юрлица. Ну, уж во всяком случае, лизинг точно один из ключевых инструментов приобретения таких автомобилей. Я так думаю. Мне так кажется почему-то. Так, а в рассрочке, если продавать, как они будут зарабатывать, эти продавцы? Да, вот, ну, об этом и речь была, конечно, Виктор. Спасибо большое, что вы уделили тоже этому вниманию. Не интенсивность снега аномальна, а интенсивность застройки аномальна в Москве. Алекс снова подтверждает странность людей, чьи имена начинаются на «А». Что аномального? Что столица гигантской страны, самой большой в мире, современная столица, динамично развивается. Скажите, пожалуйста, товарищ, что в этом аномального? Вы бывали на Манхэттене? Вы видели плотность застройки в Токио, может быть? Что в этом аномального, дядь? Извините, пожалуйста. Вы персонаж из «Белых роз», да? Вот этот дедушка, который сидел в своей избе и утверждал, что он никогда в жизни в пятиэтажку не переедет, потому что это аномально в пятиэтажке жить. Правильно? Я угадал? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро. Роман, доброе утро.
0: Доброе, доброе. Слушаю вас. Да, приветствую.
2: Валерий, Подмосковье. Чуть-чуть не в тему. Продолжите, пожалуйста, до 10 часов свое вещание.
0: Извините. Ладно. Но у нас же есть график. И в этом графике сейчас у нас, мне кажется, моторы на своем месте. И все остальные проекты на своем месте. Поэтому, как бы. Но спасибо за предложение. Да, я же хотел вернуться к истории, которую здесь вот прислал 347-й. Он смс написал, что, в общем-то, тоже характеризует человека. То есть при наличии таких инструментов, как Telegram, Макс, человек пишет смс, причем смс «оцените объем смс». Это же как нужно печатать. «Как можно покупать бренд, которому нет и года, который не продается на своей родине, автомобили, которые разработаны не инженерами, нарисованы и продуты не на компьютере, вестись на маркетинг, Тены, G-Land, Амода, Кнстар, Иксайт, уже всех обманули, свернули, ничего хорошего у нас не производится, не поставляется из Китая, машины одноразовые, смартфоны на 2-3 года, и вы про них рассказываете». пропагандируете, вот тут вот, еще слово рекламируете надо было, чтобы было два. А, есть так, да, написано, рекламируете, говорю не понаслышке, езжу на Ли, Джили, БМВ. Все, верится сразу во все. И в то, что на Ли, и на Джили, и на БМВ, во все верится. Вот сразу, просто вот все. Значит, 347-й. У меня к вам одна единственная просьба. Начните пользоваться интернетом. Все потому, что вы продолжаете писать СМС. Вот, вы продолжаете писать СМС, возможно, даже каким-нибудь кнопочным телефоном. Может быть, у вас Верту, и вы набираете 4 нажатия одной кнопкой, 3 нажатия другой, 4 нажатия, и вы набираете это все. Вы, возможно, вы это набирали со вчера. Вот, речь вообще идет о Джиленде, я так понимаю, что вот как можно покупать бренд, которому нет и года нет бренду этому. Я напомню, что компания «Черри» на территории Российской, только на территории Российской Федерации, присутствует в течение 20 лет. 20 лет компания «Черри» работает в России официально. Ну, просто, чтобы это, ну, когда мы говорим о бренде, которому и года нет, ладно? Вот. Во-вторых, почему я прошу вас познакомиться с интернетом? Потому что, когда вы познакомитесь с интернетом и начнете им пользоваться даже на, вот, поверхностно, даже вот по книге «Интернет для чайников», вот, начните пользоваться, и вы тогда сможете заходить на всевозможные сайты информационные. Может быть, даже однажды вы осилите какую-нибудь нейросеть. В том смысле, что вам не нужно будет посещать 18 сайтов в поисках информации, а оно вам само все выдаст, вот, ну, по запросу. И тогда, если бы вы прошли по своим собственным аргументам, вот, автомобили, которые разработаны не инженерами, да, вот тезис, ваш тезис. Окей. Значит, кто не инженер, разрабатывающий эти автомобили? Питер Маткин, руководитель инженерного направления, ключевой инженер, отвечающий JQ, европейский дизайнер, Jaguar Land Rover, 15 лет работы в британском премиум-бренде, где занимался созданием автомобилей от концепции до запуска в производство. Это не инженер, который занимается разработкой, в том числе и G-Land. Крис Роудс, главный дизайнер. Мерседес. За плечами 30 лет работы в дизайн-подразделении Мерседеса. Команда сочетает европейскую инженерную школу Jaguar Land Rover и глобальный дизайнерский опыт GM, Ford, Mercedes. Это напрямую влияет на внешний облик. Ну, вы видите, вы смотрите на G-Land, и вы видите параллели. Дальше. Стив Эум, главный директор по дизайну. Крупнейшие мировые автоконцерны, прежде чем присоединился к Черри в 17-м году. К тому бренду, которому и года нет. Он присоединился в 17-м, 9 лет назад. За плечами Ford, Hyundai, Samsung, General Motors. Дальше. Что касается разработки. Ну, не инженеры занимаются этим и вообще их не разрабатывают. Раунхайм, Германия, под Франкфуртом. Главный европейский центр R&D дизайна. Здесь работает 90 специалистов. Планы расширения до 140 уже до конца нынешнего года. Занимается дельта-инжинирингом, доработка автомобилей для европейских стандартов, настройка, шасси, валидация, омологация, тестирование ADAS, систем безопасности электронных. Инженерное направление Питер Маткин. Я о нем сказал. В Париже новый центр R&D анонсирован в нынешнем году. Создан для разработки компактных моделей сегмента B. С нуля. Специально для Европы. Будет работать в связке с командой в Германии. Когда вы заведете себе интернет, уважаемый владелец Ли, Джили и BMW, то вы сможете это и без меня узнавать. И тогда мне не придется вот это тратить время для того, чтобы рассказывать вам такие очевиднейшие вещи. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сбитый дрон повредил административное здание нефтебазы в Ростовской области. Падение обломков не привело к возгоранию, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, минувшей ночью беспилотники были уничтожены над Таганрогом, а также в Кагальницком и Неклиновском районах. Пострадавших среди сотрудников и местных жителей нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Зеленский заявил, что может прилететь в Москву на ракете. Так украинский лидер ответил на вопрос журналистов о визите в российскую столицу. О готовности приехать в Москву для переговоров Владимира Зеленского спросили на Генассамблее ООН, когда украинская делегация направлялась в здание штаб-квартиры организации. На ракете, ответил он нецензурно, при этом выругавшись. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя ответ Зеленского, провела историческую параллель с лжедмитрием, заявив, что украинский лидер опасается повторить его судьбу. Речь идет о самозванце, который в начале 17 века выдавал себя за младшего сына Ивана Грозного, официально считавшегося погибшим. Занял московский престол, но был свергнут в результате восстания и убит. Его тело подвергли публичному унижению, а останки позже вывезли из Москвы и сожгли. Скотт Бессон заявила о договоренности США и Китая продлить торговое перемирие. Соглашение будет действовать до 10 января, сообщил глава американского Минфина после встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Ли Фэном. Документ был заключен осенью 2025 года и предусматривал снижение части американских пошлин и приостановку некоторых экспортных ограничений. До января страны могут подготовить более масштабный пакет экономических договоренностей, которые в Вашингтоне называют «Пусанским соглашением», уточнил Бессент в эфире телеканала Fox News. По его словам, возможно и дальнейшее продление документа. В Минприроды Красноярского края прошли обыски после смертельных нападений медведей. Следственные действия, связанные с расследованием уголовного дела о халатности, сообщили в региональном управлении СКР. В ходе обысков в министерстве изъята документация, касающаяся регулирования численности популяции медведей в регионе. По данным прокуратуры, жертвами нападений хищников в Красноярском крае стали уже 4 человека. Следователи выясняют, насколько оперативно и эффективно чиновники реагировали на угрозу со стороны животных. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 17, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
3: Реклама.
6: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация,
5: Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
14: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
13: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
14: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
13: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
14: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
14: Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
15: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
5: Каждую субботу после 13 часов.
13: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8.09 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 сентября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.

Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракету, на Рутюбе. Обязательно, чуть не забыл про ракету. Сканируем QR-код, подписываемся в Дзене, в Максе, в Телеграме. У нас за трансляцию отвечает Александр Казаков.

0: Я тебя прошу, Саш, посмотри, что у меня происходит на экране. Мне кажется, ты должен это видеть. Это на тебя чем-то похож, этот экран, мне кажется. Смотри. Он бесконечно обновляет страницу, видишь? И при этом он ее не обновляет, при этом она зависшая. Потому что я вижу, вот здесь на втором экране идут сообщения, здесь они не идут.
1: Удалить?
0: Не, не надо. Нет, спасибо, я сейчас сам справлюсь как-нибудь. Я просто, ну, это надо, наверное, весь браузер перезагрузить. Меня что-то в последнее время технологии здесь не любят на работе. То вот этот компьютер у меня дурил тогда. В понедельник, да, он у меня вырубился. Причем он на прикосновение реагировал, то есть сенсор работал, а и картинки нет. Ну, вот с помощью второго. Мне кажется, ты его и удалил тот раз. Да, просто не сказал, да, специально. Заранее удалил. Блин, на вечер. Нет, смотри-ка, сволочь такая, не хочет работать, смотри.
1: Ну, давай перезагружу.
0: Так. Весь компьютер, да?
1: Чё, ну?
0: Давай весь компьютер перезагружу. Я пока тогда по этому компьютеру буду работать. Доброе утро, пишет Денис Девятиэтажник. Нигматулин пишет. Здравия, кто как, а я в теме. Плюс один. Это вы о чем? О компьютерах моих сломанных? С днем рождения меня поздравляет Кисшадоу. Срочно нужно название свое давать программе. Нет, срочно точно не нужно ничего название давать. Это не навсегда возможно. Значит, доброе утро. Улыбаемся и машем. Вы бодры, вы выспались. Я вообще не выспался. Я не могу себя приучить. По-другому ложиться. Ну, вот не могу. А, плюс один слушатель на связи. Все, понял, хорошо. Это Нигматулин пишет. Не могу я раньше ложиться спать. Ну, не могу. Ну, вот у меня график выстроен таким образом, что у меня слишком много всего запланировано на после 12. Ну, вот там я должен, там чай я должен попить. Сериал посмотреть.
1: Какой?
0: Да любой. Любой сериал. Какой угодно. Но вот у меня там слишком много дел. Пока у меня не получается. Не знаю. Может быть, когда-нибудь получится? Ну, пока нет. Ну, они тоже, кстати говоря, дети не сказать, что прям сильно рано ложатся спать. Ну, в 11 где-то, наверное. Все равно, даже если... Ну, я должен либо раньше всех ложиться спать, типа раньше детей. Видишь, это странно. Ну, как-то это несерьезно даже как будто. Либо вот терпеть. Вот такие явления не выспались сегодня. Да. А вообще, знаете, продолжается же. Я вчера вот вам говорил, что это будет комедия такого большого, самая большая комедия на неделе. Ну, она и продолжается. Все новости, на самом деле, обратите внимание, они связаны сейчас с Нью-Йорком, с Генеральной Ассамблеей ООН, которая там проходит, с выступлениями, с цитатами, с всякими интервью, переговорами, сделками и все прочее. И нет, посмотрите, что он делает. Он продолжает. Он как будто, знаешь, что хочет этот компьютер? Он как будто не хочет заходить нам на конкретно вот эту страничку сообщений. Давай ты вот командная строка, вот это вот все, и ты потом займешься. А я могу на своем компьютере открыть все то же самое. Да, я поэтому вот сделаю так, я что-то не подумал об этом совсем. А сейчас я это сделаю. Короче, комедийная составляющая, она продолжает превалировать над всем остальным, что есть у нас в Нью-Йорке сейчас, на данный момент. И, ну, прям несколько таких самых ярких историй за вчерашний день. Ну, во-первых, разошелся хорошо Зеленский, который был угашенный, судя по всему. Вчера именно на этом сакцентировали внимание, как он с Трампом, он, получается, сидел-то с Трампом уже позавчера, наверное, по московскому времени, ну, что-то как-то он особенно вчера хорошо разлетелся, где он, они вот сидят, и он прям вот в какой-то момент его начинает крыть. Иначе я не знаю, как это объяснить. Многие говорят о том, что он постоянно очень сильно уставший, но я видел уставших людей. Так, чтобы их крыло, я никогда не видел. Прям вот он что-то, какие-то рожи он начинает корчить, еще что-то. Потом, значит, хорошо, вчера вечером разлетелась история, как он шел, ну, куда-то там, из точки А в точку Б он перемещался с охраной, все, его облепили журналисты, и ему журналист, наш российский журналист, задает вопрос, когда в Москву, говорит. Когда в Москву? Когда в Москву? Просто вчера опять возобновилась история с переговорами, и украинская сторона заявила о том, что... Ну как, возобновилась конкретно очень вот эта вот украинская тема с переговорами, когда они говорят, что давайте все, переговоры без каких-либо предварительных условий, приостановка огня срочно здесь и сейчас, все, мы готовы. Мы достаточно оперативно, кстати говоря, прокомментировали это, сказали, что никакой приостановки огня, просто так. Ради ничего не будет. На время никаких переговоров Москва не собирается приостанавливать огонь. Мы урок учли, уже много раз этот урок учли. Здесь вы больше нас не обманете. Поэтому нет, никаких приостановок огня, имейте в виду сразу. И сказали, что, по-моему, про приостановку огня говорил Сергей Викторович Лавров, а про значит, то, что можно приехать в Москву на переговоры, в очередной раз говорил Песков. И вот, собственно, к этому и был этот вопрос нашего журналиста, когда в Москву, когда в Москву, и он прям несколько раз настойчиво задает этот вопрос, ну, это такой вот, они бегут за ним, за Зеленским, и там его облепили со всех сторон журналиста, вот он ему вкидывает этот вопрос, просто троллит, на самом деле, и он в итоге у него, видимо, подгорело у Зеленского, и он говорит, он сказал, на ракетах, да, там, значит, нельзя, и вчера как будто за ним прислали транспорт. В Киев, потому что, да, хотел, пожалуйста, да, такси подано. Вчера прям хорошо, вчера, какая-то картинка вчера была очень страшная по прилетам в Киеве, вот в ночь. Там небо мерцает, все. Непонятно, то ли это там дождь идет, и это какая-то гроза, то ли это действительно от прилетов, то ли все вместе. Скорее всего, все вместе. И вот это создает какую-то абсолютно апокалиптичную картинку. Но как бы хотел, пожалуйста, сюда. Это вообще как теорема Тарана, по-моему, называлась. Они до сих пор ее не... Искандер Убер. Пишет Миша Николаевич. Они до сих пор не освоили Искандубер, да. Еще лучше Искандубер. Они до сих пор не освоили эту теорему. Что все, что они желают нам, им возвращается всегда в 10 раз мощнее. Так бывало уже многократно. И вот до сих пор никак они, до них не может дойти, что так оно и будет. Что еще вчера было? Значит, было выступление президента Ирана на Генеральной Ассамблее ООН. Мы вчера с вами обсуждали, что вот он прилетел и как это все... Выглядит странно в наше время, что они вроде друг с другом воюют, а вот теперь он прилетает в Нью-Йорк. На самом деле они добавили немножечко странности в это все, потому что до него выступал Дональд Трамп вчера. И он говорил о чем? Он говорил о том, что он миротворец, безусловно, мы вчера это с вами уже разбирали. Я, говорит, миротворец, это никто не ценит, хотя я остановил столько-то войн, вот, ничего, и самая сложная война, это вот Россия, это Украина, ее я тоже обязательно остановлю, это надо срочно останавливать, а потом сказал миротворец, он потом заявил, что вот есть еще Иран, если что, они будут стерты с лица земли. Очень по-миротворчески заявил Дональд Трамп. Но вчера, значит, на это, по факту, реагировал уже Пезешкян. И он, то есть на одной трибуне, вот оцените странности нашего мира, вот, все, что там происходит сейчас. На одной и той же трибуне с интервалом в сутки выступают два лидера стран. Ну, они не совсем, конечно, сопоставимые фигуры, потому что у Пезешкяна такая должность, она своеобразная в сравнении с Трампом. Он хоть и президент, но там есть как бы должности и повыше в Иране, чем он. Но он вот выборная у него позиция, в отличие от всех остальных, Трахбара. И с интервалом в сутки выступают с одной трибуны два президента, двух противоборствующих на данный момент сторон, каждая из которых обвиняет друг друга в терроризме, говорит о том, что в случае чего уничтожат друг друга. Все это происходит на территории одной из этих стран, в самом главном, по факту, городе. С одной стороны, можно сказать, что, слушайте, ну это вот ровно то, для чего ООН и создавалось когда-то. То есть вот, пожалуйста, это площадка, и все там могут выступить. Это правда так, они, видимо, могут, вот они выступают. Но немножечко какого-то извращения от этого вот все веет. Что-то странное, не знаю. Вот у меня было такое впечатление от этого всего. Миротворец с биполяркой, пишет Владимир. Президент Ирана с собой специфический пояс не привез. А вот у вас все-таки какие-то странные впечатления об Иране. Иран — это немножко другая страна. Он, кстати говоря, вчера говорил там с этой трибуны о терроризме. Он сказал, что вот нас обвиняют в терроризме. И начал показывать фотографии людей, которых убили американцы в рамках вот этих своих обстрелов. В том числе, помните, вот это по школе, когда они ударили по девчачьей, он на фотографии этих девочек показывал, он говорит, вот, посмотрите, вот эти люди убили вот этих абсолютно ни в чем не повинных детей, в том числе, как, кто здесь террористы, типа, расскажите мне, пожалуйста. Ну и имейте в виду, что мы будем отвечать при любых раскладах, у нас, типа, других вариантов нет и так далее. Ну, то есть там как-то к развязке дело не идет, я вам так скажу, пока они остаются все при своих. Так, а еще лучше название и модное ракеты. Ай-Ю-2. Читается как Иуда. Это чье название ракеты? Это кто такую ракету придумал? Или это вы просто сейчас креативите? А может его просто отправить рулить Колумбией? Там много мукомольных заводов. Это уже, видимо, про Зелебобуса история. Так, это приход, это тоже про него. Ну, клоуны же, ну, актеры, типа, мы хотим мира, давайте прекращать стрелять. Про Украину сейчас. Да, но, видите, греется конкретная одна тема сейчас. Нужно то, о чем мы с вами много раз говорили. Я вас предупреждал, что будет греться именно эта тема. Нужно во что бы то ни стало сделать так, чтобы Россия не стреляла, хотя бы как-нибудь не стреляла. Хорошо, хорошо бы было, чтобы вообще не стреляла, но если она будет не стрелять хотя бы по какой-то сфере, типа энергетика, уже пойдет. Не стреляла на протяжении зимы. Он еще вчера сделал заявление. Он выступал вчера тоже в Генеральной Ассамблее ООН, я про Зеленского. И там много всего интересного наговорил. Сейчас я вам его процитирую. Ну, там, как обычно, вот он раскидывался всякими угрозами, понты кидал в разные стороны. Он, значит, сказал, что... А, ну, то он еще давал интервью американскому изданию Wall Street Journal. Там тоже любопытно он сказал, что много было про Китай. Начал говорить о том, что Китай передает России много разных неизвестных технологий, в том числе коммуникационные решения по типу американского Starlink'а. Ну, то есть сотрудничает с Москвой. При этом мог бы использовать Пекин, значит, всю специальную военную операцию, весь этот конфликт для того, чтобы проверить свои технологии, для того, чтобы потом передать эти технологии, в том числе Северной Корее, или вместе с Северной Кореей отработать и технологии, и еще и Северная Корея боевой опыт получает. Ну, то есть он для американцев же интервью. Вот Китай, они обкатывают такие же технологии, как у вас. Северная Корея, вот эта злобная, они получают боевой опыт, потом будут воевать с вами. То есть здесь правильно расставлены акценты на самом деле в этом интервью. То есть он понимал, кому он его дает и где, в рамках какого мероприятия. Трамп, по оценке Зеленского, может попытаться договориться об энергетическом перемирии, но Путин вряд ли пойдет на уступки без нового давления и более жестких санкций. На переговоре в Нью-Йорке цены на энергоносители не обсуждались, сказал Зеленский, хотя при чем здесь он и цены на энергоносители? То есть цены с тобой никто бы не обсуждал. Могли обсуждать то, чтобы ты не стрелял по определенным объектам, которые, по мнению Дональда Трампа, влияют на эти цены. Но цены с ним зачем обсуждать? Какое он имеет отношение к ценам на энергоносители? Что, продает их, что ли? Или что? Относительно мира Зеленский сказал, что один из нас не готов, имея в виду Россию. Значит, подтвердил встречу с директором ЦРУ, никаких деталей не раскрыл. Сказал, что у него очень большой стресс, связанный с войной, и, значит, это все очень сильно отразилось на его здоровье, сказал. Болеет. Болеет сильно. Приходится заключать сотни сделок в день. Это непросто. Это очень деликатное дело. И также признал, что он допустил очень много ошибок. Меня тут привлекло очень слово «сделка». Это, конечно, влияние человек, с которым он общался, я имею в виду Дональда Трампа, как можно было без сделок здесь обойтись. Но а какие сотни сделок заключает президент в течение дня? Ну, он типа президент. Сам провозглашенный на данный момент, ну, должность так называется, он себя кличет президентом. А какие сотни сделок заключает президент? Президент вообще заключает сделки, если это не президент другого государства? С кем заключает сделки президент? А не проговорился ли Зеленский, что, ну, сделки, когда пилишь бабки, наверняка это можно назвать сделками. О чем идет речь?
1: Сделка с дьяволом,
0: хорошая, Александр, хорошая, да, вот это, вот такие сделки может быть, а все остальное, я не понял, ну, там, принимаю тяжелые решения, можешь сказать президенту, может, подписываю сотни законов в день, ну, многовато законов, конечно, для одного дня, но в теории можно так сказать, сделки, сделка с совестью еще. Вот такая может быть сделка, да, такие сотни сделок, наверное. Ну, в общем, странное, странный выбор слова. Понятно, что он давал это интервью на английском, и поэтому решил вот использовать слово deal. Но я говорю еще раз, это все Дональд Трамп. Это его влияние просто вот навеяло, видимо, этим разговором. Дональд Трамп часто использует, и у него тоже вспыхнуло это слово в голове. Все-таки он не носитель языка, так или иначе. А вот из самого интересного, что он сказал на уже и выступлении в Генассамблее, он сказал, что надо обязательно закончить войну до того, как искусственный интеллект начнет определять происходящее на поле боя. И это опять, это вот, знаете, все это подтверждает, что у него есть человек, явно, который, может быть, даже команда людей, которые следят за тем, что сейчас модно, что находится в повестке. И если нужно, интегрируют вот эти модные темы в его речи, которые он будет произносить на тех или иных мероприятиях, и пытаются подстроить их под ту повестку, собственно, которая ему нужна. Сейчас все говорят об искусственном интеллекте, который скоро захватит человека, человечество, все, в принципе, и каждого конкретного человека по отдельности. Да, все об этом говорят. Каждый день какие-то новые темы вылетают на эту историю. И Сэм Альтман там что-нибудь где-нибудь скажет, и еще какой-нибудь, и вон Трамп буквально за сутки до этого говорил о сверхразуме, мы вчера это с вами обсуждали. Значит, надо встроить. Поэтому мы скажем, что вот, надо закончить войну до того момента, пока и не захватит полностью контроль над полем боя. Причем здесь это? Ну, то есть, почему? Хочется задать такой вопрос. Почему надо обязательно завершить до этого момента? В чем проблема? Ну, захватил и контроль над полем боя. И что? Это что, решает какие-то проблемы, из-за которых, собственно, конфликт существует? Ну, так вот, просто если начать разбирать этот тезис с точки зрения логики, в нем логики никакой нет. Но просто надо цитироваться, надо, чтобы разбирали, надо, чтобы, вот, ничего себе, он сказал про, он действительно, вот там война, и он воюет, и он говорит про ИИ. Конъюнктурщик, да, конъюнктурщик, это для того, чтобы тебя цитировали, для того, чтобы не забывали, но делают они это грамотно, тут надо иметь в виду, это грамотно, они молодцы. В этом смысле это они умеют. Но самая яркая цитата все-таки была про то, что он сказал, что генерал Мороз был известен всегда как самый надежный, я сейчас по памяти, у меня почему-то ее нету, этой цитаты, ну, я близко к тексту, всегда был большим-большим союзником России, был известен как на протяжении веков как главный союзник России. И этой зимой он станет ее главным врагом. Мы сделаем так, что русские почувствуют на себе всю мощь генерала Мороза. Мы обязательно это сделаем, если они не хотят там согласиться на это энергетическое перемирие и так далее. И тут опять теорема Тарана. Да что ж ты будешь делать? Ну остановись, хватит, все. Тебе как-то вот ваш же собственный бывший президент говорил, остановитесь, хватит. Всегда разворачиваются в обратную сторону. Генералом Морозом решил нас напугать. Ну, сильно, сильно. Мощный ход, конечно, очень уверенный, потужный. У нас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 8:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Украинские военные заявили о сложностях с перехватом реактивных герани. Сбивать их для нас нереально, рассказал агентство Рейтер. Оператор переносного зенитного ракетного комплекса одной из мобильных групп ВСУ с позывным «Енот». По его словам, украинские средства противовоздушной обороны испытывают сложности с уничтожением новых моделей российских беспилотников, поскольку они отличаются высокой скоростью и могут совершать полеты на большой высоте. Эти характеристики в отдельных случаях приближают их возможности к крылатым ракетам, говорится в статье. США сообщили о 115 перехваченных судах после возобновления блокады Ирана. Военно-морские ограничения были возобновлены 14 июля. По данным Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке, американские силы перенаправили суда, которые следовали в иранские порты и прибрежные районы, или выходили из них для обеспечения соблюдения режима блокады. Ранее аналогичный режим действовал с апреля по июнь. Тогда Центком сообщал о перенаправлении 142 судов, а также о пропуске более 50 коммерческих плавсредств с гуманитарными грузами. Глава Центрального командования Брэд Купер ранее заявлял, что американские военные обеспечили сопровождение более 2000 коммерческих судов в регионе и содействовали транспортировке свыше 1 миллиарда баррелей нефти через Армузский пролив. Пострадавший в Туве от нападения медведя московский турист умер в больнице. Хищник атаковал мужчину во время рыбалки на реке Большой Енисей, сообщили в региональном Госкомохотнадзоре. Турист приехал в регион в составе группы. В результате нападения дикого зверя москвич получил тяжелейшие травмы. У него были вырваны мягкие ткани лица. Врачи боролись за его жизнь, однако состояние мужчины резко ухудшилось, он скончался. В ведомстве подчеркнули, что трагедии можно было избежать. Приезжие рыбаки проигнорировали действующие в Туве запреты на посещение лесов. Меры были введены властями региона из-за высокой активности медведей. Белоруссия и Мальдивы договорились об отмене визового режима. Документ подписали министры иностранных дел стран Максим Рыженков и Ирутишам Адам на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства. Кроме безвизового режима, Минск и Мале договорились развивать соглашение о прямом воздушном сообщении. Стороны также намерены укреплять связи в сфере туризма, образования и подготовки медицинских кадров. Еще одним важным шагом станут поставки белорусских продуктов питания на Мальдивские острова. Минувшая ночь в Москве побила 77-летний температурный рекорд. Она стала самой теплой с начала осени, сообщили синоптики центра ФОБОС. По данным базовой метеостанции, на ВДНХ минимум составил плюс 16,5 градусов, что почти на 10 градусов выше климатической нормы. По данным метеорологов, за всю историю наблюдений такой теплой ночи 24 сентября еще не было. Сегодня днем аномальное тепло в столице сохранится, воздух в городе прогреется до плюс 20. При этом синоптики предупреждают о резкой смене погоды. Холодные перемены начнутся уже ближайшей ночью. Завтра днем будет не выше 15 градусов тепла. В субботу и воскресенье ночные температуры в столице упадут до 5 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
5: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту. РФ. Объясняем. РФ. Телефон горячей линии 117.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет.

0: арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.

Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 сентября, четверг, 8:38. В Москве меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на кнопочки с ракетой, нажимайте на колокольчики, обязательно подпишитесь на нас в Максе, в Телеграме и в Дзене.

0: Да, починили компьютер. Уже во второй раз в моей карьере мы с Сашей чиним, ну, точнее, он чинит компьютер одним и тем же способом. Он просто убирает со второго компьютера с клавиатуры что-либо, что на ней лежащее, и все начинает работать. Да, ладно, все, мне теперь снова удобно читать ваши сообщения на привычном для меня экране. В Дзене никогда не был, лень заводить аккаунт, пишет Алексей. Напрасно, напрасно вам лень заводить аккаунт. Заведите и подпишитесь на нас в этом самом Дзене. Но вообще это такая особенная, конечно, соцсеть. Кому-то удобно, кому-то неудобно.
1: У тебя там канал есть?
0: Нет, у меня там нет канала. У меня канал есть в Телеграме. БВН в здании он называется. В Дзене нет у меня канала. Так, новая нейросеть в 100% убила Зеленого. В тех случаях, которые ей давали, она в течение секунды принимала решение убить Зеленского. Вот почему. Что за нейросеть? Я об этом пропустил. Расскажите мне, что за история. Какой-то нейросетке дали задачку, и она в этой задачке все время убивала Зеленского? Это веселая задачка. Это смешно. Так, Илон Трамп, мы чего-то не знаем. Ты что-то в новостях было про Илона?
1: Что-то было.
0: Я тоже, видимо, прослушал. Я ничего не говорил ни про какого Илона. Виталий пишет. Денис девятиэтажник. Виталий — это старая нейросеть. Мне кажется, она была, кстати, более гуманная нейросеть. Он бы вряд ли его сразу стал убивать. Дзен не совсем соцсеть, скорее новостной агрегатор. Да не, ну тогда и Телеграм можно назвать новостным агрегатором. Соцсеть — это что-то.

0: такое, это если у тебя есть элементы какой-то социализации, там, да, то есть ты можешь что-то постить сам, при этом ты можешь что-то комментировать каким-то образом, все, редактировать и все прочее.
1: Обижают.
0: Да, да, наезжает тут на Сашу, наезжает. Да, там был, да, там была задача «убей Зеленского», и она всегда убивала его. Очень умная нейросеть. О, ну, молодец. Но получается, очень умный тот, кто задачу правильно поставил. Это такой урок, на самом деле, философский. Давайте правильное ТЗ. И тогда будет правильный результат. Вот и все. Вот, значит, мне пишет рука-нога. Значит, модель GPT-6 Astra убивала Зеленского. В 6 случаях из 6 это показал недавний эксперимент, который новую чат, версию чат GPT учили автономно принимать решение об убийстве или сохранении жизни человека на основе анализа открытых данных о нем в интернете. На видео с симуляциями видно, что модель приняла бы решение пырнуть Зеленского ножом в среднем за 1-2 секунды с момента первого визуального контакта во всех 6 случаях их виртуальной встречи. Это все вот туда, в комедию. Вот. Мы... с вами, к сожалению, но это трагикомедия. Вот тот фильм, в котором мы живем, это трагикомедия, но тем не менее все-таки комедия. Тут комедийной составляющей еще вчера хочется добавить. Когда выступал Сергей Викторович на Совете Безопасности ООН, сидела украинская делегация, и в момент, когда Лавров начал выступать, они наушники начали на себя надевать. Он на русском, естественно, выступал. Русский один из основных языков Организации Объединенных Наций, и поэтому на него переводятся абсолютно все выступления, на каком бы языке они ни велись. Там интересно в этом смысле, как работает ООН. Там, получается, переводы есть только на основные языки ООН. Может быть, еще на какие-то, но поведение только на основные языки. Это на английский, на русский, на китайский, на французский. На испанский, наверное, тоже есть. Ну, вот про арабский не знаю. Не факт. Может быть, на арабский, кстати говоря, тоже. Ну, то есть, в зависимости от количества людей, наверное, все-таки какие-то переводы и есть. Я думаю, на арабский тоже переводят. При этом переводят с любого языка. То есть, ты можешь на своем родном языке говорить, это переведут, но не на все. Видимо, этим будут заниматься, скорее всего, твои собственные переводчики. Если хочешь, ты можешь там выступать, конечно, на своем, но будь добр, пожалуйста, тоже переводчика предоставь. Но украинского нет среди тех языков, на которые переводят, естественно. Это чушь и абсурд. Получается, они когда наушник нацепили на себя, они начали слушать английский перевод Лаврова. И вообще вели себя, черт знает как обычно. На это много, кстати говоря, кто обратил внимание, что они вот какой-то клоунадой занимаются, там, сидя в ООН. Это не принято. То есть все-таки это при всей нашей в последнее время нелюбви к этой площадке. К тому, что, как ее поносят, что она уже не выполняет давным-давно никаких вообще ролей, что это бесполезная организация абсолютно. Это так или иначе организация со своими устоявшимися правилами. И этикетом. Это большая... Ну, вот такие вещи все-таки не принято там нарушать. Там принято себя вести определенным образом. Это Организация Объединенных Наций. Даже если вы друг с другом воюете, как вот, например, Трамп и Пезешкян сейчас, вот и мы в прошлой полчасовке об этом говорили, все равно вы выходите к одной трибуне, произносите речи, которые могут быть полны ненавистью даже друг к другу. Но вы делаете это в определенном формате, в определенные тайминги укладываетесь, вне зависимости от того, кем бы вы ни были. Вот, вы должны в это все укладываться, за этим следят. Это какое-то такое проявление уважения к самой этой организации, к ее устоям. Вот Украина пренебрегает всем этим, ведет себя, честно говоря, даже позорно. Вот с точки зрения дипломатии, там Сибига был, министр иностранных дел, вообще-то дипломат. Что-то ржут, какие-то рожи корчат, ну, как аборигены, знаешь, вот пустили аборигенов в какое-то приличное общество, ну, вот они там начинают себя определенным образом вести. Но вот этот наушник, который они надевают, это вообще просто, ну, клоунада в чистом виде. Вы же знаете русский язык. Это же очевидно, что... Ну, понятно, да, слушают на русском его. Они 100% знают русский лучше, чем английский. почему вдруг? Вы же дипломаты. Как будто в дипломатии всегда было принято знать даже не один иностранный язык, а желательно несколько иностранных языков. Когда вы там учитесь в университете на международных отношениях, в МГИМО точно абсолютно, вам преподают сразу несколько иностранных языков. Там есть английский, скорее всего, точно, и будет второй еще. Причем он может быть вообще какой угодно. Чуть ли не в случайном порядке выданный. Это не просто принято, это обязанность, будучи дипломатом, знать иностранные языки. Это хорошо, если ты знаешь иностранный язык. Какого угодно государства, как бы ты к нему ни относился. Если ты знаешь язык врага, как они нас считают же врагом, то это все равно хорошо. Ты можешь с врагом поговорить на одном языке, донести какие-то мысли, его как-то лучше понять, да, и использовать это в свою пользу. Но вот здесь все, все как-то, все смыслы перевернутые. Хорошо, не говорите, что это ваш родной язык, да, хотя мы с вами понимаем, что это их родной язык, что это тот язык, на котором они на самом деле разговаривают. Вот послушайте любую прослушку всех этих набушных сливов, которые вот были за последние месяцы, где они за коррупцию там их всех тягают. Там ни слова нет на украинском, они все разговаривают на, ну, чистом русском, наверное, это не скажешь, но вот на южно-русском варианте русского языка. А вот они над нем чешут и обсуждают, как они кого там где кинут, сколько бабок они украдут и все прочее. Всегда разговаривают на русском. Зеленский вчера нашему журналисту, отвечая, значит, что он на ракетах поедет, матюкнулся на русском языке, это его родной язык. Да ты шо? Да, все мы знаем, что это их родной язык. И вы берете, даже вот, знаете, язык врага более ценен, чем язык друга, пишет Денис Девятиэтажник. Ну да, так всегда как-то считалось. Нет, они берут наушники, не делают демонстративно. Ну, вы дипломаты, ну, хватит уже клоунаду устраивать. Что вы бредом каким-то страдаете? Мы все знаем, что вы знаете язык. Все в мире знают, что вы разговариваете по-русски. Все это знают. Для кого вы устраиваете это представление? Как когда Зеленский давал интервью одному американскому журналисту, я забыл, к сожалению, как его зовут, блогер, достаточно известный и популярный, он русский. Ну как, он еврей? Да, но уехал в свое время всей семьей, они уехали, переехали в Соединенные Штаты Америки, из России переезжали, он не совсем ребенком переезжал, то есть он по-русски разговаривает, ну, если не чисто, у него уже есть какой-то акцент, но он разговаривает на нем. И в семье, видимо, они разговаривают по-русски еще до сих пор. Я думаю, что все видели когда-нибудь вот эту историю, когда вот как раз дети в семье иммигрантов, они начинают владеть чисто языком той страны, куда переехали, а на родном начинают говорить с легким акцентом. Это чувствуется. Вот у него такой язык. И он брал интервью у Зеленского, пару лет назад это уже было. Он такой протрамповский блогер, типа, скорее республиканского толка. И Зеленский отказался с ним разговаривать на русском языке. Он говорит, я интервью приехал у вас брать. Там прям такая большая была часть перед этим интервью, которая как бы не должна была войти в окончательный монтаж. Он, по-моему, даже объяснял, что я решил это включить, просто чтобы вы понимали, вот с чего начинался разговор. Говорит, я же интервью приехал у вас брать. Нам лучше всего наша с вами беседа получится, если мы будем разговаривать на русском языке. Для вас это родной язык, для меня это родной язык. Мы поймем друг друга, как никогда. Если мы будем разговаривать на английском, английский для меня тоже родной язык, но для вас нет. Вам будет тяжело некоторые вещи сформулировать. А если вы будете на украинском говорить, я вас не пойму. Я не владею украинским. В итоге была такая история, по-моему, что Зеленский разговаривал на украинском, и этому блогеру переводили украинский с украинского на английский. Да, вот, Лекс Фридман, да. В 25-м году. А, ну это вообще в прошлом году, да, было? Ну, мне кажется, что это было в позапрошлом, честно говоря. Ну, ладно. Да, вот это он. И в итоге, да, не хочу давать пас Путину. Вот, да, такая была формулировка. В общем, клоунада. Просто клоунада. Вы только хохлы ничего и не поняли на встрече, пишет Джошуа. Ну, это не встреча была, а заседание. Тогда еще смешнее. Представляете, они вот это все потом слушают, ничего там не понимают, и потом лезут в интернет для того, чтобы прочитать расшифровку на русском. На сайте mit.ru, скорее всего, или как там, mit.rf, наверное, есть такой тоже домен. Как можно не видеть, что Зеленский угашенный? Пишет Светлана. Почему с ним все продолжают общаться как с нормальным? Уже ходит мем, что на переговоры с Зеленским от России поедет Джиган. Джиган. Джиган тоже молодец, конечно, захайпил сейчас в последнее время, вот последние несколько дней. Джиган на подъеме. Ты не слышал эту историю? Что он там, типа, тоже перекрылся, начал стрелять по своей, ну, прислуге, я не знаю, там, по охране, еще по... Ну, вот что-то его переклинило. Не знаю, на фоне чего-то это было, может быть, какой-то запрещенных каких-то веществ. Или просто на фоне стресса, как любят говорить там некоторые. Вот. Ну, что-то с ним случилось, он начал стрелять. У него там было какое-то ружье было какое-то, он из ружья начал стрелять. Даже ранил охранника. Ну, пока непонятно, это был травмат или это было настоящее оружие. Вроде как травмат, скорее всего. Ну, в общем, просто начал стрелять вот у себя в поселке. Вышел из дома и начал стрелять по людям, которые вот попадались ему в поле зрения. А сейчас уехал в Израиль в рехаб. И там восстанавливается. Сайга была. Да, сайга. Ну, вот непонятно это. Не бывает вообще, ты думаешь? Ну, не знаю, да, поговаривают, что сайга, но есть и фотографии вроде как этого ранения охранника, там никто, естественно, на него там, никуда никакое заявление не подавал, хотя сейчас уже взяли в МВД на карандаш это дело, но ну, это Джиган, чего вы хотите, Джиган, он такой, это наш Джиган, он все время что-то отжигает, он начали на расслабоне. Это же Джига. Поэтому то, что он поедет на переговоры с Зеленским, это очень забавно. Вроде уже опровергли новость про Джигана. Кто опроверг? Ничего там не опровергали. Кто опроверг? Наоборот, Джиган, он сам же подтверждает, что он в рехабе. В Израиле. Это 9-миллиметровая сайга, пишет Миша Николаев. Для практической стрельбы калибр. Вот так вот. Так, потому что Зеленский марионетка, инструмент, как они могут с ним не общаться? Ну, не марионетка, марионетка не подходит. Инструмент, да. Но, кстати, по поводу общения с ним, вдруг вчера передали, что есть один человек, который с ним всегда, вот на протяжении последних 5 лет, обнимается, в десны целуется, вообще они супер близкие, ближе только Макрон. Вот Макрон, они прям большие-большие с ним, очень-очень-очень близкие друзья, я ни на что не намекаю, но некоторые намекают периодически, что вот Макрон и Зеленский, они, если честно, прям самые близкие друг другу друзья. Дружить не запрещено. Ну, в десны может быть, да. Ну, дружить нет. Есть вторая дама. Женщина, которая тоже очень близкая. С Зеленским всегда они в прекрасных отношениях. Надо, не надо, обнимаются. Это Урсула фон дер Ляйен. И у них была встреча в Нью-Йорке. И если верить Блумбергу, то эта встреча прошла очень напряженно между ними. Видимо, и там начинают. Что-то начинает мелькать, как-то глаз начинает дергаться. Я подозреваю, ну и в Блумберг тоже об этом пишет, что это на самом деле... Тоже сейчас странно будет по поводу Урсулы фон дер Ляйен. Но я думаю, что Урсула фон дер Ляйен очень хорошо считает. Я уверен, что вот она считать умеет. Денежку умеет считать. Знает, что такое денежка. И ну, Зеленский на встрече с ней, он потребовал ускорить выделение им денег. На что Урсула сказала, вы, может быть, ускорите борьбу с теневой экономикой, с коррупцией. Вам надо как-то налоговую сферу вашу подтянуть, огромное количество реформ реализовать, потому что вы не реализовываете ничего. Более того, Украина попросила закрыть дыру в бюджете в 26 миллиардов, которая вот у них появилась. Ну и вообще вот этот кредит, помните, 90 миллиардов, все вот это. Но дыра в бюджете, судя по всему, больше всего впечатлила Урсулу фон дер Ляйен, это дыра в бюджете. Потому что бюджет Украины складывается сейчас из тех денег, которые выделяют им европейцы. Это европейские деньги. Получается, 26 миллиардов евро европейских денег. Откуда-то делись.
1: Они разделились.
0: Они куда-то пропали. Это не миллиард. Это не два. Я уже как-то разгонял эту тему, что тяжело осознать, что такое 26 миллиардов вообще. Что это за сумма такая денег? И это... Вот я всегда со скепсисом отношусь к фразе, что вот да, он заработал себе столько денег, что ему на всю жизнь хватит, еще на его детей хватит. Мне кажется, что таких сумм не бывает. Но это просто потому, что я никогда не думаю о сумме в 26 миллиардов долларов, потому что 26 миллиардов долларов, или евро тем более, точно хватит на ваших детей и на их детей. И на следующее поколение детей тоже хватит. Жить безбедно абсолютно. Это ну, какие-то для обычного человека непонятные суммы, космические. 26 миллиардов евро, заполненная ли деньгами эта студия? Но это вот ты любишь с искусственным интеллектом общаться. Спроси у него. 26 миллиардов в... Да, как я не знаю, в квадратных метрах это сколько?
1: Евро?
0: Да, евро. Сколько квадратных метров может понадобиться? Или это кубические метры?
1: Нет,
0: если сверху, ну, квадратный, это у нас с тобой площадь, а нам нужен же еще и объем как-то этого помещения. Они же будут лежать не только по земле, они же будут еще и вверх лежать стопками. Ну вот, в общем, да, в комнатах. Сколько комнат денег? 26 миллиардов евро. В общем, он сказал, возместите, пожалуйста, нам вот эти 26 миллиардов евро. То есть схема какая? Европа прислала деньги, украинцы взяли деньги, куда-то вдруг из этих денег испарилось 26 миллиардов, и Украина говорит, теперь дайте нам еще 26 миллиардов к тем деньгам, которые вы нам уже дали, чтобы мы их положили на то место испарившихся. Так, считаем объем одной купюры. Ну нет, одной купюры нам зачем? Он еще продолжает или что? А, так, значит, нам нужен на 1 миллиард 100 тысяч пачек. Это понятно. А в комнатах? Я хочу в комнатах. Это 2 миллиона 600 тысяч пачек. Это 300 кубических метров. Ну, то есть комнаты этой не хватит. Этой комнаты не хватит. Сколько здесь? Да. Сколько комнат? 5,5 комнат нужно нам. Стандартных. 6 даже. Да. Ну, 5 он округлил в большую сторону, видишь? Да. Ну вот, пожалуйста, 6 комнат. Сюда не вмещаются. 26 миллиардов. Да, да, это очень много денег. Я тебе говорю, это невозможно осознать. То есть люди, которые многими считаются там с точки зрения денег небожителями, у них даже 10 миллиардов бывает нет на счетах. А если у тебя есть 10 миллиардов, то ты вот тот самый человек, который себе покупает яхты за сотни миллионов, который самолетами владеет, пароходами. Вот это, ты вот этот человек. У тебя очень много денег.
1: Спасибо.
0: В общем, даже Урсула фон дер Ляйен одурела. С этой прикормки. Помните, была такая фраза? И начала ссориться с ним на этой встрече. Встреча прошла на повышенных тонах.
1: Поделись хоть одной комнатой.
0: Начинает... Он поделился, я думаю, с ней одной комнатой. Понимаешь, он поделился с ней, может быть, половиной комнаты, а комнат оказалось 6. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева. В результате атаки поражены ключевые оборонные предприятия, а также телекоммуникационные и логистические центры в городе и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там также заявили о поражении морских судов. Уточняется, что плавсредства были задействованы в интересах ВСУ. Удары наносились оружием наземного и воздушного базирования. Все назначенные цели уничтожены. Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников. Дроны уничтожены над 7 российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны. Атаки отражены над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. В оборонном ведомстве уточнили, что все перехваченные аппараты были самолетного типа. Дональд Трамп встретил сегодня Си Цзиньпина у трапа самолета. Лидер КНР прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом. Американский президент с супругой Меланией приветствовали его на взлетно-посадочной полосе. После выхода Си Цзиньпина из самолета главы государств обменялись рукопожатием и несколько минут пообщались. В церемонии приветствия также приняли участие делегации двух стран. Супруги китайского лидера Пен Ли Юань и самому Си Цзиньпину вручили букеты цветов. Госвизит председателя КНР в США продлится до 25 сентября. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения, а также международные вопросы. Роспотребнадзор заявил о резком росте заболеваемости простудными инфекциями в России. Число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 увеличилось на 33,8% относительно предыдущей недели. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за последние 7 дней в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. Несмотря на то, что интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается, ситуация развивается в полном соответствии с сезонными прогнозами. Сейчас подавляющую часть заболевших атакуют вирусы негриппозной этиологии, чаще всего риновирусы. Для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости специалисты Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать базовые меры профилактики. Необходимо регулярно мыть руки с мылом, воздержаться от посещения людных мест и своевременно проходить вакцинацию. Власти Нерюнгри сообщили о задержке запуска теплоснабжения после аварии на ГРЭС. Энергетикам не удалось подать тепло в жилые дома в запланированные сроки. По данным главы Нерюнгринского района Максима Терещенко, после начала растопки двух котлов возникли проблемы с мазутной системой. На станции запустили оборудование для циркуляции теплоносителя. К восстановительным работам привлекли специалистов из Хабаровска. Пожар на ГРЭС произошел 22 сентября после возгорания на трансформаторной подстанции первого энергоблока. Без стабильного теплоснабжения остаются Нерюнгри, а также поселки Беркакит и Серебряный Бор. Ночью температура воздуха в регионе опустится до -2, сейчас в районе действует режим повышенной готовности. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. О погоде сейчас в российской столице плюс 18, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
5: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: За Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
7: Говорит Москва, 94,8.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9.08 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 сентября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

А также идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь на все наши каналы. По запросу «Говорит Москва» их можно найти. Там надо нажать на колокольчик, надо нажать на ракету на Рутюбе. Надо отсканировать QR-код, добавить к себе бота в мессенджере Макс. В Максе подписаться на наш канал. Такой же канал у нас есть в Дзене и в Телеграме. На них тоже надо подписаться. За трансляции у нас отвечает Александр Казаков.

0: Доброе утро, это как в Южном парке. Сейчас мы твои $100 заставим работать на фондовой бирже, и все готово, их нет. Да, была там такая гениальная серия. Урсула просто расстроилась, что ее счет пополнился на жалкие пару сотен миллионов, а пропали 26 миллиардов. Несправедливость. Я думаю, что без шуток, на самом деле, такое есть. Ну, просто в какой-то момент ты уже начинаешь, даже учитывая, что ты наглый, ты начинаешь пребывать в шоке от наглости вот противоположной стороны, которая с тобой ведет беседу. Ну, то есть ты выделил деньги. Вообще-то она тоже своей шкурой рискует. Это же не ее личные деньги, это же деньги Европейского Союза. Она проводит достаточно большую работу для того, чтобы заниматься всей вот этой историей и выделять им деньги. А, они считают, они высчитали, какой нужен бюджет. И вдруг этот бюджет оказался дефицитным на 26 миллиардов. А ведь он еще год-то еще идет. То есть 26 миллиардов это не предел. Год-то не закончился. И к тебе приходит вот этот человек и говорит, да еще. Мне нужно закрыть как минимум вот эту дыру в бюджете. Да в смысле да еще? Ну ты чего? В своем уме ты, нет? Может быть, сделаешь как-то так, чтобы у тебя не сажали всех твоих прихвостней одного за другим за коррупцию? Может быть, как-то сделаешь так, чтобы дыра в бюджете не была размером в шестикомнатную квартиру, битком под завязку, купюрка к купюрке, заваленную $100 евро? Вы же понимаете, что это прям вот плотненько-плотненько, как кирпичики купюрки. Поэтому шестикомнатная квартира. Так-то в реальности больше, на самом деле, потому что так ты не положишь их. 260 тонн. 260 тонн, да. 260 тонн. Ну, вот тут Сергей тоже прислал, он говорит, вот если по 500 евро, то это где-то 81 квадратный метр. Если кубический метр. Кубический метр. 500 есть, да, такая купюра есть, 500 евро. Очень редкая. В самой Европе они очень сильно удивляются, когда видят такую купюру. Она у них не ходит. Обычно. Ну, это просто много денег. Просто так или иначе. В основном, да. 200 евро это 175 кубических метров. 100 евро это 350 кубических метров. С лишним там. Если у тебя 26 миллиардов, ты в списке Forbes, идешь по улице, даешь бомжу 2 миллиарда, и он тоже в списке. Да, и оба в списке. И вы, главное, даже не особо просели. В принципе, да, так оно и работает. 26 миллиардов, это прям хорошо. А у нас должен же быть какой-то список, да? И подожди, есть же этот список Forbes? Он же где-то висит. Список Forbes. Да, вот, в мире. Сейчас мы посмотрим. Вот он, этот список Forbes. Список богатейших людей. Значит, на первом месте Илон Маск. Понятно. У него прям очень много денег. Он же там был первым триллионером. Да, это справедливости ради не квартиры, заполненные деньгами, это сумма активов. Ну, все равно. Ларри Пейдж на втором месте, это Google. У него 200, тут почему-то написано 257 миллиардов плюс 113 миллиардов. А нельзя сразу написать, сколько у него миллиардов? Почему надо вот эти плюсы какие-то писать? Ну, давайте промотаем до вот тех сумм, которые нас интересуют с вами. Ну, кстати, в двадцатку Форбса вы не войдете. Ну, секундочку, ты знаешь, кто на 19-м месте? Для меня долгие годы этот человек был самым богатым в мире. А он на 19-м месте всего лишь. У него $108 миллиардов. Давай, давай, мотай, мотай, мотай. Мотай, мотай. Вот он. Билл Гейтс. Да. Представляешь, он всю жизнь ассоциировался самым богатым. А сейчас он всего лишь на 19-м месте скатился. Дед. Он, да, потратил все на остров, видимо, на один. Туда-сюда летал, там все деньги и спустил. Если воровать, то только мелкими купюрами, пишет Василий. Ну, тогда нам надо понять с вами, сколько это в двадцатках. В двадцатках это будет у нас, значит, 1 миллиард 300 миллионов банкнот. И это будет... по объему квартира, это где-то 1214 кубических метров. Ну, квартира вот, в кубических метрах, да? 1214. Вот так вот. Это если в мелких купюрах. 500-ки сняли с производства, пишет аутсайдер. Да? Серьезно? Я не знал этого. Ну, как бы безважно, неважно. Урсула, это я уже читал, да. Ангар нужен, пишет В, для того, чтобы такие деньги хранить. Ну да. Нужно спросить Алису, и она расскажет, сколько нужно ашановских пакетов для переноски 26 миллиардов с пункта А в пункт Б, пишет рука-нога. Если тратить $1 миллион в день, то 26 миллиардов надо будет тратить 70 лет. Я как-то где-то читал такое исследование по поводу того, как вообще тратятся такие большие суммы денег. И на самом деле, там приводился пример семейства. Я, кстати, забыл, как шить за семейство, какая у них была фамилия. Это европейские иммигранты в Соединенные Штаты, начало 19 века. Построили целую, значит, построил там один конкретно этот мигрант, построил империю, был... Не-не-не, они сейчас уже не в списке Forbes. Он построил империю, какой-то промышленник был большой, предприниматель, деньги лопатой греб, один из самых богатых людей своего времени. В итоге, в какой-то момент, вся его империя досталась его... Что ты делаешь, Саша? Опять ну, какой-то... Да.
1: Видел миллионы...
0: Что это была за камера вообще? Откуда ты такой ракурс нашел? На новости это была снизу камера? Снизу. Не надо, пожалуйста, такую камеру включать. Это для тех, кто трансляции подключился, они сейчас видели, о чем идет речь. В общем, как это обычно бывает с такими состояниями, потом у него там было 3 сына, старший умный был детина, средний был так всяк, младший был совсем дурак. В итоге эти 3 сына там как-то один вроде развивал бизнес. Второй сказал, ой, я не хочу развивать бизнес, я хочу начать свой бизнес. Третий сказал, а я буду жить в кайф и буду там заниматься искусством. А потом у них, они разбазарили уже какой-то процент денег. Потом у них, а там семья такая, что пол Нью-Йорка, их дома там, вот, в общем, супер богатые, невероятно богатые. Они из самых богатых людей в истории. Если вдруг вы понимаете, о ком я говорю, может быть, фамилию этого рода сейчас назовете. В итоге сейчас насчитывается где-то 200, по-моему, представителей рода этого, известных. Не, известных, по-моему, 20, всего где-то 200 представителей. Известных 20. И спустя, собственно, вот огромное количество времени, 100 с лишним лет, и они до сих пор все очень богатые. Все представители этого рода. По мужской, по женской линии, по какой угодно линии, они все очень-очень-очень богатые, но не миллиардеры. То есть там нету уже десятков миллиардов долларов, но сотни, нет, наверное, нет. Ну, сейчас мы с тобой так не найдем, там таких семей-то, она ни одна, ни две. Просто конкретный пример. Они все вандербильты. Вот вандербильты, кстати... Может быть, и да. Может быть, и вандербильты. Слушайте, да, вполне возможно, это вандербильты. Рузвельты или вандербильты. Ну вот, пускай. Я думаю, что на самом деле многие из этих фамилий будут уместны. Да, по-моему, вандербильт. Короче говоря, эти деньги, даже спустя 100 с лишним лет, они... остаются так или иначе у представителей этой семьи. 200 миллионов на счетах у тебя будут. Жить будешь нормально, можно не переживать. Это про масштабы вот этих вот украденных денег. И даже Урсуле фон дер Ляйен, я напомню, про что мы тут, заигрались мы в объемы долларов и евро в квартирах и комнатах. Помечтали, да. Даже Урсула фон дер Ляйен начинает говорить на повышенных тонах. Потому что она рискует своей шкурой, так или иначе. Каждый раз, когда происходит подобная дележка таких сумм денег. Она как локомотив всех этих выделений выступает. Средств на Украину. А они разбазаривают их по-страшному, супер в нагляк. И требуют еще. Несмотря на то, что... Ну, сказать, что эти деньги прямо они какой-то успех приносят? Да нет, вообще-то сыпется все. Очень быстрыми темпами все сыпется. И земля из-под ног, и Урсулы тоже фон дер Ляйен уходит. уходит земля из-под ее ног. И она понимает, что в случае, если вдруг вот эта ставка не сыграет, ей обязательно припомнят. Вот сейчас в ее родной Германии придут эти альтернативы для Германии, они ее подтянут. 100% подтянут. И там есть за что подтянуть, там найдут. Уверен, там надо просто захотеть найти. И обязательно найдут. Она это понимает. Она идет на этот риск, она готова. Может быть, даже и уверена в том, что у нее выгорит. Она, там, не сказать, что совсем глупая. Но когда она сталкивается вот с этой вопиющей наглостью, когда вы явно просто разбазарили бабки, все украли, распилили, либо даже если вы неправильно их потратили, такое же тоже может быть. Как это? 26 миллиардов. В условиях, когда каждая копеечка у тебя на счету. Украина не может жить вот так, по-гусарски, да, деньги туда, деньги сюда. Нет у тебя денег, а ты не зарабатываешь ничего. Ты живешь в долг, тебе дают, грубо говоря, друзья. Как они называют их, партнеры, эти деньги. Ты должен каждую копеечку тратить с умом. На, тем более, боевые действия еще ведешь. Оружие, вот это вот все, я напомню, им дают. Все оружие им дают, они сами оружие не покупают на свои деньги. Им это тоже все выдают. То есть ты эти деньги должен тратить на то, чтобы у тебя страна хоть как-то существовала внутри. На оружие тратить не надо. На зарплаты военным надо. Но и то, мы с вами понимаем, как платятся зарплаты военным на Украине, или там выплаты погибшим, вот это вот все. У них же не просто так, по официальным данным, 50 тысяч погибших.
1: Зеленский скажет, что он топил.
0: Топил, ты имеешь в виду печку? Да вполне, да, тепла не будет, надо было деньгами, нечего было, да, деньгами топил. Может быть, и так скажет. И отмажется, да, тем самым. Да, может быть, и так скажет.

0: новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

9:38 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 24 сентября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

И прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходим, ставим лайки, подписываемся, ракеты нажимаем, в Максе, в Дзене, в Телеграме, добавляем наши каналы, сканируем QR-код трансляции, добавляем бота в мессенджере. Макс ведет у нас трансляцию, Александр Казаков.

0: Шеф-комендор пишет, готов за 1 миллион в месяц быть тем самым человеком, который лепит те самые пельмени. За 1 миллион, причем, я думаю, что... Да и рублей, наверное, да? В принципе. Ну что, если ты миллион рублей в месяц получаешь за то, что ты только пельмень делаешь, по-моему, это вообще хорошая история. Конечно, можно, будучи шеф-поваром, ты и больше денег получать, но там надо тебе геморроиться, надо команду какую-то строить, ресторанами управлять, меню придумывать. А здесь всего лишь пельмени. Хорошая, по-моему, сделка. Тем более, можно же... Нет, я не умею пельмени делать, но я бы научился, наверное. Я бы подумал, честно говоря.
1: Тебе лям даю, ты мне не будешь пельмени.
0: Если ты мне платишь. А я могу еще параллельно работать на своей работе? Нет, тогда бы я, наверное, отказался. За миллион рублей нет. Долларов тащи свое тесто. Сюда быстро. Если я пошел, погнали. Долларов миллион рублей. Ну-ка, мясо-тесто. Буду сидеть, клепать только так. Рублей, если то в неделю. Пишет шеф-комендор. Хорошо, все, тогда тоже, нормально, поехали. Ладно, поехали, сюда. За 1 лям научу, пишет Архан. Получается, я один, мне сразу выплачиваете. Я Аркану миллион, он меня учит. Я в первый месяц кладу на карман только 3. А потом уже стабильно начинаю, это честно. Схематоз. Ну, это честно, по крайней мере. Это схематоз, но он очень честный. Нормально. А давайте еще один ресурс связи добавим. Ну так, чисто по приколу, чтобы Баяну жизнь маслом не казалась. А что еще осталось? Еще какие бывают соцсети, если они не экстремистские? Какие еще бывают соцсети? Одноклассники, да, точно, есть еще. Нет, только не одноклассники еще, пожалуйста.
1: Есть

0: А? Я нет, меня нет в Одноклассниках. Никогда не было. Но, видимо, придется завести. Ладно, я. Главное, чтобы, говорит, Москва не появилась в Одноклассниках. Я-то не так страшно. А вот если мы появимся, это будет, да, не очень. Так. Давайте челлендж не произносить слово «миллиард», пишет Эдвард. Тяжело будет. Бонжови Джон пишет. Георгий, ну то есть вы считаете, что больше, чем в 93-м году, видимо, было украдено денег, чем в 93-м году после развала СССР, второй экономики мира? Сомневаюсь. Почему именно в 93-м? Почему конкретно вы зафиксировались на 93-м году? А во-вторых, да, я считаю, что больше. Потому что не было никакой второй экономики мира к моменту развала Советского Союза, СССР. Это раз. Два, то, что, ну, где-то там в конкретных, конечно, карманах какие-то деньги оседали, безусловно. Тоже через очень интересные схемы, намного более продуманные, на самом деле. Та же самая приватизация, вот эти все истории. Намного более продуманные были схемы, нежели чем то, что сейчас происходит на Украине. Потом, я же еще раз вам говорю, тут суть в том, насколько концентрировано происходит там сейчас то, что происходит. Вот в эти годы пока идет специальная военная операция. Пока им по какой-то очень странной причине начали давать деньги со всех сторон. Это сейчас, кстати говоря, когда у них дефицит бюджета, это сейчас у них мало денег. У них сейчас, им сейчас денег не додают. Поэтому дефицит. То есть раньше они умудрялись так воровать эти деньги, что еще дефицитов-то не было никаких. Так что у них там в 2022 или 2023 году какие деньги прошли через Украину, страшно себе представить. Понятно, что это не все в карманах. Ну, тут тяжело, да, как это вообще выглядит, чтобы это все в карманах. Ну, какие-то, и сколько карманов, надо еще понять. Их тоже немало. Но в карманах точно определенно что-то есть. Где-то что-то это все оседает в карманах. И вот продолжает наглеть дальше. В общем, мы пришли к выводу, что это просто какие-то космические суммы, которые ушли в никуда. Вернее, куда-то, только не на нужды Украины по факту. Не на нужды Украины 100%. Вот самое последнее, куда они ушли, это на нужды Украины и украинцев. Это вообще просто гадалки не ходи. Украинцы ничего не дополучили из этого. На мороженку, да? На Wildberries. Знаете, на ВБшечке там что-то заказал, еще что-то. Вот и бац-бац-бац-бац, все деньги ушли. Да. Георгий, вы так бурно и долго обсуждаете, кто и сколько украл в на Украине, что кажется... Я не понимаю, почему в на. Но... Не в нет никакого, на Украине. Что кажется, что вы расстроились, что вас на эту дележку не позвали. А у меня, знаете, есть один знакомый такой, который как-то вот в беседе мне говорил, что, а что, типа, вот, они красавчики. А что ты хочешь, типа, от них? Они красавчики, они там столько бабок сделали. Он такой, чисто про по Украине, пишет Миша Николаевич. По Украине, это хорошее. Он говорит, типа, они столько денег украли, что они молодцы, у них там вся жизнь в шоколаде. Вообще, типа, что им, завидовать им только можно. Если мне, знаете, нет, мне я не завидую им. Потому что, ну, деньги, конечно, это хорошо. Деньги, мне кажется, украдина. Написал 15-й. Украдина. Я ни раз такое не слышал. Это хорошее. Украдина. Мне нравится. Мне понравилось. И по Украине, и украдина. По Украдине тоже хорошо. А сразу там по всему. Деньги, как бы, там, я люблю деньги, мне кажется, нормально любить деньги. Такие суммы никогда в жизни не видел, даже не очень себе представляю, как это выглядит. Но конкретно то, как они там эти деньги зарабатывают сейчас сами себе, я не думаю, что я бы хотел поучаствовать в чем-то подобном. Это же надо определенный склад ума иметь. В какой-то момент у тебя там вообще что-то должно перещелкнуть, окончательно сломаться. Шарики, ролики начинают крутиться совершенно по-другому, что ты отправляешь людей на убой для того, чтобы эти деньги воровать. Миллионами отправляешь, ну сотнями тысяч, так точно. Ты убиваешь их. Для того, чтобы у тебя была возможность воровать эти деньги. У тебя не ёкает ничего в этот момент. Это уже просто не по-человечески как-то. То есть там человеческого у тебя практически ничего не остается в такой момент.
1: Особое место в аду.
0: Это, ну да, особое место в аду, это точно.
1: Оно дорого стоит.
0: Но от нового пола Георгий бы не отказался. Какого, кстати, цвета пола у вас еще нет? Пишет Эдвард, он обратил внимание, видимо, что у меня поло есть действительно многих цветов. Хотел сказать радуги, но нет, осуждаем, если что, радуга. У меня просто разные цвета. Я не знаю, какого цвета нет. Зеленое есть, белое есть, розовое есть. Красный нету, да. Красного нету. Красного нету, да. Политика грязное дело. Никакая это не политика. Политика, безусловно, грязное дело, но ее называют грязной не из-за этого. Это не грязное. Ага, амирняк — это расходный материал, им деньги не нужны, пишет Тукони Огонь. Ну да, да, да, такая вот. Поэтому нет, это вы... Кто это написал мне еще раз? Сейчас я вспомню. Вот, Вадим пишет, да, что вы как будто расстроились, что вас на эту дележку не позвали. Нет, я не расстроился, что меня на эту дележку не позвали. Я скорее просто... Когда начинаешь об этом задумываться в цифрах, начинаешь считать, начинаешь сравнивать, просто поражаешься, насколько большая там дыра. Мы привыкли с вами относиться к Украине как к коррупционной дыре невероятных масштабов. Мы знаем, что такое Украина, мы знаем, что это за края такие, мы знаем, как там умеют обмануть, как там умеют украсть, как у нас, помните, история была с газом, когда они у нас вдруг куда-то пропадал газ в гигантских объемах из трубы, и они говорили, мы здесь ни при чем, да, это еще и вы виноваты будете, москали поганые, в том, что газа нету. Мы все прекрасно знаем про этих ребят, но сейчас... Совершенно другой масштаб. Даже для них это круто. Даже для них это фантастика, то, что там происходит. Вы можете, я уверен, я не делал этого, но я уверен на 1000000%. Если вы сделаете сейчас запрос в нейросети или просто в поисковике и посмотрите на самые большие коррупционные скандалы в истории, в суммах, окажется, что это все даже не близко по деньгам. Даже не близко. А покажите мне, где еще выделялись такие деньги на конкретную страну одну? В истории. Вот мне сейчас стало интересно. Ну-ка, я даже посмотрю. Так. Маршала. План Маршала в суммах. Посмотрим, сколько был план Маршала по деньгам. Есть ли вообще у них какая-то одна конкретная сумма, потраченная на план Маршала? План Маршала — это план поддержки, для тех, кто не знает, Соединенными Штатами Америки, государств Европы после Второй мировой войны. Деньги, которые они выделили... Смотрим, значит, план Маршала начал осуществляться с 1948 года. Общая сумма ассигнований по плану Маршала с апреля 1948 по 1951 год, ну, по времени сопоставимо, 13 миллиардов долларов. Понятно, что мы переделываем 13 миллиардов долларов на наши деньги с учетом инфляции, но, скорее всего, это будет около 130 миллиардов долларов в наших деньгах. Хотя тоже надо, конечно, спросить где-нибудь у какой-нибудь нейросетки. 13 миллиардов долларов в 48-м, это сколько было бы сейчас в наших? Ну, спроси вот, чтобы точно было. У нас все не... Здесь уже больше. А это было потрачено на несколько стран. На практически всю Европу это было потрачено. Не 130. 13 миллиардов, не в наши деньги, а 13 миллиардов долларов в 48-м году, сколько сейчас? Вот такой запрос давай. Ну, около 130. Так вот, на скидку, скорее всего. Тяжело, конечно, прям буквально посчитать. Ну, да, вот видишь, 180 миллиардов долларов. На Украину больше потрачено в наших деньгах, больше. Помните, только американцы говорят, 300 миллиардов мы только потратили. Только мы, только американцы. Сейчас уже пару лет американцы не тратят ни копейки, тратят европейцы. А в тех, там, где 300, там нету еще американцев. Там есть и европейцы тоже. А это план Маршалла, это не просто, не просто же так деньги выделили. Это те самые деньги, на которые европейские государства отстроились. И некоторые еще и реализовали экономическое чудо. Вы доверяете на 100%. И, ну, мы же здесь сейчас не пишем научную работу. Нам вот просто надо цифры навскидку, чтобы он дал. Нам этого хватит. Мы пока научные труды, слава богу, не пишем. То есть там те деньги, они были пущены на работу, и до сих пор эти страны пожинают плоды тех денег. План Маршалла действительно сработал. США на Афганистан, вот Эдвард пишет, потратили. Они потратили больше. Они потратили, по-моему, триллион с чем-то. Но они потратили не на Афганистан. Они потратили на войну в Афганистане. За 20 лет они потратили эту сумму. Понятно, что там, да, там тоже, конечно, наверняка откаты на откатах были повсюду, 100%. Но во многом эти деньги были пущены в свою же собственную экономику. Это надо тоже иметь в виду. На зарплаты военным, которые потом эти деньги тратили не в Афганистане. Они потом привезли их назад в Соединенные Штаты Америки. На производство вооружений. Это все тоже бы это... Не все, конечно, но большой процент этого был потрачен все-таки на свое же. И на своих же. Но потрачен государством за 20 лет. Триллион. Очень много. Космос. Учитывая выхлоп от этого всего, просто да, больная сумма. Но не на чужое государство все-таки это было. Просто в пустоту. Самый-то прикол, что и здесь будет в пустоту. Они уже стоят на грани этого. Именно поэтому, завершая наш сегодняшний эфир, давайте закольцуем. Именно поэтому они сейчас снова начинают говорить об этих перемириях. И слава богу, вчера Сергей Викторович сказал, что мы научены горьким опытом. Никаких вам перемирий. На время переговоров никаких перемирий, временных мер не будет. Если хотите договариваться, мы договариваемся сразу по всем пунктам. И после того, как подписываем все документы, тогда останавливаем боевые действия. Уже сразу полностью. Без перемирий. Потому что началось вот это вот выкручивание. В очередной раз. Не сильно изобретательно. Может быть, потому что в этой области уже ничего не изобрести не получится нового. Вот как есть. Ну, изобретаем очередную зерновую сделку. Плюс-минус то же самое. Зерно меняешь на энергетику, и вот, пожалуйста, поехали. Мы по вам не бьем, вы по нам не бьете, мы потом по вам будем бить и будем говорить, что мы по вам не бьем, а вы по нам бьете, хотя вы по нам не бьете, и вот так до бесконечности, но как до бесконечности, желательно хотя бы до весны. До весны надо дотянуть, а там придумаем что-нибудь еще новенькое. Там будет уже попроще, потому что зимой есть риск. Все. Закончится. Этой зимой есть риск. Поэтому нам надо до весны хотя бы дотянуть. Сейчас чуть-чуть обмануть. Это не такой обман глобальный. Это такой чуть-чуть обман. Чуть-чуть обманем. Что-то выгодаем там тебе раз, чики-пики. Хотя бы даже если на месяц продлится, уже хорошо. Уже месяцок. Причем этот месяцок, он когда? Он же не в сентябре наступит. Это мы сейчас с вами. Значит, посидим, покумекаем. Сейчас Стив с Джаредом там что-то, вот с Дмитрием поговорили, с этими поговорили. Там это уже 24 сентября, соответственно, октябрь. Октябрь, скорее всего, тоже будут разговорчики. Это еще терпимое время, еще нормальная температура, еще плюс. Холодно, неприятно. Вот слушали, если вы прогнозы погоды, я думаю, что в Киеве примерно все то же самое. Чуть теплее, да, чем в Москве. Ну, все равно. Не очень погодка, но терпимая. А вот там уже к декабрю, как раз к январю, надо будет уже как-то на какое-нибудь перемирие постараться выйти, хотя бы один месяц протянем, если на этом перемирии, уже хоть что-то. Уже месяцок времени отожрали. Но не кинут. Не получится. Очень будут стараться. Очень хотят. Это главная их задача на данный момент. Постараться нас кинуть в короткую перспективе. В длинную не загадывают. Не могут. Даже придумать. Даже абсурд. Даже план мира или план победы, который был у них когда-то, помните, Зеленского. Вот больше их обдолбанные умы не могут родить ничего подобного. Все вот эти вот абсурдные вещи, они уже... либо в них понимают, что в них уже никто совсем не верит, либо они просто исписались. Такое тоже бывает. Фантазеры большие, но больше что-то вот не пишется. В короткую перспективу что-то да пытаются придумать. И пытаются это нам впихнуть, пропихнуть вот этот вот откровенный кидок. Но, слава богу, не работает пока. И не сработает. И ни к чему не приведут никакие переговоры. На самом деле, к сожалению, не приведут. Не, вот эти с американцами. Все эти заявления Трампов, Рубио, все это в пустоту. Они не способны ни на что подобное. Невозможно с ними ни о чем договориться, потому что они сами не умеют ни с кем ни о чем договариваться. Они как самураи, у них там путь важен, а не итоговая цель этого пути. Им главное вести переговоры, а не договариваться о чем-то. Ну, переговоры, конечно, поведем. Но дальше будет все продолжаться. И этой зимой все будет продолжаться. Иначе не будет. Ничего сейчас не остановится. Вероятность, конечно, не нулевая, но около того. Учитывая и интересы, и то, как эти интересы продвигаются, и с одной, и с второй, и с третьей стороны, и с четвертой стороны. Заинтересованных сторон здесь много, их больше, чем три. И то, какую игру пытаются вести. Так что вот правильно пишет Нигматуллин. Постоянный режим по Украине и не тормозим. Только так будет победа за нами, да? Так оно и будет. Такой режим и будет. Но если вы догадались, пишет... Ты посмотри, какой номер у человека. На что он заканчивается, ты видишь? 94,8. Крутой у вас номер телефона, надо сказать. Если бы у нас был какой-то обычный номер, на который нам звонить, мы бы, может быть, у вас даже вот этот бы попытались бы выкупить. Классный у вас номер. Но если вы догадались, значит, они не тупые. Не понял я. Они не сказать, они не... Это не, тупые. Они хитрые. Очень хитрые. Может быть, даже я бы грубее сказал. Но уже не работает эта хитрость. Знаем, с кем имеем дело. Отправляю вас в этот четверг с осознанием того, что у кого-то бывают шестикомнатные квартиры, битком заполненные деньгами. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. В результате атаки поражены ключевые оборонные предприятия, а также телекоммуникационные и логистические центры в украинской столице и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там также заявили о поражении морских судов. Уточняется, что плавсредства были задействованы в интересах ВСУ. Удары наносились оружием наземного и воздушного базирования. Все назначенные цели уничтожены. КГБ Белоруссии сорвал подготовку диверсии на стратегическом объекте в России. Крупный теракт. Белорусским спецслужбам совместно с российскими коллегами удалось пресечь еще на стадии подготовки. По данным Комитета госбезопасности республики, координация группы велась с территории Украины. Саму Белоруссию организаторы планировали использовать как транзитный коридор. Через нее участникам группы собирались передать беспилотники, средства связи и оборудование. В ходе спецоперации задержано несколько фигурантов, а все полученные материалы оперативно переданы российской стороне. Сейчас спецслужбы двух стран устанавливают остальных причастных к готовящейся атаке. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются. Сергей Лавров провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ. Встреча главы российского МИДа с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом прошла на неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны обсудили ситуацию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также подготовку к министерской встрече, которая запланирована на 3-4 декабря в Лугано, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «Надеюсь, вас не уволят за эту фотографию, хотя вы же не входите в Евросоюз», – пошутил Лавров, имея в виду возможную критику и давление в адрес своего швейцарского коллеги из-за встречи с российским министром. Накануне Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Они длились около часа. Также дипломат встретился с генсекретарем ОБСЕ и руководителями внешнеполитических ведомств Сирии, Египта и Кубы. Напавшего на туриста из Москвы медведя в тайге Тувы ищет оперативная группа. Лес прочесывают в Таджинском районе республики, сообщили в Госкомохотнадзоре. Нападение хищника на группу из 7 человек произошло во время рыбалки. Зверь тяжело ранил одного мужчину, сорвав мягкие ткани лица. Сегодня пострадавший скончался в больнице Кызыла. По словам очевидцев, после нападения медведь скрылся. Власти уточнили, что туристы направились к реке, несмотря на запрет рыбалки и посещение лесов в регионе. Меры были введены из-за высокой активности хищников. По данным специалистов, медведи стали чаще выходить в населенные пункты из-за нехватки пропитания в тайге и лесных пожаров. Также их привлекают несанкционированные свалки. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. И о погоде сегодня в российской столице. Аномально тепло. Уже с утра воздух прогрелся до плюс 20, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
5: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Доброе утро. В эфире передача «Револьвер». Я Андрей Фролов. много тем у нас скопилось за прошедшее с последнего эфира время, поэтому вот что-то такое отдельно выделить сложно, на чем можно строить весь наш ближайший час. Поэтому, наверное, будет такой у нас формат разных тем, такой попурри информационное. Соответственно, думаю, что можно еще и расширить. Мы иногда проводили такой формат, когда вы задаете вопросы, а я на них в режиме реального времени отвечаю, причем не обязательно связанные с тематикой разговора. Поэтому приглашаю задавать вопросы, комментарии. Напоминаю, что смс-портал 79258888948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Но, тем не менее, несмотря на то, что сюжетов много, вот, на мой взгляд, интерес несколько из них представляют. Начну с самого такого, наверное, ну, нейтрального, что ли. Хотя нет, наверное, не нейтральный. В общем, суть в чем? У нас, получается, за последнюю неделю несколько событий произошло. Они, в общем, такие, конечно, не первого эшелона, но они все имеют отношение к обороту, к гражданскому обороту оружия. Дело в том, что вчера стало известно, что один небезызвестный музыкальный исполнитель якобы применил оружие лично, сайга, карабин у него был, по обслуживающему своему персоналу и даже выстрелил в одного из своих сотрудников. Пока это не доказано, но, тем не менее, вот такой разговор идет. А, соответственно, на прошлой неделе прошел очередной всероссийский оружейный форум, четвертый, который объединил именно российских оружейников. Они обсуждали разные вопросы. Конечно же, основная тема была связана именно с вот, крупными вызовами безопасности, в первую очередь защита инфраструктурных объектов, различные решения предлагались, причем ну, какие-то из них активно были распиарены. А вот был еще сюжет, связанный как раз с тем, что обсуждались, ну, без каких-то особых деталей, вопросы, связанные с изменениями нашего закона об оружии. Как мы с вами знаем, даже я помню, несколько лет назад и на эфирах это обсуждали, после ряда таких резонансных событий, когда, ну, как правило, несовершеннолетние, или лица, не имеющие права на ношение оружия, приходили с гражданским оружием в школы или куда-то в общественное заведение, начинали стрелять. После этого закон, который, в принципе, и так был довольно жесткий, он был еще сильнее ужесточен, в частности, именно по требованиям к первому оружию, по поводу того были вопросы. Соответственно, то оружие, которое было в пограничной зоне, например, как бы де-факто, наверное, нарезное, но с точки зрения старой версии закона оно проходило как гладкоствольное. То есть есть так, виды нарезки, ланкастер, два вида, в общем, нарезки ствола, которые в свое время было меньше 150 мм, но при этом позволяло закручивать пулю. И это оружие долгое время считалось гладкоствольным, и, собственно говоря, для граждан, которые не хотели ждать 5 лет, и владеть вначале гладкоствольным оружием, а только потом уже на нарезной переходить. Это был такой выход вполне легальный для того, чтобы, значит, не сильно заморачиваться с вот этими вот нюансами. Там, правда, тоже были свои сложности, связанные с особым типом патрона 9,6 мм. И у первых вариантов этого оружия по надежности были вопросы. Но, тем не менее, это существовало. Соответственно, года, наверное, 4 назад или 5, эти виды нарезки, они уже окончательно стали нарезными, ну, как пример. Короче говоря, на вот этом оружейном форуме, как вот можно судить по ряду каких-то утечек, обсуждались на самом деле ряд послаблений в отношении владения оружием, в частности, сокращение срока не с 5 лет, а до 3, когда ты должен сидеть на гладкоствольном и только уже после этого переходить на нарезное оружие. Раз. Вроде бы даже начали обсуждать такой сюжет, как отход от обязательного отстрела оружия. То есть, когда лицензию продлеваешь на нарезное, это у нас, если не ошибаюсь, раз в 5 лет происходит. Нужно, если у тебя нарезное оружие, все равно ехать, ну, сейчас в Росгвардию, отстреливать его и для того, чтобы все вот эти образцы гильз и пули, они находились в картотеке. Сейчас хотят от этого отойти. В принципе, довольно, наверное, правильное решение, потому что получается, что, ну, с учетом наличия на руках у населения, ну, по разным оценкам, 3-4 миллиона гражданских стволов, можно представить, что десятки тысяч из них, если, нарезных явно, конечно, меньше, но, тем не менее, это речь идет о тысячах или, может, даже десятках тысяч единиц оружия, которые ежегодно просто катаются по городам, вот в эти центры Росгвардии, где требуется их отстрелять. Я уже не говорю про сельскую местность, где, ну, для охотников или тех, кто занимается спортивной стрельбой, дополнительные сложности, потому что, как мы прекрасно понимаем, это надо ехать в райцентр или еще куда-то, чтобы свою сайгу тоже, да, отстрелять. Поэтому довольно разумное решение, если оно, конечно, будет пролоббировано оружейниками. А, собственно, у них тоже ситуация у оружейного нашего комплекса, она не очень в этом смысле радужная. И, наверное, какие-то послабления нужны, потому что гражданский рынок, он до 2022 года все-таки довольно существенную представлял, существенный источник продаж для российских оружейных предприятий, плюс существовал довольно большой сегмент экспорта. В первую очередь это касалось тех образцов оружия, которые, что, как вот называют их в народе, калашоиды, то есть на базе автомата Калашникова. За рубежом, особенно в Соединенных Штатах, российский вариант Калашникова, как ни странно, ценились. Я уже не говорю даже о том, что ряд российских систем, конечно, это не на тысячи шел счет, но тем не менее, они даже поставлялись в силовые структуры стран НАТО, в частности, французский аналог ОМОНа в свое время закупил Вепре именно вот в калибре 12,76, то есть для того, чтобы в закрытых помещениях довольно серьезная как бы убойная сила была, но при этом, чтобы пуля не скакала по этой комнате. Так что все вот это в 2022 году сильно схлопнулось. Безусловно, гособоронзаказ вырос и на боеприпасы, и на само оружие, но все-таки, как мне представляется, полностью гражданский рынок это не может заместить. Я уже не говорю о том, что гражданский рынок позволяет более гибко подходить к цене продаваемого оружия. Все-таки по гособоронзаказу производители, мало того, что очень в жестких рамках по срокам и так далее находятся, у них практически нет никакой прибыли на гособоронзаказе. То есть это все ограничено законами, и заработать там какие-то серьезные хорошие деньги сложно. И в этом смысле, конечно же, либерализация рынка оружия, она все-таки, ну, наверное, представляется разумной. Я уже не говорю о том, что есть в связи со СВО появился ряд таких серых, что ли, моментов или непроясненных. Вот недавно наверняка слушатели знакомы с этой ситуацией, когда некий гражданин, пенсионер, кажется, в Нижегородской области, пытался сбить беспилотника собственного оружия, и это оружие было изъято, потому что по формальному признаку он нарушил правила обращения с оружием. То есть он начал его применять в неподходящее место, соответственно, если даже предположить, что он на кого-то там стрелял, то это не был сезон охоты, и у него это оружие было изъято. Но потом предлогом даже некого такого условия, что это самозащита, это оружие, особенно после такого крупного резонанса, это оружие ему было возвращено. Но в любом случае мы видим, что есть ряд ситуаций новых, которые составители предыдущей версии закона об оружии представить не могли, и это явно требует какой-то доработки. Я уже не говорю о том, это совершенно отдельная история, которая началась с начала СВО, когда многие граждане были готовы сдавать свое оружие для вооруженных сил. И вот этот механизм сдачи, он тоже был такой очень, ну, что называется, случайным образом все это в разных ситуациях и разными людьми трактовалось. То есть, наверное, тоже это поле для и депутатов, и Росгвардии, и МВД, для того, чтобы как-то вот еще и с этой стороны доработать, сделать, может быть, более упрощенным вариант передачи своего оружия вооруженным силам без вот этой формальной сдачи. То есть сейчас тоже можно сдать оружие. Но ты просто приходишь в Росгвардию, пишешь заявление, и оно там остается, идет на утилизацию. Вот, очевидно, можно придумать какой-то новый механизм, который позволяет вот без утилизации. Для Росгвардии это тоже дополнительная какая-то сложность. В общем, у оружейников и у контролирующих органов и лицензирующих органов, конечно, работы много. Моя личная точка зрения заключается в том, что в обороте оружия ничего такого критического нет. Наоборот, ну, с моей, опять же, точки зрения, возможность обращаться с оружием, и не только с пневматикой, это, ну, с одной стороны, может работать намного лучше, чем всякие государственные программы, там, НВП и так далее, это раз. С другой стороны, это все же дополнительные деньги, которые в оборонно-промышленный комплекс приходят. И три, как ни странно, получается, что с точки зрения государства, граждане, которые за свой счет тренируются в стрельбе, это тоже уже некий такой ценный очень ресурс, с учетом тех событий, которые нас окружают. Поэтому здесь я, наверное, солидарен с оружейниками, что надо, конечно, эту сферу развивать. И в части упрощения законодательства, ну, в определенных, конечно, рамках, в расширении и в доступности тиров, потому что все-таки, ну, честно скажем, особенно в маленьких каких-то городах, найти место, где ты можешь из своего оружия пострелять, практически нереально. А стрелять по банкам – это рискованно, или же надо выжидать сезон охоты. Ну, там куча, в общем, своих нюансов. Но при этом, честно вам скажу, вот лично, опять же, мое мнение, я всегда был против легализации короткоствола. То есть в наших условиях разрешать пистолеты – это все-таки явно преждевременная инициатива, и самое главное, она ненужная. Поэтому все, что касается длинноствольных систем, как гладко, так и нарезных, это да. В том числе, кстати, это будет, как ни странно, стимулировать еще и самих оружейников за счет конкуренции новые системы какие-то делать, которые потом, эти наработки могут еще и в военную сферу перейти, то есть, ну, как, например, в США происходит, в меньшей степени в Европе. Но, чтобы резюмировать эту тему, скажу, что работа идет, и в этом смысле вот этот форум оружейников, он показал, что все-таки, несмотря на приоритет специальной военной операции, все равно и эксперты, и какие-то лица, которые лидеры общественного мнения, они про это не забывают, и разговор идет, то есть, повторюсь, возможно, мы в ближайшем, ну, в какой-то обозримой перспективе определенные изменения в законе об оружии в положительную сторону увидим. Так, идут у нас вопросы. Тезка мой спрашивает, когда закончится спецоперация. Ну, я думаю, на этот вопрос никто не ответит. Поэтому, ну, здесь очень много факторов. То есть спецоперация может закончиться как завтра, так и через год с равной вероятностью. Поэтому здесь же мы про это тоже на эфирах очень много говорили. Ведь вопрос-то же главный-то не в том, когда она закончится. А главный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, на чем и как она закончится. Потому что, ну, не секрет, я сейчас никаких тайн не открою. В чем главная переговорная позиция Запада-Украины? Даже, кстати, не американцев, а европейцев. Главное предложение, с которым они уже не один месяц и даже не один год ходят, это заморозка конфликта по так называемой линии боевого соприкосновения. То есть по той линии фронта, которая на данный момент существует. Ну, то есть, если Россия на это предложение соглашается, то действительно и Зеленский, и Европа, скорее всего, перемирие, то есть, вот они на это действительно пойдут, и завтра уже перестанет все стрелять. Но есть один важный нюанс. Для России нынешняя линия боевого соприкосновения, она, по большому счету, мало что дает. Потому что нынешняя конфигурация, она, во-первых, не решает вопрос с новыми регионами, раз. Эта линия не решает полностью вопрос безопасности с точки зрения ударов дальнобойных по территории России. Причем я хочу еще отметить, что это не только беспилотники, и это даже не только крылатые ракеты. Без особого акцентирования внимания, но, тем не менее, вот в последнее время на украинских ресурсах какие-то лица на Украине, которые за оборонку отвечают, они начали уже говорить про баллистическую ракету. Да, безусловно, баллистическую ракету создать намного сложнее, чем ту же крылатую. Там много нюансов, начиная от того, где ее испытывать. Но, скорее всего, если они реально создадут... давайте так, тем более у них баллистические ракеты-то есть, и они были еще созданы до СВО, ракета «Гром-2», и несколько из этих ракет уже на территорию России упали. Другое дело, что у них дальность была не очень большая. Вот, но если предположить, что будет создана ракета, скажем, с дальностью 3000 километров, то это будет, ну, серьезный вызов. Это будет серьезный вызов для и российской ПВО, и для российской, ну, для всех важных российских объектов. Поэтому вот такая постановка вопроса для России в данном случае не совсем приемлема. То есть Россия уже много раз заявляла, какой формат перемирия был бы для России приемлем. Но на это не готова та сторона. Более того, вчера Зеленский же, у него вообще было вчера феерическое, конечно, выступление в ООН. Но там, среди прочего, он же опять тему Крыма поднял. Поэтому вот на этих условиях вообще не очень понятно, как договариваться. Поэтому, отвечая на вопрос Андрея, когда закончится, ну, сложно сказать. Как пройдет граница? Ну, в общем-то, я про это уже выше сказал, что, ну, очевидно, все, что касается ЛНР, ДНР, это все как минимум в административных границах, которые были на Украине у этих регионов. Что касается Запорожской области и Херсонской, подозреваю, что и в этом случае может идти речь именно об административных границах, потому что... Ну, в случае с Херсоном даже со стратегической перспективы, если Россия на правый берег, ну, в рамках границы Херсонской области зайдет, то, по сути дела, весь Днепр будет гарантированно перекрыт. Конечно, со стратегической точки зрения это было бы очень для нас важно. Поэтому пока... То есть, давайте так. Когда закончится, не знаю, но если смотреть на ход... событий, которые в последние месяцы или недели он довольно серьезно ускорился, и причем ускорился, наверное, в пользу российских войск, то есть мы видим учащение котлов, в которые попадают, или охват, в которые попадают украинские войска. Здесь в этой связи очень интересно, почему российское командование изменило свой подход, ну, про это, может быть, чуть позже я скажу. Мы видим, что постепенно нарастают проблемы у Запада, ну, в первую очередь, у Европы, с точки зрения финансирования, потому что на том уровне уже довольно тяжело тянуть, то есть выделять каждый год по 100 миллиардов тяжеловато. То есть, в принципе, есть ряд объективных факторов, которые все же, наверное, в нашу пользу работают. Но эти факторы, они не одномоментные, и они не приводят к тому, что завтра, например, все будет завершено на наших условиях. Поэтому, к сожалению, еще какое-то время СВО точно будет продолжаться. Так, вопросы. Строгинский спрашивает, возможно ли появление на рынке огражданных трофейных стволов после СВО? Я бы купил для охоты карабин М4 или Штайр. Но я не думаю, потому что ведь такую работу, во-первых, такого оружия должно быть много, причем именно много однотипного, для того, чтобы экономически выгодно была бы массовая переделка скорострельного боевого оружия в гражданское. Если вдруг будет полный обвал ВСУ и под контроль российской армии перейдут склады украинской, бывшей украинской армии с десятками тысяч стволов, в том числе западного производства, ну, наверное, можно допустить, что кто-то часть этого оружия выведет на гражданский рынок. Но почему-то мне кажется, что это маловероятно, не говоря уже о том, что никто точно не будет заниматься переделкой стволов, которые... штучные, где-то у кого-то на руках и так далее. Поэтому мне кажется, это маловероятно. Почему и с чем связана ситуация, что оборот гражданского оружия в США намного больше, чем в России? Ну, это как бы очевидно. То есть, во-первых, исторически в Соединенных Штатах владение оружием уже получается сколько? Ну, минимум 200 лет. На этом огромная сфера рынка построена. В вооруженном бизнесе крутятся десятки миллиардов долларов ежегодно. Как она называется? Национальная оружейная ассоциация США – это один из крупнейших лоббистов и один из, кстати, крупнейших спонсоров республиканцев, поэтому, ну и как ни крути, все-таки Соединенные Штаты, ну, несколько побогаче долгие годы были, чем Россия, поэтому американские граждане просто банально могли себе позволить иметь такое количество оружия. Я уже не говорю о том, что там у многих, ну, целые арсеналы дома находятся. Поэтому то, что у нас отличается ситуация с точки зрения оборота оружия, это вызвано как историческими, конечно, подходами, второе, экономическими, третье, политическими, потому что стрелки американские — это довольно серьезная политическая сила, которую можно использовать в своих политических интересах. Ну и, наконец, все-таки ситуация с внутренней безопасностью у России и США немножко разная, поэтому то, что могут позволить себе американцы, в российских условиях, наверное, сделать довольно затруднительно. Поэтому различия в рынках, они, конечно, будут и дальше продолжаться. Поэтому, наверное, сравнивать ситуацию в США и в России довольно все-таки сложно. Роман, почему Украина не имеет права владеть баллистикой в 3000 километров, а Россия имеет? Ну, наверное, с теоретической точки зрения вопрос имеет право на существование. Почему? Ну, во-первых, есть режим контроля за ракетной технологией. Ну, он, правда, больше нацелен на то, чтобы никто не продавал такого рода технологии или готовые изделия с дальностью больше 300 километров и с массой боевой части больше 500. Но, опять-таки, когда мы этим вопросом задаемся, мы же можем спросить, а почему Ирану нельзя? Почему Соединенные Штаты так беспокоятся? Почему, там, когда у Северной Кореи разработки шли, тоже все как-то сильно волновались? Когда у Ирака было ракетное оружие? Когда Ливия пыталась ракеты свои получить? Вопрос же в чем? Как бы появление у какой-то страны ракет с дальностью 3000 километров, это означает, что, в принципе, следующим шагом логичным может быть то, что та страна, у которой есть средства доставки, задумается о том, что, ну, по большому счету, мы про это тоже относительно недавно с вами говорили, когда про турецкую ракетную программу шла речь. Сама по себе ракета, она даже с боевой частью массой тонна, она мало что дает. То есть вот ракетная война между Ираном и Ираком в 80-е годы показала, что можно противника заваливать десятками ракет, это ничего не поменяет. Нужна специальная боевая часть. Поэтому это очень сильно провоцирует обзавестись ядерным оружием. Естественно, что для России этот вариант абсолютно неприемлем. Вопросов очень много, тем еще больше, но мы к ним вернемся во второй части, а сейчас у нас блок новостей.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Подмосковье сотрудники ФСБ изъяли больше 300 килограммов кокаина. В ходе спецоперации оперативники задержали с поличным 25-летнего гражданина России, в автомобиле которого обнаружили запрещенное вещество. По данным ведомства, наркотик везли из Латинской Америки транзитом через Россию в страны Евросоюза. Задержанный оказался безработным жителем столичного региона. Следствие считает его активным участником организованной преступной группы, которая специализировалась на оптовом сбыте запрещенных веществ через Даркнет. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фигурант отправлен под стражу. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. ВКС России получили партию модернизированных истребителей 5-го поколения Су-57. Главная особенность этих машин – новый технический облик, который заметно отличает их от модификации начала спецоперации, сообщили в Ростехе. Как отметили в госкорпорации, боевые самолеты успешно прошли полный цикл заводских испытаний. Военные летчики проверили технику во всех рабочих режимах, после чего истребители совершили перелет на аэродромы постоянного базирования. По словам пилотов, Су-57 уже отлично зарекомендовал себя в реальных боевых условиях. Обновленный комплекс авиационного вооружения позволит применять новейшие средства поражения и существенно расширит спектр задач, выполняемых истребителями в зоне спецоперации. Зеленский заявил о планах встретиться с Путиным и Трампом в декабре. Трехсторонние переговоры могут состояться в рамках саммита G20. Владимир Зеленский назвал этот формат одной из лучших возможностей для достижения реального результата. Он также подтвердил, что переговорные группы Украины и США уже провели встречу для детального обсуждения сроков и конкретных шагов по урегулированию. Ранее этот вопрос поднимался в Киеве во время визита спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. При этом Зеленский уточнил, что никаких готовых письменных наработок по мирному урегулированию стороны пока не обсуждали. Официальных комментариев от Москвы и Вашингтона по поводу проведения такой встречи в Майами не поступало. Белоруссия и Мальдивы договорились об отмене визового режима. Документ подписали министры иностранных дел стран Максим Роженков и Ирутишам Адам на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства. Кроме безвизового режима, Минск и Мале договорились развивать прямое воздушное сообщение. Стороны также намерены укреплять связи в сфере туризма, образования и подготовки медицинских кадров. Еще одним важным шагом станут поставки белорусских продуктов на Мальдивские острова. Минувшая ночь в Москве побила 77-летний температурный рекорд. Она стала самой теплой с начала осени, сообщили синоптики центра ФОБОС. По данным базовой метеостанции, на ВДНХ минимум составил плюс 16,5 градусов, что почти на 10 градусов выше климатической нормы. По данным метеорологов, за всю историю наблюдений такой теплой ночи 24 сентября еще не было. Сегодня днем аномальное тепло в столице сохранится, воздух в городе прогреется до плюс 20. При этом синоптики предупреждают о резкой смене погоды. Холодные перемены начнутся уже ближайшей ночью. Завтра днем будет не выше плюс 15. В субботу и воскресенье ночные температуры в столице упадут до 5 градусов тепла. Сейчас в Москве плюс 21. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Говорит Москва. Реклама.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: О, Капибара.
12: Ты что пинаешься?
13: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
14: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: «Право знать». Говорит Москва.
14: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
7: Продолжаем наш револьвер, и первый звонок принимаем сегодня.
11: Алло.
7: Да.
11: Алло. Центр Москва.
7: Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
11: У меня тут три вопроса.

0: под которую все эти БЛМы создавались, а именно победа демократов и проигрыш Трампа, были решены, все это помаленьку задушили, всех этих активистов некоторых разогнали, остальных посадили за коррупцию, поэтому можно пока выдохнуть. А что касается того оружия, которое в Венесуэле было, ну, собственно говоря, там и так высокий уровень криминала, время от времени народ бузит, но я не думаю, что это как-то сильно повлияло на общую ситуацию. То есть, наверное, Венесуэла как была в топе ведущих стран мира по уровню преступности, так она и осталась. И появление нескольких десятков тысяч стволов на рынке, в общем-то, ситуацию, наверное, сильно не поменяло. Еще один звонок у нас. Алло. Алло, алло. Алло.
1: Так. Добрый день, Дмитрий, Москва.
0: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а как объяснить вот тот факт, что на руках почти 1 миллиард стволов, да, на данный момент, но при этом количество умышленных убийств у них, насколько я знаю, в 2 раза меньше, чем в России, где оружие запрещено.
0: Понял. Ну, про поводу миллиарда, ну, в принципе, ну, не знаю, мне кажется, не миллиард. Ну, в любом случае, там сотни миллионов, наверное. Оружия там много. По поводу насильственных преступлений не готов. Статистики у меня нет, но я подозреваю, что это, в общем-то, не совсем так. Тем более, опять же, как считать? Скажем, очевидно, что число убийств или нападений с применением огнестрельного оружия в России в разы меньше, чем в Соединенных Штатах. Я уже не говорю про то, что в Штатах есть же еще такая вещь, с которой сейчас активно борется, это так называемое теневое оружие. То есть, что это означает, когда граждане могут абсолютно легально купить конструктор и собрать из деталей оружие, которое нигде как бы не фигурирует, там даже чуть ли не без номера. Поэтому вот с этим тоже сейчас пытаются активно бороться. И время от времени это оружие всплывает. И плюс еще есть одна тоже новая, старая новая тема под названием 3D. Оружие напечатано на 3D-принтере, есть даже отдельные модели, которые специально разработаны для того, чтобы печататься на 3D-принтере. Для Штатов эта проблема пока еще не очень актуальна, но в Европе, в Латинской Америке вот такого рода стволы, они регулярно всплывают, и в частности даже тоже интересный момент, вот напечатанные на 3D-принтере пистолеты-пулеметы, они в частности очень активно используются в ряде конфликтов, например, в Мьянме. Те, кто не могут себе по каким-то причинам позволить настоящее, что называется, заводское оружие, используют вот это вот напечатанное на 3D-принтере, и не сказать, что оно прям через 3 выстрела клинит или разрывается. Так, будут ли Одесса и Николаев в России? Не знаю. Так, законные владельцы оружия в 99,9% исключительно законопослушные и лояльные государству люди. Зачем закручивать гайки, неясно. И почему до сих пор не разрешили людям бороться с дронами, непонятно. Выделите определенные зоны, где можно вести владельцам огонь по беспилотникам, создать официальную быструю систему оповещения. Есть много людей, кто за свои деньги и своего оружия готов защищать небо. По поводу 99,9% согласен. Народ законопослушный, более того, все-таки, когда ты проходишь, ну, какое-никакое обучение, когда ты несешь ответственность за наличие у себя оружия, в принципе, даже, ну, то есть, наличие оружия и пользование оружием, это все-таки не дешевое удовольствие, и все равно требует от тебя каких-то инвестиций, как минимум, на продление лицензии, ну, и, соответственно, на прохождение медицинской комиссии. То есть, при прочих равных, люди, у которых есть оружие, они, конечно же, более такие, наверное, дисциплинированные, скорее всего, чуть более состоятельные, чем средний уровень, потому что, ну, в наших условиях, к сожалению, оружие — это все-таки дорогая вещь. Это и лицензии на охоту, если ты охотник, это и необходимость идти в тир, если ты просто любитель пострелять. Довольно дорогие боеприпасы. Особенно если речь идет о какой-то экзотике, вот как я уже говорил, в первой половине вот этого калибра 9,6 ТКМ. Поэтому да, да. А почему вот не разрешили людям стрелять по беспилотникам самим? Здесь же вопрос-то очень скользкий и очень непростой. И его надо, наверное, рассматривать в более широком контексте, усилий и подходов государства по защите критических

0: советской инфраструктуры в глубоком тылу. Вот часто приходилось читать, вот когда были удары по объектам энергетической инфраструктуры, вот как же, почему, значит, мер не принято. Ну, то есть вот это вот все. Вопрос-то очень простой на самом-то деле. Ответственность-то кто будет нести? Вот предлагает слушатель сделать зоны, где граждане с собственным оружием будут стрелять по дронам. А если предположить, что в ходе этой стрельбы один гражданин ранит или убьет другого гражданина, или же он выстрелит беспилотник, который будет поврежден, пролетит эту зону и упадет, например, на жилой дом. Вот кто будет нести ответственность за разрушение и возможные гибель или ранения мирных жителей? То есть это вопрос очень, на самом-то деле, сложный, и он требует участия кучи согласовывающих органов в лице государственных служб. И этот процесс непрост даже на уровне взаимодействия, грубо говоря, структур безопасности, скажем, с теми же нефтяниками, а я уже не говорю про то, что вот если все то же самое будет взаимодействовать с гражданами. Поэтому тут есть свои нюансы. В принципе, мы видим, что определенная динамика в этом вопросе есть, в частности, вот эти мобильные огневые группы, это некий такой промежуточный этап. Поэтому, возможно, все-таки придут и к этому, что вот как предлагает слушатель, будут какие-то определенные зоны чистые, да, где можно стрелять без всяких последствий, что они будут выделены. Но это, очевидно, вопрос очень небыстрый, в первую очередь по поводу ответственности того, кто чего будет за что отвечать. На украинских ресурсах говорят об отработавшем ядерном топливе на дронах, летящих на Россию. Ну, знаете, есть такая передача «Пусть говорят». Поэтому это, конечно, все страшилки, и на это как бы серьезно внимание пока обращать не стоит. Но я хочу подчеркнуть, что в 23-м, кажется, еще году и тогдашний министр обороны Шойгу, он предупреждал о том, что может быть использовано украинской стороной даже, ну, либо отработавшее ядерное топливо, либо радиоактивные материалы из Чернобыльской зоны. То есть тогда речь шла про ракеты «Точка». Что вот в боевой отсек ракеты можно загрузить вот радиоактивный мусор, стрелять по России. Поэтому, ну, чисто теоретически, исключать того, что в случае ухудшения ситуации для Киева могут быть и такого рода вещи сделаны, или сделана какая-нибудь провокация, я 100% такого исключать не могу. Все-таки там довольно своеобразные люди сидят, и они могут пойти на что угодно. Еще звоночек один. Алло.
1: Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну, знаете, вы меня зацепили, не хотел звонить. Мне посчастливилось жить в коридоре полета дронов. Вот над моим домом каждый, значит, налет пролетают десятки, я насчитываю, рвутся неподалеку, все, то есть я шкурно заинтересован. И я скажу, вот ваш тезис о том, что дрон там где-то не там собьют, не верен в принципе, потому что туда, куда он летит, это неизбежное зло причинится. Вот, но там, куда он прилетит по назначению, оно будет гораздо больше, чем если он упадет, ну, даже если там, предположим, на мой дом. Поэтому я посмотрел, как работают мобильные огневые группы, вот выскакивал ночью, тут все, смотрел, как они шмаляли. Он жалуется, вот этот, значит, офицер, мы видим, что мы его прошиваем, он летит дальше. Так вот, значит, эффективность вот этой мобильной группы, она очень низкая. Почему? Потому что их мало, и они очень концентрированные. Вот я бы предложил, наоборот, рассредоточить их по принципу территориальной обороны. В каждой местности есть люди, способные вот психофизически держать, там, предположим, хорошую двустволку. Да даже автомат, выданный вот в момент налета, вот по принципу, значит, сбора. Вот Вася. Летят беспилотники, через полчаса быть в такой-то точке. Я, предположим, вскакиваю, у меня нормальная, хорошая физическая форма, хоть я пенсионер. Я вскакиваю, я получаю в этой мобильной точке, в обычной Ниве. Не надо там дорогущие вот эти миллиардные пикапы, которые я увидел у них. Вот. И мы где-то растягиваемся цепочкой, вот, и начинаем, значит, эту самооборону. А так, ну, понимаете, это вот, мне кажется, что это очень нерационально, неэффективное использование.
0: Понял, Вадим,
1: территориальная оборона принцип. Вот. И почему не доверять людям, например, на отражение налета тот же автомат? Все, ты отстрелялся, сдал автомат главному мобильной группе и ушел домой.
0: Да. Собственно, вот не успел Вадим закончить, уже наш такой регулярный слушатель Лис пишет, что проще этих стрелков рекрутировать некую тероборону, наделив их, соответственно, полномочиями после инструктажа, а пусть себе лупят на здоровье. Ну, в общем, к этому все идет. У нас же создаются как раз вот сейчас в рамках очередного подхода создаются вот эти отряды теробороны, причем ты подписываешь контракт, служишь на территории области, и вот как раз в группах по борьбе с беспилотниками можешь находиться. Тут же возникает, повторюсь, вопрос-то не в том, что нету людей или что нету желания этим всем заниматься. Это все довольно... Борьба с беспилотниками — это довольно сложная процедура. Я могу вам привести такой пример. У меня мой хороший товарищ, он в прошлом году записался добровольцем как раз в один из отрядов, который именно призван бороться с беспилотниками. То есть он сам их не запускал, он именно боролся с теми, которые с Украины прилетают. И вот его подразделение, оно на территории двух приграничных областей находилось. И вот он рассказывал, что на самом-то деле, даже с учетом того, что у них специальное есть оборудование, то есть у них радиолокационная станция мобильная, у них дроны-перехватчики были, у них, соответственно, там пулеметы и так далее. То есть это, в принципе, подготовленные люди, которые, что называется, день и ночь должны перехватывать эти беспилотники. Так вот, он рассказывал, что задача очень непростая, потому что с той стороны, что называется, не дураки сидят. Они, во-первых, тщательно мониторят наши вот эти вот группы ПВО и стараются маршруты прокладывать так, чтобы беспилотники не заходили в зону их действия. Раз. Два, вот эту вот приграничную часть беспилотники проходят на максимальной скорости для того, чтобы минимизировать время нахождения беспилотника в зоне ПВО. И даже при наличии перехватчиков, то есть уничтожение дрона, это очень нетривиальная задача. Тем более, как он говорил, там тоже выбирают маршруты вдоль русел рек, там еще чего-то. Поэтому даже при наличии собственной радиолокационной станции у тебя времени на реакцию, буквально там 2-3 минуты. Поэтому я себе сложно представляю, вот как Вадим предлагал создать какую-то группу, что, по звонку все куда-то съезжаются, получают автоматы. То есть пока вот это все пройдет, беспилотники уже давным-давно в обломках будут, в виде обломков где-то лежать. Плюс, я повторю, хорошо, летит он куда-то. Во-первых, мы же не знаем его конечную цель, а падает он на конкретный дом, на конкретного человека здесь, сейчас. Вот кто будет нести ответственность? Я же повторю, вот этот вопрос, он до сих пор является открытым. Поэтому даже если ты меткий стрелок, нету гарантии, что тем более из автомата ты собьешь его так, чтобы он взорвался в воздухе и не упал целиком на голову кому-то или там на транспорт кого-то. Поэтому вот этот вопрос, я так понимаю, сейчас он очень активно разбирается и решается, чтобы вот эти все тонкие моменты, чтобы человек, который, что называется, с чистым сердцем и добрыми помыслами пришел вот в этот отряд, чтобы он потом из этого отряда куда-то в не очень приятные места не уехал. То есть вопрос-то только в этом. Так. По поводу оружия мы все говорим. Охотничье оружие много мощнее короткого ствола, но оно почему-то разрешено. Почему мы все-таки так боимся короткого ствола, прямо вот дружку перестреляем, что ли? Разница-то в чем? Вопрос не в мощности патрона. Патрон-то, конечно, 12.76, который вот дробью стреляет. Понятно, что он мощнее патрона 9x18, который на пистолете Макарова. Но пистолет Макарова можно на поясе носить и, соответственно, в каком-то случае взять и начать стрелять. Мы регулярно, сейчас меньше, но, тем не менее, в свое время регулярно слышали эти новости, когда кто-то где-то с кем-то что-то не поделил и доставал травматический пистолет, начинали друг другу стрелять. А вы представляете, если у нас на руках у населения будут десятки тысяч пистолетов? И школьники, которые брали отцовские гладкоствольные ружья, они возьмут, например, Макаров или Глок, который и пронести проще, и взвести проще, и курок там мягче, и так далее, и тому подобное. А все-таки мне кажется, что короткоствольное оружие, оно очень и очень пока преждевременно, и, собственно говоря, оно и не нужно. Если хочешь с пистолета пострелять, иди в тир, это, в принципе, возможно сейчас сделать, по крайней мере, в больших городах, вообще без каких-либо проблем, если есть желание пострелять. Для чего человеку простому, вот как мы выяснили, 99,9 у нас законопослушные граждане, зачем ему боевой пистолет? По-хорошему, даже наградное оружие надо запретить. Я не очень понимаю, в чем здесь какая-то доблесть. Если хочется какое-то оружие, ну, можно дарить шашку там какую-то, да? Зачем дарить вот эти все пистолеты, тем более иностранного производства? Я вам больше скажу, в середине нулевых же бизнес даже такой был очень распространенный. Поскольку в то время, я не знаю, ну, сейчас, мне кажется, эту лавочку перекрыли, можно было договориться за относительно умеренные деньги, я помню, тогда это что-то в районе 20-30 тысяч долларов стоило, что тебе выписывали, ну, то есть МВД, например, какой-нибудь страны СНГ выписывало на тебя, что тебя вот награждают именным оружием. Ты сам покупал себе этот ГЛОК, на тебя выписывался приказ, ты с этим приказом шел уже в наши разрешительные органы, ставил пистолет на учет. У тебя тем самым абсолютно легальный ствол был. Да, его надо также было отстреливать раз в 5 лет, но тем не менее. Все прекрасно понимали, что это по факту оружие для самообороны, а для, в некоторых случаях, наверное, для нападения. Но, повторюсь, мне кажется, даже в реальной жизни и травматы они не нужны. То есть, вот для, ну, то есть для чего? С учетом того легального мощности патрона, которая сейчас у нас есть, там 90 джоулей, мне кажется, ограничено, ты из этого травмат практически ничего путного не сделаешь. Тем более для того, чтобы самому не сесть за превышение, даже с травматом, надо кучу соблюсти условий. И, скорее всего, опять же, законопослушный простой гражданин в случае какой-то критической ситуации, он просто не успеет, он растеряется и не успеет этот пистолет достать. А в худшем случае этот пистолет будет против него повернут. Более агрессивным, более подготовленным морально и физически преступником. Поэтому травматическое оружие – это тоже очень такое, знаете, странное изобретение, которое, мне кажется, только в России, ну и на территории стран бывшего СНГ существует. Просто для того, чтобы у тебя был пистолет, и ты мог где-нибудь на даче или еще где-то вот этими резиновыми шариками по мишеням стрелять. Штука прикольная, но практического смысла, мне кажется, никакого в этом нет. Наградные пистолеты для самоубийства, Гермошлем пишет. Так, вот возвращаясь к теме защиты. Ответственность будет нести Министерство обороны. Война – это государственные дела, любой ущерб в ходе войны от вражеского оружия – это их ответственность. Это, конечно, так. Но если человек, который применяет оружие, не является военнослужащим Министерства обороны и просто стреляет по беспилотникам, тут, и не повторюсь, не являясь каким-то связанным чем-то с Минобороны, я не уверен, что Минобороны будет нести ответственность за этих людей. Андрей пишет, маршрут беспилотников проходит над моим домом ежедневно с 5-6 до 11 вечера. С 5-6, 5-6 раз, наверное, с 11 вечера до 4 утра летят. Очень редко бывают МОГи, несколько раз использовали ёлки, это дрон-перехватчик, так как беспилотники ночью из автомата сбить сложно из-за там тепловизоров. Действительно, опять же, тут, я знаете, вот, иногда сам задаюсь вопросом, когда есть возможность, тоже люблю пострелять. Вот порой бывает какая-то ситуация, я люблю на телефон какие-то такие интересные ситуации фотографировать, ну, которые происходят в городе, там машина какая-нибудь интересная проедет или что-то еще. Вот я даже порой бывает не успеваю телефон достать, вот просто включить его на камеру, когда эта машина проезжает, то все происходит за там, буквально несколько секунд. Беспилотник летит намного быстрее, чем машина. И летит он на расстоянии минимум там 50-100 метров над моей головой. То есть, если ты не знаешь и не готов к его пролету, и у тебя нету нескольких минут хотя бы для того, чтобы изготовиться, вся вот эта вот работа, она абсолютно бессмысленна. То есть, это надо либо стоять часами и ждать, что над тобой что-то пролетит, а может быть и не пролетит. Это на самом деле не такая простая задача, и уверяю вас, просто держать в руках автомат хотя бы 10 минут с заряженным магазином, это даже для физически подготовленного человека не самая тривиальная задача. Не говоря уже о том, что если на нем какой-то прицел будет. Поэтому повторюсь еще раз, безусловно, проблема эта существует, и безусловно, вот этот народный порыв и народные возможности в плане использования собственного оружия и нужно и можно как-то использовать. Вопрос, как это сделать наиболее эффективно, и при этом, чтобы, что называется, при съемках этого фильма ни один из кроликов не пострадал. Вот и все. И над этим как раз сейчас, как я понимаю, государство думает. У нас еще один звонок. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Василий, Москва. А говорят, что даже постам ДПС милиции запрещают стрелять по дронам. И второе еще. Сейчас это самое... Украине разрешили покупать китайское вооружение, то есть ввиду беспилотники. Выделили 5 миллиардов, говорят, там даже больше. Как вы думаете?
0: Ну, опять-таки, да, с Украиной... Вообще, давайте так, ну, честно скажем, Китай в этой всей истории, мягко скажем, выступает не как стратегический союзник России. Да, безусловно, мы получаем очень много деталей, комплектующих для тех же беспилотников из Китая. Ну, потому что так получилось. Китай — это мировая мастерская. Но ведь то же самое идет на Украину. То есть Китай никаких возможностей для перекрытия экспорта комплектующих на Украину не сделал. Китай на этом просто банально зарабатывает. Поэтому вот эти вот все деньги, которые Украине выделяются, они в конечном счете останутся в карманах наших китайских друзей. И возможности для перекрытия этого канала у Китая есть. Никто ничего не делает. Так, пули крайне сложно сбить. Шрапнельным типом боеприпас существенно проще. Но, повторюсь, да, пули действительно сложно сбить. И надо попасть либо в боевую часть, либо в систему управления беспилотником. Но, повторюсь, это очень нетривиальная задача, особенно ночью. Надо строить вышки, чтобы заранее предупреждать. Чем больше вышек, тем лучше для нас. Безусловно, вышки неплохо, но кто там будет стоять, какое там будет стоять оборудование, и все это время и деньги. Так, что еще? Так, спрашивают меня, стреляете по баночкам? Нет, по баночкам не стреляю, я все-таки стараюсь в тир ходить, для того, чтобы все было абсолютно по закону и без всякого риска. Завершаем. Тема, как оказалось, бесконечная. Возможно, мы к ней еще вернемся, но думаю, что другая повестка нас опередит. Ну, встретимся через 2 недели, а сейчас новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сбитый дрон повредил административное здание нефтебазы в Ростовской области. Падение обломков не привело к возгоранию. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, минувшей ночью беспилотники были уничтожены над Таганрогом, а также в Кагальницком и Неклиновском районах. Пострадавших среди сотрудников и местных жителей нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Глава ВТБ оценил устойчивость банковского сектора и главные риски для экономики России. Основным врагом для финансовой системы страны Андрей Костин назвал инфляцию. Для того, чтобы она не росла, нужно минимизировать количество денег в экономике, отметил он на Международном банковском форуме. По словам главы ВТБ, ситуация в банковском секторе России остается устойчивой, а экономика страны продолжает расти и генерировать прибыль. Ключевыми сдерживающими факторами для дальнейшего развития Костин также назвал дефицит трудовых ресурсов, ограниченный доступ к технологиям и ухудшение инвестиционного климата. Последнее он связывает со внешними ударами по инфраструктуре и нерешенными вопросами с правом собственности. Россиян предупредили о новой схеме мошенников с субсидиями на ипотеку. Злоумышленники начали предлагать семьям с детьми несуществующие льготы на погашение жилищного кредита. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты запускают рекламу и создают каналы в мессенджерах, которые маскируются под государственные сервисы или официальные порталы банков. Гражданам обещают компенсацию части ипотечного долга, а для оформления выплаты предлагают перейти по ссылке и авторизоваться через поддельную версию госуслуг. Это может привести к краже персональных данных, списанию средств или оформлению займов на имя пользователя. Эксперты рекомендуют проверять информацию о государственных льготах только через официальные сайты госуслуг и банков. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Южных Курил. Подземные толчки ощутили жители острова Шикотан, их сила достигала 3 баллов. По данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, эпицентр находился в Тихом океане в 32 километрах восточнее села Малокурильское. Очаг землетрясения залегал на глубине 58 километров. Информация о пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Имена. Поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
14: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
15: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
16: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Название станции вводите кириллицей.
18: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
19: «Говорит Москва».
18: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей.
20: Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
21: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
22: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
23: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
25: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
26: А мы свободны для всех и даже для министра.
27: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
28: Мы с вами на одной волне.
29: Hello! Общежитие слушает.
26: И мы вас слушаем.
30: Галочка, ты сейчас умрешь.
26: Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 11:07 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
26: Макс Челноков.
2: Сегодня четверг, 24 сентября. Всем прекрасного, хорошего дня. Проведите его вместе с нами, с радиостанцией «Говорит Москва». И будет у вас замечательный день. Что нас ждет в течение ближайших трех часов? В этом часе мы поговорим, что в московском зоопарке начался сезон переездов, друзья.
26: Угу.
2: Вот. Далее, 72% москвичек готовы содержать мужчину.
26: Максим, не Зачем?
2: Ну вдруг?
26: Меня и так неплохо кормят.
2: Ты не бедная девушка.
26: Почему ты так думаешь, что я не бедная?
2: Да потому что по тебе видно.
26: Да?
2: Так,
26: ну,
2: да, хорошо. Но вот этого я не желаю никому. Медведи стали чаще подходить к домам в Подмосковье. Вот, об этом мы еще расскажем. Им в России предлагают раньше включать отопление, потому что при 10-11 градусах тепла некоторым холодно. Понимаете, господа?
26: Ну, всегда есть такие люди, но мне кажется, не нужно идти у них на поводу.
2: Я тоже так думаю. Далее, в 12:05 в программе, опять же, «Мы вас услышали» или, может быть, мы по-другому еще как-нибудь повернем ход, мы будем говорить о медицине, друзья. Какая конкретная тема для вас, маленький сюрприз, но обязательно оставайтесь с радио «Говорит Москва». В 13:05 мы выясним, что же такое квест.
26: Да.
2: Понимаешь, сейчас дело в том, что квестом называют все подряд. Вот недавно я читаю, вот в этот момент, во время этого бензинового квеста, потом там еще, значит, было предложение, дети устроили квест на детской площадке. А вот что это такое? Мы слышим слово, а не знаем, что это такое. А это тоже обсудим. Ну и в 13:35 поговорим об опасности самодиагностики. Вот такой вот насыщенный
26: день. С врачом-эндокринологом.
2: Да, с врачом-эндокринологом. Поехали. Поехали.

0: услышат.
1: Так, давай расскажем о наших...
2: У нас есть потрясающее средство связи. Да. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще нам можно писать Макс и звонить по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. Еще мы есть видеотрансляции.
1: Ютуб,
2: ВК, Рутуб. И еще читайте нас в Дзене.
1: Обязательно, друзья, заходите, читайте, смотрите, ну и, конечно же, слушайте. Так, ну а что сегодня, какие события, какие праздники произошли, давай выясним. Всемирный день моря отмечается 24 сентября.
2: О, я обожаю море.
1: Я тоже.
2: Больше вот, только океан.
1: Более лучше. Нет, ты знаешь, море и океан вообще несравнимы.
2: Да я понимаю, стихии разные совершенно.
1: Знаешь, я впервые...
2: Ну это мне нравится.
1: Да, я впервые побывал на океане, мне... Было, но я уже был взрослый. Я наконец-то понял фразу, что такое дышит.
2: Угу.
1: Море, океан дышит.
2: Угу.
1: Когда ты входишь в воду, а там вот это вот тебя...
2: Да.
1: Ты сначала бежишь туда внутрь, а потом тебя так... Обратно к берегу, потом опять туда внутрь моря.
2: Да, остаются какие-то яркие потом... впечатления о приливах, отливах.
1: Да.
2: У меня, знаешь, когда ты про это говоришь, у меня два момента всплывают в памяти. Один — это встречать сансет, например, где-нибудь в Индии. Там очень красивые закаты, все сидят на пляже, смотрят, как солнце садится, да, и вот это вот все. Но там вода не очень красивая. Вот. А красивая вода в Таиланде. А вот там
1: это
2: есть такой
1: правда.
2: Остров, Ко Чанг называется.
1: Конечно,
2: он потрясающий. И вот, в общем, ты заходишь в эту прозрачную воду, отплываешь от берега, оборачиваешься, а
1: и
2: перед тобой
1: такая,
2: зеленые, да, горы.
1: И синее, зелено-синее что-то.
2: И небо.
1: Там, да.
2: И это потрясающе.
1: Это красотища. Mm-hmm. А я впервые с океаном познакомился, будучи на Тенерифе.
2: Mm-hmm.
1: А, там же скалы везде. Это скальный остров, вулканический. Так вот, там вода чистейшая. А песок завезенный во многих частях острова.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому там практически нечем его портить, не размывается. Красивее я не видел ничего на свете. Так что, друзья, с Днем моря вас. Праздник сегодня также незапланированных безумств.
2: О, я не
1: знаю, люблю. Я не понимаю, что это такое. Ну да ладно. Вот еще сегодня День государственного флага и герба Республики Крым.
2: Uh-huh.
1: Системные аналитики сегодня отмечают свой профессиональный праздник. А также сегодня День борьбы с раком щитовидной железы. На это нужно обращать внимание, надо не забывать. У Болливуда сегодня день рождения. Кто не в курсе, Болливуд — это индийский Голливуд. Ну, вот такой вот день, богатый, в принципе, на события. Так что я всех поздравляю с именинами, у кого сегодня они. А именин сегодня много. Герман, Гера, алло.
2: Если ты нас слышишь,
1: да,
2: сейчас.
1: Дмитрий, Сергей, Феодора, Евдокия, Петр, Диадора, им такое есть. Виктор, Роман и Николай. Поздравляем.

0: Так, ну что, дорогая моя... А, я хотел тебе рассказать...
1: Поздравить чем-то?
0: Нет, не поздравить. Я, наоборот, печальную историю хотел тебе рассказать.
1: Что случилось?
0: Меня вчера подвергли обструкции. Значит...
1: Обструкции?
0: Обструкции. Практически мой внутренний мир разрушили.
1: Кто
0: посмел?
1: Да,
0: одни знакомые. Я приехал на встречу, это было уже вечером. Сижу, жду их с радостным настроением, купил подарок им такой.
1: А почему ты им купил подарок?
0: А мы давно не виделись, просто в качестве презента. Мне захотелось как-то что-то приятное сделать. И они сходят, садятся и говорят: Челноков, ну ты косноязычным стал, ужасно. Я так смотрю, я говорю, с чего это? Я еще даже не успел сказать ни здрасте,
1: даже еще, кстати, рот не открыл.
0: Да, рот не успел открыть.
1: Даже обидно.
0: Это? Короче, они разложили наши эфиры, они в таком восторге от тебя, они говорят, у девочки хороший юмор, чувство юмора, хороший язык, хороший голос, а тебя просто противно слушать. Я говорю, да ну не слушай.
1: Максим,
0: короче,
1: я их
0: в итоге
1: не подсылала.
0: Плюнул, я надеюсь, я плюнул, сказал, так, давайте, когда вы перестанете меня булить здесь, гнобить и вообще меня обзывать всячески, я тогда с вами повидаюсь. А вышел, потом вернулся, забрал подарок и ушел домой.
1: Молодец. Еще с подарком остался, еще и выигрыш.
0: Они даже не успели раскрыть его. Я говорю, в следующий
1: раз подарю. Но это история про свой совет себе посоветовать.
0: Это правда.
1: Когда хочешь получить какую-то критику или какое-то видение, ты говоришь, да, хочу, нет, не хочу. А когда человек начинает, например, как-то на тебя наезжать, агрессировать, говорит, да зачем ты вообще это делаешь-то, я не понимаю. Чё ты туда поехала?
0: Да. Зачем?
1: Ты чё, впечатлений мало?
0: Да.
1: Я не понимаю.
0: Вот самое забавное, чем я, знаешь, когда, если бы это говорил кто-то из нашей сферы, типа ты там, коллеги какие-то,
1: которые
0: Волгина,
1: имеют к этому отношение.
0: Да, которые имеют к этому отношение, делают это лучше, чем я, предположим. А это
1: хотя
0: один...
1: казалось бы.
0: Да, но нет, я отчасти с ними согласен. Все мы иногда запинаемся, неправильно ставим ударение, это нормально. Для меня идеалом были несколько ведущих, но когда я на телевидении, на радио, но когда я их услышал, как они делают оговорки и запинки, и неправильное ударение ставят, ну, я подумал, ну, что не вечно под луной, и на старуху бывает проруха. А один музыкант, вторая медик. Ну, что поделаешь? Ну, я подумал, потом написал сообщение, говорю, ой, окей. Пусть так будет, буду ходить на технику речи, так что не страшно.
1: Раз, два, три.
0: Раз, два, три. Господа, если вас начинает...
1: Шла Саша по шоссе и сосала сушки.
0: Сушку, да. Если вас...
1: А еще знаешь, что любимая наша?
0: Начинают что?
1: Ну, скажи, договори фразу.
0: Бгде, бгда, бгдо, бгду.
1: Нет, ты другой говорил сейчас.
0: Я
1: если вас
0: хотел
1: начинают...
0: спросить, господа, если вам начинают делать замечания, вы, в принципе, признаете правоту этих слов, вы, в принципе, соглашаетесь, что да, не
1: ой, я знаю,
0: идеала,
1: что сейчас
0: надо дорабатывать. Но уже куда дорабатывать? Уже столько лет у микрофона. Уже выработалась как бы своя
1: харизма.
0: Схема, система. Да, другим может быть берем.
1: Знаешь, я что замечаю? Вот есть люди, которые ходят к психологу, расставляют там свои границы и так далее. И им невозможно что-то сказать, да, чтобы не услышать какой-то фи-ответ. Но вот эти люди почему-то как раз и любят раздавать советы. Эти люди почему-то очень любят говорить тебе какие-то вещи, которые тебе не хотелось бы слышать. То есть как будто бы они легализуют вот эту вседозволенность, но со своей стороны. Понимаешь?
0: Да.
1: Я не знаю, почему это происходит, почему это игра в одни ворота.
0: Люди считают, что они имеют право, как ты правильно говорила, и вчера, и сегодня мы уже поднимали, делать замечания, указывать, там, не знаю, как-то на то, как правильно жить. Вот мне всегда раньше, у нас были, у меня в жизни
1: у меня
0: были...
1: есть один рецепт для таких людей, но он не эфирный, к сожалению.
0: Понятно, я понял. Я просто, в моей жизни было много главных редакторов. Вот. Ну, по крайней мере, вы знаете двоих.
1: Сейчас на премию нарабатываешь?
0: Нет, нет. Их слово беспрекословно, это главный редактор. Но у них и у всех есть заместители. Вот. Одни умнее, другие менее умные. Третьи вообще гениальные.
1: Так на премию-то не заработаешь.
0: Третьи вообще гениальные.
1: Ну, хотя возможно. Я понимаю, поэтому говорю,
0: да,
1: что возможно.
0: Это правда. Но дело в том, что некоторые делали, знаешь, так говорят. Я говорю, у меня будет такой-то гость. И вдруг он говорит, зачем тебе этот гость? Он никому не интересен. Я говорю, скажи мне, почему не интересен? Он мне не интересен. Я говорю, ну почему твое мнение последнее в этом списке? Если мне интересно с ним говорить, будет интересно другим людям с ним беседовать. То же самое, как в делах каких-то. А давай поедем, вот у меня недавно тут я предлагал, говорю, давайте съездим, ну, я уже забыл.
1: На Тенерифе.
0: Нет, в Сергиев Посад.
1: А, ну или так.
0: Осень прекрасная, золотая, красивая, машина под боком, угу. Давайте. Ой, что там делать, мы уж 15 раз были. Ну и что, вы были 10 лет назад, подышим воздухом, зайдем в Лавру, там хорошая лавка есть.
1: Там хорошо,
0: зайдем,
1: правда.
0: Да, лавка, плюс вот этот ресторанчик около реки, вкусный, но я не знаю, был раньше вкусный, как сейчас, не знаю. Поедим там, и поедем вечером домой. Ой, вот 80 километров переться, непонятно, что делать.
1: Это те, которые тебе советовали, как себя вести, а это другие. У тебя прям какая-то подборка.
0: А, да, у меня, знаешь, такие вагоны, маленькая тележка. Алло!
2: Добрый день, Марина и...
0: Ой, батюшки, здрасте, где же вы пропадали-то? На Тенерифе были?
2: Все хорошо.
0: Ну, славно.
2: Я всегда вас... Не, я слушаю вас, и, как говорится, если моя тема, то звоню. Вот я, знаете, послушала сейчас, и я просто хочу сказать, тоже не учу жизнь, я просто делюсь своим опытом. Вот вы пока еще молодые, вот мне 65 лет. И на то, что вот рассказал Максим, знаете, с возрастом, мне так кажется, совсем другая реакция. Я наоборот говорю, вот если моя подруга мне как-то сказала, кому нужна твоя эта правда матка? Да, это было давно. А вот сейчас я наоборот говорю, я говорю, да говорите, пожалуйста, мне даже интересно,
0: да
2: как
0: нет.
2: Я со стороны выгляжу.
0: Я совершенно не против, говорите мне тоже, потому что и в каждом каком-то предложении, в каждой фразе, в каждом мнении есть зерно
2: конечно.
0: Правды. Мне говорят, Макс, ну уже хватит в твои годы носить драные джинсы розового цвета.
1: Ты знаешь мой рецепт.
0: Да, я...
1: Две минуты назад принесла.
0: Я понял, но я уже сам, глядя на себя в зеркало, понимаю, что липающая одежда не могу. Дыры уже
2: пусть
0: тоже...
2: Говорят. Называется ну, «пусть говорят».
0: Пусть
2: Максим,
0: говорят,
2: главное,
0: но я
2: главное,
0: тоже
2: вы знаете, какой вы. И все. Надо с собой познакомиться и жить с этим.
0: Ой, господи, куда же мне знакомиться-то с собой? Я себя знаю, знаете, как
2: облудь.
0: Да, как облудь. Вообще уже...
2: Даже... знакомиться.
0: Нет, вы знаете, у меня самая беда в том...
2: Обстоятельства нас будут менять. Вы знаете, вот сейчас вы такой, а могут быть разные обстоятельства, немножко будете...
0: Вы знаете, вот, увы, это не про меня. Я как облупленного себя знаю. Я бывал в разных обстоятельствах. Когда адреналин зашкаливает, когда коленки от страха трясутся, когда влюблен страшно, когда
2: это
0: ненавижу.
2: Это вам так кажется, вы пока еще молодой, самоуверенный.
0: Нет, я прочитанная сам для себя книга. В этом-то и моя проблема. Мне... Иногда бывает неинтересно.
1: Сеанс.
0: Спасибо.
2: А вы дайте...
1: Острой психологической помощи для
0: нет,
1: Макса Чернокова, который был вчера травмирован.
0: Стриптиза душевного.
1: Понимаешь, ты должен быть настолько в себе уверен, спокоен, и тебе, чтобы вот не хотелось никому ничего доказывать, объяснять, почему ты так говоришь, почему ты так себя ведешь, почему у тебя такие эфиры. Я тебе так скажу. Ну вот ты помнишь мой рецепт, да? Еще, если тебе будет этого недостаточно, помни о том, что они там, а ты тут.
0: Да. Слава богу, пусть они будут там на своем месте и занимают именно свое место.
1: Вот я считаю,
0: место.
1: Что каждый должен заниматься своим
0: мне
1: делом.
0: Мне кажется, и тоже. Я иногда у меня возникает мысль, что я делаю, но вот что мы делаем, что мы с Мариной делаем, что мы полезного делаем.
1: Языками чешем.
0: Вот, языками чешем. Мы не
1: кажется,
0: приносим,
1: что со стороны.
0: Да, может быть,
1: этим мы и занимаемся.
0: Вам настроение и так далее. Привет из Сергиева Посада, приезжайте в Кости.
1: О, да.
0: Спасибо.
1: Главное, вы знаете, к вам доехать. Вот дорога.
0: Да, пробки, конечно,
1: а
0: ужасно.
1: Так у вас очень хорошо, да.
0: Да, Макс восприимчив как подросток. Алексей, вы знаете, дело в том, что каждый человек в какой-то период жизни становится к чему-то восприимчивым. Это то же самое, что я раньше смотрел кино и думал, боже мой, ну что моя мама плачет? Сейчас я сажусь, особенно если это животные какие-то, дети, я рыдаю, я уже начинаю просто проклинать себя. Я сажусь, у меня есть специальная плакательная салфетка, такое полотенечко, которое я беру с собой и просто кладу уже его рядом, чтобы далеко не бегать. Так, добрый день, Макс, успокойтесь, вы нам лично нравитесь легко и просто с вами, а как вы разбираетесь в правовых вопросах? Да никак
1: о, это
0: я не разбираюсь, я вообще не специалист. Макс, классно, вот это друзья, правильно, что ушли, пишет Оля-ля. Так, ну, столько звонков, ну что, отвечаем?
1: Все хотят тебя проконсультировать, давай.
0: Все хотят меня проклясть. Да,
3: из-за того, что тут я устроил. Вы знаете, Макс, вот вы сами покритиковали сейчас ваших коллег, выше перечислил, не буду их повторяться, На самом деле, когда вы ведете эфир, вы постоянно заглушаете радиослушателей, которые не согласны с вашим мнением.
0: Ну, вот, но поэтому... это нормально, я подавляю вот. Вас. Так, ну, если ну, я не буду подавлять, то как вы, я буду
3: вы,
0: жить?
3: Вы ведете с Мариной и с Герой эфиры не для ваших же коллег-профессионалов, а для нас, радиослушателей, которые далеки от вашего микрофонного ремесла.
0: Вы знаете, вот, есть такое понятие, как... Господи, слово забыл. А партии, как это, не цель партии, а путь партии, путь редакции, а есть путь нашей программы. Как бы вот по этому пути мы идем, а когда в эфир, где мы говорим про траву, и врывается какой-нибудь
1: про
0: чудак,
1: небо.
0: Да, и начинает говорить про небо, то, понятное вот дело, этого чудака мы уберем из эфира, ну, потому что это как бы не в тему.
3: Я вот еще вас покритикую.
0: Давайте, наслаждайтесь
3: тему,
0: пока.
3: Когда не изучаете материальную часть. Вот Марина предлагала недавно в одном из эфиров в начале этого недели варить скумбрию. Ну, видимо, дама никогда не варила скумбрию, тем более не варила уху из нее. Поверьте мне, вареную скумбрию даже кошка есть не будет.
1: Не ешьте, мне нравится.
0: Ну, вот именно, спасибо большое. Mm-hmm. Дело в том, что у каждого свои вкусовые предпочтения. Mm-hmm. Я, например, никогда не
1: пойму... Ну, вот видишь, я вроде говорю о том, что...
0: Да, соленый арбуз.
1: Да нет, я вроде говорю о том, что нужно... спрашивать у человека, нужен ли тебе мой совет, мнение, и могу ли я как-то прокомментировать. Какое-то уважение должно быть, да, какое-то чувство такта, может быть. Я понимаю, что не всем владеют в совершенстве так, как я, например, или ты. Но все-таки хотелось как-то к этому стремиться. Если что, сейчас у меня сарказм был.
0: Марина сейчас пойдет варить скумбрию. Главное, не варить на работе. Иначе мы
1: Да можно ее просто разогреть в микроволновке.
0: Это еще лучше. Котлетки рыбные.
1: О, класс.
0: Работаю на удаленке, вы мне нужны. Поговорить и обсудить насущные проблемы не с кем, хотя бы вас послушаю, пишет Дарья. Угу. А вот 838 сообщает, спасибо большое за 3 часа, эликсир позитива.
1: Да, АИ пишет, что скумбрия в любом виде шикарна. Еще другой нам пишет, слушайте, что и мне нравится скумбрия в любом виде.
0: Вот видите.
1: А еще вы знаете, кто нам пишет? Макс, ты точно оценишь. Нам пишет наш главный бухгалтер.
0: Боже мой,
1: что
0: она пишет?
1: Тоже нас слушает. Потрясающе. И говорит, что мы приносим радость людям.
0: Мы
1: и предлагает так держать.
0: Радость людям. Да,
1: ну,
0: спасибо,
1: к 5 числу, да, поближе еще
0: Светуля.
1: Вернемся к этому.
0: Ну, ладно, да? Ее, да, можно любить круглогодично.
1: С 20 по 5.
0: Да, с 20 по 5 точно. Так, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Руслан Красногор. Да, большое спасибо за радость, которую вы приносите, даете и заряжаете вот этой радостной энергией на весь день. А по поводу скумбрии. Скумбрия лучше в вареном виде, чем холодного копчения. Это мое мнение.
1: Согласна.
4: Если еда полезная, то она вкуса не имеет значения. Главное, как ее использовать.
0: Это правда. Руслан, вы сегодня коротки. Спасибо большое и очень ценны.
4: Я еще хотел по поводу совета.
0: А, нет, уже не коротки. Давайте.
4: Да, вот мне интересно советы от человека, который более успешен, чем я. Поэтому у него я беру что-то полезное. А если человек ничего себя не представляет, не добился, да, я послушаю совет, но я посмотрю, а вот ты вот этот совет используешь, почему ты на таком уровне? Поэтому надо на советы с практической точки зрения смотреть.
0: Вы знаете,
1: я понимаю, о чем вы говорите.
0: Да, я тоже понимаю. Марин, скажи ты.
1: Например,
0: спасибо,
1: когда
0: Руслан.
1: Вы приходите к человеку, который занимается питанием, а он выглядит, например, толстый. Как-то, ну, не толстый, но как-то он выглядит, ну, не очень, даже, ну, как-то вот вообще он не вызывает...
0: Неухоженный,
1: он не выглядит здоровым. Или приходите к фитнес-тренеру, который не выглядит как фитнес-тренер. Или вы, например, приходите к... человеку, который занимается, не знаю, там, рекламой какой-то, маркетингом, да, а у него нет каких-то удачных кейсов,
0: работ.
1: Не побоюсь того слова,
0: Ой, Марина, умоляю, кейсов.
1: Да, ну, каких-то удачных кейсов, где, например, он кого-то там как-то раскрутил, или какая-то рекламная кампания, да, ну, резюме, это если совсем уж банально, да, ну, то есть как будто бы, если человек чем-то занимается, он должен быть в этом успешен. Например, если ты коуч, ты должен одеваться там определенным образом, носить какие-то атрибуты успеха.
0: Или
1: то есть человек должен на тебя смотреть,
0: приходит, а у него
1: да,
0: на голове
1: что-то не очень. Или ногти у мастера веник. Маникюра не
0: да,
1: очень.
0: Да, да.
1: Да.
0: Или зубной врач с дырами вместо зуб. Мария пишет: Макс, Марина, я каждый день жду 11.06 вашу передачу, никого не слушайте, вы нам нужны, вы такие живые и настоящие. Спасибо!
1: Спасибо, Мария.
0: Кто воспринимает Макса и Марину, тем в кайф программа. У кого трудности, тот просто не вдупляет, пишет наш слушатель. Обожаю вас всех. Господа, спасибо большое. Спасибо. Игорь Владимирович, ля-ля.
1: Это Нильсон, очень приятно.
0: Да, спасибо большое. Вы замечательный. Но у нас сейчас вот минутка грусти должна сейчас прозвучать.
5: Давай. Макс, Марина и Герман.
0: Но это не она. Так, мы хотим рассказать, буквально остается минута, умер Сергей Соседов.
1: Музыкальный критик.
0: Да, об этом сообщил коллега Сергея, Вадим Токменев, ведущий телевидения.
1: Причиной стал несчастный случай, произошедший во время его поездки по Нюрнберге. Да. Информации матери, ведущего, он умер после медицинской операции, которую мы провели из-за травм, полученных при падении с лестницы в отеле.
0: Да, ему было 58 лет. Все его знают по программе «Акулы-пера» в 90-е годы, где прославился он прямыми вопросами и острой манерой общения со звездами. Далее он вел программы, такие как «X-Factor», «Суперстар», а также был ведущим в 21-23 годах в ток-шоу «За гранью». Друзья, мы приносим соболезнования, так все, коллега, я знал его лично, похоронит Сергея на Перепеченском кладбище, в Химках, да, а вот дата пока не определена, будем следить за новостями. Например, за новостями следите на радио «Говорит Москва».
6: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 4,8.
7: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Мария Захарова раскрыла подробности закрытых переговоров Лаврова и Рубио в Нью-Йорке. Встреча дипломатов состоялась на Генассамблее ООН накануне. По словам официального представителя российского МИДа, стороны провели предметный разговор по международной повестке и обсудили минимизацию ущерба для двусторонних отношений. Особое внимание глава российского ведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио уделили украинскому конфликту. Как заявил дипломат в эфире «Соловьев Лайв», американская сторона теперь прямо связывает удары Киева по энергоинфраструктуре с резкими колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Москва указала Вашингтону, что экстремистские действия киевских властей несут угрозу не только для российских объектов, но и для трансграничных проектов других государств, дестабилизируя весь мировой рынок. Погибшим в Туве туристом оказался отец хоккеиста Андрея Кузьменко. По уточненным данным, жертвой медведя стал 62-летний Александр Кузьменко. Первый тренер и отец известного российского хоккеиста, нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвис», поехал в Туву с группой туристов на рыбалку, передает телеграм-канал 112. Несчастный случай произошел на реке Большой Енисей в Таджинском районе. Хищник набросился на Александра Кузьменко. Друзьям удалось отбить мужчину и оказать ему первую помощь, однако травмы были слишком тяжелыми. Пострадавшего доставили в больницу Кызыла с ранениями лица в шоковом состоянии, однако спасти его не удалось. Александр Кузьменко всю жизнь посвятил спорту, воспитал сына хоккеиста и долгие годы лично его тренировал. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Южных Курил. Подземные толчки ощутили жители острова Шикотан. Их сила достигала 3 баллов. По данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, эпицентр находился в Тихом океане в 32 километрах восточнее села Малокурильское. Очаг землетрясения залегал на глубине 58 километров. Информация о пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась. В центре Москвы установили дорожные знаки с внутренней подсветкой. Указатели со светодиодами появились на Тверской и Первой Тверской Ямской улицах, сообщили в Центре организации дорожного движения. Там отметили, что они лучше заметны в темное время суток и устойчивы к погодным условиям. Подсветкой оснастили знаки приоритета, направления движения и объезда препятствий. 94 указателя установлены преимущественно на крупных перекрестках и перед съездами. Новая технология позволит водителям раньше замечать их и своевременно выбирать направление движения, отметили в ЦОДД. Работу новых дорожных знаков планируют контролировать дистанционно. О погоде в российской столице. Воздух прогрелся уже до 21 градуса. Сейчас в городе облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егушин, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Реклама.
8: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Пора на техобслуживание авто.
11: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11.
10: stofilter.ru.
12: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
13: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.
7: 94.8 FM.
15: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех и даже для министра.
17: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
18: Мы с вами на одной волне.
19: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
20: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
12: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
1: 11.37. Я хотел сказать уже 13 почему-то.
0: Да, 11.37 в Москве. Угу. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Мак Челноков.
0: А сегодня четверг, 24 сентября. За окном, кстати, плюс 21
1: градус. Сегодня как-то очень тепло. Но мне говорили, что сегодня будут дожди. Как-то вот не хотелось бы,
0: не,
1: да? Не,
0: вот смотри, значит, воздух прогреется до 20-21, при этом пасмурно, хотя серьезных осадков не ожидается, но зонт взять все-таки стоит.
1: Ну, я захватила.
0: Ну, слава богу, вот как только ты берешь, дождя нет. Вчера
1: да,
0: не
1: надеюсь.
0: Взяла,
1: я старалась.

0: опасается, что его ждет судьба Лжедмитрия, самозванца эпохи смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши.
1: Такой,
0: отметила она в своем телеграм-канале.
1: Такой намек еще и Сикорскому, это польский политик. Мне кажется, в этом есть какая-то соль. Мне очень нравится читать такие мысли, хотя это уже банально и всем надоело, вот это вот перемывание. Но это интересно.
0: Посмотри, какая еще интересная новость прилетела. В России увеличилось число работников, которые хотят получить деньги за неиспользованный отпуск. По результатам опроса одного из сервисов по поиску работы уже порядка 75% сотрудников предпочли бы такую компенсацию. В 2026 году такую позицию занимали 66% граждан.
1: Так, разбираемся. Смотрите, сотруднику по закону положено отдыхать 28 дней в году. А чаще всего деньги вместо отпуска хотят получить люди, которые заняты на сдельной работе. Если 28 этих дней не выгуливает человек, то и он должен получить компенсацию за эти дни.
0: Он может выполнить такой трюк, как бы уйти в отпуск, но продолжать работать. Тогда у него появляется дополнительный доход, но в ущерб тому, что он не отдохнул. А вот отказать в законном отпуске и заставить отдыхать меньше 20 дней в году работодатель не имеет права, отметил обозреватель.
1: Да, который беседовал на эту тему.
0: Друзья, отгуливаете ли вы свои отпуска или просите компенсацию? Или вам вообще не хватает 28 дней? Или у вас какой-то повышенный отпуск, да, у вас больше
1: я
0: дней?
1: Вот, да, напомни, может быть, ты помнишь...
0: Когда ты был
1: напомни,
0: отпуск?
1: Нет, нет. А если ты год не отгулял, второй год, они сгорают отпуска?
0: Нет,
1: или
0: не сгорают.
1: Это не сгорают?
0: Нет.
1: Но и не копятся.
0: Копятся.
1: А, не копятся.
0: Копятся.
1: И если, например, у меня была одна знакомая, она вот так делала, она работала, работала, а потом бац, уходила в отпуск, но не писала заявление. И так на протяжении лет 15.
0: Класс.
1: Затем ее уволили, а она взяла, пришла в бухгалтерию и сказала: отдайте мне компенсацию за неотгуленные отпуски. И ей как, выложили почти 2 миллиона рублей. Она как, обрадовалась.
0: Прекрасная схема.
1: И такая, да, а руководство такое, типа, как это, что это? С тех пор эта радиостанция больше прям следит досконально за тем, чтобы люди уходили в отпуск вовремя. Но вот такая вот была история. Поэтому, друзья, имейте в виду, что, вот как Марин говорит, он копится, но отгуливать все равно придется. Я вот иногда думаю, мне печально, знаешь что, когда ты сходишь в отпуск, ты уезжаешь, да, ты получаешь отпускные, отдыхаешь, а потом приезжаешь...
0: А денег нет.
1: А денег нет.
0: Да.
1: Тебе хочется как-то, не знаю, там... что-то купить как-то...
0: А не можешь.
1: А не можешь. Надо ждать до следующего
0: аванса. Денег меньше, премию не выписали.
1: Да, да.
0: Ну и вот.
1: Поэтому вот тут вот печалька в этом плане есть. Поэтому, господа, как-то распределяйте свои финансы в этом плане. Алекс...
0: Хороший совет, хороший, Максим. А еще скажет, нужно больше зарабатывать.
1: Давай. А почему нет?
0: Ну, я согласна, да. Но для этого нужно что-то
1: полезненько
0: делать.
1: Полезненько. Вторую работу найти, например.
0: Да.
1: Сказал Макс, который проседает, просиживает в редакции до вечера здесь. Нет ни отпуска, ни компенсации, пишет Алекс.
0: АИ пишет. Живу на севере, отпуск у меня 45 дней,
1: неплохо.
0: Часть отпуска всегда беру деньгами. Ну, потому что на севере.
1: Да, но такие же отпуска у военнослужащих, у врачей, у учителей. Отдел кадров мышей не ловит, пишет Алексей Короткий. У нас на работе заставляют отгуливать отпуска, потому что многие копят, чтобы потом получить компенсацию, пишет Руслан Николаевич. Но я вот вам и говорил об этом, о том, как было с моей знакомой. На мой взгляд, вы наоборот... А, это не надо, это уже про меня, мы уже это закончили обсуждать.
0: Максим, сколько тебе нужно денег в месяц для счастья? Опрос тут прошел.
1: Опрос прошел, ты знаешь, я согласен с теми двумя суммами. Между 300 и 500...
0: Нет, подожди, от 150 до 300 в месяц нужно каждому третьему гражданину России для счастья. 22% ответили, что стали бы счастливы при зарплате от 300 до 500.
1: Вот, я вот здесь.
0: 23%. Вот им было бы достаточно как раз 150. При этом
1: главное... Я вот там, где 22%, которому от 300 до 500.
0: Да. При этом главными источниками счастья граждане России назвали здоровье, семью и уверенность в завтрашнем дне.
1: Совершенно согласен с этими заверениями о счастье, но зарплата тоже неплохо. Я иногда думаю, если бы меня спросили, вот ты бы хотел карьеру и финансовое благополучие, да, или от чего-то отказаться?
0: Реализацию?
1: Да, реализацию, там вот прям все еще больше, чем есть.
0: Или просто работать?
1: Или нет, или бумажки просто от чего-то отказаться.

0: пытаться. От чего бы ты? Я бы не смог просто перекладывать бумажки. Ты знаешь, у меня бы перекладывание бумажек было бы хороводом, с танцами, с песнями. Ну как-то по-другому. Да. Ты же знаешь, я не могу сидеть спокойно, пардон, на попе. Мне надо что-то делать. И делать это не скучно, заунывно. А чего-то я вот могу отказаться. Я подумал, что вот от чего отказаться. От новых впечатлений, поездок я не могу. Зачем мне тогда нужны такие деньги?
1: Сергиев Посад.
0: Да, тот же самый Сергиев Посад.
1: Или Тенерифа.
0: Тенериф, да, это вообще волшебно. От чего? Долго думал, о чем? Ну, например, я бы отказался от каких-нибудь, излишеств в еде.
1: Ну, какие излишества? Слушай, ты же не будешь
0: икру,
1: экономить на еде.
0: Ну, например, красную я бы...
1: Последнее, что нужно делать, это экономить на еде.
0: Ну, тут можно, Марин, отказаться. Знаешь, спортсмены и люди на диете как-то живут на гречке и курочке.
1: Нет, недолго они живут и несчастливо они живут. Невозможно жить на грудке и курочке, крыша у тебя будет ехать. Когда я говорю, что не нужно отказывать себе в еде, я имею в виду, что не нужно заказывать, например, доставку готовой еды, не нужно ходить постоянно в рестораны, да?
0: Вот, от ресторана бы я отказался точно. Можно отказаться, но хотя в театры и в музей я за деньги не плачу, но все равно я бы тоже отказался от этого, может быть. Вот еще я подумал, ну вот же самое для меня, что вот то, что меня прям иногда, ну не завораживает, но такой мой краш тут не подходит, дешевый дофамин я получаю, это сериалы.
1: Ну, у каждого свой дешевый дофамин.
0: Да, вот дешевый дофамин, да, доступный. Вот это вот сериалы, какие-нибудь фильмы.
1: Но сериалы тоже бывают разные, Максим, на самом деле. Они бывают настолько с классным сюжетом, с таким визуалом, что я не могу сказать, что ты тратишь на это время. Но каждый отдыхает так, как считает
0: нужным. Я трачу время на сериалы еще, знаете как, то глажу, то убираю, то готовлю. Я просто так не сижу. Вот вчера я посмотрел прекрасный фильм с Деми Мур, где она, оказывается, забыл название, как все, не идеально или наоборот все идеально, как-то так
1: называется. Ну, не субстанция.
0: Нет, не субстанция. Это 60-е годы, Лондон, и она работает в ювелирной компании, которая огромная, а самая большая в Европе. И ее хотят уволить, потому что она что-то там сделала. Она единственная женщина в управлении. И она с уборщиком этой компании решают ограбить ее. И воруют 2 тонны бриллиантов. Вот, необработанных. Ну, и вот все это сделано. Очень хороший фильм, друзья. Если вспомните название, по описанию поймете, что это, посмотрите. Вот прям не пожалейте. И Деми Мур прекрасная. Фигурка точенейшая. И этот фильм снят в 21-22 годах, ну, где-то вот там плюс-минус.
1: Ну, в общем,
0: вот
1: в тебе...
0: выглядит потрясающе.
1: Да, не
0: лучше,
1: раскрылся,
0: чем субстанция.
1: Не раскрылся еще критик, да,
0: во
1: кинокритик.
0: Не раскрылась, знаешь, надоедливость и усталость от того, что я смотрю. Мне вот то, что я
1: интересно.
0: Смотрю, да, мне интересно. Идем дальше.
1: Ну, про путешествия. Смотри, с 27 года Египет снова поднимет цены на туристические визы. Виза по прибытию будет стоить $33, а электронная виза 39, да.
0: Правительство Египта увеличивает этот сбор уже второй раз за последний год. До этого цены поднимали 1 марта. Тогда она стоила 25 и до 30 долларов. Да, без изъяна фильм. Очень интересный. Спасибо, Катя. Без изъяна, да. Друзья, меня...
1: Надо
0: это...
1: посмотреть, я не смотрела.
0: Смотри, очень интересно. Там и актеры подобраны хорошо. По поводу Египта. Вы знаете, я их понимаю, с одной стороны, потому что страна не самая большая, богатая, единственная, чуть ли не единственный доход у них — это туризм. А туризм у них поставлен на хорошую, на хорошие рельсы, развивается, приятно туда ездить, но, конечно, $39, но это не так дорого. Помнишь, мы читали информацию,
1: где 30, что... там и 33.
0: Да, помнишь, мы читали информацию, что средний турист в Таиланде в хороший сезон тратит где-то 200-250, а то и $300 в день.
1: Ну, это с гостиницей.
0: Да, это гостиница, это еда, это там транспорт, это если аренда...
1: Экскурсии.
0: Конечно, экскурсии. Да-да-да, аренды каких-нибудь...
1: Байка.
0: На байков.
1: Ну, байк ты обычно арендуешь на неделю там, да, ну, на день редко.
0: Ну, вот вкупе взять общая стоимость и разделили на 10 дней 250-300 долларов в день. Ну, для Египта таких цен нету, там все подешевле, это, во-первых. Во-вторых, ты там не тратишь в течение дня деньги. Ты в отель въезжаешь и просто там и сидишь.
1: Ну, в Египте обычно all-inclusive, если я не ошибаюсь, я там давно была, да?
0: Да, all-inclusive, ты права.
1: Да. Поэтому вот. На еду не тратишь, это очень важно, потому что на еду обычно очень много денег уходит. А еще, кстати, список невозвратных товаров на маркетплейсах хотят расширить. С такой инициативой выступили в Минэкономразвитие. Продавцы теряют деньги из-за потребительского экстремизма, подмены товаров и злоупотребления возможностью возврата. Проблему хотят решить запретом возврата одежды, обуви и других товаров, которые контактируют с телом.
0: Есть вопросы, связанные со злоупотреблением со стороны потребителей. Товары принимают на ПВЗ, по сути, те же курьеры, поэтому никто весь процесс возврата не контролирует, говорит министр экономического развития Максим Решетников. Есть перечень невозвратных товаров, его расширят, могут упасть продажи, все это он понимает, да. При этом запрет на возврат может снизить саму цену на какой-то бы то ни было продукт. Магазины закладывают в стоимость товара дополнительные траты на логистику из-за возможных отказов. Если процент выкупа вырастет, цена может упасть, объяснил председатель президиума Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Я понимаю, да, нельзя сдавать лекарства, нельзя сдавать косметику, нельзя сдавать нижнее белье. Но простите, если я покупаю пиджак, я его померил, а он мне, ну как-то, вот знаешь, я ненавижу примерочных. Потому что, во-первых, ты там непонятно, когда разуваешься, непонятно, что
1: там
0: ты...
1: Там свет ужасный.
0: Вот именно, там зеркала кривые.
1: Там даже если с тобой все нормально, там ты просто ты упадешь на дно своей самооценки.
0: Деми Мур в субстанции, фильм «Субстанция» выглядит.
1: В конце, да.
0: Да, в конце. Это невыносимо. Я ненавижу. Там тесно, там, пардон, в некоторых пахнет неприятно.
1: Люди ходят в кругу.
0: Вот именно. Плюс ты там не можешь разглядеть все досконально. Я вот недавно купил...
1: А потом тебя спрашивают, брака не было?
0: Да-да-да. Да-да-да, я купил себе куртку, ну, там это было прошлым зимой.
1: Ту, которая зеленая?
0: Нет, другая, серебряная которая, вот, и я ее там померил, все нормально, мне понравилось. Я даже в ней пришел на работу, а на меня смотрит наш коллега и говорит, ты что напялил? Она тебе мала, ты посмотри.
1: А ты не чувствуешь, что она тебе как-то...
0: Нет, она нормальная, но она слишком облегающая. Я говорю, и что? Он говорит, ну, а ты выглядишь в ней как какой-то пупс. Говорит, вот знаешь, пупсики в детстве были, вот ты как вот на пупсика
1: наделишь.
0: Может
1: быть, ты у кого-то будешь вызывать материнские чувства.
0: Не, не надо, я прошу, не надо. Ни материнских, ни отцовских мне не надо. Мне достаточно своих всех родных. Вот. И мне не взяли ее. Ну, понятное дело, потому что я уже выбросил.
1: Проверьте товар под камерой.
0: Да. Выбросил все чеки. А померить, я ее померил, мне понравилось. А вот на работе нет. Висит. Хочешь?
1: Кого?
0: Дарю.
1: Куртку?
0: Куртку.
1: Ну,
0: будешь такая, как да, купола церквушки. Блестит
1: бомбер
0: на солнце.
1: У тебя?
0: Бомбер, да.
1: Да, приноси мне хорошо бомбер.
0: Да? Ну, отлично.
1: А еще, кстати, москвичи...
0: Кривые лица в зеркалах этих. Да. А что, сколько заказали, если ничего не берете?
1: Ну, обычно так не говорят. Меня обычно спрашивают, не было ли брака, и
0: я
1: и
0: не
1: все.
0: Понял, что это за...
1: Ну, это как когда бы ты возвращаешь продавец. Вещи. Ты же еще говорил про... Или мы потом поговорим про хорошо, содержание хорошо. Мужчин.
0: Не, это давай чуть
1: потом,
0: позже,
1: да?
0: Через часик.
1: Это прям
0: а
1: хочется.
0: Я хотел маразм один, давай, потому что это долго обсуждать.
1: Обсудить?
0: Нет, это долго обсуждать не надо, просто. На Украине запретили женщинам кричать на русском языке во время родов. Представляете?
1: Как это будут контролировать?
0: Интересно. Не знаю. Ну, наверное, будет стоять медсестра или акушерка и будет бить по голове колотушкой.
1: В общем, история такая. В роддомах Львова распространяют памятки для будущих мам. В них советуют контролировать свою речь во время схваток и не переходить на русский язык даже от сильной боли. Кричать просят исключительно...
0: На украинском языке?
1: Да, так как иначе ребенок может почувствовать русский язык.
0: Ребенок почувствует... Ты кричишь... Ой, мамочки, больно! Дыши! А, и тебе говорю, я не знаю, как по-украински
1: дышите.
0: Очень
1: натурально сейчас.
0: А? Как дышить по-украински?
1: Вдох-выдох, да?
0: Да, ну ты же там рядом, по-украински.
1: Я знаю, как по-английски. Inhale, exhale.
0: Ну нет, там явно не так. А, короче, тебе говорят на украинском, дышите, а ты такая, да мне больно! А тебе такие по голове, бац! А ребенок сразу чувствует,
1: ужасно.
0: Что ты кричишь по-русски. Да. Он понимает.
1: Маразм,
0: понимаешь?
1: Да.
0: Дихати! А, какая прелесть! На украинском дышать дыхати. Ну, все, я же говорю, язык какой-то изуродованный, странный язык. Извините меня, конечно, но я, когда слышу украинскую речь, я не понимаю ее вообще. гораздо проще какую-то, не знаю, китайскую мне понять.
1: А еще за разведенку с прицепом можно будет оказаться это в тюрьме. Тоже. Поправку, которая должна помочь наказать хамов 6 годами тюрьмы, предложили внести в статью 282 УК РФ.
0: Инициатор поправок — это основательница Совета блогеров. Она предлагает наказывать за травлю разведенных женщин с детьми так же строго, как за национальную вражду. Но это, конечно, перебор, уважаемая основательница Совета блогеров, наказывать также там 6 лет тюрьмы. В слове «разведенка с прицепом» я посмотрел, откуда это взялось. Это взялось из стендапов. Угу. Один из авторов этого стендапера я не знаю, потому что я его увидел в первый раз, и мне кажется, он сейчас иноагент и вообще не живет в России. Но тогда оно зашло. И это была шутка, и ничего в этом не было оскорбительного.
1: Понимаешь, если это была шутка,
0: сейчас это перевернули.
1: Перевернули, но это уже не смешно, и как будто бы дискредитирует человека, который так называет женщин.
0: Да, я с тобой согласен. Беда в том, что я сам иногда могу такую фразу сказать, тоже ради шутки. Угу. Простите меня, мои подруженьки, коллеженьки.
1: Ну, скоро, Максим, смотри. Ты думаешь, скоро, да?
0: Ты меня сдашь. Угу.
1: Ну, я не люблю, когда женщину так называют.
0: Да я сам не люблю. И вообще женщин надо холить и лелеять.
1: Естественно.
0: А материться можно мат один на русском и украинском? Дарья, вот это вот, кстати, интересный вопрос. Она лежит такая, ой, мамочки, ой, мамочки.
1: Максим, давай не будем. Очень как-то переигрываешь.
0: И как их будет наказывать, мне интересно.
1: Давай лучше отправимся в московский зоопарк, потому что там...
0: Не, Мариночка, уже...
1: А, не отправимся?
0: Уже, ой, матуси, я к болячи.
1: Бегемот Ксюша, миниатюрные антилопы, сурикаты, муравьеды, семейство капибар отправились на зимовку, а еще туда отправились попугаи.
0: На зимовку есть... не говорится о том,
1: да,
0: что они в Африку поехали.
1: У них там
0: поехали.
1: Специально отапливаемые помещения, и там уже сейчас поддерживается комфортная температура.
0: Чудесно, мы страшно рады.
1: Особенно за бегемота, да, Ксюшу.
0: За Ксюшу и за капибары.
1: Сурикаты.
0: У кого будет
1: семейство
0: тепло.
1: Капибар. Не просто капибар, а семейство.
0: Зимой. Да. Друзья, мы не прощаемся. Сейчас у нас киноафиша. Далее новости. Новинки, кстати, кино сегодня услышите. Потом программа «Медицинский форум».
1: Врачи и пациенты.
0: А, врачи и пациенты.
1: 10 раз повторим,
0: да,
1: Максим.
0: Извините.
1: Но ты все равно. Вот,
0: а затем
1: вот,
0: мы,
1: да,
0: продолжим.
1: Вот, да.
0: Поехали.
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла новую часть акрофобного триллера о выживании на высоте, отечественный сай-фай о колонизации космоса и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Несмотря на камерность происходящего, малобюджетная вышка о выживании на заброшенной телебашне могла похвастаться уникальным эффектом сопричастности. Благодаря операторской работе и геометрии кадра высота ощущалась физически, настолько отчетливо, что у некоторых зрителей кружилась голова от происходящего. Повторить эффектный аттракцион попробует сиквел, создатели которого решили заметно повысить уровень зрелищности. Во время хайкинга в горах Таиланда две подруги вынуждены задержаться на узком деревянном мосту на высоте 1000 метров над землей. Девушкам предстоит неравный бой с дождем, голодом и паническими атаками. Как и в случае с оригиналом, зрители не особо лестно отзываются о сценарии и поведении героинь, но признают, что фильм держит в напряжении и заставляет ладони потеть. Будем считать, со своей минимальной задачей создатели справились. 16+. Столичный механик «Хруст» Юра Борисов неожиданно падает в обморок и приходит в себя в больнице практически другим человеком. За время отключки мужчина увидел интересный сон о том, как служил на загадочной 9-й планете, истреблял инопланетных монстров и даже влюбился в незнакомку Ирина Старшенбаум. Теперь «Хруст» уверен, все произошло на самом деле, но кто-то подло стер все воспоминания и лишил его второй половинки. «Девятая планета» — отечественный блокбастер практически аватаровского масштаба, в котором земляне терроризируют чужую планету ради ресурсов, а вояка-герой неожиданно находит любовь всей своей жизни. Будем надеяться, разбавить не самую оригинальную завязку поможет вторая сюжетная ветка о попытках работяги восстановить подавленные воспоминания, раскрыть заговор и, кажется, вернуться на злополучную планету. Если этого не удастся добиться, то аудитория хотя бы насладится богатыми пейзажами. Создатели особенно хвалились тем, что съемки проходили не в тесном павильоне, а в живописном Марокко и знойном Йемене. 16+. Представьте себе уже поднадоевший сеттинг России 90-х, но через женскую оптику. Минимум пацанских разборок, бандитизма и чернухи. Максимум нежности, любви и эскапизма. Такое кино сняла дебютантка Ольга Панкратова. Ее драма о взрослении с поэтическим названием «Девочки учатся бриться» расскажет о двух подругах-старшеклассницах, которые мечтают как можно скорее уехать из приморского городка. Только вот труднейшие последние месяцы детства докажут девушкам, что настоящая свобода – это не побег, а возможность отстоять себя и свои идеалы. Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Короче». Зрители, мягко говоря, прохладно приняли дебют из-за чрезмерной эмоциональности, но оценили желание постановщицы разбавить бытовую драму неожиданными музыкальными номерами. 18+. Если с наступлением осени вы почувствовали острую нехватку очень странных дел, но никак не можете пересилить себя и посмотреть проходной анимационный спин-офф «Байки 85-го», то на помощь спешат тайские кинематографисты. Да, «Джуманджи. Темный уровень» – очередная выдумка прокатчиков. Но за кликбейтным названием скрывается изобретательная смесь подростковой комедии и кровавого хоррора, хита Netflix и франшизы об иммерсивных настолках. Шайку школьников в качестве наказания отправляют прибираться в заброшенном храме для медитаций. Там ребята находят загадочную игру, которую после открытия необходимо обязательно закончить до рассвета. Сделать это, очевидно, будет не так уж и просто, потому что каждый раунд готовит одну смертельную ловушку за другой. 18+. Киноафиша онлайн.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские военные поразили морской танкер ВСУ. Судно доставляло горюче-смазочные материалы для нужд украинской армии, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, плавсредство было атаковано на переходе морем в момент, когда оно следовало в порт Черноморска. Удар по танкеру стал частью ночной массированной операции, в которой применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Кроме морского транспорта, задействованного в интересах ВСУ, целями атаки стали украинские предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов. В военном ведомстве подчеркнули, что под удар также попали крупные телекоммуникационные и логистические центры противника. Все назначенные цели уничтожены. Минфин предложил ввести НДС в 22% на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Нововведение направлено на выравнивание условий торговли на внутреннем рынке и обеление экономики, отметили в пресс-службе ведомства. Администрировать и платить налог будут сами электронные торговые площадки, выступая в роли агентов. Кроме того, министерство планирует ввести фиксированный таможенный сбор в размере 100 рублей за каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро. Пакет поправок рассматривается в рамках формирования проекта федерального бюджета на будущий год и плановый период до 2029-го. Как подчеркнули в Минфине, ключевыми приоритетами государственной казны на ближайшие 3 года останутся выполнение всех социальных обязательств, укрепление обороны и достижение технологического лидерства. Миноборнауки планируют сделать экзамен по физике обязательным для 37 направлений в вузах. Согласно проекту приказа ведомства, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Для сравнения, в текущем году физика была обязательным вступительным испытанием для 29 программ, пишет РИА Новости. Теперь этот список пополнится еще 8 позициями. В него войдут такие востребованные сферы, как машиностроение, прикладная механика, автоматизация технологических процессов, а также мехатроника и робототехника, включая системы военного и специального назначения. Главная цель нововведения – повысить качество подготовки будущих инженерно-технических кадров в российских высших учебных заведениях. Теледроид освободит экипаж МКС от опасной работы в открытом космосе. Робота для проведения научных экспериментов направят на станцию в ноябре. Его доставят на орбиту на грузовом корабле «Прогресс МС-36», сообщил РИА Новости главный конструктор предприятия «Андроидная техника» Алексей Богданов. Главная задача теледроида – освободить время космонавта, взяв на себя рутинные и опасные операции за бортом МКС. Первое время он будет закреплен на внешней обшивке, а управлять им экипаж сможет прямо со станции в режиме аватара, копируя движение оператора. Специальное рабочее место для этого уже доставлено на МКС предыдущим космическим грузовиком. Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов подчеркнул, что новый робот-помощник будет незаменим при выполнении сложных внекорабельных задач. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 21, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
3: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: На правах рекламы.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о катаракте, одном из самых распространенных заболеваний глаз. Многие по-прежнему считают, что это проблема исключительно пожилых людей, а операцию нужно делать только тогда, когда катаракта окончательно созреет, и человек почти перестанет видеть. Так ли это на самом деле? Почему хрусталик начинает мутнеть? Можно ли замедлить этот процесс? Какие первые изменения зрения должны насторожить? В какой момент уже стоит задуматься об операции? Будем разбираться об этом, будем говорить с нашим гость у нас в студии врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники 3Z Александра Николаевна Токмакова.
8: Добрый день.
7: Здравствуйте, Александра Николаевна. Ну, конечно же, скажу координаты эфира. Пожалуйста, дорогие друзья, пишите, звоните, спрашивайте. СМС-портал +7 925 888 8 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК. И прямой эфир 8 495 7373 948. Телеграм-канал Радио говорит Москва. Ютуб-канал говорит Москва. Все ли сказал Дзен, конечно же, в Максе тоже записывайте. Смотрите эфир, слушайте, задавайте вопросы. Первый вопрос. Что же такое катаракта простыми словами? В принципе, мы уже обсуждали это в эфире, но все равно немногие понимают и знают.
8: Катаракта – это помутнение нашего естественного природного хрусталика глаза, которое сопровождается прогрессирующим снижением зрения и развивается у подавляющего большинства людей. Конечно же, чаще всего это люди более пожилого возраста, но, по сути, при качественной диагностике начальные изменения в хрусталике мы можем выявлять уже после 45-50 лет.
7: То есть там уже понятно, будет ли у человека катаракта, начинает ли она зреть. Вот в начале эфира как раз сказала по поводу того, что раньше, это сколько лет, 15-20 назад, такие операции серьезные были, правильно, в офтальмологических
8: отделениях? На самом деле уже более давно эта операция была начата в мире. Да. То есть первая операция по замене хрусталика, по катаракте была выполнена в 1949 году. То есть это относительно, конечно, молодая хирургия, да, примерно 75 лет, но, тем не менее, все-таки уже пройден достаточно большой путь за эти годы.
7: Скажите, а вот катаракта неизбежно будет у всех? Я же понимаю, что это даже получается не заболевание, а старение глаз. Либо кто-то избегает
8: Мы называем это взрослением.
7: Хорошо, простите, простите за мой, да, взрослением.
8: Более того, хрусталик у нас взрослеет всю жизнь вместе с нами, потому что хрусталик – это замкнутая структура, то есть хрусталик – это вещество, заключенное в оболочку, и в хрусталике постоянно формируются новые волокна. Старые волокна оттесняются в периферической части хрусталика, то есть, по сути, волокна, обновление вот этих волокон происходит всю жизнь. Рано или поздно все-таки уже структура хрусталика меняется значимо, и это уже приводит к изменениям в зрении.
7: А мы про симптомы чуть-чуть попозже поговорим. А хотелось бы спросить, все-таки катаракта, средний возраст какой у человека, у которого уже есть катаракта? Вообще мужчина и женщина, кто чаще, либо это все равно абсолютно?
8: Ну, такой зависимости я бы не выделила. Ну, хотелось бы сказать, что катаракта все-таки рано или поздно развивается у всех людей.
7: У всех?
8: У каждого это свой возраст, да. В моей практике встречались пациенты, у которых хрусталик начинал мутнеть только в 90 лет, но все-таки это исключение из правил. Как правило, как я уже озвучила, при детальном осмотре хрусталика наши приборы на увеличение мы видим уже помутнение достаточно рано.
7: То есть, ну, вот сейчас говорят, что все заболевания молодеют. Катаракта туда же, 40-50 лет, потому что я понимаю, есть врожденный катаракт у детей, но это отдельная
8: это
7: история.
8: Отдельная, да, тема,
7: абсолютно.
8: Конечно.
7: Но тем не менее, все же говорят врачи, офтальмологи, я не знаю, гинекологи, онкологи, что все заболевания молодеют. Ну, жизнь такая. Что с этим?
8: Отчасти соглашусь, но здесь очень много факторов влияют. В первую очередь, конечно же, это повышение уровня диагностики, это появление диагностических приборов. Это достаточно высокая требовательность пациентов к своему зрению, да, потому что все-таки у нас люди на сегодняшний день длительно сохраняют свою активность, занимаются спортом, водят машину, пользуются компьютерами, планшетами, телефонами и так далее. Возможно, еще связано как раз-таки с тем, что сейчас, я надеюсь, люди больше сконцентрированы на своем здоровье. Они раньше замечают какие-то изменения, раньше обращаются к врачам, и на сегодняшний день у нас очень много возможностей, не только в Москве, но и в регионах, потому что все-таки у нас и в регионах достаточно развита и частная медицина наряду с государственными клиниками, это облегчает поход человека к врачу. Наверное, все эти факторы в конечном итоге влияют на то, что мы можем сказать, что да, катаракта помолодела. Но это не должно пугать.
9: Да, вот людей. Мы поговорим про первые симптомы чуть позже. Хотелось бы поговорить про диагностику вообще, в принципе. Раз мы поняли, что в 40-50 лет уже изменения такие есть, у кого-то более даже выраженные, то какое золотое прямо обследование должен делать человек взрослый? Потому что у нас получается, да, до 18 лет ребенок, да, подросток, он прикреплен. Поликлиники, все хорошо, к офтальмологу ходят перед школой с родителями и так далее, там, или позже потом сам. А потом как-то взрослые уже сами себе очки подбирают, и линзы на всякий случай, там где-то зрение проверили, и все. Мы поговорим сегодня не только про катаракту, думаю, глаукома коснемся такого, на самом деле, серьезного, страшного заболевания. Вот. Что должен делать человек в 40 лет? Вот полноценная диспансеризация офтальмологическая какая?
8: Ну, все зависит, конечно, от того, где эта диспансеризация проводится. Да. Ну, хотя
9: давайте
8: бы базово.
9: На примере вашего центра.
8: Ну, наш центр – это идеальное место для полной комплексной диагностики, потому что мы, вне зависимости от возраста, проводим исследования всех структур глазного яблока, это не только хрусталик. Ну, банальное базовое обследование – это исследование остроты зрения, измерение внутриглазного давления, обязательно расширение зрачка для того, чтобы мы могли осмотреть полость глазного яблока, в частности, сетчатку, зрительный нерв. И также золотым стандартом у нас в клинике является проведение оптической когерентной томографии. Это исследование нервных тканей, сетчатки и зрительного нерва. Как раз-таки на основании этих исследований мы можем выявить на ранних стадиях и глаукому, и возрастные заболевания сетчатки, что тоже очень важно. Если человек не испытывает никаких трудностей, у него нет жалоб со стороны зрения, конечно же, не пренебрегать хотя бы базовой диспансеризацией, которая проводится у нас и от разных предприятий, да, в различных учреждениях. Насколько я знаю, в Москве даже как ночь музеев, теперь была ночь в поликлинике, и можно было воспользоваться этой возможностью.
9: Это вообще удивительно, да.
8: Да, если же у человека есть уже какие-то выявленные заболевания ранее, конечно, он должен быть еще более внимательным к своему здоровью и как минимум раз в год посещать обязательно офтальмолога. Конечно же, каждый врач мечтает, что человек будет приходить к нему раз в год. Понятно, что это не всегда
9: осуществимо. Стоматологи тоже мечтают, и гинекологи мечтают. Вы все вместе мечтаете. Но да, тем не менее, все равно достучимся.
8: Да, и после 45 лет я бы рекомендовала каждому человеку проходить обследование хотя бы раз в год, даже если нет никаких жалоб. Это очень приятно прийти и убедиться, что у тебя все замечательно и хорошо. Но какие-то коварные заболевания, например, глаукома, выявляются именно только при прохождении обследования на ранних стадиях. К сожалению, если человек пренебрегает базовыми вот этими диагностическими возможностями, он может к нам обратиться уже, когда глаукома проходит достаточно развитую стадию, и зачастую это уже необратимые какие-то изменения в зрении, к сожалению.
9: Вот так вот. Но давайте все-таки о симптомах поговорим. Что должно насторожить человека, чтобы он обратился к офтальмологу? Мы сейчас и про катаракту говорим, и, в принципе, какие-то другие неострые состояния. Я понимаю, что сейчас вот напишут, что попало что-то в глаз, и вот болит. Действительно, там может и ожог, и что угодно быть, да? Вот тут как? Если на ровном месте.
8: Могут насторожить не только значимые потери зрения, да, то есть это может быть снижение зрения в сумеречное время, появление каких-то ореолов, вспышек молний, засветов в глазах, возможно, какое-то затуманивание зрения, особенно в утренние часы. То есть острота зрения может оставаться достаточно высокой, но появляется именно снижение качественных параметров зрения. Также человека может насторожить либо смена очков, частая смена очков, когда он чувствует, что он подобрал очки, прошло всего полгода-год, и в этих очках уже видно плохо, и он вынужден снова обращаться к врачу.
9: У меня причем есть такой человек, причем достаточно молодой, 47 лет.
8: да.
9: который действительно часто меняет очки.
8: Как раз-таки это может служить уже первым признаком возрастных изменений в хрусталике.
9: Угу.
8: И я буду очень рада, если этот человек все-таки обратится хотя бы к оптометристу, в оптику, а не будет самостоятельно покупать готовые очки, потому что готовые очки это плохая идея.
9: Почему? Почему плохая идея? Скажите, пожалуйста. Ведь любят у нас такое, самолечение у нас любят.
8: Да, потому что... Подбор очков – это достаточно сложная манипуляция, да, мы должны обязательно проверить качественно все параметры, мы должны подобрать пациенту именно ту коррекцию, которая ему необходима. Ее не должно быть слишком мало или слишком много. Зачастую человек самостоятельно, конечно же, не сможет это оценить. Плюс готовые очки не учитывают индивидуальных каких-то параметров. У нас может быть разное зрение на каждом глазу, и каждый глаз может требовать своей коррекции. В готовых очках, конечно же, это все не учитывается. Ну и качество изготовления этих очков, оно, как правило, все-таки не на очень высоком уровне.
9: Что по поводу линз?
8: Линзы – это важный аспект. Вы имеете в виду контактные линзы?
9: Контактные линзы.
8: Скажем так, здесь очень много требований, которые нужно соблюдать при ношении контактных линз. Зачастую пациенты пренебрегают этими правилами. В первую очередь важна очень гигиена ношения в том числе. Производитель вообще рекомендует носить линзы не более 6-8 часов в день. У нас сплошь и рядом приходят пациенты, которые в 7 утра линзы надели, в 12 ночи сняли. Конечно же, это приводит к кислородному голоданию структур глаза, в частности, роговицы. Это приводит к усугублению синдрома сухого глаза, к повышению дискомфорта. Плюс повышается риск развития каких-то воспалительных состояний, достаточно опасных. В летний период мы всем говорим, объясняем, что в контактных линзах нельзя купаться, например.
9: Забывают?
8: Да. Очень часто.
9: Угу.
8: И, к сожалению, последствия вот такой забывчивости могут быть достаточно серьезными. Как говорится, все есть яд и все есть лекарство. Вот. Поэтому, если человек понимает все риски, делает все для того, чтобы эти риски предотвратить, контактные линзы действительно могут стать хорошим средством коррекции. Но если мы говорим про каждодневное ношение на протяжении там, 10-15 лет, в таком случае безопаснее сделать коррекцию зрения, чем каждый день подвергать себя вот всем рискам, которые я перечислила выше.
9: Вот так вот. Дамир спрашивает, плохо вижу мелкий шрифт, утром, пока не моргну, вижу хорошо.
8: Ну, наверное, все-таки имеет место уже возрастные изменения.
9: Угу.
8: Я думаю,
9: Дамир не написал, сколько лет, но вероятнее всего, диагноз поставлен. Так,
8: да.
9: Что делать?
8: Конечно же, нужно обратиться к офтальмологу, нужно провести обследование. Скорее всего, будут порекомендованы какие-то очки, как базовый такой начальный этап. Не надо бояться и думать, что врач обязательно будет навязывать какую-то хирургию. Это всегда обсуждаемые моменты.
9: 48.
8: Угу. Я думаю, что я права. Да. Да, и вопрос как раз-таки именно в возрастном снижении зрения, которое вот то, что озвучили, снижение зрения вблизи, это как раз-таки первые признаки возрастных изменений в хрусталике. Потому что именно хрусталик в течение жизни позволяет нам фокусироваться на ближней дистанции в том числе и видеть без очков. После 45 лет у всех функция хрусталика снижается, и ближнюю дистанцию уже необходимо поддерживать очками. Бояться этого не надо. Ждать, что что-то зрение будет само тренироваться, тоже не стоит. Никакой тренировки не происходит.
9: Сейчас начинают всех, знаете, вот как да. У меня знакомый офтальмолог, говорит, все торгуются, говорит, я лучше буду ходить с лупой. В Японии так ходят, чтобы тренировать глаза. Как только оденешь очки, все зрение полетит вниз.
8: Это миф.
9: Угу.
8: Отчасти действительно человек может ощущать, что вот не носил он очки, у него получалось где-то напрячься, где-то прищуриться, где-то присмотреться. Потом он начинает надевать очки для чтения, использовать их. И когда он их снимает, он понимает, что вблизи он уже не видит так, как видел, например, год назад, когда очки еще не носил. Но это все-таки связано с тем, что у нас мозг привыкает к хорошему, а смотрим мы в конечном итоге мозгом, а не глазом. Глаз – это передатчик информации. И когда мы лишаем мозг хорошей, качественной картинки, конечно же, ему это не нравится. Я пациентам привожу, бывает пример, что вот представьте, вы жили в большом загородном доме, а вас переселили в тесную однушку 24 метра. Где вы будете себя чувствовать лучше? Вот здесь примерно то же самое. К сожалению, это боль, я сказала бы, современных офтальмологов, развенчивать вот эти мифы. Особенно грустно, когда родители приводят детей и считают, что ребенку не нужно подбирать очки с полной коррекцией погрешностей, потому что якобы глаз должен потренироваться. Давно уже доказано, что это неправильный подход, потому что когда глаз не испытывает трудности из-за недостаточного качества зрения, наоборот, прогрессия всех проблем, она усиливается. То есть мы никаким образом не помогаем вот этой недостаточностью подобранных очков.
9: Вот так вот. Юрий спрашивает, а в чем специфика нейроофтальмолога, чем занимаются?
8: Нейроофтальмологи как раз-таки уже занимаются вопросами, как я сказала, да, что у нас зрение – это мозг, и центры зрения у нас находятся в мозге. Зачастую какие-то изменения в зрении происходят не на уровне глазного яблока, а на уровне уже проводящих путей, на уровне зон мозга, и нейроофтальмолог занимается уже этой проблемой.
9: Как интересно. Анна пишет, Свердлова, ношу линзы с 12 лет, сейчас мне 43, и две мои лучшие подруги носят линзы такое же количество лет. Никаких описанных ужасов с нами не происходило, хотя за эти годы сменилось невероятное количество брендов, качества, сроков ношения. Нельзя всем рекомендовать операцию, если можно обойтись, то лучше обойтись. Ну, конечно же, мы
8: Я, да, сказала об этом, что если человек все делает правильно, если он наблюдается, если у него правильно подобраны контактные линзы, если он соблюдает все гигиенические требования... Контактные линзы – это, конечно же, один из способов коррекции. Его никто не отменял.
9: Нет, мы как раз, Анна, говорим про то, что вот есть и люди, которые брекеты устанавливают, да. Не только дети, взрослые, которые особо не ухаживают за зубами. И я понимаю, что вот сколько уже говорили, что, о, боже мой, что потом происходит с зубами, когда эти брекеты снимают. Там же кариес на кариесе. А тут мы как раз про это и говорим. Бифокальные вообще туда. О, вот это Анна добавила по поводу линз. Угу. Давайте вернемся к нашей катаракте. Итак, средний возраст человека, который попадает к вам на операционный стол. Вот сейчас так говорю, операционный стол, я понимаю, что это вот мы сейчас как будто про больницу, где раньше серьезные были операции, да?
8: Нет, такими... сегодня серьезные, конечно же.
9: Нет, совсем серьезные, это которые, говорю, там полноценный час раньше оперировали вот, mm-hmm. вот эту катаракту. Я даже просто слышала про такое, что люди... Да, пациенты лежали неделю в больнице после операции, там да, накладывали такое. Швы. Угу. То есть это была прям вообще такое, такая открытая большая хирургия на глаза. Сейчас это сколько минут операция в среднем проходит по катаракте?
8: Ну, стандартную катаракту я оперирую за 10-15 минут. Конечно же, осложненные катаракты никуда не делись.
9: Что такое осложненная катаракта?
8: Это состояние, которое сопровождается уже сопутствующими проблемами. Либо это уже выраженное помутнение и уплотнение хрусталика, когда вещество хрусталика, оно уже похоже больше на камень, нежели на какую-то мягкую субстанцию, какой является хрусталик в норме.
9: Угу.
8: Конечно же, это повышает уже и риски, и время нашей операции. Несмотря на такие ситуации, мы успешно справляемся со всеми этими вопросами. Но, конечно же, всегда повторяем, что лучше не затягивать. Это касается любого заболевания.
9: Угу.
8: Всегда проще все вылечить, когда это не запущенная история.
9: Вопрос. Можно ли остановить развитие катаракты? Вот пришел пациент, да? 47 лет, 48. И вдруг вы уже посмотрели, все обследовали, сказали, о, у вас начинается катаракта. Он говорит, сейчас мы волшебными каплями где-нибудь или какие-то БАДы или что-нибудь остановим. У нас же столько, у нас в интернете столько всего пишут, все везде вокруг говорят, там-там, сям и вообще, и так далее, и тому подобное. Можно ли приостановить течение катаракты?
8: Я вообще в целом осторожно отношусь к БАДам, к применению витаминов. Я не считаю, что каждый человек нуждается в приеме БАДов и витаминов. Для всего должны быть показания. То есть по уму мы должны сначала сходить, сдать анализы, выявить возможные дефициты и делать это желательно не самостоятельно, а возможно с эндокринологом, и после этого уже назначать какое-либо лечение. Если мы говорим о катаракте, о помутнении хрусталика, то не существует в мире ни одних капель или таблеток, которые бы способствовали либо лечению катаракты, да. либо замедлению катаракты, потому что это физически невозможно. Вот представьте, можно сравнить вещество хрусталика с яичным белком, потому что в составе хрусталика также есть белковые молекулы. И помутнение хрусталика происходит как раз-таки из-за того, что меняется структура белка, и белки мутнеют. Если мы сварим яичный белок, который исходно был прозрачным, он станет мутным, никаким способом мы не вернем ему прозрачность. То же самое происходит с хрусталиком. Конечно же, несомненно, важно поддерживать здоровый образ жизни, правильно питаться, ограничить поступление, влияние на организм каких-то вредных веществ, отказаться от курения, от чрезмерного употребления алкоголя и так далее. Это базовые требования. И если человек всю жизнь придерживался таких правил, я думаю, что у него есть шанс значительно отложить развитие катаракты. Но, как я сказала, все равно рано или поздно это случится, и поэтому не нужно демонизировать эту проблему. Мы же не грустим сильно, ну, мы грустим, конечно, но мы не страдаем от появления, например, морщин и так далее. Это все решаемые вопросы, в том числе и катаракты. Плюс на сегодняшний день, вот мы все время говорим о таких уже более выраженных изменениях.
9: Да.
8: Но хотелось бы еще раз вернуться к пациентам, которые находятся в возрасте, например, 50-55 лет, то есть это достаточно активный возраст в наше время. И, например, они используют очки, и у каких-то пациентов это может быть три пары очков. Это очки для вождения, очки для работы за компьютером и очки для чтения.
9: Да.
8: Согласитесь, все-таки иметь три пары очков, допустим, держать их на работе, дома, в машине, это не очень удобно, потому что очки ломаются, забываются, теряются и так далее. И на сегодняшний день очень часто к нам обращаются пациенты именно такого активного возраста, активного образа жизни, да, которые хотят избавиться от очков. И в таком случае мы обсуждаем вопрос замены хрусталика уже с целью коррекции зрения, а не для того, чтобы бороться с его глобальным помутнением. И на сегодняшний день это возможно, потому что у нас в арсенале есть очень большой выбор искусственных хрусталиков. А наша операция на хрусталике заключается в том, что мы должны удалить собственный хрусталик человека и заменить его на искусственный хрусталик. Допустим, 20 лет назад у офтальмологов в мире не было еще таких вариантов. То есть раньше действительно оперировали хрусталик в основном по показанию его помутнения. Ставили, как правило, самый обычный хрусталик, который обеспечивал человеку только зрение вдаль в лучшем случае, но вблизи и на средней дистанции также требовались очки. На сегодняшний день у нас уже есть мультифокальные хрусталики, которые полностью могут избавить человека от очков, что, конечно же, повышает не только качество зрения, но и в конечном итоге качество жизни.
9: Александра Николаевна, ну такой вопрос, ведь мультифокально, мы еще не дошли до хрусталиков, да, для выбора. Я же понимаю, что у нас все очень продвинуты, начитаются всего в интернете, так, вот эти самые лучшие, самые дорогие производства, там, как Германии или Израиль или что-то, только такие. Я же понимаю, что есть разные ситуации, да, что этот хрусталик может тебе не подойти.
8: Конечно.
9: К каким-то моментам.
8: Да.
9: И тут как раз офтальмохирург активно общается с пациентом и объясняет, почему.
8: Конечно. Когда пациент меня спрашивает, вот скажите мне, самый дорогой хрусталик,
9: да,
8: я объясняю, что самый дорогой не значит самый хороший конкретно для вас.
9: Вот.
8: Поэтому у нас существует детальная диагностика, и выбор хрусталика зачастую обусловлен еще и состоянием структур глазного яблока.
9: Угу.
8: Бывает, пациент очень хочет избавиться от очков, но у него есть сопутствующие заболевания, которые просто физически не дадут ему получить тот результат, который он хочет. Технически мы можем установить любой хрусталик, это все одна технология. Но мы объясняем, что ввиду имеющихся причин мы просто не получим того эффекта, который мы хотим, и рекомендуем уже, бывают даже более простые модели, простые с точки зрения оптики, для того, чтобы дать этому пациенту максимально хороший результат. Плюс у всех людей разные потребности. Если мы говорим про зрение бухгалтера и зрение водителя профессионального, это разные условия, это разные, скажем так, работа. Водитель, например, он больше заточен на получение качественного зрения вдаль на средней дистанции. Ему, может быть, местами не так важно именно видеть мелкие вещи вблизи, но важно сохранить качество зрения в сумеречное время, сохранить качественное вождение, которое и так затруднено ночью, например. Это выбрать, порекомендовать хрусталик бухгалтеру и водителю, это, ну, чаще всего это будут разные линзы. Разные искусственные хрусталики.
9: Плюс психологические какие-то особенности.
8: Естественно, конечно.
9: Потому что тревожные люди, я вот понимаю, что да, если там уже и так были большие серьезные проблемы и давно, да, мы сейчас говорим про такие серьезные, запущенные, хорошие катаракты, то когда поставишь мультифокальный, что там, блики какие-нибудь,
8: ну,
9: еще
8: что-то? Я бы не сказала, что это зависит от запущенности катаракты. И к нам часто обращаются пациенты с запущенными катарактами, но которые все-таки хотят избавиться от очков. И бывают ситуации, когда до операции мы не можем качественно оценить состояние сетчатки и зрительного нерва. Я уже озвучила, что это зачастую основа в принятии решения. Но мы пытаемся дать человеку то качество зрения, о котором он мечтал, возможно, всю жизнь. И бывает даже, я поступаю таким образом, что мы оперируемся, удаляем мутный хрусталик, поднимаем пациента, как вы сказали, с операционного стола, проводим те исследования, которые уже мы можем сделать, добившись прозрачности оптических сред, исследуем состояние сетчатки и на месте принимаем решение. У нас в клинике достаточно большой склад искусственных хрусталиков.
9: Поэтому давайте про это уже после новостей поговорим.
8: А, да,
9: да, все самое интересное после новостей.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
7: 12.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Михаил Ульянов сообщил о резко усилившихся атаках ВСУ на Запорожскую АЭС. Кроме того, украинские военные наносят удары по городу-спутнику атомной электростанции «Энергодар», указал постпред России при международных организациях в Вене. Ульянов подчеркнул, что Запад своим молчанием поощряет атаки Киева на объекты атомной энергетики, пишет РИА Новости. В середине сентября в Росатоме заявили, что за 4,5 месяца по «Энергодару» и Запорожской атомной электростанции было нанесено более 750 ударов дронами и артиллерией. Мария Захарова привела подробности о закрытых переговорах Сергея Лаврова и Марко Рубио в Нью-Йорке. Встреча состоялась на Генассамблее ООН накануне. По словам официального представителя российского МИДа, стороны провели предметный разговор по международной повестке, обсудили минимизацию ущерба для двусторонних отношений. Особое внимание глава российского ведомства и госсекретарь США уделили украинскому конфликту. В Казахстане во время учений погибли 9 военных. Из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра их унесло в Каспийское море, заявили в Минобороны Республики. Ведомстве отметили, что инцидент случился сегодня в Мангистаусской области в ходе маневров военно-морских сил. По предварительным данным, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель 9, говорится в заявлении Министерства обороны Казахстана. Один из спасенных военных госпитализирован, на место ЧП направлены экстренные службы. В Минздраве заявили о снижении смертности от инфарктов в больнице на 26%. Речь идет о данных, полученных за последние 7 лет, отметил глава ведомства Михаил Мурашко. Он добавил, что за указанный период количество смертей от острого нарушения мозгового кровообращения уменьшилось почти на 20%. Накануне министр здравоохранения заявил о снижении потребления алкоголя в России. Показатель в 2026 уменьшился на 10%, подчеркнул Мурашко, при этом не уточнив, с каким именно периодом проводилось сравнение. Это хороший результат, и нам нужно продолжать двигаться дальше, указал глава Минздрава. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
10: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
12: О, Капибара.
13: Ты что пинаешься?
14: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
2: На правах рекламы.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
12: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
7: Продолжаем наше общение. У нас в студии врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники 3Z Александра Николаевна Токмакова. Говорим мы сегодня не только о катаракте, а вообще о здоровье глаз. Правильно, Александра Николаевна?
8: Конечно.
7: Перед тем, как ушли на новости, говорили о всевозможных искусственных хрусталиков. Почему-то я хочу сказать искусственный интеллект. Кстати, тут тоже спрошу пару слов чуть попозже. Помогает или мешает? Потому что тут сейчас это очень важная и серьезная тема. Всех врачей спрашиваю. Кто-то боится, кто-то использует. Используете ли ваша клиника, в том числе вы, искусственный интеллект? Ну, а сейчас про хрусталики. Итак, мультифокальные. Какие у нас еще есть? Существуют?
8: У нас существуют монофокальные хрусталики и мультифокальные хрусталики. Монофокальный хрусталик, как я уже раньше сказала, обеспечивает нам зрение без очков только на дальние дистанции. Например, работа за компьютером или чтение потребует использования очков. Все хрусталики, которые имеют больше одного фокуса, одной фокусной дистанции, это уже мультифокальные хрусталики. Там тоже есть несколько групп, несколько категорий, которые отличаются друг от друга устройством оптики. То есть есть хрусталики, так называемые линзы с расширенным диапазоном фокуса, которые позволяют получить зрение вдаль и на средней дистанции без очков. Ну и полная свобода от очков, это достигается уже при установке трифокального хрусталика.
7: Трифокальный?
8: То есть, собственно,
7: это я первый раз слышу такое.
8: Это и дальняя дистанция, и средняя дистанция, и близь, без очков.
7: Вот это да. Слушайте, а ведь часто бывает такое, что катаракта и на одном, и на другом глазу. Вот у вас в клинике 3Z, как все происходит вообще операция? Вообще давайте про подготовку к операции, потому что вот вопрос от слушателей: у мамы диабет, гипертония, 79 лет, катаракта одного глаза. Вот тут вот про это конкретный случай, но переживает, да, сопутствующие заболевания, хронические заболевания. Угу. Как вообще подготовка идет? Ну, с возрастом у всех что-то копится, да, какая-то хронь появляется. Как готовиться вообще к операции здесь? Потому что я просто знаю, что врачи не любят, когда, например, есть там какой-то хронический очаг, в том числе какой-нибудь кариес, правильно?
8: Все, что может создать

0: специалистов для нормализации состояния, и потом уже в спокойном режиме идем на плановую операцию. Также у нас в команде работают анестезиологи, которые в момент операции следят за состоянием пациента. И, конечно же, они тоже должны знать о возможных проблемах, с которыми они могут столкнуться, чтобы вовремя оказать необходимую помощь. Так что подготовкой пренебрегать не следует. Довольно часто, кстати, во время этой подготовки мы выявляем какие-то заболевания, о которых пациент вообще не знал. Вот достаточно часто это происходит, например, с диабетом.
1: Вот это все у нас врачи случайно выявляют.
0: Да.
1: Иногда
0: да.
1: перед плановой госпитализацией вообще на какие-то серьезные, очень серьезные операции на сердце. Просто я много раз случаев такое да. вот слышала.
0: Ну, раз уж мы заговорили про диабет, да. Многие пациенты думают, что диабет – это противопоказание к операции.
1: Да.
0: Это миф очередной. Конечно же, диабет тоже должен быть компенсирован. Мы здесь ориентируемся на заключение эндокринолога, на уровень сахара. Конечно же, если пациент к нам придет с уровнем сахара 15-20, мы настоятельно порекомендуем ему консультацию эндокринолога. Ну, как правило, если диабет компенсирован, сахар там не больше 10, мы спокойно идем на операцию. Пациенты некоторые пугаются, как все будет заживать.
1: А вдруг еще самый большой страх — вдруг моргну.
0: Да, это потому тоже что... важно. Это не менее страшно, чем диабет.
1: Но это на самом деле страшно.
0: Да.
1: Ну, вот представь, даже если человек представит, что происходит, и ты это все видишь.
0: Конечно же, чувствительность у всех людей разная.
1: Да.
0: И особенностью наших операций является тот факт, что человек находится в сознании. С одной стороны, это бывает осложняет нашу работу, с другой стороны, облегчает, потому что мы всегда в ходе операции с пациентом в контакте. То есть я всегда предупреждаю о том, что человек может ощутить, чтобы не было ничего пугающего. Как правило, человек еще пугается того, что он может видеть весь процесс операции, но это невозможно, потому что к операции мы расширяем зрачок, также мы работаем в микроскоп, из которого бьет такой достаточно яркий свет, то есть человек не может в таких условиях видеть все детально.
1: Да.
0: Конечно же, да, какие-то, возможно, прикосновения, ощущение распирания в глазу, это все я всегда проговариваю, и, как правило, нам удается достаточно комфортно пройти через вмешательство. Моргнуть человек, ну, моргать он может, но это не мешает хирургу.
1: Вот
0: потому
1: что самое
0: главное. Да. Во время операции, в начале операции, мы фиксируем веки специальной распорочкой для того, чтобы человек не мог закрыть глаза. Притом другим глазом он моргает, как обычно. Поэтому понятно, что любое вмешательство – это волнительно, но нужно понимать, что миллионы людей в мире уже прошли через различные операции на глазах, все абсолютно переносимо, и зачастую нужно просто настроить себя таким образом, что по-другому проблема не решится. Надо просто довериться специалисту, надо найти того хирурга, того доктора, с которым вы почувствуете себя максимально безопасно, и решиться на операцию.
1: Как хорошо. На двух глазах сразу можно?
0: Крайне редко, конечно же, мы можем пойти на это, если у человека, ну, есть какие-то сопутствующие заболевания, которые осложняют все передвижения и так далее. Но все-таки да. золотой стандарт – это в один день один глаз мы оперируем. Так будет более безопасно для человека.
1: Расскажите.
0: Опять же, да. не нужно делать, если нам нужна операция на обоих глазах,
1: да.
0: не нужно делать больших промежутков.
1: То есть через какое время можно прийти?
0: Если мы говорим про стандартные случаи, то уже через 3-5 дней мы можем спокойно идти на операцию второго глаза. Иногда требуется чуть больше времени для того, чтобы человека долечить после операции, потому что после операции мы назначаем определенный набор капель, и если у человека есть сопутствующие заболевания, например, та же глаукома, о которой мы говорим постоянно,
1: да.
0: это может потребовать чуть большего нашего наблюдения и лечения для нормализации внутриглазного давления, и, конечно же, мы всегда предпочитаем идти на операцию второго глаза, когда первый глаз уже полностью восстановился.
1: Через
0: Но
1: какое время,
0: как правило, больше 2-3 недель между операциями перерыва не требуется.
1: А через какое время вообще полностью восстанавливается глаз?
0: Ну, скажем так, все ограничения мы снимаем через месяц, но после операции уже на следующий день человек может смотреть, то есть не надо долго ходить с повязкой. Мы заклеиваем действительно глаз для того, чтобы человек доехал до дома. Дома повязка снимается, глаз больше не заклеивается. Человек может спокойно все смотреть, ну, читать в зависимости от того, какой хрусталик мы ему поставили.
1: Да.
0: То есть зрительных ограничений нет. Основные ограничения касаются того, что не стоит посещать бани, сауны, бассейны в первые 2-3 недели, чтобы избежать попадания, возможно, какой-то загрязненной воды. не летать на самолете, опять же, 2-3 недели, и ограничить тяжелые физические нагрузки, длительное нахождение в наклоне.
1: Угу.
0: Все-таки чаще всего...
1: То есть дачные периоды мы пропускаем.
0: Ну, в зависимости от того, кто чем занимается на даче.
1: Да, да, да.
0: Вот,
1: да.
0: Но еще

0: хотелось бы сказать, что мы оперируем и в летнее время года, потому что у нас, как вы уже заметили, деликатная очень хирургия, да. То есть это никаких больших разрезов, это проколы меньше 2
1: миллиметров.
0: Почему-то пугаются,
1: летом все пугаются.
0: Это тянется, опять же, из прошлого, потому что раньше операцию проводили через 10-миллиметровый разрез. Это наложение швов.
1: Ого.
0: Это, конечно же, более высокие риски попадания какой-то инфекции. Через 3 месяца только пациенту эти швы снимали, то есть само все восстановление, оно, конечно же, происходило гораздо хуже. Это вот как гораздо тяжелее. Это как, например, операция на животе, да, через большой разрез, либо через маленький лапароскопический прокол.
1: Да.
0: Здесь у нас такая же тенденция.
1: Угу. А вот такой вопрос. Если, например, человек лет 15 назад менял хрусталик, и сейчас его он не устраивает. Можно ли его поменять? Я знаю, что офтальмологи, офтальмохирурги не особо эту тему любят, правильно? То есть исправлять какие-то моменты. Либо, ну, просто устарел. Когда-то поставили такой, а сейчас хочу такой. Вот здесь. Сложности есть какие-то?
0: Сложности есть. Угу. Я не скажу, что это невозможно.
1: Так.
0: У меня буквально недавно был пациент, которому хрусталик я поменяла, а исходно этот хрусталик был установлен около 3 лет назад.
1: Угу.
0: У нас все получилось очень хорошо, не без нюансов, скажем так,
1: да.
0: Но технически все было достаточно благоприятно. Мы выбрали на замену ту модель хрусталика, которая подходила значительно лучше, и нам удалось добиться практически 100% зрения против 20-30% перед операцией.
1: Ого!
0: Да, но это, конечно же, было четкое взвешивание всех рисков. Мы не будем менять хрусталик просто по прихоти пациента, потому что он устарел. То есть все-таки нам нужны веские причины.
1: Какие
0: это
1: там
0: недостаточная
1: были?
0: Острота зрения.
1: То есть 20-30 это очень мало
0: это,
1: процентов.
0: Это, конечно же, мало,
1: да.
0: Да. Бывает, что у пациента не исправлен астигматизм. Астигматизм – это серьезное погрешное зрение, которое снижает качество зрения. Допустим, 15 лет назад только-только начали появляться специальные хрусталики с возможностью исправления астигматизма, и множество пациентов в 2000-х даже годах шли на операцию и с выходом с сохранным астигматизмом, так как им поставили самый простой хрусталик, который в то время был.
1: Да.
0: Иногда лучше все-таки не трогать хрусталик, если все-таки мы видим какие-то погрешности, и рассматриваем вопрос проведения лазерной коррекции зрения.
1: Угу.
0: Это можно сделать и пациенту более возрастному при необходимости. То есть всегда мы, конечно же, смотрим индивидуально в каждой ситуации. И зачастую, конечно, когда после первичной замены хрусталика прошло 10-15 лет, лучше оставить хрусталик на месте, тот, который стоит, и рассмотреть, возможно, другие способы. То есть это и очки, это и, возможно, лазерная коррекция. Даже бывает, мы рекомендуем персонализированные контактные линзы для исправления погрешностей. В общем, разные подходы.
1: Вот так вот. А вот давайте поговорим про послеоперационный период. Вы, в принципе, все сказали, что нельзя, да? А есть ли какие-то моменты, которые должны насторожить пациента и не ждать планово, а экстренно бежать бегом к врачу, офтальмохирургу? Я понимаю, что сейчас вообще сезон простуд пошел, грипп и всякое такое. Это же как бы гонконгский, который сейчас тоже к нам пришел. Да все что угодно, да, конъюнктивит какой-то внезапно. Я не знаю, что еще.
0: Ну, самый базовый совет, который я даю, это не надо стесняться.
1: Да. А то зачем? Я вроде ничего страшного, переживу, все нормально.
0: Всегда существует послеоперационное наблюдение.
1: Угу.
0: У нас в клинике 3Z это наблюдение осуществляется бесплатно в течение месяца после операции. Мы будем смотреть пациента столько раз, сколько будет требовать его ситуация. Стандартные базовые осмотры – это 3 осмотра как минимум на следующий день после операции, через неделю, через 2-3 недели после операции. И всегда пациентам я проговариваю, если у вас, например, покраснел глаз, появилось какое-то изменение зрения, например, затуманивание зрения, появился зуд, дискомфорт, не дай бог, какие-то вспышки, молнии, обилие каких-то плавающих помутнений, ощущение шторки, пелены и так далее, это повод незамедлительно обратиться в клинику и посетить офтальмолога для планового осмотра.
1: Антонина написала, у мамы 67 лет, обнаружилась катаракта. В начале лета была у врача, операцию назначили на осень, сказали, что терпит. За лето зрение сильно упало, вечером за рулем ездить невозможно, постоянно болит голова. Врач некомпетентен, раз не назначил операцию сразу?
0: Я, конечно, не могу судить о компетентности. Да. Может быть, мама обращалась в государственную больницу. К сожалению, там есть очереди.
1: Угу.
0: Поэтому, если вы хотите все-таки не ждать, наверное, лучше рассмотреть вариант обращения в частную клинику, где все процессы происходят, конечно же, быстрее.
1: Ну, то есть ждать вообще?
0: Можно всегда обратиться за вторым мнением.
1: Да.
0: Да? Это популярно в наше время, ничего угу. в этом нет плохого. Достаточно часто пациенты пользуются этой опцией.
1: Конечно. Вот слушайте, по поводу вторичной катаракты. Ее еще называют рецидив катаракты. Что это такое? Почему это, в принципе, возникает иногда у пациентов? И почему? Ведь я-то понимаю, что это на самом деле не то, о чем мы думаем. Думаешь, да. ну сейчас опять хрусталик менять, что это значит, врач плохо чего-то удалил, тра-та-та-та-та, и понеслось. Что это такое на самом деле? Как часто вообще возникает такая штука?
0: Ну, во-первых, я бы назвала это менее пугающим каким-то названием на самом деле. Вторичная катаракта. Ну, здесь стоит сказать об устройстве хрусталика. Так. Я уже частично говорила, что у нас есть вещество хрусталика, сердцевина, скажем так, и есть оболочка хрусталика. Так вот, когда мы оперируем катаракту, мы удаляем мутное вещество хрусталика, сохраняем оболочку, которая в глазу висит на связках, как гамак, натянутый между двумя деревьями.
1: Очень хорошо вы рассказали, да. да.
0: И непосредственно в эту оболочку мы уже устанавливаем искусственный хрусталик.
1: Угу.
0: Так вот, переднюю у нас у оболочки есть передняя поверхность и задняя поверхность. Переднюю поверхность мы вскрываем в ходе операции, то есть делаем круглое отверстие диаметром где-то 5 мм. Через это отверстие мы работаем непосредственно с веществом. Задняя поверхность сохраняется целостной, нетронутой. Это позволяет нам установить безопасный искусственный хрусталик, чтобы в дальнейшем он занимал свое правильное положение, никуда не смещался и обеспечивал, соответственно, высокое зрение. Так вот, вторичная катаракта – это помутнение задней поверхности, задней оболочки хрусталика, которая развивается действительно у всех людей рано или поздно после операции. Сроки развития у всех разные. У кого-то это 5 лет, у кого-то 7 лет, у кого-то 10 лет, у кого-то 3 года. Бывает, что мы уже в ходе операции видим, что из-за запущенности катаракты оболочка тоже помутнела. В ходе операции мы максимально очищаем ее. Но бывает, что в таких ситуациях в дальнейшем задняя поверхность хрусталика мутнеет быстрее, и уже через полгода человеку может потребоваться решение этой проблемы. При этом нужно понимать, что искусственный хрусталик не вовлекается в этот процесс, он остается в своем первозданном виде, прозрачном, и работа со вторичной катарактой происходит только вот по поводу помутнения капсулы. Здесь уже мы не идем на хирургическую операцию полостную, у нас есть прекрасные лазеры в офтальмологии, множество для разных целей, и один из этих лазеров позволяет нам в задней поверхности оболочки сделать такое же круглое отверстие, которое мы сделали первоначально в передней поверхности для операции. Соответственно, мы лазером делаем, формируем, ну, так называемое окошечко, разрушаем вот эту мутную капсулу, и человек снова смотрит только через прозрачный искусственный хрусталик. Эта манипуляция занимает там 1-2 минуты. Как я уже сказала, это не хирургическое вмешательство.
1: Да.
0: Делается это единожды. То есть третичные, четвертичные катаракты уже не происходят. Поэтому вторичная катаракта тоже не должна человека пугать.
1: Вот так вот. Не такая уж она и вторичная.
0: Да.
1: Мы уже поняли процесс.
0: Да.
1: Спрашивают, а врач рекомендует хрусталик американский либо немецкий? Нет адаптации. К отечественному хрусталику глаз привыкает около полугода. Вопрос. 70-80 тысяч, если не отечественный, какой лучше посоветуете?
0: Скажем так, к счастью нашему,
1: да.
0: и отечественные хрусталики на сегодняшний день у нас начали развиваться.
1: Угу.
0: У нас есть уже заводы, которые производят качественные искусственные хрусталики, поэтому я бы уж так их не списывала со счетов.
1: Ладно,
0: конечно же, подавляющее большинство
1: да.
0: хрусталиков все-таки у нас импортные, особенно если мы говорим про мультифокальные хрусталики.
1: Угу.
0: Но, как я уже сказала, опираться в выборе нужно не на цену. Потому что все равно на сегодняшний день примерно все хрусталики изготавливаются из сходных материалов, со сходными характеристиками. Конечно же, у каждого производителя есть свои фишечки, скажем
1: да.
0: так, свои преимущества, свои нюансы. Иногда важно учитывать не только фирму производителя, но и форму искусственного хрусталика, его размер, потому что они тоже могут отличаться. И это подойдет. Каждый хрусталик мы оцениваем с точки зрения подходящести по анатомии глаза в том числе. Поэтому цена – это, наверное, последнее, на что нужно смотреть.
1: Ну вот тут про адаптацию как раз вопрос был. Может быть, и отечественный спокойно себе станет, и будет все хорошо.
0: Когда мы говорим все-таки про адаптацию,
1: да.
0: мы говорим про более сложную оптику.
1: Ага.
0: То есть если мы говорим про монофокальный хрусталик, ну как таковой адаптации понятия не существует. нет также понятия приживаемости, потому что исходно искусственный хрусталик изготавливается уже из материала, который биосовместимый с организмом человека, он не отторгается. Конечно же, когда только начали производить искусственные хрусталики, и первые модели, которые были опробованы на животных, они вообще изготавливались из пластмассы, но с тех пор путь пройден очень большой, и на сегодняшний день не стоит переживать за качество именно материала. Когда же мы говорим про сложные модели, и мы заставляем все-таки всю оптическую систему функционировать в непривычных условиях, мы говорим о таком феномене, как нейроадаптация. Когда человеку действительно нужно привыкнуть к новой оптике, ему нужно привыкнуть к новому зрению вблизи, возможно, к новым дистанциям. Поэтому про монофокальный хрусталик я бы вот такого понятия не выделяла.
1: Спасибо большое. Лилия спрашивает. Добрый день, спасибо за передачу. Скажите, одноразовые линзы подростку не вредно? Выписали на один глаз, второй вид хорошо.
0: Может быть, подростку как раз-таки неплохо было бы рассмотреть вариант подбора ортокератологических линз.
1: Что это такое?
0: Это линзы, которые надеваются на ночь. Uh-huh. За счет воздействия линзы на роговицу происходит изменение кривизны роговицы. И происходит коррекция тех погрешностей, которые есть. Ну, чаще всего это, конечно же, коррекция близорукости. Днем ребенок эту линзу не носит, он видит хорошо без очков, и зачастую этот вариант является более комфортным, поэтому рассмотреть вот этот вариант. Но если мы говорим именно про однодневные контактные линзы, конечно же, это гораздо лучше, нежели использовать линзу в течение месяца одну и ту же и хранить ее в растворе. Uh-huh. С точки зрения гигиены, однодневная контактная линза, конечно же, выигрывает.
1: Угу. Вот на один глаз интересный момент, да?
0: То конечно, такое бывает, и контактные линзы в такой ситуации могут зачастую сработать лучше, чем очки, потому что бывает, что погрешности на одном глазу слишком большие, и в очках эта коррекция будет непереносима, потому что контактные линзы и очки – это разные оптические средства. Угу. Стекло в очках, оно все-таки находится на удалении от глаза, и это может создавать некоторый дискомфорт при большой разнице между глазами. Контактные линзы располагаются непосредственно на глазной поверхности, и это позволяет компенсировать с комфортом даже большие изменения на одном глазу.
1: И вот ночные, конечно, линзы – это очень интересная тема. У вас клиники 3D делают такое, да?
0: Да, мы занимаемся подбором этих линз.
1: Это индивидуально же, я понимаю, да, каждому человеку?
0: Зачастую, да. Мы изготавливаем эти линзы уже по индивидуальному заказу. Угу. Бывает, что анатомия глаза достаточно нестандартная, поэтому всегда учитываются все мельчайшие особенности.
1: Мне просто интересно, как она работает вообще, эта линза, раз ты ночью в, ним, в этих линзах спишь, да, а днем у тебя прекрасное зрение.
0: Ну, например, если мы говорим про коррекцию близорукости, да, эта линза жесткая, то есть она за счет своего давления на роговицу изменяет ее форму. Но это очень грубое, конечно же, объяснение. Угу. Роговица, например, становится более плоской, за счет этого минус корректируется. И вот этого эффекта хватает как раз-таки на сутки, и каждую ночь человек надевает эту линзу снова.
1: А тут галоэффект, наверное, вот имеет в виду, просто гало написали. Это по поводу мультифокальных линз, наверное,
0: да,
1: бывает такое. Просто тут, я просто поняла этот вопрос, потому что у меня у знакомого такое было. Угу. Как раз когда поставили вот этот хрусталик мультифокальный, угу, вот этот галоэффект, который человека раздражал, да, он не знал, куда деться. Угу. Это же, ну, как бы, само собой, постоянно у тебя перед, в глазу, не перед глазами.
0: Ну, не совсем постоянно, да, потому что галоэффект – это проблема именно в сумеречное время, угу, в ночное время. А, конечно же, как я сказала, здесь мы обсуждаем все индивидуально.
1: Да.
0: Первое, мы будем очень тщательно выяснять, водит ли человек машину, потому что больше всего эффект гало, он беспокоит именно водителей. Если же, например, человек машину не водит, как правило, эффект этот не дает значимого влияния на зрение. Да, человек может замечать эти ореолы вокруг источников света в темноте, даже при прогулке в парке, но все-таки это не создает какого-то угрожающего состояния. Вот как раз-таки в данной ситуации мы говорим про нейроадаптацию,
1: да,
0: потому что все-таки у большинства людей со временем происходит привыкание, мозг уже не так явно воспринимает вот эти имеющиеся погрешности, и, как правило, все-таки через 4-6 месяцев большинство пациентов не замечают этого эффекта. Да, бывают более затяжные, скажем так, адаптивные вот эти периоды. У меня был пациент, который 1.5 года привыкал, но, тем не менее, привык.
1: 1.5 года.
0: Плюс на сегодняшний uh-huh день все-таки мультифокальные хрусталики совершенствуются. То есть производитель всячески работает над нивелированием вот этого галоэффекта, меняют постоянно оптическое устройство линзы. И на сегодняшний день у нас уже многие хрусталики прошли вот этот апгрейд, скажем так.
1: Апгрейд,
0: да,
1: ну,
0: и действительно на сегодняшний день довольно часто и водителям мы можем рекомендовать такой мультифокальный хрусталик. Плюс у нас еще есть запасной путь. Достаточно часто в своей работе я комбинирую разные хрусталики. Например, мы оперируем водителя, который все-таки хочет при этом еще получить максимальное зрение на ближней дистанции. А такое зрение нам даст только трифокальный хрусталик. Поэтому на один глаз мы ставим ему трифокальный хрусталик. Можем несколько дней выждать. Человек оценивает, мешают ему ореолы, не мешают. И в зависимости от этого мы принимаем решение, какой хрусталик мы установим на второй глаз. Если у пациента не возникает значимых проблем с эффектом гало, мы ставим ему такой же трифокальный хрусталик. Если же все-таки этот эффект беспокоит, и мы не хотим усугубить его, то мы можем уйти на вариант оптики чуть более простой. Это уже упомянутые мной линзы с расширенным диапазоном фокуса. Да, человек этим глазом будет видеть чуть похуже вблизи, но минимизированы будут эффекты в темное время суток. И два глаза помогут друг другу получить максимум пользы и минимум каких-то недостатков. Опять же, бывает, что пациента это пугает, он считает, что в разных глазах не могут стоять разные хрусталики. Это все обсуждаемо, варианты всегда есть.
1: Спасибо вам большое, было очень интересно. У нас в гостях врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники 3Z Александра Николаевна Токмакова. Спасибо.
0: Большое спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле не исключили визита Николы Пашиняна в Россию в ближайшее время. При этом точная дата поездки премьер-министра Армении не согласована, отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Россия уважает суверенное право республики, но при этом Еревану нужно определиться со своим участием в Евразийском экономическом союзе или в Евросоюзе, поскольку стандарты этих объединений не согласуются. Очень важно, чтобы одна из стран-членов ЕС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого важного для всех нас интеграционного объединения, указал Песков. Минобороны сообщили об освобождении Светлой долины в Запорожской области. Населенный пункт перешел под контроль российских военных в результате действий подразделений группировки войск «Восток». В сводке ведомства также говорится, что вооруженные силы России поразили места хранения украинских беспилотников большой и средней дальности, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации иностранных наемников в 140 районах. Минобороны добавили, что силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие сутки составили 1290 военнослужащих. В Минфине рассказали о направленности бюджета России в 2027-2029 годах. Ключевым вектором станет выполнение всех социальных обязательств. Кроме того, речь идет об обеспечении потребностей обороны и безопасности страны, а также технологического лидерства, отметили в пресс-службе ведомства. Сегодня Кабмин на заседании рассмотрит проект федерального бюджета на будущий год и плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Михаил Ульянов сообщил о резко участившихся атаках ВСУ на Запорожскую АЭС. Кроме того, украинские военные наносят удары по городу-спутнику атомной электростанции «Энергодар», указал постпред России при международных организациях в Вене. Ульянов подчеркнул, что Запад своим молчанием поощряет атаки Киева на объекты атомной энергетики, пишет РИА Новости. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей 74 копейки. И час в столице малооблачно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. и 8.
4: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
10: В этот четверг гость в студии – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
13: По четвергам после 8 вечера.
12: Дело Принцепа.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
12: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех и даже для министра.
17: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
18: Мы с вами на одной волне.
19: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
20: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
12: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
22: Макс Челноков.
21: Четверг, 24 сентября. И в ближайший час у нас две интересные... Ну, не только эти две интересные темы. Но, например, вот эта тема будет в ближайшие 25 минут.
22: Актуальная очень.
21: Актуальная, да. Дело в том, что сегодня употребление этого слова очень часто я замечаю. И причем не по контексту. Например, смотри, вот я в новости прочитал, что... в связи вот с бензиновым квестом, или дети на площадке устроили квест и так далее и тому подобное.
22: Что мы, такое? На самом деле, в детстве тоже все это устраивали, просто по-другому
21: называли.
22: Мы
21: не называли это квестом, да. Вот, слово к нам пришло уже давно, само понятие уже давно существует, но нам стало интересно все-таки выяснить из первых уст, что же такое квест сегодня. И почему от многих квестов люди отказываются, потому что, как выяснилось недавно буквально, я видел опрос, люди боятся. Якобы это небезопасно. Но сегодня у нас в гостях основатель сети развлекательных центров «Королевский квест», предприниматель Вероника Дубровина. Вероник, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
23: Здравствуйте, Вероник.
21: Вероник, во-первых, расскажите нам, пожалуйста, все-таки, что же такое квест на самом
22: сегодня,
21: деле?
22: Сегодня, да. Ну, квест — это название не наше, не русское, да? И переводится оно дословно, это «поиск», «приключение». Поэтому действительно так можно назвать любое приключение или любой поиск этим названием. Но в реалиях сейчас квесты, на самом деле, mm-hmm. как у нас сейчас принято называть, да, это квесты в реальности, это эскейпы, это экшены.
0: Это разные типы квестов,
22: абсолютно, да?
21: Эскейпы — это что?
0: Когда нужно выход найти, да?
22: Эскейп — это выход из комнаты.
21: А, да. Понятно.
22: Определенные локации, несколько комнат, разные загадки, и необходимо за определенное время выйти из комнаты.
21: А экшен?
22: Экшен.
21: Я понимаю слова, я не понимаю, да, как оно относится.
0: Как это работает с квестами, да.
22: Экшен — это уже с актерами, где вас периодически могут где-то Спыняют. Напугать, да, резкие какие-то движения, действия, звуки.
21: Это страшно. Я вот для себя не могу понять, зачем мне нужен квест.
0: Почему к вам
21: вот,
0: идут?
21: Да, потому что у меня и в жизни достаточно адреналина, меня пугают в жизни, мне хватает актеров в этой студии.
0: Иногда не могу найти выход из сложившейся
21: ситуации.
0: Да, иногда не могу,
21: приходится искать выход. Это все
22: есть
21: в жизни.
22: У вас квест, приключения каждый день,
21: Моя
22: да?
21: жизнь квест, да. да. Зачем людям это нужно?
22: А многим очень нравится, ну, не только потому, что хочется адреналина, да, возможно, хочется каких-то новых заданий, загадок, логика. Это не обязательно страшно. То есть всех почему-то, да,
0: что это страшно,
22: страшно, это подвал, это как-то жутко и небезопасно. Но нет, это сейчас не так, сейчас приняты ГОСТы, и особенно в качестве детских развлечений, детских квестов, безусловно, мы ими пользуемся, обязательно камеры.
21: Расскажите про ГОСТы, это что такое? Это какие-то... Конкретные правила,
0: нельзя
21: да.
0: пугать или да, что да. еще, да.
22: Тут не в этом дело, да, есть определенные правила, mm-hmm. которыми должны пользоваться квеструмы. Это камеры на каждой локации под присмотром, это чтобы рубильник можно было выключить и все двери размагнитились, поскольку mm-hmm. помещение mm-hmm. находится, они обычно на электромагнитных замках. Ну, мало ли, вдруг что.
21: Ну, да.
22: А если вдруг стало страшно, чтобы могли позвать помощь, угу. все это увидели и, соответственно, вывели вовремя. Ну, обязательно инструктаж.
21: Какие-то, да, специалисты присутствуют на площадке?
22: У нас все квесты с актерами, и у нас все квесты безопасны, и вообще бесконтактны для несовершеннолетних.
21: А врач, например, какой-то, не знаю, сотрудник МЧС в случае какого-нибудь непредвиденного?
22: Ну, мы не настолько, конечно, пугаем, и все
21: ну,
22: это
21: понятно.
22: Лояльно, да, и под возраст ориентировано. Но обязательно аптечка первой необходимости, она существует. Все проинструктированы, что делать в случае паники или какой-то атаки невозможной, да?
0: Да-да-да.
22: Вот, но обычно такого не бывает. За нашу 9-летнюю историю у нас ну, не было никаких критических случаев или каких-то больших травм.
0: Как вы
22: Единственное, на лазертаге. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А как вы придумываете темы для квестов? Как вы понимаете, что вот это напугает? Может быть, есть какой-то золотой стандарт квестов,
21: да.
0: да, либо, не знаю, какое-то, не знаю, совещание проводите, обсуждаете, что вот хорошо бы вот это добавить.
22: Ну, во-первых, мы ориентируемся на потребность наших клиентов, наших mm-hmm. гостей. Обязательно спрашиваем, что бы вы хотели еще увидеть. Плюс у нас на двоих с мужем 5 детей и разных возрастов.
21: Ну, тогда понятно.
22: И они нам подсказывают все эти истории. Да. Очень с легкостью мы их принимаем и воплощаем в жизнь. Даже они участвуют в сценариях.
21: Я буквально недавно разговаривал со своей одной знакомой, которая говорит, я обязательно раза два в месяц хожу на квесты, я как-то неправильно выговариваю, мне кажется, где выплескиваю негативную энергию. В этом, как-то она назвала это, комната, там можно бить посуду,
22: да,
21: бить
22: такое.
21: Холодильники,
22: это
21: телевизоры.
22: Это немножко
0: не квесты, да.
22: Но это да.
21: Но
22: да,
21: это какая-то
22: да.
21: такая
22: Но на квестах...
21: нервная комната, да, где она сбрасывает именно негатив.
22: На квестах действительно можно это сделать. Каким путем? Это покричать, и тебе за это ничего не будет, да? Можно орать сколько угодно, и это даже приветствуется. Вот таким образом mm-hmm. адреналин, он выходит.
0: А вот страшно, помимо, извини вас, а помимо эскейпа и помимо, когда вот еще экшена, да,
22: перформансы
0: еще,
22: с актерами. Ну, у нас практически все перформансы. Это могут быть просто волшебный квест с волшебником, да, это может быть приключение, это может быть детектив, агент 007
0: вот,
22: и так
0: это
22: далее.
0: Уже интереснее.
22: То есть это прям интересно, действительно, логически как-то подумать. Ведь на квесты ходят не просто так. еще часто празднуют дни рождения на квесте. Это очень популярно. И в возрасте от 8 и старше лет им уже не интересны детские комнаты. Им интересно что-то такое, где они могут почувствовать себя героями. Угу. Они действительно в реалиях, как бы по итогу, когда они справились, они такие молодцы, и их похвалили, и все круто. И плюс они учат детей, нынче это в нашем веке, когда все сидят в телефонах, общаться между друг другом. Совершенно дети сейчас не умеют это делать. Коммуникация, взаимопомощь, взаимовыручка. Это очень полезное развлечение, хочу сказать. А если оно еще интересное для детей в игровой форме, то очень круто.
0: Обычно там дети без родителей или можно тоже с родителями как-то проходить?
22: Можно и с родителями, но обычно дети отвлекаются на родителей, а так они полностью в сюжете. Они же с актером, всегда с ними есть рядом человек взрослый, который, если что, может помочь.
0: А бывает в квестах несколько линий развития сюжета или всегда какая-то одна линия должна быть?
21: Многослойность такая.
22: Абсолютно. У нас получается, что актеров много, на каждый квест, получается, может играть 10 разных актеров, и они будут играть по-разному, кому как нравится. Сюжетная линия примерно одна и та же, но проходя ее с одним или с другим актером, получается совершенно по-разному.
21: Вероника, а можете немножечко рассказать историю квеста? Вообще, где это зародилось, откуда это пошло? Потому что мы, вот я помню, мне кажется, это можно считать из родины квеста, чуть ли не СССР.
0: Выхина,
21: были, да? Ну, да, потому что были стопроцентные Зарницы.
22: Вообще официально в Америке, конечно, но давайте считать по-другому.
21: У нас, смотрите, была Зарница, где были...
22: У нас тоже, кстати, она есть.
21: Надо было бегать, что-то делать, искать выход, собирать какие-то ключи.
22: Абсолютно.
21: Потом игра была детская наша. Марин, ты тоже в нее играла. «Старики-разбойники» называлась, где кто-то был стариками, кто-то был разбойниками,
22: плохо
21: и надо было друг друга...
22: Да, такая квест-игра.
21: Кто-то должен был кого-то играть. И мы тоже бегали по лесам, каким-то паркам, там, вокруг домов.
0: Ну, какие-то роли принимали,
21: да?
0: Да-да-да.
21: Это вот уже же было
22: это
21: такое.
22: Тогда. Да,
21: а вообще Родина Америка.
22: Верно. А вообще, да, Родина Америка.
21: А давно?
22: И пошло это, сейчас не вспомню, и пошло это с компьютерных игр.
21: Компьютерные
22: квесты, эскейпы, они же были, вот в компьютере играли, я не знаю, не помню, там с 2000-х, по-моему, годов, именно игры, вот где-то ключик найти, открыть шкафчик, приложить этот ключик к дверце, это все из компьютеров было. Вот
0: я вспоминаю такую игру, в детстве играли, она
22: называлась... Шерлок Холмс, там было.
0: Вот. Дизи она называлась,
22: а потом
0: популярная.
22: Начали в реальность это.
0: Да, и нас поправляют, что «Казаки-разбойники» все-таки играют.
21: Да, «Казаки». А я что сказал? А, «Старики-разбойники». «Казаки». «Старики-разбойники» — это фильм, да. «Казаки-разбойники», правильно. А вот мы говорим сейчас в большинстве о детских квестах, а взрослые, они вот тоже ищут выход? Или в чем взрослость?
22: Больше скажу, ничем не отличается от детских.
21: Ой, боже мой, мне
22: показалось. Абсолютно.
21: Вероника сказала, я больше скажу. Еще таким голосом. Такое происходит.
22: Вообще ничем не отличается на самом деле. Взрослые, как дети, увлекаются в эту игру. И абсолютно, даже лучше порой детей в ней участвуют. И полностью, если дети где-то, о, нет, я этому не верю, то взрослые с удовольствием вникают прям в антураж, в атмосферу и играют в эту игру, как дети. Но на самом деле взрослым это очень интересно. Кто-то любит хорроры, страшилки, а кто-то любит действительно приключения.
0: Или мафию, например, да?
22: Мафия это не квест, но это игра, застольная игра, тоже очень интересная, детективная, да, есть еще «Бункер» у нас, тоже нынче очень популярная, интересная.
21: Мне кажется, девочки, такая история, кому не хватает какой-то театральности, когда такие не...
0: Острых ощущений.
21: Острых ощущений, и люди, которые хотели быть актерами, кому должно это нравиться, и не получилось у них. А они врачи, педагоги, ученые и так далее. А актерам такая актерская жилка в них где-то еще осталась. И вот они идут, потому что это все-таки игра. Если ты начинаешь играть в какую-то игру, там, не знаю, детектив, ты же принимаешь какую-то роль на себя, какую-то маску надеваешь, верно?
22: Да, да, детектива, который должен расследовать преступление.
21: Ну,
22: ты
21: понятно.
22: Герой.
21: Короче, такое перевоплощение. А можете рассказать, как проходит вообще вот квест?
0: Сколько по времени он
21: занимает? По времени, да.
22: 60 минут обычно. У нас есть разные градации. Есть квесты, вот, которые в реальности, да, на выход из комнаты. Есть квест-игры, получасовые, часовые активности. Они уже более динамичные. С ведущим и с героем. Ведущий дает задание, а герой либо мешает, либо помогает участникам. И квест-шоу по популярным различным сериалам, например, «Игра в кальмара», «Форт Боярд» и наша коронка «Битва за корону» — это типа тимбилдинга. Вот такое обычно участвуют и взрослые. Это командное сплочение, работа в коллективе, увидеть, как кто взаимодействует с друг другом. Даже для взрослых это тоже достаточно полезно. Угу. Тимбилдинги такие некие.
0: Я представила «Игра в кальмара» с коллегами.
21: А, это правда. А можете портрет человека обрисовать, кто ходит на эти мероприятия? Это
22: очень
21: женщина,
22: веселые.
21: Это мужчины, это какой возраст примерно?
0: Какие профессии?
22: Да, вы знаете, обычно. У нас до 80 лет ходят люди и с бабушками, с семьей приходили, да. Папа, мама, сын, бабушка. И все участвовали в квесте. А если говорить о взрослых, то обычно заказывают, кстати, квесты те, кому за 30, за 40, но приходит весь коллектив. Корпоративом.
0: Угу.
22: Видимо, тоже, да, не хватает какой-то... Ну, обычные посиделки в ресторане уже
0: скучно,
22: надоели.
0: Конечно.
22: А какой-то там день фирмы, например, пришли на квест, интересно, потом посидели, поиграли в мафию, отметили и пошли дальше. Ну, не банально, по крайней мере.
0: А бывает так, что, например, квест не проходит, не справляются, не угадывают.
21: Не открывается дверь, и все, и вы говорите, ну, не открылось, все, и мы поехали домой, а вы сидите тут.
22: У нас
21: мы
22: есть
21: шутим,
22: такой квест, «Остаться в живых» называется. И там, если, конечно, ты его за 60 минут не прошел, то происходит взрыв.
0: Ой, какой
21: Боже
0: кошмар.
21: Кого? Или чего?
22: Ну, эффектно. Вот такое окончание, оно тоже бывает. Тоже веселятся при этом.
0: А как вы выбираете пространство для квестов? Как вы их оформляете? Это же тоже своя специфика,
21: да? У меня почему-то
0: да?
21: ощущение, что это какое-то полуподвальное помещение.
0: Это же как-то нужно
21: еще
0: так сделать.
22: На самом деле это
0: свет.
22: Не так.
0: А как все
21: как?
0: Происходит?
22: А, у нас не все, ну, у нас только один квест в подвале, все остальные они на первом этаже или даже в торговом центре. В торговом центре, между прочим, гораздо сложнее поддержать антураж и сделать его, да, наоборот, более старинным, более так подвальным, например, как секретная лаборатория сумасшедшего ученого, да, там нужно было из хорошего сделать плохое. Вот, а работают бутафоры, инженеры-электронщики, целая команда, сценаристы. Mm-hmm. Актеры,
0: которые разрабатывают под ваш сценарий уже как раз предметы.
22: Эффекты, звуки, интерьера. Музыку, какие-то загадки электронные, где-то что-то приложить, чтобы что-то открылось, зазвучало в этот момент и так далее. И также антураж, то есть бутафория, это должно быть красиво, это должно быть сюжетно.
21: Я недавно тоже прочитал о том, что сейчас стали популярнее квесты не столько с актерами, а как VR-квесты в очках.
0: Когда 3D-реальность.
21: Да, 3D-реальность. И там начинает придумывать какие-то сценарии. У вас есть такие истории?
22: Вы знаете, вначале хотели, да, внедрить VR, но мы отошли от этого, потому что я за то, чтобы было все в реальности. И так очень много сейчас компьютерных игр, телефонных вот этих вот сидений в электронике. Mm-hmm. И я все-таки за реальное общение. За то, чтобы это было в реалии. VR круто сходить, да, ты одел очки, и там у тебя все что угодно уже нарисовано, и не нужно разрабатывать, придумывать, закладывать. Это, конечно, быстрее.
0: Mm-hmm.
22: Но я вот за реальное общение, если честно, между людьми.
21: Сейчас я слушателя прочитаю. Наш слушатель пишет, раньше был квест «Городское ориентирование» назывался.
0: Да, было такое.
21: Маршрут разворачивается на улицах, бегаешь с картой, заданиями, какими-то точками, а можно исследовать город, выполняя как раз эти задачи. У вас такое есть?
22: Да, такое, нет, конкретно у нас нет, но это сейчас тоже очень популярное.
21: Бегать по городу?
22: Абсолютно,
21: что-то.
22: Да, такие квесты тоже имеют место быть на улице, интересно, и разработать это тоже не проблема, тут не нужно какого-то специфического помещения, это гораздо проще, да, сделал сценарий и пошел, воплотил это в жизнь.
0: Ну да.
22: У нас есть выездные направления, но именно квестами по городу мы не занимаемся, просто заказов таких
21: Понятно.
22: Не было.
21: Елена спрашивает, а расскажите, что такое, у меня дочь скоро идет, в эти выходные идет на квест «Морфеус», что это такое? Вероника,
22: ну, вы заулыбалась,
21: пугаетесь,
22: если честно.
21: Страшный?
22: Да, это страшный.
21: Батюшки, там что такое?
22: Это не наша локация, но я просто знаю, что да, это хоррор. Хоррор — это страшилка, да, то есть
21: ужастик
22: идут,
21: такой.
22: Да, идут, их пугают. В основном в хоррорах нет, не предусмотрены какие-то сложные загадки. Тут важна борьба со страхами, темнота, спецэффекты, звуки и актеры.
21: Вот. Насколько я понял, это в темноте происходит действие, надо ориентироваться на свои слух, ощущения, да, тактильность.
0: И кто-то
21: да.
0: может тебя схватить в самый неожиданный да. момент.
21: Но это безопасно все равно для ребенка, для человека.
22: Да. Сейчас, да. Единственное, вот не знаю, там как у них по ГОСТу, но вообще до 18 лет бесконтактно. Бесконтактно это должно проходить, но ну, максимум, может быть, ласково взять за руку и куда-то отвезти, разъединив команду. Это очень страшно.
0: Ну, наверняка вас разъединяют. Хорошая звукоизоляция, да, в ваших квестах?
22: Да.
21: Вероник, вы в этом деле уже почти 10 лет.
22: Да, 9 вы, лет. Да.
21: 9 лет. Вы ориентируетесь, вот на ваш взгляд, потому что у нас все настолько циклично, а настолько все вот волнами, вот взлет этих квестов был, ну, мне кажется, года 3-4 назад, и вот он продолжается. А будет ли какой-то момент, когда люди наедятся этим? Когда, ну, и перейдут во что-то, в другие игры.
0: Когда они, не знаю, не то чтобы наедятся, а им станет скучно, им захочется вот как-то...
21: Чего-то
0: вот,
21: большего,
0: они все квесты
21: да.
0: у вас прошли, да, какие у вас там есть?
21: Потому что мы, когда едим, мы хотим же еще большего,
0: каких-то
21: еще
0: новых
21: другого.
0: Вкусов.
21: Да.
22: У нас каждые полгода открываются новые квест-игры, вот то, что можно воплотить быстро, да, то есть мы... исходя из трендов, делаем новые квест-игры по новым именно компьютерным играм, но в реалиях,
0: да.
22: Да, с новыми героями и так далее. Поэтому у нас больше 20 программ, у нас все ходить не переходить. Но к вопросу, я в 17 году открываю квест первый, думала, что года 3, ну и, наверное, это все затухнет.
0: А почему вы, кстати, решили, да, открыть квесты?
21: Да,
0: почему
21: вы
0: вам
21: где-то
0: такая
21: побывали,
0: идея пришла?
21: Не знаю, в Америке, увидели это, и почему вы...
22: Нет, мы с семьей ходили на квесты очень часто, и в очередной раз едем в машине с двумя старшими детьми, с квеста в пробке, в Люберцы. Они говорят, что у нас где-то поближе тут квестов нету, а тогда не было.
21: Вот
22: я
21: в
22: говорю, а почему
21: не
22: бы
21: было?
22: Нет?
0: Почему
22: я
0: бы
22: как
0: нет?
22: раз
0: да.
22: ухожу в декрет. Почему бы не открыть? И прям в нашем доме договорилась с помещением. И вот совместно мы первый раз, не зная ничего, с нуля открывали всей семьей первый квест-рум.
0: А сколько у вас сейчас таких помещений? Филиалов, да?
22: Да, у нас 5 филиалов.
0: А где они находятся?
22: В основном Юго-Восток, это Вишняки, Рязанка, Новокосино, Некрасовка, Люберцы.
0: Ваш любимый район, мы поняли.
22: Да, ну, чтобы было недалеко от дома, контроль обязателен.
21: Вот наш слушатель еще пишет, 130-й, в середине нулевых был квест «Дозоры». По всей Москве шла игра практически 2 дня. Ну, это, наверное, по ночному и дневному какому-нибудь дозору, да?
22: Да-да-да, по фильмам. Это очень популярно. По фильмам, по сериалам.
21: А фильмы, квесты по фильмам, это как бы повторяется сценарий, и люди играют какие-то роли,
0: или просто антураж передаете еще.
22: И антураж, и сценарий, костюмы, и роли.
21: Это же настолько, это
22: все
21: надо сделать, это же так дорого. Костюмы, декорации, актеры. А сколько вообще вот средний квест стоит, чтобы сделать, и чтобы человек пришел и заплатил?
22: Порядка миллиона и порядка полугода.
21: Миллион для того, чтобы...
22: Для того, чтобы сделать одну локацию, то есть из 3-4 комнат, грубо говоря, с антуражем, с электроникой, бутафорией, костюмами и так далее. Вот.
21: А еще такой момент, я не помню, мы говорили об этом или нет, Марина, а у вас есть профессиональные какие-то сценаристы, кто придумывает? Вы говорили, дети помогают.
22: Вначале, да, мы прям разобрали, каждый взял свой сценарий, свой любимый фильм или игру, Майнкрафт, он, например, у меня младший разрабатывал.
0: Классика.
22: Да, я в свое время любила очень «Назад в будущее», я «Назад в будущее» делала сценарий, много сценариев делала сама, но сейчас, конечно, у нас уже очень много активных, инициативных актеров, которые с удовольствием пишут сценарии и уже очень достаточно профессионально.
0: А не хотят ли, не знаю, ваши сценаристы вернуться куда-нибудь в прошлое? Мне кажется, очень популярны будут квесты, связанные с нашими советскими фильмами детскими. «Гости из будущего», вот что-то такое как-то. Ну, может быть...
21: Ностальгия, она всегда
22: да,
21: в моде.
22: Подумать, нужно
21: да.
22: задумать,
21: мы
22: может быть.
21: Мы сколько с Мариной не ведем каких-то программ, мероприятий, а есть такая тенденция, что люди тяготеют к ностальгии. именно какие-то...
0: Хотят вернуться, да, в те приятные 70-е, 80-е.
21: Например, квест я бы вам предложил...
0: Солярис.
21: Нет, поход в советский магазин. Накорми семью. Вы делаете магазин прилавки.
0: Это для взрослых, да, они поймут.
21: Почему? Пусть понимают. И надо собрать в авоську максимум продуктов, чтобы накормить семью.
0: На неделю.
21: А вы выкладываете тут две палочки колбасы, там пару сырочков.
22: Курочка. Кстати, да, такой можно курочка. Не квест, а квест-игру сделать, да. Потому что такое сейчас они играют, между прочим, в телефонах, возвращаясь к прошлому.
21: Это практически похоже чем-то на яйца и волка. Где, помните, мы ловили,
0: да,
21: электроника, волк ловил яйца, а здесь собери, накорми семью.
0: Да-да-да.
21: Мне кажется, это будет очень даже интересно. Мы
22: сами такое были... воплотить легко.
21: Да, пишет наш слушатель, мы сами были актерами, делали все, что по книгам, своими руками, ну и как «Властелин кольца»,
0: правда.
21: Соревновались, у кого руки,
0: одного места.
21: Растут откуда надо. А сколько стоит для посещения в среднем?
22: Квесты от 5000 рублей.
21: На человека?
22: Нет, 5000 – это акция на двоих с актером. 7000 у нас в будние дни на четверых квест с актером.
21: А, еще раз на четверых?
22: 7000 на четверых. На четверых.
21: Короче, чем больше народу, тем дешевле.
22: Например, выходной 12 тысяч на 10 человек. То есть
21: и это можно в качестве подарка даже. Сертификаты.
22: Великолепный подарок.
0: День рождения.
21: А, кстати, вы хотели принести сертификат, разыграть же мы хотели.
22: Да, обязательно разыграем в электронном формате.
21: Уже тогда завтра, мы уже сегодня не успеваем.
0: Не успеваем, да.
21: В другой программе завтра мы в 12.30 разыграем в программе наш «Выход в город». Ну и самый популярный квест какой? У нас 5 секунд.
22: У нас все квесты популярны, да. Остаться
21: друзья,
22: в живых, наверное.
21: Ищите королевский квест. У нас в гостях была основатель сети развлекательных центров Вероника Дубровина. Вероника, удачи вам, побольше
0: Спасибо,
21: посетителей и побольше идей.
0: Спасибо большое.
21: Марина Александрова. Новости, а дальше продолжим.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Минфине рассказали о направленности бюджета России в 2027-2029 годах. Ключевым вектором станет выполнение всех социальных обязательств. Кроме того, речь идет об обеспечении потребностей обороны и безопасности страны, а также технологического лидерства, отметили в пресс-службе ведомства. Сегодня Кабмин на заседании рассмотрит проект федерального бюджета на будущий год и плановый период 2028-2029, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. В Казахстане создали правительственную комиссию для расследования причин гибели военных. ЧП случилось в Мангиастуз области во время учений на Каспии. В ее состав, в частности, вошли министр обороны, руководство Министерств труда и соцзащиты населения, главный военный прокурор и представители пограничной службы. Минобороны Казахстана ранее сообщили, что в ходе учений военно-морских сил на побережье Каспийского моря погибли 9 военнослужащих. В Польше загорелся наземный шлюз Starlink. По информации местной радиостанции, он обеспечивал интернетом Украину. Инцидент случился на территории базовой станции спутниковой связи недалеко от Варшавы. Местные СМИ пишут, что владелец участка ночью сообщил в экстренную службу о возгорании антенны и повреждении генератора. Пожар удалось оперативно потушить. По одной из версий, причиной случившегося мог стать поджог. Синоптики предупредили о штормовом ветре в Москве. Его порывы местами составляют 19 метров в секунду. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что ветер начнет стихать в столице к 18:00. Накануне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в московском регионе. Предупреждение, распространенное синоптиками, актуально до 6 часов вечера. Метеорологи отмечали, что скорость ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице облачно с прояснениями, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
6: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Говорит Москва». 94,8.
25: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех и даже для министра.
17: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
18: Мы с вами на одной волне.
19: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
20: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
21: Итак, 13:37 в Москве, эфир продолжается на радиостанции «Говорит Москва», в студии все так же Марина Александрова.
0: И тот же Макс Челноков.
21: Четверг, 27 сентября, мы продолжаем, по новостям пробежимся сейчас. Вот 72% москвичек, Марин, готовы содержать мужчину.
0: Но это
21: ты мне уже вначале сказала, да, это вообще не, для тебя никак это, да?
0: Зачем это нужно?
21: Ну, не знаю.
0: Знаешь, содержать мужчину.
21: Но если ты успешная женщина, если у тебя есть возможность... Ну,
0: мужчина же тоже должен быть успешным, нет?
21: Мне кажется, сейчас уже прошли те времена, когда мужчина несет в дом деньги, там, добычу, а женщина уют устраивает.
0: Если должна быть реализация и у мужчины, и у женщины.
21: А может, он хочет реализовываться, не знаю, в именно в семейных отношениях.
0: Что за бред?
21: В быте, чтобы все работало, он дочинил краны, он и там, не знаю...
0: Ну, это не в природе мужчин, Максим.
21: Бывают разные. Знаешь, времена меняются.
0: Понятно.
21: Мы каждый раз считаем
0: но
21: про молодежь, да, где, которые вон до 29 лет не знают, что такое любовь и так далее. Но смотри, 41% ждут, что мужчина сам решит проблемы. 20% готовы оплачивать расходы в серьезных отношениях.
0: 11% временно готовы поддерживать партнера.
21: Ради этого 42% отказываются от поездок. 30% от покупки одежды. Но вот если от чего-то отказываться ради мужчины, вот это, мне кажется, неправильно.
0: Конечно.
21: И 25% от салонов, 21% от развлечений. Ну как, ну это уже какой-то Альфонсо называется, мне кажется, нет?
0: Мухин.
21: Да, Мухин. А, просто дело в том, что если женщина может... заработать на семью.
0: Слушай, ну есть разные жизненные ситуации. Понятно, да, что женщина может сама заработать, и мужчина может заработать. Бывают разные жизненные ситуации, когда мужчина может быть нетрудоспособен, мужчина может быть ищет сейчас

0: быть самостоятельным человеком и не рассчитывать как женщинам на мужчин, так и мужчинам на женщин.
1: А ты знаешь, а как тогда жить, если нельзя рассчитывать
0: себя
1: на какого-то
0: реализовывать
1: человека?
0: И рассчитывать в первую очередь на себя, потому что твой партнер не на всю жизнь.
1: А как же отношения,
0: причем здесь любовь,
1: семья?
0: И отношения? Это все замечательно, когда вы оба реализованы, когда у вас все хорошо, когда у тебя есть любимое дело, у твоего партнера есть любимое дело, когда у вас там дети, вы понимаете, что вам классно, вы реализованы.
1: Друг друга дополняете. Вот
0: друг друга дополняете. Не какая-то там, не знаю, половинка, серединка, четвертинка, а когда вам классно вместе, потому что вы самодостаточные.
1: Угу.
0: Понимаешь?
1: И вы ходите, играете в квест. Да. Я
0: если
1: просто...
0: вам хочется, почему нет?
1: Да, почему нет? Я просто к тому, что я согласен с тобой, твоя точка зрения мне понятна, она близка, потому что я ребенок Советского Союза, я воспитывался в такой семье, где автономно мама с папой реализовываются, деньги, общий бюджет, но у кого-то, у папы своя заначечка, а у мамы свои потребности, на которые папа всегда все давал, и всегда были деньги у них. Но, на мой взгляд, сегодня есть уже поколение тех людей, где женщина становится хозяином дома. Понимаешь, вот именно в плане том, что она решает вопросы, планирует поездки, приносит деньги в дом, говорит, а мы сегодня или в выходные едем покупать автомобиль, а муж, он как бы исполнитель всего того,
0: ну,
1: что...
0: Ну, если их это устраивает.
1: Да, вот. Поэтому здесь два, даже, может быть, три сценария развития событий, а то и четыре. Вот тебя спрашивают, Марина, а помните фильм «Дьявол носит Прада»?
0: Помню.
1: И что там? Вы имеете в виду главную героиню, Мэрил Стрип, которая женщина такая, да, ну, помним, да. Так, а вот Александр пишет, мое любимое дело лежать на диване и пить боржоми.
0: Очень печально.
1: Это, Александр, не вы написали, наш звукорежиссер, да?
0: Печально, вы? Печально.
1: Да, понятно.
0: Я подозреваю, Александр, что вы все-таки не только лежите на диване, вы еще работаете на двух работах.
1: Да.
0: Так не нужно скромничать, писать, а вот другой... что вы лежите только на диване.
1: А вот другой Александр пишет, зачем тогда мы женщине мужчина, если она уже хозяин? Нет, но давайте не забывать, есть еще какие-то потребности физические друг в друге, поэтому... Вот. Елена Мокрова, как написать в эфир? Ну, вот как вы сейчас написали, так и пишите. Все, ничего,
0: смело.
1: Да, смело.
0: Пишите смело,
1: ну,
0: по теме.
1: Ну, и Нильс Майкл говорит, мужчина на диване лежит, а женщина батрачит. Вот это вот нет. Вот это я не понимаю. Если мужчина дома, то он должен заниматься тем, чем, чтобы дом был. Дом — это тот же организм. Чтобы дом был уютным, дом был гнездом. Организм, в котором нужно постоянно что-то делать. Если это дом вообще загородный, так это еще больше усилий. А в каждом месте, где вы живете, должна быть уборка, стирка, не знаю, готовка, дети. Если такие люди есть... Есть такой фильм «Стажер», там играет как раз, который...
0: Роберт Де Ниро?
1: Да, Роберт Де Ниро и Энн Хэтуэй, да. Вот где как раз муж взял на себя роль Энн Хэтуэй, муж Энн Хэтуэй взял на себя роль домохозяина, а она зарабатывает на стартапе большие деньги. Правда, ничем хорошим там не кончается... и так далее. Фильм заканчивается хорошо, но в середине проблема возникает.
0: Но эта позиция, да, ни к чему хорошему,
1: да,
0: не приводит.
1: Не приводит. Ладно, друзья, поговорили, но вот 72% жителей нашего города готовы содержать мужчину. Меня поражает еще то, что это такая большая цифра-то. Скажи, согласись, это вот 72%.
0: Да, это очень
1: типа...
0: грустно.
1: И ты знаешь, еще может быть, Марин, тут возникает такой психологический момент, что женщина становится собственницей. Вот этим содержанием мужчины она типа, она его себе покупает.
0: Это
1: может
0: самообман,
1: такое быть?
0: Конечно, может быть, да, самообман. И якобы таким отношением она думает, что гарантирует себе любовь, долгие отношения и так далее.
1: Ой,
0: это
1: интересная
0: самообман.
1: Тема. Господа, думайте, мы идем дальше.
0: Думайте, хорошо.

0: эфиры, мы читаем ваши сообщения, принимаем звонки, смски и так далее. Но вот эта интересная история нас заинтересовала и решили поговорить на эту тему. Пишет слушательница Ксения. Мой ребенок сентября 25-го посещает детский сад в городе Зеленоград. Второй год дети находятся в руках прекрасных опытных педагогов, которые с трепетом и любовью адаптировали малышей к детскому саду. Дети любят своих воспитателей, с удовольствием идут, проводят целыми днями там, развиваются, учатся, общаются, играют. Очень большой дружный коллектив. В общей массе родители благодарны за это. Но второй год со стороны одного родителя, мамы-одиночки, продолжается настоящая травля воспитателей и их помощников. Все это время от нее поступают необоснованные жалобы во все службы и департаменты, личные оскорбления воспитателей, угрозы о том, что она уволит, то уберет их со своих мест работы, ну и так далее. Были вызовы скорой, приходы полицейских, якобы воспитатели наносили побои ребенку. Никаких травм не получали, а именно сотрясение мозга, как уверяла эта мама. Есть даже видеозаписи, в которых это не подтверждалось. Руководство сада, школы в курсе, что делать с данной проблемой, никто не знает. Родители пишут благодарственные письма, а эта мамаша действует наоборот. Мы понимаем, что если произойдет смена воспитателей, в группе начнется текучка. В таких условиях и под прессингом никто работать не хочет. Мы решили разобраться, вообще существует сегодня такой, знаешь, я бы назвал это такие истеричные родители, истеричные мамы, хотя я помню, у нас, когда я ходил в школу, у меня тоже была такая мамашечка.
1: Если ты истеричная мама, ну ты просто платишь не 5000 за садик в государственный, да, отправляешься в платный садик, например,
0: да?
1: За 40, за 50.
0: Да,
1: истеричность как-то проходит.
0: С нами на связь выходит врач-психотерапевт Екатерина Тур. Екатерин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Екатерин, ну вот такие мамаши есть. Во-первых, у меня вопрос. Она сама понимает о том, что она плохо делает своему ребенку? Вы поняли вопрос?
2: Ответить?
0: Она понимает, что она вредит ему, плохо делает, вредит своим поведением?
2: Чаще всего понимания того, что это причиняет вред ребенку, нет. Потому что сила демонстративного поведения, она ее одолевает. Но давайте мы сначала проведем грань. Вы сказали про истеричных матерей.
0: Угу.
2: И тут надо уточнить, что мы диагнозы не ставим. Но если взрослому человеку требуется какая-то демонстрация, то мы все равно понимаем, что с ним что-то не так.
0: Угу.
2: Зачем-то ему нужно вот это вот внимание, почему-то ему нужны скандалы. И ведь совершенно верно вы заметили, если столько жалоб поступает, то почему нет ни одного действия? То есть другой родитель, который правда волнуется, он что возьмет? Возьмет ребенка и пойдет в другой садик. Это базовое действие здорового родителя, которому нужны не скандалы, а безопасность ребенка, если бы там правда вдруг что-то было. Другой вариант, пожалуйста, давайте не бесплатный садик, давайте платный. Тоже чаще всего вся истеричность, она как рукой снимает.
0: Но, подожди, это должен кто сказать? Директор, воспитатель, другая мама, подойти к этой мамаше и сказать: дорогая, ну-ка вот тебе адресок, это платный сад, иди-ка ты отсюда. Так что ли?
2: Мы с вами знаем, что юридически директор, воспитатели находятся в ловушке, и они ничего не могут сделать. То есть они абсолютно беспомощны в этой ситуации, они не могут заставить ее перейти в другой садик и перевести ребенка. Поэтому это довольно сложная ситуация, распространенная, когда один не очень адекватный родитель начинает травлю или подавать многочисленные жалобы. Ну, в общем, это называется, он требует демонстрации, он показывает свой спектакль, и вот у него должны быть зрители. Ну и, соответственно, первое, что мы делаем, да, у нее нужно отнять зрительный зал. Вот. Желательно провести встречу сначала с родителями закрытым кругом, ситуацию обсудить, потом
0: без
2: с воспитателями, потом с директором.
0: Без нее,
2: конечно,
0: без
2: да.
0: Нее. Так.
2: Вот. Но при этом мы понимаем, что и ребенку, да, ему нужно нормальное внимание, чтобы он ни в коем случае не попадал под травлю. Потому что другие дети, они могут чувствовать настроение взрослых, и настроение взрослых они не должны передаваться детям. То есть такая вот проблема, она решается только на уровне родителей.
0: Угу. А разговоры говорить с такой мамой, как бы имеет значение, нужно, типа объяснить, ну что вы так себе ведете, дорогая, может быть, вы попьете там успокоительное, может быть, вы сходите к психологу.
1: С юридической точки зрения такого делать нельзя.
0: Нельзя.
1: Ну нет, да. Конечно.
0: Нет, родителям, да, не воспитателям, а родителям. Подошел бы к ней мамаша-одиночка, подошел бы к ней крепкий папа чей-то и сказал, что вы третируете нас всех. Силой на силу.
2: Да, то есть, да, на силу в таких ситуациях тоже действовать нельзя, потому что если это демонстрация, то ее действие направлено на то, чтобы выбить вас из колеи. И насколько сильно эта колея будет выбита, мы с вами предсказать не можем. Поэтому тут надо быть очень осторожными и действовать коллективно, спокойно, наблюдая за тем, что происходит. Но при этом не поддаваясь той эмоциональной волне, на которую какой человек выводит. Потому что там есть конкретная задача.
0: Понятно.
2: Хоть она и бессознательная.
0: Екатерина, вы сказали, что эта мама, которая терроризирует целую группу и детский сад, она хочет внимания. А если копнуть глубже, может быть, у нее какая-то неудовлетворенность, может быть, ее в детском саду не замечали или в школе, и вот воспитатели на нее не обращали. Вот она сегодня хочет своему ребенку лучше сделать. Может быть, какая-то другая подоплека в этом всем? Не внимание там именно, не театр, а что-то другое.
2: Вы знаете, мы вот буквально сейчас с моими читателями разбираем эту тему. Тема называется «Истеричные матери». И мне за 10 попали. Дней наших разборов... Алло.
0: Да-да-да, я говорю, как хорошо мы попали.
2: Да. А, да, и мне приходят, ну, слушайте, уже более 2000 комментариев, что они одинаковые. То есть пишут взрослые дети, которые из этого выбрались. Там самые разные формы повреждений детей и окружающих, но они пишут, вот те, кто спасся оттуда, от таких матерей, они пишут единогласно, что это очень похоже, ничего сделать нельзя. И вот это вот желание привлечь внимание, оно как будто бы не просто черта характера. То есть мы не говорим, что это трудный характер, мы говорим, что это недиагностированный психоз. И такая женщина, бывают и такие мужчины, то есть тут нет гендера, тут есть тяжелая травма, которая переросла в нечто большее, что выходит за грани темперамента или характера, или просто поведения. Они не поддаются разговорам, то есть если мамочка выйдет от коллектива, то она будет врагом народа. Если папа выйдет от коллектива поговорить, он тоже будет врагом народа. Вот. А к врачу такие взрослые, они не обращаются, потому что с ними всегда все в порядке. Это они, как обычно, великие жертвы, которые страдают, ну и так далее. Конечно, это все мы говорим через призму того, что мы знаем из сообщения. Да, понятно, что всегда ситуации разные, и мы не имеем права никого истеричками называть. Но если где-то что-то вот так вот происходит, и вы чувствуете, что ваша норма восприятия сейчас как-то пошатывается,
0: да, рушит.
2: Рушится, да, рушит вот именно норму социального взаимодействия, что-то здесь не так. Вы же это чувствуете, когда человек странно себя ведет. Нужно сделать шаг назад и просто понаблюдать.
0: Вот. Я вот
2: при этом мы понимаем, что да, рычагов воздействия мало.
0: Я просто сейчас подумал крамолу одну. Не знаю, можно говорить, Марин?
1: Я не знаю, что ты подумал, Максим. Может, слово крамола меня пугает, если честно.
0: Метод, может быть, объявить какое-нибудь... Я уже и слов забыл.
1: Крамола.
0: Нет, нет, когда не разговаривают и не общаются.
1: Называется бойкот, но с юридической точки зрения, Максим, этого нельзя делать.
0: Сами родители.
1: Ну как?
0: Сами родители с этой мамой.
1: Это неправильно. Это не решит, конечно...
0: А подговорить детей это тоже плохо, чтобы не разговаривали, не дружили с ее ребенком?
1: Максим.
0: Ну, понятно, все, можете...
2: Плохо.
0: Да, Катя, все, это моя крамола, извините. Это я перебираю варианты, вот. Пишет Татьяна, наша слушательница. В каждом классе и группе есть мамаша со странностями, а когда и папаша. Ко мне так подошел один и сказал, что моя дочь обижает его сына. А я решила разобраться. В этом оказалось, что дочь сидит с ним за одной партой и сказала, что ее рисунок лучше, чем у него. Мальчик не выдержал такого прессинга, расплакался и пожаловался родителям. родителям. Ну, здесь ситуация вообще яйца выеденного не стоит, потому что тут это дети между собой сами разберутся.
1: Ну, может быть, и разберутся, но если доносится до родителей искаженная информация, то здесь тоже могут быть конфликты, потому что эмоциональный фон повышен, да, и начнут выяснять, почему так с моим ребенком поступают. Здесь просто они еще повздорили, а бывает, что еще дети, например, кусают или щипают других детей, тоже проявляют какую-то агрессию, да, в садике.
0: Агрессивные дети, как мы реагируем на это? Мы даем скидку на то, что это дети сейчас такие гиперактивные, у многих какие-то непотвержденные.
1: Как реагировать родителям, если воспитатель сообщает, что его ребенок вот таким вот образом себя ведет с другими детьми в группе?
2: Самое первое правило – это всегда оставаться взрослым. У нас сейчас есть довольно частая такая проблема, что родители рожают детей, а сами при этом не вырастают. И на многие детские ситуации они тоже реагируют как дети.
0: Инфантилизм сегодня в моде.
2: Да, агрессировать, кусаться разными способами, да, не только физически, но и ментально, эмоционально. Поэтому тут главное всегда помнить, что вы взрослый, вы не ребенок, и вам нужно во всем разобраться. Потому что каждый случай, он требует всегда индивидуального подхода. Мы вот так не можем говорить, да, что конкретно делать. Но разбираться нужно до конца. Потому что мы всегда боремся за безопасность и защиту детей каждый день в течение всего года. Мы настаиваем на том, что ребенок имеет право на неприкосновенность. Поэтому любую ситуацию нужно доводить до конца, чтобы ребенок оказывался в безопасности. Ну, а это всегда нужно отдельно все рассматривать, потому что бывает такое, что вот в группе агрессивный ребенок. Да, и там уже очень многое зависит от воспитателя или от учителя. Как вот он выстроит коллектив.
0: Вы знаете, я вот сейчас вспомнил одну историю, Марина, я расскажу, можно? У меня, мне стыдно за эту историю, и мне стыдно Лариса за мое поведение, потому что тогда Лариса Ивановна, эта воспитательница в детском саду, из-за меня получила от моей мамы, и не только. Короче, меня мама мыла вечером, и мыла голову, и вдруг нащупала у меня где-то там на затылке шишку. И говорит, что это такое? И вдруг я вспоминаю, что во время обеда мой друг, там, Сережа, он баловался, и Лариса Ивановна его шлепнула поварешкой по голове. Но это было как-то не сильно, это было шутя, можно так сказать. Сережа не пострадал. Да и тогда и не было такого, что дети бежали и жаловались родителям. Ой, меня ударили, там, ой, меня еще что-то сделали и так далее. И я взял маме и сказал, говорю, да меня Лариса Ивановна поварешкой по голове ударила. Мама на утро, недолго думая, пришла и встала, значит, ждать Ларису Ивановну. И тут стоит еще мама. Оказалось, что это мама Сережи. Моя мама спрашивает, а вы что ждете? Она говорит, да моего ребенка поварешкой ударили. Моя такая, и моего. Она говорит, какой ужас, что за сад? Детей избивают поварешкой. Короче, моя мама с этой мамой, ну, взбучку сделали Ларисе Ивановне, на что Лариса Ивановна, конечно, там расплакалась, говорит, вашего, да, ударила, а вот вашего Челнокова не трогала. Мне было тогда не стыдно, мне стыдно со временем стало. А вот такое вот, вот такое отступление, я не знаю, зачем я рассказал, но душу раскрыл, я вылил свою печаль по этому поводу. А, Екатерина, скажите, вот когда такие дети, у которых такие мамы, вы сказали, что вот они вам пишут, они там в их жизни, они повторяют судьбу мамы, они остаются такими же тоже истеричными, требовательными, или все-таки как-то они выносят какой-то урок, потому что многие мамы говорят, я вот так не буду делать, как моя мама, а потом все равно повторяют эти же ошибки.
2: Вы знаете, вот с теми, с кем мы общаемся, ну, это порядка, наверное, где-то сейчас ВКонтакте около 2000-3000 женщин и меньшее количество мужчин, они пишут так. Долгое время они даже не понимали, что что-то не так. Только потом уже, будучи, когда сами стали взрослыми, сами стали родителями, они увидели с ужасом, какой сумасшедший дом у них был в детстве. А это действительно сумасшедший дом, когда ты постоянно пребываешь с непредсказуемым родителем в очень закрытой территории. И затем они проходят разные стадии. То есть вот мы в диалогах даже выводим разные стадии сепарации, потому что, например, от такой матери очень сложно сепарироваться. Она одновременно вас к себе притягивает и при этом отталкивает. Ее задача бессознательная – это сломать у ребенка восприятия мира и себя. Так происходит расщепление или диссоциация эмоциональная и телесная. Чтобы он не доверял ни своему телу, ни своим эмоциям, и постепенно она начинает ломать его память, восприятие памяти. То есть она искажает события, которые были, и говорит, что нет, этого не было. И понятно. Вот когда уже взрослый человек, мы говорим про взрослых людей, это понимает, ему очень тяжело. То есть у него, по сути, детство потеряно, ну, короче, и его в этом детстве ломали.
0: След останется. Екатерина, спасибо большое. Врач-психотерапевт Екатерина Тур была с нами на связи. До следующей встречи. Благодарим вас.
2: Спасибо,
0: друзья,
2: вам, до
0: свидания. Пусть в ваших семьях будет покой и мир. Марина Александрова.
1: Максим Наков.
0: Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва» и отличного вам дня. Пока.
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
1: 14.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об освобождении Светлой долины в Запорожской области. Населенный пункт перешел под контроль российских военных в результате действий подразделений группировки войск «Восток». В сводке ведомства также говорится, что вооруженные силы России поразили места хранения украинских беспилотников большой и средней дальности, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации иностранных наемников в 140 районах. Минобороны добавили, что силы Черноморского флота уничтожили беспилотники. Безэкипажный катер ВСУ. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие сутки составили 1290 военнослужащих. В Кремле не исключили визита Никола Пашиняна в Россию в ближайшее время. При этом точная дата поездки премьер-министра Армении не согласована, отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Россия уважает суверенное право республики, но при этом Еревану нужно определиться со своим участием в Евразийском экономическом союзе или в Евросоюзе, поскольку стандарты этих объединений не согласуются. Очень важно, чтобы одна из стран-членов ЕАЭС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами для этого важного для всех нас интеграционного объединения, указал Песков. Совет ЕС одобрил транш Киеву еще на 3 миллиарда евро. Речь идет о средствах, предоставляемых в рамках программы «Механизм для Украины». Чиновники подчеркнули, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного Евросоюзом кредита республики на 90 миллиардов евро. В документе, принятом на заседании Совета ЕС, говорится, что выплата была одобрена после выполнения Киевом 10 предусмотренных планом показателей. Польша загорелся наземный шлюз Starlink. По информации местных СМИ, он обеспечивал интернетом Украину. Инцидент случился на территории базовой станции спутниковой связи недалеко от Варшавы. СМИ пишут, что владелец участка ночью сообщил в экстренную службу о возгорании антенн и повреждении генератора. Пожар удалось оперативно потушить. По одной из версий, причиной случившегося мог стать поджог. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей 74 копейки. Сейчас столица облачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
7: В этот четверг гость в студии – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15.
6: «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 24 сентября, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через мессенджеры, пишите, присылая нам в студию СМС или дозванивайтесь.
3: «В движении».
9: В городе тем временем трехбальные пробки, 3 балла нам обещают на 15, на 16 часов, в 5 вечера 4-бальные пробки по прогнозам, а вечер таким должен быть, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Главная проблема, сейчас почти нет проблем, но главные проблемы все-таки видны, это Московская кольцевая автодорога на юго-западном направлении между Киевским и Минским шоссе. Мы говорим про внутреннее кольцо еще раз, а внешнее кольцо тоже в юго-западном направлении, но от Киевского шоссе в сторону Варшавского, в свою очередь. Тут тоже протяженные пробки, обращайте на это внимание. В целом, пока пробки в 3 балла в городе.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, США пригласили Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки в Майами в декабре. В Кремле уже сказали, что в курсе, что так или иначе благодарят за приглашение Путина, но ни да, ни нет пока не сказали. Как понять предложение, какова вероятность, что Путин действительно поедет в США? Первая тема. Вторая. Минфин подготовил проект федерального бюджета на ближайшие 3 года с 27 по 29. Что известно об этих предложениях? Как можно охарактеризовать бюджет в нынешнем виде? Ну, предложение по бюджету на ближайшие 3 года. И можно ли его называть сбалансированным? Как это сделано чиновниками в документе? Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Теперь срочное сообщение. Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе испанца Альбеса с поста главного тренера команды со ссылкой на релиз, пишет агентство РИА Новости. Тут же новость о том, что Следственный комитет Тувы возбудил дело после гибели тренера по хоккею Кузьменко из-за нападения медведя. С ленты агентства ТАСС сообщение о том, что Альба уходит с поста главного тренера клуба «Ростов». Ну и вот еще. Напавший и убивший вологодского охотника медведь найден мертвым со ссылкой на власти, пишет агентство ТАСС. Очень много этой осенью сообщений о нападениях медведей.
6: Поток. Успеем сказать главное.
9: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс писать пользователю «Говорит МСК-бот». Не забывайте о том, что звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Если позвонили и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире. Соединенные Штаты Америки — это первая тема для обсуждения. Приглашают Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки в Майами в декабре. Так, во всяком случае, сказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Цитата прямая: «Мы пригласили президента России, надеемся, что он примет приглашение». При этом Рубио говорил об этом после того, как встретился напрямую с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Кремле уже ответили на приглашение Путина, поблагодарили за приглашение на саммит Большой Двадцатки. И, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия благодарна и признательна за приглашение. Мы определимся и проработаем это по дипломатическим каналам, сказал Песков. Павел Дубравский, политтехнолог и руководитель Дубравский консалтинг. Павел Владимирович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Скажите, ну, во-первых, как понять это предложение? Почему США приглашают Путина на этот саммит, именно на этот саммит?
10: Ну, я думаю, что здесь несколько причин. Первое, это, конечно, включение других стран в решение вопроса, который волнует, наверное, сегодня весь мир, ну или как минимум западную часть мира и европейскую часть, а именно российско-украинский конфликт. Это во-первых. Во-вторых, это удобная площадка, где Трамп может ее позиционировать так, что смотрите, мы Россию возвращаем в международное поле, хотя мы с вами знаем, что она как минимум с 2024 года со всеми саммитами БРИКС давно вернулась. И вот, как бы мы не тет-а-тет делаем Трамп-Путин, а мы пытаемся встретиться отдельно. Но при этом параллельно Марко Рубио дает другой сигнал, где говорит о том, что, возможно, стоит организовать встречу Путина и Трампа отдельно.
9: Скажите, с вашей точки зрения, от такой встречи что бы могло произойти? Особенно учитывая, что уже была, допускалась, во всяком случае, с российской стороны, вероятность встречи Путина, Си и, соответственно, Трампа еще в ноябре 26-го года на АТС.
10: Да, но пока самой встречи на троих не планируется. Более того, тут вопрос еще в предмете обсуждения, а что они втроем-то будут обсуждать. Условно, мир делить по сферам влияния, мне кажется, что Трамп сейчас больше внутренними выборами занят. У России своя история, у Китая уж тем более есть своя история. Поэтому тут большой вопрос, для чего встречаться. А вот в формате тет-а-тет Россия-США, я думаю, что да, более того, мы же знаем, что либо прямо сейчас летит, либо уже вылетел вчера Кирилл Дмитриев в Соединенные Штаты Америки. Мне кажется, что это моя гипотеза, здесь подчеркиваю, мое оценочное суждение, что это подготовка технических деталей для того, чтобы понять, а есть ли что-то, что можно предметно сейчас обсуждать. Потому что я напомню, что сколько, по-моему, 2 недели всего прошло со встречи Уиткофа и Кушнера в Москве. На самом деле не так много.
9: Если это нужно, встреча Путина и Трампа напрямую, зачем это может быть нужно?
10: Я думаю, что по нескольким причинам. Первое, Трамп все-таки попробует попросить Россию пойти на уступки. И попросит он это либо через какую-то экономическую сделку, либо через увеличение нашего торгового оборота, потому что он мизерный на самом деле, поэтому санкции, которые прозвали адскими, ну, на нас они не очень скажутся. По вторичным, да, по Китаю, по Индии могут, но против Китая здесь Трамп, мне кажется, не решится. Более того, прямо сейчас Си же в США находится, поэтому они обсуждают этот вопрос. Поэтому я бы предположил, что Трамп попробовал в кавычках купить, задобрить и предложить что-то. И вот вопрос, что? Потому что я напомню, что когда Кушнер и Уитков был, там же кто был еще вместе с ними в самолете? Джин Ланг. А это кто такой? Это человек, который называют король санкций. И я думаю, что одна из вещей, которая снова сейчас на кону обсуждается, частичное, как минимум, снятие санкций, более того, закон об адских санкциях, который был недавно принят, он на самом деле позволяет Трампу исполнительной власти снимать законодательные санкции, принятые Конгрессом, чего до этого президент сделать не мог.
9: Рубио, когда говорил о том, что Путина зовут на Большую Двадцатку в Майами в декабре, говорил, что это участие в этом мероприятии для Путина станет возможностью пообщаться не только с Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Путину это нужно? Если да, то зачем?
10: Ну, мне кажется, что если посмотреть на график встреч Владимира Путина и вообще нашего МИДа, то какой-то изоляции мы вообще не видим. Мы видим взаимодействие с огромным количеством стран, поэтому это скорее восприятие США, то, как США видит Россию. А Россия совершенно иначе себя видит и тем более чувствует. Поэтому здесь я думаю, что это такая попытка публичной дипломатии зайти с позиции «вот вам, может быть, это выгодно, а мы-то и так свои интересы реализовываем». Поэтому я думаю, что это не более чем риторика.
9: Но, с другой стороны, список тех, с кем ведет переговоры, встречается реально Владимир Путин, и список тех, кто входит в Большую Двадцатку, это два разных списка. Или эти возможности сейчас не нужны?
10: это, вы действительно правы, что это два разных списка, но здесь вопрос, а что условно там обсуждать, не знаю, с Канадой, что обсуждать с Японией в данный момент. То есть здесь надо же тоже предметно встречаться, и российская сторона с начала российско-украинского конфликта постоянно говорит, мы готовы встречаться, обсуждать, только давайте предметно обсуждать. Дорожную карту нарисуем с вами, поймем технические, там, по территории поймем, поймем по тому, как безопасность обеспечить и прочее, прочее, прочее. А встречаться и обсуждать, что вот происходит такая ситуация, надо решать, ну, уже много раз встречались. Поэтому я и думаю, что это, повторюсь, мое предположение, что возможно, что сейчас делегация Кирилла Дмитриева, она вот как раз проверяет технически, что готова обсуждать, поменялось ли что-то, есть ли какая-то информация от американской, украинских сторон в этом сложном и затяжном процессе.
9: Насколько, с вашей точки зрения, можно говорить о том, что вот это приглашение Путина в Майами, это результат, что называется, сиюминутный результат встречи Рубио с Лавровым там на полях Генеральной Ассамблеи ООН, а не заранее проработанная история?
10: Сложно предполагать, на самом деле. Я помню, что раньше было другое событие. Изначально российская сторона сказала, что пока в планах нет посетить это мероприятие, и после этого через два дня буквально Рубио заявляет о том, что мы приглашаем. Поэтому возможно, что это такой политес и правила публичной дипломатии о том, чтобы правильно и красиво все разыграть.
9: Насколько все-таки вот эта встреча, которая в Майами пройдет 14 и 15 декабря, это будет встреча, к примеру, для решения российско-украинского конфликта, ну или поиска путей решения, или это все-таки встреча более широких вопросов, и этот вопрос может потонуть в других?
10: Нет, я думаю, что все-таки российско-украинский вопрос – это вопрос номер один, как минимум для американской стороны. И мы помним, что они настаивали на этом, и недавнее высказывание Трампа и обращение лично к Владимиру Путину, оно строилось именно на этом. А давай завершим эту историю, он сказал буквально, я так немножко по-своему перевел. Поэтому сейчас мне кажется, что там будет спектр вопросов, но основной, конечно, этот. Но этот вопрос будет взаимосвязан с другими. Повторюсь, если Дональд Трамп сможет как минимум высказаться по теме санкций, частичного снятия или полного снятия, у него теперь есть две возможности снять и конгрессиальные, то есть законодательные, так и исполнительные власти, которые подписываются в марте и в апреле каждый год и пролонгируются практически автоматически с его подписью. То есть у него больше рычагов появилось для своей внутренней политики, которые могут понравиться делегатам от российской стороны.
9: А между сегодняшним днем и днем проведения этого саммита или днями проведения этого саммита будет одно важное событие, которое запланировано на 3 ноября 2026 года. Как от выборов в Палату представителей США зависит дальнейшее поведение в этом направлении американской администрации, на ваш взгляд?
10: Очень сильно. Если будут расследования и попытки импичмента, они, скорее всего, будут, если большинство будет у демократов, оно, скорее всего, будет, то Дональд Трамп опять переключит свое внимание с внешнего вектора, как уже было в свое время, там, Иран отнял все внимание от российско-украинского конфликта. Только здесь будет внутренняя политика, он будет заниматься обороной и защитой. Во-вторых, понятное дело, что год будет тот же бюджет, который есть, но он не сможет закладывать новый бюджет, в том числе по вопросам тех же самых санкций. Третье, я думаю, что его будут отвлекать от внешней политики как раз-таки все эти расследования, импичмент и, возможно, Пита Хэкста, главы именно Минобороны, ну или Министерства войны, или военного министерства, и, собственно, самого Трампа. Поэтому я думаю, что очень сильно отвлечет его от этого.
9: Наши слушатели пишут через СМС-портал, через мессенджеры, 534-му ответьте, который пишет, что с его точки зрения американцам невыгодно прекращать российско-украинский конфликт.
10: Ну, тут вопрос, что есть выгода, почему невыгодно. То есть, потому что якобы США мечтают об ослаблении России, так она даже по стратегии национальной безопасности и обороны не рассматривается как конкурент. Она рассматривается как региональный конкурент, возможно, за влиянием. Только США поменяли свою доктрину и больше не хотят никуда лезть. Более того, если мы посмотрим на пару шагов вперед, следующие выборы, 28-й год, обе стороны, что демократы, что республиканцы, будут изоляционистами, то есть людьми, которые будут считать, что США должны больше не лезть вообще в дела чужих стран. И это закреплено уже как минимум на уровне официальных документов. И мы видим, что да, несмотря на Венесуэлу, Панаму и прочее, они все равно занимаются в основном Латинской Америкой сейчас. И вот Иран — это единственное исключение, где, как мне кажется, Трампа завели ловушку.
9: Павел Владимирович, скажите, с вашей точки зрения, ну, на данный момент, во всяком случае, насколько высока вероятность того, что Путин в Штаты поедет в декабре?
10: Никто не знает, я этого не знаю, инсайдов у меня нет.
9: Спасибо. Да, Павел Дубравский, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг, был с нами на прямой связи. Вы можете присоединяться к нашим разговорам в прямом эфире, если позвоните 7373948, код города 495. Вы, у нас нет предварительной модерации, поэтому если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире. Слушаем, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Олег.
9: Да, прошу.
11: Знаете, да, Ну, все-таки перед декабрем будет ноябрьский саммит АТЭС, где, естественно, Путин и Трамп смогут встретиться и поговорить. Поэтому, скорее, все-таки из-за вопросов безопасности, наверное, все-таки нет по поводу декабря и Майами, да, двадцатки. Ну, возможно, здесь что-то сложно точно определить. Вот, а в принципе, поэтому... Что касается каких-то вот, ну, переговоров и Си Цзиньпин, и Путин, и Трамп, это все ноябрь саммит.
9: То есть вы полагаете, что вот там эта встреча более гарантирована, что называется?
11: Да, конечно, конечно. Но есть еще вероятность, что в декабре, если, так сказать, будет более-менее напряженная обстановка...
9: Да. Тогда другая логика. Да. Если они точно встретятся в ноябре, то, может быть, встретятся и в декабре, если, что называется, хорошо пойдет.
11: Да, может быть, да, возможно. Но мне кажется, больше вероятности, что Лавров полетит в Майами на G20.
9: Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте, Юрий.
9: Да,
12: вы
9: прошу.
12: Понимаете, вот всех сказал о решении каких-то украинских проблем. На самом деле данные проблемы, которые уже не первое десятилетие продолжаются, если считать 2014 год, не решаются ни на газ, ни на искрометных встречах, на которых Трамп ярится, занимаясь своим так, самолюбованием на почве мании величия и звездной болезни. Понимаете, если Трамп внушаем, управляем и попадает под все эти подоплеки, наускивания, какие-то ловушки, какой резон и в том числе какие продуктивные встречи может быть с таким президентом?
9: Так в ноябре, хорошо, тогда вы же слышали предыдущий звонок, больше вероятно встреча в ноябре, нет?
12: Да никакой встречи не будет,
9: тем не более... Там, не там, не там. Я понял. Планету. Спасибо. 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. США пригласили Путина на саммит Большой Двадцатки в Майами в декабре. В Кремле поблагодарили и сказали, будут рассматривать это приглашение.
3: Внимание! Говорит Москва.
13: 94.8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
9: Продолжаем. Следующая тема – это проект федерального бюджета на 2027, 2028 и 2029 годы, который подготовлен Министерством финансов и внесен на рассмотрение правительства. Это целый пакет бюджетных законопроектов, включая, собственно, проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период до 2029. «Коммерсант» пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу Минфина. Уже появляются какие-то новые детали того, что в этих документах предусмотрено. С самого начала начали говорить о том, что ежегодный дефицит федерального бюджета в размере 2% ВВП предусматривается планом. Потом говорят о том, что будут выполняться социальные обязательства государства, что будут решены проблемы обороны страны, социальной поддержки участников боевых действий на Украине, а также обеспечение, цитата, технологического лидерства России. Еще, и это четко указано в документах, проект бюджета сформирован, как считают чиновники, сбалансированным. Константин Ордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов в университете имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
9: Итак, как вы можете оценить предложение Министерства финансов, ну, настолько, насколько доступен сейчас этот документ?
14: Ну да, я бы даже его назвал не столько сбалансированным, сколько консервативным, потому что мы видим, действительно уже заложен реальный дефицит бюджета, а дефицит бюджета – это прежде всего мера со стороны правительства поддержки экономического развития. То есть в этом отношении, с одной стороны, мы видим, насколько пугается центральный банк такого дефицита, но мы не видим пока альтернативы с точки зрения иностранных инвестиций и внутренних инвестиций. Так что сегодня государство берет на себя всю ответственность сохранять такую экономическую активность, мотивацию для дальнейшего развития, импортозамещения. И, естественно, речь идет об обороноспособности, но и мы, главное, тоже должны подчеркнуть, что социальная ответственность государства, она непоколебима. Дважды будут проиндексированы пенсии, в частности, да, более чем на 6% в феврале, и потом еще будут проиндексированы на 3%, если мне память не изменяет. То есть в этом отношении даже выше, чем официальная инфляция. Ну и, естественно, меры поддержки семей многодетных тоже заложены в бюджет. И это, на самом деле, должно вселять в нас такую уверенность в том, что экономика России достаточно устойчива. Ну и, естественно, задумываясь о будущем, как вы и сказали, про технологическое лидерство, больше 2 триллионов на 3 года под национальные проекты, программы выделяется тоже. Мы понимаем, что сегодня задача конкурентоспособности и таких конкурентных преимуществ создания для бизнеса, цифровизация, все это не дешево обходится, но, с другой стороны, даст Бог, старицей нам и окупится.
9: Но дальше ведь возникают вопросы, и вы наверняка уже слышали сегодня обсуждение того, насколько увеличивается налоговая нагрузка на граждан. Ну, вот, к примеру, можно вспомнить эти 22% НДС за купленные в интернете иностранные товары, можно вспомнить про 100 рублей на одну посылку личного пользования, заказанную из-за границы, если стоимость посылки меньше 200 евро, этих нагрузок не было. Можно вспомнить изменение, возможное изменение налога на высокие доходы при оплате дохода, налога на доходы физических лиц. Как вот это можно оценить?
14: Ну, мы давно обсуждали, мне кажется, даже больше 10 лет необходимость, целесообразность для такой социальной справедливости введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Мы его ввели. Теперь вот постепенно все инструменты и так называемые пассивные доходы тоже приводятся к тому, чтобы и было достаточно просто рассчитать эту величину налога, и она была бы такая социально справедливой. Так что здесь очередной такой шаг будет сделан с точки зрения налога на дивиденды, на доходы от паевых инвестиционных фондов, спекуляций на фондовом рынке. То есть здесь, естественно, налог надо будет заплатить, это будут дополнительными доходами государства. Ну и мы понимаем, что чудес-то на самом деле не бывает. Для того, чтобы социальные программы могли расширяться, для того, чтобы индексация пенсий, заработных плат бюджетникам происходила, доходы должны откуда-то поступать. Так что, к сожалению, мы пока с вами не слышим о планах там высокого экономического роста. Нам бы, конечно, хотелось 3-5-7% роста ВВП. На следующий год мы там 0,5-1%. Но это понятно. В условиях такой трансформации экономической, связанной с санкциями, и с переходом на новые рынки, перестройки экономики, наверное, с этим надо на какое-то время смириться. Вот. Но эти доходы мы с вами как раз хотя бы в рамках такой социального распределения у граждан с высокими доходами можем изъять немного для того, чтобы поделиться с теми, кому не хватает, по сути, даже на текущее потребление. Так что здесь, мне кажется, такая, мы видим и в Европе, в частности, в развитых странах, такая социальная ответственность граждан требуется для того, чтобы сделать общество более справедливым.
9: Ну вот, возвращаясь к налогу на иностранные товары, купленные в интернете, что объясняется необходимостью формировать конкурентную среду и обелять экономику. Это ведь продолжение работы, налоговой работы с малым и средним бизнесом в Российской Федерации, как кажется, во всяком случае, но ведь в последнее время говорили о том, что, может быть, в этом смысле уже перегнули палку. Это продолжение работы будет еще сложнее?
14: Нет, мне кажется, как раз маркетплейсы – это достаточно прозрачная структура. Они всего лишь посредники, действительно, и малый и средний бизнес от их появления вот в процессе цифровизации, используя эти платформы, получил доступ к достаточно широкому рынку сбыта, чего раньше у них не было. Так что в этом отношении, мне кажется, все равно понимают всю перспективность маркетплейсов, этих цифровых услуг. И данный налог, наверное, создает более равные условия для производителей и продавцов на территории Российской Федерации в рамках конкурентной борьбы. То есть здесь на самом деле очень многие из наших предпринимателей, особенно малый и средний бизнес, жаловались на то, что они вне конкуренции с вот иностранными, зарубежными производителями, которые предоставляют доступ через платформы к своим товарам и тем самым, по сути, не уплачивают те налоги, которые необходимо уплатить нашему предпринимателю. Это всего лишь, мне кажется, в рамках создания равных условий, и тем самым наши производители, предприниматели будут более конкурентны.
9: Смотрите, вот представим себе ситуацию, может быть, вы поможете получить ответ на вопрос. Я покупаю что-то на маркетплейсе из Китая за 75 рублей. в 26-м году. Что это значит в 27-м году? Как это будет? Плюс 22% НДС или еще плюс 100 рублей, как таможенный сбор за одну посылку личного пользования?
14: Да, как называется, и то, и другое.
9: И то, и другое. Да. Так это тогда больше 200 рублей.
14: Ну, 200 рублей, 75 рублей, по-моему, в наше время это уже никого не может напугать. Конечно, если вы активный потребитель был, то, может быть, вы это ощутите на собственном кармане, но здесь речь идет о таких небольших суммах, что, наверное, мы с вами, если действительно нуждаемся, а это не какая-то спонтанная покупка, мы потратим эти средства, но это тоже является частью доходов бюджета, да, то есть мы же это не кому-то отдаем за границу, то есть поймите, это тоже является
9: это
14: той формой консолидации бюджета, о которой мы сегодня говорим.
9: Просто с вашей точки зрения может так случиться, что на одну покупку в будущем году сразу два дополнительных налога возникнет.
14: Да, и надо к этому с пониманием отнестись, да, с полной социальной ответственностью, понимая, что вам это надо, это не так уж все равно дорого, но это удобно, комфортно. Если не комфортно, к сожалению, мы видим, что в регионах на сегодняшний день закрываются магазины, привычные точки продаж, и для них альтернативы нет. Вот здесь, конечно, есть риск перегнуть палку. Пока что мы не ожидаем каких-то существенного повышения расходов.
9: Спасибо. Константин Ордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов имени университета имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Мы неоднократно будем обсуждать эту тему. Минфин, напомню, подготовил проект федерального бюджета на 27-29 годы. Виталий вспоминает, когда выборов, как он пишет, профильный министр обещал налоги не повышать. Выборы, говорит, прошли, 4 дня прошло, и вот уже про авиастроение, про налоги, про увеличение сборов. Так пишет Виталий. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: 14:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил со Совбезом меры по обеспечению общественной безопасности. Президент принял участие в оперативном совещании по видеоконференц-связи. С докладом, в частности, выступил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе Кремля. При этом подробности там не привели. В совещании также участвовали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В прошлый раз Владимир Путин проводил совещание со постоянными членами Совета Безопасности 4 сентября. Тогда темой обсуждения стала профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Минцифры оценили риски для разработчиков приложений и ход новой верификации Google. Механизм может повлиять на возможность установки российских приложений на устройства с операционной системой Android. Глава ведомства Максуд Шадаев отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. В настоящее время оцениваем эти риски и формируем совместно с отраслью предложения по их минимизации, сказал Шадаев. В августе Google ввела в Android новые правила по установке приложений от непроверенных разработчиков. Теперь установка файлов требует изменения настроек, перезагрузки смартфона и обязательной 24-часовой паузы. Компания назвала изменение первой версии расширенного процесса. В Москве эвакуировали несколько вузов. Занятия, в частности, отменили в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. Студентов и сотрудников вывели из здания. Причины выясняются. На месте работают полицейские и аварийные службы, заявили ТАСС представители учебного заведения. Кроме того, по данным РБК, эвакуация прошла в 5 кампусах Московского государственного университета спорта и туризма, в ГИТИСе, Сеченовском университете, колледже ХРЭУ имени Плеханова в Хамбурге, Мовниках и в Московском психолого-педагогическом университете. Синоптики предупредили о штормовом ветре в Москве. Его порывы местами составляют 19 метров в секунду. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что ветер начнет утихать в столице к 18:00. Накануне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в московском регионе. Предупреждение, распространенное синоптиками, актуально до 6 вечера четверга. Метеорологи отмечали, что скорость ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
15: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
15: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
15: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара». Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
16: «Право знать». «Говорит Москва».
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
9: Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 сентября, сейчас 14:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем вместе с вами в прямом эфире. Вы пишете, присылая нам смс-сообщение, присылайте сообщение в мессенджерах пользователю «Говорит МСК-бот», либо в Телеграме, либо в Максе, либо дозваниваетесь. У нас нет предварительного отбора, поэтому вы набираете номер 7373948, и если вам ответили, значит, выходите в прямой эфир.
16: В движении.
9: В городе пока трехбальные пробки. 3 балла нам обещают вплоть до 5 вечера. В 5 вечера 4-бальные. В 6 вечера 5-бальные. В 7 вечера 6-бальные пробки. Так выглядит прогноз. В центре города сейчас довольно сложное движение по Кремлевской набережной. Причем проблемы начинаются еще от Котельнической высотки. Есть проблемы на Садовом кольце. Внешнее Садовое кольцо в районе Парка культуры. Хотя нет, получается так. Внутреннее Садовое кольцо от Парка культуры тормозит, а внешнее от метро Смоленское тормозит, а проблема там, видимо, в этом светофоре, соответственно, где это, на Зубовской площади или где. Ну, в общем, в том районе есть проблемы и в ту, и в другую сторону, соответственно, при движении. Сохраняются довольно существенные проблемы в районе Лужников на 3-м транспортном кольце и Московская кольцевая автодорога. Давайте посмотрим, что там остались эти пробки. Да, на юго-западном направлении довольно довольно существенные, я бы сказал, многокилометровые пробки. Внутреннее кольцо от Киевского шоссе в сторону Минского, а внешнее кольцо от Киевского шоссе в сторону Варшавского.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
9: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Верховный суд предлагает реформу суда присяжных в России. Собираются формировать коллегии из одного профессионального судьи и четырех присяжных. Сейчас коллегия состоит из 6 или 8 основных заседателей в зависимости от уровня суда. Таким образом, собираются упрощать судебное следствие и сокращать срок рассмотрения дел. Что реально надо менять в судопроизводстве в Российской Федерации и насколько помогут предлагаемые изменения? Первая тема. Вторая. Герман Греф заявил об отставании российских нейросетей от китайских моделей искусственного интеллекта. Параллельно в эти минуты приходят сообщения о заявлении Дональда Трампа, который в эти дни встречается с лидером Китайской Народной Республики, и Трамп утверждает, что они отдельным вопросом вместе с Си Цзиньпином сегодня или завтра будут обсуждать вот этот самый вопрос регулирования искусственного интеллекта. Отстаем ли мы от мирового искусственного интеллекта, и если да, то чем это чревато? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения. Россияне, пишет агентство РИА Новости, начали получать уведомления для уплаты налога на доходы по вкладам за 2025 год. Агентство ТАСС в эти минуты пишет о том, что в рамках операции МАК-2026 в Подмосковье уничтожили около 300 килограммов конопли. Об этом ТАСС пишет, ссылаясь на

0: Лимузин, об этом нам сообщает 674-й, и даже фотографии соответствующей, я бы сказал, как это сказать, возмутительной для нас здесь в Москве с нашей погодой и отсутствием морских вот этих вот водных поверхностей. В общем, не надо такие фотографии присылать, это в некотором смысле обижает. Значит, налог зарплаты платим, налог на покупку платим теперь, Александр 441, давайте всю зарплату отдадим. Ну, а как бы налоговая система, она вообще-то так и устроена. Налоги там, налоги сям и так далее, это другая история. Но кто сказал, что вы не должны платить налог с доходов, кто сказал, что налог на расходы, это тоже проблема. Почему нет? Какая связь между налогами и выборами? 4 вопросительных знака у Алексея 615-го. Если бы налог был поднят накануне выборов, результат был бы совершенно иным, а я в этом очень сомневаюсь, пишет Алексей. Я, кстати сказать, тоже, вот как мне кажется, очень сомневаюсь в подобном. А тут 674-й продолжает нам присылать вот эти... оскорбительные, я бы даже сказал, в некотором смысле для нас фотографии. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: День добрый. Вот уважаемый эксперт в эфире сказал, что маркетплейсы это прям хорошо. Можно два слова? У моего знакомого...
0: Давайте, это долгая история, а мы уже к следующей теме переходим. Верховный суд присяжных, соответственно, Верховный суд предлагает реформу суда присяжных в России. Об этом сегодня пишут информационные агентства, ссылаясь на круглый стол в Университете правосудия имени Лебедева. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ. Леонид Витальевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот как вы понимаете, в чем необходимость этого предложения и в чем его суть?
2: Дело в том, что тот суд присяжных, такая англо-американская модель, которая была у нас введена в 1993 году, конечно, себя не оправдала. То есть, даже скажу, сильнее. В общем, это все закончилось провалом. Очень мало дел, очень сложная система и много других негативных факторов. В 2018 году попытались даже расширить суд присяжных, немножко сократили коллегии, ввели его в районных судах, но, в общем, то, что обещали, то, что хотели реформаторы, не получилось, это тоже совершенно очевидно, вот почти 10 лет спустя. Что-то надо с этим делать, и то, что предлагает Верховный суд, это такое движение в континентальном направлении, в направлении континентальной системы права, потому что везде, в континентальной Европе, где вводили суд присяжных в 19 веке, уже в 20 веке, в течение 20 века, потихонечку шли к смешанной модели, сохраняя наименование суд присяжных, но вводили более такие аккуратные элементы, меньшая коллегия, профессионалы и непрофессионалы принимают решения совместно и так далее. То есть так-то оптимизировали. Ну, видимо, наша попытка, имея континентальную систему, двигаться в англо-американском направлении – не удалось, и вот сейчас мы вошли в некое, входим, точнее, в некое более естественное для наших правовых традиций русло.
0: Скажите, но когда вводили суд присяжных, в некотором смысле говорили о том, что это дает суду дополнительную независимость при вынесении решений. Нынешняя предложенная реформа эту независимость снизит?
2: Дело в том, что независимость от чего? Вот проблема суда присяжных, один из таких его абсолютно очевидных признаков и неизбежных признаков, что когда, соответственно, коллегия присяжных, то есть непрофессионалов, вне каких-либо контактов с профессиональными судьями удаляется принимать решение, она, в общем, начинает игнорировать право как таковое. Это называется в теории феномен нуллификации уголовного закона. Вот мне все равно становится там запрещено, это не запрещено, совершил или не совершил. Вот мне он понравился, или мне он не понравился, этот обвиняемый, или я вообще не люблю власть, или мне не нравятся правоохранительные органы. И отсюда появляется огромное количество судебных решений, которые право, по сути, игнорируют. Их приходится уже в апелляции, в кассации отменять, и отсюда колоссальное количество оправдательных приговоров и их отмены тоже. Поэтому суд, конечно, должен быть независим, любой суд, и профессиональный, и непрофессиональный, но он не должен быть независим от уголовного закона. И в этом смысле данная такая сторона суда присяжных, она тоже, конечно, проявила себя негативно. Нам непонятно, почему вдруг, очевидно, виновного из какой такой независимости оправдывают, хотя все доказательства, в общем, его преступления существует, приходится там задействовать какие-то

0: другие инстанции. И, наверное, такая вот корректировка этого суда, она на пользу, скажем так, вот подчиненности праву именно, она, конечно, на пользу пойдет. Поэтому я думаю, что это тоже один из факторов немаловажных в данной реформе.
1: Скажите, вот вы упомянули огромное количество оправдательных приговоров. Это вы про нашу судебную систему? Обычно как раз про нее принято говорить как систему, в которой очень мало оправдательных приговоров.
0: У нас мало оправдательных приговоров в профессиональном суде. Но в суде присяжных там совершенно другие цифры. Но ведь в отличие от американской системы, наша система в значительной мере базируется на предварительном расследовании, как и во Франции, как и в Германии и так далее. Вот американцев его почти нет. Поэтому дело вбрасывается в суд, а там уже, как говорится, обвинят, оправдают. Если это присяжные, вот в классическом варианте. У нас идет долгое предварительное следствие, дознание, там, прокурорский надзор. И поэтому, в общем, конечно, в такой системе не может быть много оправдательных приговоров, потому что большинство дел, если нет преступления, они должны прекращаться на стадии предварительного следствия. И именно вот то, что суд присяжных много оправдывает, это чаще всего свидетельство не того, что он вдруг такой контролер лучше прокурора за предварительным следствием, более профессиональный, а что он просто нульфицирует уголовный закон. В этом смысле, да, в суде присяжных много оправдательных приговоров, достаточно, доходит до 30% и так далее, и так далее. Это не совсем нормально, опять-таки, для профессионалов не совсем нормально, в той модели права, в которой мы существуем, где все-таки центр – это всестороннее, полное, объективное, предварительное расследование дела, которое длится долго и которое, конечно, суд не может игнорировать. В других моделях другие как бы акценты расставлены в ходе уголовного процесса, поэтому и другие механизмы. Механизм не может так просто браться из одной системы и переноситься в другую. Это сложный механизм, у него есть много всяких элементов.
1: Скажите, насколько правы те, кто полагает, что, возможно, одной из причин или главной причиной предлагаемой реформы стало то, что люди не хотят идти в присяжные?
0: Это тоже фактор немаловажный, это сама сложность процесса. Люди действительно не очень понимают, почему вдруг они должны бросать все свои дела и идти в присяжные. Это, в общем, такая немножко позиция энтузиазма, да, от общества нужен энтузиазма, что занятой человек вдруг все бросит, и, там, иногда несколько месяцев пойдет рассматривать дела. Поэтому, конечно, проблема формирования коллегии – это очень острая проблема, одна из острых проблем такого классического суда присяжных. Приходится месяцами, в общем, бороться за то, чтобы кто-то хоть пришел. Это не получается, причем сторонники суда присяжных тоже, в общем, не горят желанием, так теоретически они сторонники, а в реальности, в общем, все бросить и идти осуществлять правосудие не очень хотят. Поэтому, конечно, во всех странах количество присяжных сокращается. Когда-то было 12, такая сакральная цифра, ну, говорят, 12 апостолов, да, потому что еще в Средневековье. Потом 8, 6, сейчас 4. Это тоже фактор немаловажный. Одна из тех причин, по которым эта реформа проводится, безусловно.
1: Присяжных придется набирать, учитывая национальность и религиозную принадлежность, иначе сложности могут возникнуть, пишет наш слушатель 892-й. А это проблема?
0: Ну, это, конечно, проблема. Это так называемая тенденционность, из камней присяжных. Но есть преступления, которые совершенно национальные почвы, на религиозной почве. Мы отбираем присяжных, а оказывается, что они, допустим, там, принадлежат национальной группе, там, либо обвиняемого, либо потерпевшего, либо религиозной группе. Да, это тоже проблема, и приходится иногда, вот сформировав эту скамью, ее распускать, формировать по новой, но вот идеальное не получается. Да, все это такие вот вещи, которые, слушатель абсолютно прав, которые тоже усложняют, крайне усложняют вот эту процедуру отбора присяжных. Поэтому, в общем, и есть стремление все-таки делать такую более смешанную, сбалансированную систему.
1: Ну и последнее, 943-й услышал то, как вы рассказывали историю, и у него получается так. Значит, сначала мы, как он пишет, слезали систему американскую, теперь пытаемся то же самое сделать с системой европейской. Почему нельзя построить свое?
0: Мы строим свое, безусловно, но исторически системы в праве всего две. Не вопрос даже национальный, а вопрос такой вот самих моделей. Мы исторически страна, которая в 19 веке, и в 20-м ближе была и к римскому праву, и к континентальной системе. От Византии еще идет. Поэтому, конечно, эта система для нас ближе, но она должна быть своей, это должно быть не копирование там французов или немцев, а должна быть, конечно, российская континентальная система, но все-таки она ближе к континентальным традициям по объективным историческим причинам. Поэтому, да, пытались слезать, но вот не получилось, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю. И надо, конечно, строить свое с учетом правовых, в общем, традиций, той правовой системы, к которой мы принадлежим.
1: Рецепт, который предлагает Верховный суд, на ваш взгляд, правильный?
0: Да, движение в правильном направлении. Я не хочу сказать, что там все потому и обсуждается. Там, может быть, есть что обсуждать, и нужно еще все эти вещи шлифовать. Но то, что это движение в правильном направлении, это безусловно для меня.
1: Спасибо. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ имени Ломоносова. Верховный суд предложил реформу суда присяжных в России.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал работает, можно писать через мессенджеры, можно звонить. Следующая тема – это искусственный интеллект. Прямо сейчас это в новостях у нас даже. Трамп только что заявил, что вот одна из тем, которые он будет обсуждать с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, если кто не в курсе, сейчас в Соединенных Штатах Америки. Так вот, Трамп говорит, что у них будут отдельные разговоры на тему возможности регулирования искусственного интеллекта. Про искусственный интеллект говорил и Герман Греф, но он говорит о том, что наш российский искусственный интеллект от китайских моделей искусственного интеллекта, к примеру, отстает. Главная причина медленного развития – это ограничение в мощностях. Мы, говорит, пока отстаем, и я боюсь, что это отставание будет сохраняться. Вопрос, каким оно будет. Мы сегодня видим наше отставание по всем оценкам. И тут вот важно. От китайских моделей мы отстаем примерно на 6 месяцев. Так, во всяком случае, глава Сбербанка сказал на ежегодной технологической конференции GigaConf 2026. По его словам, сейчас побеждает тот, кто может делать большое количество экспериментов параллельно. В свою очередь, это требует больших объемов мощностей. Правда, Максим Орешкин, а это замглавы администрации президента, обратил внимание, что наращивание количества параметров моделей нейросетей и улучшение их качества к определенным пределам приводит. То есть, с одной стороны, нам кажется, что это пока развитие, причем развитие почти взрывное. Вот видите, Трамп и Си собираются отдельно обсуждать, как это дело ограничивать, а в администрации президента Российской Федерации говорят про определенные пределы развития искусственного интеллекта, которые, видимо, сами по себе достижимы, и дальше не пойдешь. Каждый следующий чат-бот, говорит Орешкин, становится лучше предыдущего. На самом деле, гораздо важнее становится то, как ты эту модель используешь, как ты встраиваешь ее в конкретную реальность. Об опасностях искусственного интеллекта. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, соответственно, можно писать через Телеграм, можно писать через Макс, можно звонить. 7373948. Значит, соответственно, на ваш взгляд, это какой-то лудистский тренд по отношению к нейронкам, пишет Виталий 618. Да, действительно, последнее время очень много, на очень высоком уровне стали говорить о том, что искусственный интеллект надо ограничивать. Ну, а некоторые, видите, говорят о том, что его еще и развивать надо, причем надо быстро развивать, иначе будут проблемы, серьезные проблемы при отставании. Герман Греф заявил о том, что, например, от китайцев мы отстаем на 6 месяцев. Научный сотрудник автономной некоммерческой организации «Коллаборатория» Владимир Рубцов к нам присоединяется. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Ну, первый вопрос. А вот это отставание, о котором говорит Греф, между нашим искусственным интеллектом и китайским в полгода есть?
4: Да, во-первых, основания говорить об отставании есть, но к самой цифре в 6 месяцев я бы относился очень осторожно, потому что это не строгий научный показатель, ввиду того, что нейросети нельзя измерять одной линейкой. То есть, к примеру, одна модель лучше программирует, другая лучше решает математические задачи, третья дешевле в эксплуатации, а четвертая лучше работает с русским языком. Поэтому правильнее говорить не о каком-то временном отставании, а о разрыве в технологических возможностях и, самое главное, в темпе разработки этих нейросетей. И при этом уровень Китая сегодня действительно чрезвычайно высок. Например, с начала 2025 года уже неоднократно фиксируется, что американские и китайские модели меняются местами на вершине рейтингов. К сожалению, наших моделей на вершине рейтингов мы пока не видим, поэтому отставание, разумеется, есть.
1: Вот вы говорите, к сожалению, мы не видим на вершине рейтингов. А зачем нужно, чтобы они были там на вершинах?
4: Нужно это, во-первых, для того, чтобы поддерживать постоянность разработки. И, наконец, у нас так или иначе идет гонка искусственного интеллекта. Вот, и неплохо было бы в ней поучаствовать, потому что искусственный интеллект – это не только какие-то генеративные нейросети, которые помогают нам в ежедневных делах, но также это и развитие экономики в первую очередь, потому что экономика становится у нас окончательно цифровой, и искусственный интеллект очень сильно на это влияет.
1: Вот это замеченные даже нашими слушателями новости, которые в последнее время как-то чаще другого приходят о том, что надо регулировать искусственный интеллект. У вас есть объяснение, почему это так? И не преувеличивают ли те же Трамп и Си Цзиньпинь, которые сегодня отдельно вопросы ограничений искусственного интеллекта, судя по всему, собираются обсуждать?
4: Нет, они не преувеличивают, потому что искусственный интеллект – это огромное... Это... которую действительно необходимо регулировать, потому что у нас право, как всегда, запаздывает по отношению к технологиям, и, соответственно, мы пока не знаем, как бороться с теми угрозами, которые представляет искусственный интеллект. Поэтому регулирование, разумеется, нужно. И я бы не сказал, что они сильно торопятся в этом плане. Действительно, искусственный интеллект уже развился настолько сильно, что пора каким-то образом включать его в государственную повестку и, более того, в международную повестку. Об этом также говорилось и в ООН на последнем заседании Генассамблеи.
1: Вы не боитесь, что, как это обычно бывает, перегнут палку с подобного рода ограничениями?
4: Всегда есть соблазн перегнуть палку, когда речь идет о чем-то незнакомом, но можно отметить, что вот на сегодняшний момент уже искусственный интеллект настолько прочно закрепился в нашей жизни, что палку перегнуть будет довольно сложно, так как некоторые отрасли экономики, производства, они в целом уже завязаны на модели искусственного интеллекта, и просто-напросто вырезать эти отрасли будет невозможно. Поэтому перегнуть палку здесь очень-очень тяжело.
1: Тогда вернемся к высказываниям Грефа, который говорит о том, что отставание будет сохраняться. Представим себе ситуацию, что так оно и есть. И чем это чревато для нас?
4: Да, это чревато как раз-таки, во-первых, тем, что отставание будет не просто сохраняться, а оно будет увеличиваться, потому что у нас здесь работает эффект так называемой положительной обратной связи. Больше вычислительных ресурсов позволяет провести больше экспериментов. Больше экспериментов позволяют создать более сильную модель. А более сильную модель затем можно использовать для программирования, анализа научной литературы, какой-то генерации данных, автоматизации следующих экспериментов. То есть сам искусственный интеллект начинает помогать создавать следующий искусственный интеллект. И поэтому опасность заключается не только в сегодняшнем отставании. Если одна сторона имеет устойчиво больше вычислительный ресурс, к примеру, как Китай и Россия, разрыв потенциально может накапливаться все больше, больше и больше. И чем это грозит? Что речь здесь уже будет идти не о соревновании чат-ботов, а о соревновании технологий общего назначения. То есть о соревновании программирования, о соревновании банков, логистики, промышленности, науки, маркетинга, документообороте и так далее, и так далее. И если одна компания получает более сильный и дешевый искусственный интеллект раньше, то они могут быстрее снизить издержки и повысить производительность. То есть технологическое преимущество искусственного интеллекта постепенно превращается в преимущество экономическое. И второй риск, самый главный здесь, это технологическая зависимость. Если собственных вычислительных мощностей и конкурентоспособных моделей недостаточно, у наших отечественных производителей, у наших отечественных разработчиков возникает стимул пользоваться внешними платформами и инфраструктурой. А это уже вопросы доступа, стоимости, безопасности данных и также технологического суверенитета.
1: Спасибо. Владимир Рубцов, научный сотрудник автономной некоммерческой организации «Коллаборатория», был с нами на прямой связи, говорили об искусственном интеллекте. Если мы отстаем, нет смысла себя ограничивать, пишет 534-й. Главное, чтобы ограничения, вот эти вот, отмена ограничений позволяла не отставать. А то, может быть, это не связанные вещи. Алексей 615-й. Заработает ли нам ИИ денег? Нет, отвечает Алексей. Непонятно почему. Дальше. Заменит ли мигрантов на стройки? Нет. тоже непонятно почему-то. Однозначный ответ у Алексея. В общем, он приходит к выводу, что нет никакого толка в искусственном интеллекте. Искусственный интеллект как раз позволяет зарабатывать больше денег, позволяет иначе устраивать работу тех или иных технологических процессов, которые, к примеру, могут уменьшить количество рабочих мест для тех же мигрантов. Хотя, с другой стороны, если уменьшаются рабочие места для тех же мигрантов, возможно, их станет меньше и для местных граждан, и тогда непонятно, а куда, к примеру, пойдут вагоновожатые тех же самых беспилотных трамваев. Об этом пишет Виталий. Далее новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кремлем не исключили визита Никола Пашиняна в Россию в ближайшее время. При этом точная дата поездки премьер-министра Армении не согласована, отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Россия уважает суверенное право республики, но при этом Еревану нужно определиться со своим участием в Евразийском экономическом союзе или в Евросоюзе, поскольку стандарты этих объединений не согласуются. Очень важно, чтобы одна из стран-членов ЕАЭС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого важного для всех нас интеграционного объединения, указал Песков. Дональд Трамп назвал тему искусственного интеллекта одной из главных на встрече с Си Цзиньпином. О намерении обсудить с председателем КНР вопрос его регулирования президент США сообщил в своей соцсети True Social. «Большой день с Си Цзиньпином. Суперинтеллект будет большой темой обсуждения. Но я хочу оставить все как есть. У Китая та же позиция», говорится в публикации. Накануне глава Белого дома, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Дональд Трамп также предложил использовать вместо термина ИИ выражение «суперинтеллект». Суд арестовал владельца сгоревшего торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке. Фигурант пробудет под стражей до 22 ноября. Такие данные привели в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. Пожар в торговом центре произошел во вторник. Огонь распространился на площади более 2000 квадратных метров. Погибли 4 человека, пострадали 5. Накануне владелец «Солнечного» был задержан. Он подозревается в совершении преступлений по статьям «Причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дептранс Москвы призвал водителей к бдительности на дорогах из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, в столице до 19:00 ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами возможен дождь. Не паркуйтесь под шаткими конструкциями и деревьями, не отвлекайтесь на телефон в пути. Если погода резко ухудшится, снизьте скорость, говорится в телеграм-канале ведомства. Накануне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в московском регионе из-за ветра. Предупреждение актуально до 6 часов вечера четверга. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей 74 копейки. Сейчас в столице облачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
5: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Говорит Москва.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
7: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 сентября, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за пробками, следим за лентами новостей. И в этом часе в рамках программы «Умные парни» обсуждаем события прошедших дней, прошедших недель. Важное, что происходит в мире. Сначала пробки, в городе трехбальные они, 6 баллов как максимум. Обещают только к 7 вечера, а пока, во всяком случае, в ближайшие час-полтора, трехбальные, не больше. Срочное сообщение. Блогер Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана, пишет агентство РИА Новости. Актер из «Бумера» оштрафован на 10 тысяч рублей за драку с культурологом в Москве. Это из того, что прямо сейчас на лентах информационных агентств. И вот еще. Представитель Кирилла Дмитриева назвал фейком сообщение украинских СМИ о якобы запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины в Соединенных Штатах Америки. Это про новости, которые сейчас появляются на лентах информационных агентств. За этим следим. 630-й пишет нам об отвратительной пробки на внешнем кольце Московской кольцевой от Калужского шоссе. Ну, мы об этом говорили, уже неоднократно говорили, о том, что как раз на юго-западном направлении у нас сегодня многокилометровые пробки, внутреннее кольцо от Ленинского, от Киевского к Минскому шоссе. Можно так говорить, можно говорить от Ленинского проспекта. Ну, а вот внешнее кольцо действительно где-то там, где находится 630-й. В районе Калужского шоссе все начинается. И так в район Варшавского шоссе придется несколько километров простоять. Следим за этим. А вот наш гость сегодня. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики. Автор телеграм-канала «Pivot to Asia» Александр Королев. Александр, здравствуйте.
8: Юрий, добрый день.
1: Прямой эфир. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Традиционно телефонные звонки чуть позже. Вот с чего я предлагаю начать. С 12 по 13 сентября в Нью-Йорке, ой, в Нью-Дели, извините, это в Индии, смотрю в одно место, вижу другое, за новостями слежу, был 18-й саммит БРИКС, я правильно понимаю?
8: Да, все верно.
1: Об этом много говорили, но вот теперь, когда пара недель прошла, как это можно оценить?
8: Я бы здесь выделил несколько базовых итогов, и один итог для БРИКС как объединение, другой итог для России, поскольку все-таки мы здесь в России с вами обсуждаем это все. Первый для БРИКС, мне кажется, важный итог, что Индия немножко приземлила по уровню пафоса и ажиотажа БРИКС на землю по сравнению с прошлогодним саммитом в Бразилии. Что здесь я имею в виду? Если мы посмотрим итоговую декларацию прошлогоднюю в Бразилии, мы увидим огромное количество таких суперамбициозных заявлений, речей, фраз по типу, что новая эпоха дедоларизации, да, или мы меняем альтернативную систему, предлагаем альтернативную систему МВФ, ВТО и всего и вся, то здесь индийцы прошли гораздо прагматичнее, они поняли, что, ну, смысл нам все и везде менять, это не получится, вот, об этом заявить можно, но главное это перенести все с такой общей геополитической и пафосной, пафосных речевок на практику, в прикладное русло. И мы увидели в итоговой декларации большое количество действительно полезных фраз и блоков по типу использования искусственного интеллекта не просто как такового, потому что сейчас все используют искусственный интеллект, это стало уже такой новой религией в какой-то степени, политической и так далее. А здесь это чисто использование искусственного интеллекта для повышения производительности сил, для усиления кадрового потенциала людей на местах и так далее. Это первое. Второе, то же самое произошло с климатом, когда меньше политизации климата и больше увязка климата в вопросы продовольственной безопасности, энергетической безопасности. Еще мне кажется важно, что индийцам удалось сделать, это конкретно можно в актив Индии занести, это, по сути, в рамках этого саммита БРИКС примирить немножечко хотя бы Иран и УАЭ. Мы понимаем сейчас, в каком контексте живут страны, особенно ближневосточные, и вот базовый яркий пример, еще в мае на встрече министров иностранных дел не было принято итоговое заявление БРИКС, как раз из-за разногласий Ирана и ОАЭ по вот вопросам формулировок. Поэтому, если мы сравним прошлогоднюю декларацию, которая была гораздо более жесткой, там были фразы и установки и про Украину, украинский конфликт, там упоминался и Иран, что авиаудары, бомбежки, агрессия и так далее, то здесь вообще про Иран и Украину не сказано ни слова. Это устраивает и Иран устроило, и ОАЭ, в итоге они приняли декларацию, и, собственно, российскую сторону эту тоже устроило, вот, и плюс Россия, Владимир Путин прилетал лично, в отличие от прошлого года, тоже важное событие, Си Цзиньпин прилетал в этом году, в прошлом году его не было, и произошла небольшая встреча, вот это известное рукопожатие и фотография, которая разлетелась вообще повсюду, как улыбаются и за руки держатся Нарендра Моди, Си Цзиньпин и Владимир Путин, и, конечно, во многом в сухом остатке даже эта фотография многим запомнилась, обозревателям, а не сама суть и контекст саммита. Но, может быть, эта фотография через 10-20 лет станет чем-то новым, и мы будем отсылаться к тому самому саммиту Индии и понимать, что вот здесь произошло очередная встреча вот этого треугольника РИК, Россия, Индия, Китай.
1: Когда готовились к этому саммиту, были даже такие заголовки, то есть ожидания. Это к вопросу о том, какие были ожидания и что в итоге получилось. Вот заголовок. Почему саммит в Дели станет проверкой единства БРИКС? Если я правильно вас понимаю, единство прошло проверку.
8: Во многом я бы сказал бы да. Понятное дело, глобально про единство и проверку это нужно еще масштабное количество саммитов. Особенно будет интересно, когда саммиты будут в странах председательства, в новых странах. Например, в Иране, да, или в Египте, или в Эфиопии. Потому что пока в прошлом году Бразилия, сейчас Индия, потом Китай, это все традиционные страны БРИК. Здесь все-таки попроще, и они более крупные, более влиятельные страны. Но конкретно в рамках этого саммита, да, тот факт, что уже приняли итоговое заявление, удалось на уровне дипломатическом примирить ОАЭ, Индию, и у Египта и Эфиопии тоже не возникло каких-то противоречий, хотя они тоже конфликтуют, да и у той же Индии с Китаем, мне кажется, это уже важное достижение конкретно этого саммита.
1: Насколько, с вашей точки зрения, правы те, кто говорят о неком конфликте между Бразилией и Индией, между предыдущим председательствующим и нынешним?
8: Я не вижу, честно говоря, в чем здесь конфликт, может быть, либо интересов, либо чего еще. Вот, индийское председательство...
1: То есть формальное отсутствие бразильского руководителя, это просто формальное отсутствие из-за реальных политических...
8: Да, я думаю, здесь не стоит искать никакой проблемы. Когда саммит был в Казани, бразильский представитель тоже, президент, не прилетал. Ничего страшного, абсолютно ничего страшного. В прошлом году Си Цзиньпина не было, Владимира Путина не было. В этом году и Си Цзиньпин, и Владимир Путин. Для меня это вообще не означает никакого конфликта. Это, мне кажется, очень высосанный из пальца надуманный конфликт, чтобы раздуть прессу.
1: Хорошо, тогда, когда вы говорите о том, что нью-делийский, как он назывался-то, господи, этот документ. В общем, да. Этот документ согласовали, приняли, да. Подписали, но там нет проблем, и поэтому документ ничего не значащий. Или это не так?
8: Нет, я бы не сказал, что это не так. Вот, надо понимать, что... Когда мы говорим про декларации итоговые БРИКС, все-таки БРИКС, начнем с того, что это не организация. Соответственно, эти декларации не носят юридически обязывающего характера, И все, во всех любых декларациях, возьмем казанскую, бразильскую, там сейчас делийскую, там везде написано, что все принятые решения носят добровольный характер. То есть это такое волонтерство. Поэтому оценивать это как вот что-то, вот сейчас мы сели, договорились, подписали, приняли декларацию, сейчас завтра мы пойдем и устроим там дедоларизацию, построим зерновую биржу БРИКС или там алмазную биржу, а пока что это, естественно, это некая сигнал и амбиция в будущее направлена. Пока что у БРИКС недостаточно много активов вот, для того, чтобы действительно показать какой-то уже конечный эффективный продукт.
1: Нет, ну вот тогда, возвращаясь к этому саммиту БРИКСа, вот это Нью-Делийская декларация, я специально посмотрел название,
8: да.
1: Вот такая, как кажется, беспроблемная, она тогда чего показывает?
8: Она показывает беспроблемно в том плане, что все базовые формулировки, по которым страны договаривались, у которых могли быть какие-то конфликтные там разногласия и так далее, это было все на дипломатическом уровне, причем, очевидно, еще до самого саммита, а на саммите это все было зафиксировано. И это говорит прежде всего о том, насколько дипломаты, индийские и другие дипломаты БРИКС реально смогли нормально сесть и поговорить. То есть это показывает о том, какая реально кропотливая работа была проведена.
1: О проблемах БРИКС можно говорить только в смысле вот этого конфликта между Ираном и Эмиратами?
8: Я думаю, нет. Я думаю, это вовсе не основная проблема. Это одна из частей проблем или вызовов, давайте так это назовем, с которыми БРИКС стоит. Я бы назвал бы несколько вызовов, но первый — это рассинхронизация между тем, что БРИКС уже достиг, и тем, что БРИКС пытается себя представлять. Потому что а если, опять же, мы посмотрим на все заявления, все вот эти декларации, которые мы сейчас с вами обсуждаем, там, бразильскую, нью-делийскую, любую, большинство, да практически все пункты, которые там указаны, это супер амбициозные долгосрочные задачи, которые могут быть реализованы лет через 10, 20, а то и 30. Ну, сами посудите. Создание альтернативных финансовых расчетных платежных механизмов. Сейчас было до этого 5 стран, сейчас это 10 стран. Классическое правило дипломатии, чем больше стран, тем сложнее договориться. Особенно с учетом того, что сейчас есть Иран, ОАЭ, сейчас есть Египет, Эфиопия, у которых есть разногласия, Китай, Индия, не самые лучшие друзья пока что. Поэтому здесь сразу возникает вопрос, что БРИКС настолько сейчас на слуху у всех, и в него много инвестируют в широком смысле этого слова страны-члены БРИКС, но при этом вопрос возникает, а что уже БРИКС может предоставить реально своим странам-членам? Помимо вот общей идеи, о некой многополярности, о том, что мы должны создать какую-то там альтернативу западному пространству, западной системе глобального управления. Это все, конечно, красиво, это все очень красиво ложится на вот незападную культуру, особенно восточную, азиатскую культуру. Но тут опять же вопрос, а что есть в сухом остатке? Это, мне кажется, сейчас на данный момент ключевой вызов.
1: Еще вопрос. Если в 24-м году появились партнеры БРИКС,
8: да,
1: то есть большой список, в 25-м году присоединилась к БРИКС Индонезия. В 26-м году никакого расширения нет. Это кризис?
8: Нет, это не кризис. Я думаю, наоборот, это такое абсорбирование того, что есть, и работа с предложенным материалом. Мне кажется, как раз и так произошло масштабное расширение. Ну, было 5 стран, стало 10. То есть это ровно в 2 раза. Плюс появилось еще 10 стран-партнеров. Получается, у нас БРИКС это 10 плюс 10. И мне кажется, страны, особенно лидеры этого блока, неформальные, это Россия и Китай, в меньшей степени Индия, просто прекрасно понимают, что если мы дальше будем расширяться, то а что, собственно, из БРИКС будет? То есть, ну, мы не можем же это превратить во второй ООН, да, там, или во вторую группу 77, объединяющую незападные государства. То есть, для меня пока что это такой неформальный мораторий, и предложение, инициатива по вот этому списку партнеров, это как раз означает, что, коллеги, страны, мы вас все любим, мы, безусловно, хотим, чтобы вы были в этом контуре БРИКСовском, но пока что мы не готовы к дальнейшему расширению. Вот яркий пример, Таиланд же в этом году официально направлял заявку Индии на членство, а Таиланд — это страна-партнер. Что Индия сказала? Таиланд, да я-то при всем уважении, я-то без проблем, пожалуйста, приходите. Но есть же еще 9 стран, от которых нужно от каждой получить слово «да». Поэтому, мне кажется, в ближайшее время мы не увидим нового решения. Это не кризис, это, наоборот, нормальная, уже рутинная работа.
1: Вообще, на данный момент можно ответить на вопрос? Я понимаю, стран много, и у каждой страны отдельный ответ. Но все-таки, странам-членам БРИКС эта организация зачем?
8: Мне кажется, нет единого ответа. Все-таки надо понимать, что я бы разделил бы на, опять же, классическую пятерку, да, или даже четверку, или даже тройку, если редуцировать до самых крупных игроков Россия, Индия, Китай, то для России, Индии, Китая БРИКС — это некая такая определенный контур, во-первых, достаточно лояльных им и приятных стран, с которыми у них, в принципе, и так нету каких-то дипломатических серьезных разногласий и так далее, и они могут за счет БРИКС продвигать и свои идеи по многополярности и тем самым легитимизировать свое внешнеполитическое какое-то фи. А с точки зрения стран, которые туда присоединяются, то это же все развивающиеся страны. А что нужно развивающимся странам? Развивающимся странам нужны какие-то материальные блага, мы хотим кушать, нам нужна энергетика, нам нужно продовольствие, нам нужны деньги. Вот возьмем Индонезию, например, в качестве примера. Это крупнейшая мусульманская страна в мире, огромное государство, почти 300 миллионов человек, страна, у которой чудовищный кризис с точки зрения продовольственной безопасности. У нее фактически нет продовольственной безопасности. Кризис везде и вся, сейчас еще с учетом Ирана, это вообще все плохо. Вот, и Индонезия одна из крупнейших импортеров зерна. В итоге Индонезия вступает в БРИКС с каким посылом? Один из посылов, слушайте, мы хотим присоединиться к БРИКС, чтобы получить более некий такой привилегированный доступ к, вот, например, зерновой бирже, которую хотят создать. И тем самым мы договоримся со странами, это дополнительная площадка для дискуссии, мы договоримся на этой площадке, чтобы нам по, например, нерыночным ценам поставляли сырье. Или другой пример, Эфиопия, Египет, да, те же самые ОАЭ, та же самая Индонезия, это новый банк развития БРИКС. Но новый банк развития БРИКС — это же крупный кредитор, который, в отличие там, от МВФ или Всемирного банка, не предлагает каких-то жестких политических, очень чувствительных условий по правам человека, профсоюзы и так далее, и так далее. И для стран это важная такая кубышка, кошелек финансовый, чтобы получить средства для своего социально-экономического развития. Поэтому для них это такой вот материальный контур. И второе, как бы банально ни звучало, но тем не менее это возможность быть услышанным. Потому что вот эти все страны, будь то Иран или Индонезия, они, мне кажется, прекрасно отдают себе отчет, что вряд ли в ближайшее будущее они увидят себя в списке постоянных членов Совета Безопасности ООН. Хотя они к этому апеллируют неоднократно.
1: Последние дни особенно много новостей последние по дни, этому
8: конечно,
1: поводу.
8: Конечно, по реформе Совета Безопасности. Поэтому они прекрасно понимают, что это, скорее всего, невозможно. По крайней мере, там, в обозримом будущем. Да, или при нынешнем политическом цикле лидеров этих стран. А в итоге какая альтернатива быть услышанным хотя бы где-то на какой-то крупной площадке? Это БРИКС, где нету критериев для членства, где нету каких-то супер политических условий. Да, например, вы присоединяетесь и откусываете часть суверенитета, как это есть, например, в Европейском Союзе, потому что там есть вот эти наднациональные органы. То есть это открытое пространство, и правила игры у БРИКС, они практически никем не написаны. То есть они пишутся сейчас на наших глазах.
1: То есть, подождите, получается, БРИКС для них это возможность высказаться, открытая площадка, за которую платить не надо, что ли?
8: Да, а что вы платите, будучи в БРИКС? Что вы теряете от того, что вы являетесь членом БРИКС?
1: Просто когда мы обсуждаем подобного рода организации, а это ведь отдельная история, ведь в этом году БРИКС 20 лет,
8: да,
1: уже.
8: Да.
1: Надо пытаться, во всяком случае, оценить ее эффективность.
8: Да.
1: И если у нее нет некой, хотя бы чуть-чуть вертикализированной структуры, говорят о низкой эффективности. Можно ли говорить о БРИКС как о низкой эффективной структуре?
8: Так? А я бы вообще бы критерий эффективности, это слово не применял бы к БРИКС, потому что, когда мы говорим о БРИКС, БРИКС — это же форум для дискуссии.
1: Ну да.
8: Вот мы же с вами сейчас сидим, мы же не можем оценить, насколько эффективна наша сегодняшняя дискуссия. Вот.
1: Ну, мы все-таки не государства, которые так или иначе решают внешнеполитические проблемы.
8: Безусловно, но БРИКС — это прежде всего не способ решить свои внешнеполитические проблемы или социально-экономические задачи. БРИКС — это некая площадка, где вы можете поднять разговоры о том, как вы можете выстраивать вот эти все вопросы, которые в дальнейшем могут перерасти в решение...
1: Это клуб по интересам.
8: Это, безусловно, это клуб интересов. Поэтому, конечно, можно много спекулировать на тему... А нужно ли БРИКС превращаться в организацию полноценную, с секретариатом, с уставом, с жесткой бюрократией? Ходят такие разговоры, но мне кажется, если бы БРИКС превратился бы в организацию, от нынешнего состава ничего бы не осталось. Потому что многим странам, которые туда входили, они входили почему? Потому что это открытый клуб.
1: Тогда по-другому. Про другие страны поговорили. Давайте тогда про Российскую Федерацию. Ожидания от БРИКС, как кажется... Ну, завышены по сравнению с тем, что реально Россия получает. Во многом ровно потому, что у этой организации нет структуры, она не работает как вертикально интегрированная, с бюрократией и так далее. Так тогда, получается, в чем польза России от БРИКС?
8: Мне кажется, вот польза для России, для БРИКС, как минимум первая, это и самое очевидное, это то, что благодаря БРИКС Россия показывает, что мы вообще далеко не находимся в международной изоляции. Это факт. Потому что когда, например, на саммит в Казань БРИКС прилетал генеральный секретарь ООН, который к БРИКС, по идее, не имеет никакого отношения, это уже очень показательно. Второй момент, опять же, если какие-то проекты внутри БРИКС будут реализованы, даже не самые масштабные, а вот те по платежным расчетным механизмам, это, безусловно, то, в чем Россия заинтересована, и Россия выступает и как инициатор, и как донор, и одновременно она же будет выступать как реципиентом. И сейчас уже мы видим, как отдельные страны, Индонезия, Иран, Китай, Индия, они предлагают свои синхронизацию, сопряжение своих платежных расчетных механизмов, единиц, и благодаря этому в будущем, да, не, конечно же, не сейчас, не прямо в моменте, не в 26-м году, но, возможно, когда-то в будущем Россия сможет находить способы работать с подсанкционными режимами более эффективно. А это уже будет позитивно сказываться на Россию с точки зрения ее социально-экономического развития, а не только внешней политики.
1: Но при этом, учитывая, что ожидания оказались завышенными в некотором смысле, с вашей точки зрения, Россия может как-то изменить вот, свое положение в рамках БРИКС, получить больше выгоды от его существования?
8: Я думаю, глобально изменить не получится, потому что, во-первых, ну, даже если мы представим расширение с новых стран, да, вряд ли эти страны будут приходить как доноры каких-то готовых решений и идей. Скорее всего, они сами будут работать как реципиенты. То есть, в любом случае, здесь Россия, как и Китай, в большей степени будут отдавать, чем брать на себя. Поэтому сейчас, да, я бы сказал, что конкретные выгоды, по крайней мере, те выгоды в материальном смысле этого слова, как принято считать и говорить, они не очевидны. Но с точки зрения некой внешней политики и расширения связей с другими странами, это важно. И второй момент, чтобы я здесь назвал, он не очевидный, он косвенный, но тем не менее. Все же мы исходим из того, что БРИКС — это площадка для дискуссии. Вот. А всегда лучше иметь дополнительный канал коммуникации со странами, чем отсутствие этого канала коммуникации. Вот яркий пример. Вот этот саммит в Дели, да, в Индии. Владимир Путин прилетает, и он еще накануне саммита БРИКС, то есть фактически он использовал рамку саммита БРИКС как некий повод, да, или предпосылку для того, чтобы провести двустороннюю встречу с Нарендра Моди, с премьер-министром, с которыми они много о чем говорили. И про космос, и про оборонку, и про финансы. То есть то же самое с Си Цзиньпином, когда Владимир Путин прилетает на ШОС или БРИКС или куда-то еще. Он прежде всего это использует как площадку для того, чтобы можно было один на один с кем-то что-то договориться, что мы, возможно, в открытом доступе никогда не узнаем, но в кулуарах о чем-то договориться и потом начать работу. То есть в этом понимании БРИКС реально важна для России как дополнительный канал не просто трансляции каких-то своих внешнеполитических идей о многополярности.
1: Место оптового проведения встреч,
8: да,
1: на высшем,
8: да,
1: уровне.
8: Да, да.
1: Хорошо, тогда все-таки вот про эти 20 лет, хотя на самом деле, как я понимаю, есть споры по поводу того, сколько лет БРИКС, самой аббревиатуре 25, первой встрече министров иностранных дел 20, первому саммиту и 20 еще нет, насколько я понимаю,
8: да,
1: это июнь 2009 года. Но вот на данный момент можно привести примеры какой-то очевидной пользы существования БРИКС? Вот если бы не БРИКС, то этого бы не было.
8: Я бы сказал бы, первое, не было бы таких активных разговоров о дедоларизации. Пока что это все равно отчасти спекулятивные разговоры, но тем не менее это самое главное, это сигналы. То есть многие страны, в том числе даже которые не входят в БРИКС, а которые хотят войти в БРИКС, они понимают, что это то место, та площадка, где потенциально будут вырабатываться решения по вот этой дедоларизации. Второе — это энергетическая продовольственная безопасность. Мы видим, что БРИКС, по сути, оседлала волну вот этого контекста по энергетической продовольственной безопасности еще до 2022 года. А мы видим, насколько после 2022 года вопросы энергетической и продовольственной безопасности, и особенно после конфликта, начала конфликта с Ираном, нового витка обострения и перекрытия Армуза, вот эти все вопросы, связанные с энергетикой, насколько они важны, и климат. Вот. Мне кажется, вот это два или три самых основных направления, где мы не можем сказать, что это такие достижения, но это, по крайней мере, крупные сигналы, о которых сейчас говорят все. И еще один пример, он такой полушуточный, но тем не менее это факт. Мне кажется, очень сильно инвестировал вообще в БРИКС и в некую легитимацию БРИКС и репутацию БРИКС, даже несмотря на то, что БРИКС — это не организация, а Дональд Трамп. Приведу конкретный пример. Еще до своей инаугурации Дональд Трамп сказал, что если страны БРИКС продолжат вот эти разговоры про дедоларизацию, то я обложу БРИКС 100% тарифами.
1: Да, он рекламировал
8: БРИКС. Он это рекламировал, то есть в этом смысле это шикарная инвестиция. Если вам угрожает президент США, значит, вы делаете либо все правильно, либо, по крайней мере, вы его настолько достали, да, затронули за живое. Потому что если бы, ну, если БРИКС, мы говорим, что это просто ни о чем, это какая-то пустышка, а зачем Трампу вообще про это говорить, правильно? Зачем вообще реагировать даже на такие сигналы? То есть в этом плане, конечно, он, БРИКС влияет на вообще внешнеполитическое поведение даже крупных государств.
1: Это Александр Королев, он заместитель директора в Центре комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Это программа «Умные парни». Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Представитель Кирилла Дмитриева назвал сообщение о встрече Россия-США-Украина фейком. Никакие трехсторонние переговоры в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут, отметил он. О готовящейся в США встрече в таком формате ранее написали украинские СМИ. В публикациях отмечалось, что главной темой должна была стать энергетическое перемирие. Накануне агентство Reuters писало, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдут переговоры спецпредставителем президента России Кирилла Дмитриева со спецпосланником американского лидера Стивом Виткофом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. В публикации отмечалось, что стороны намерены обсудить урегулирование на Украине и экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона. Совет ЕС одобрил транш Киеву еще на 3 миллиарда евро. Речь идет о средствах, предоставляемых в рамках программы «Механизм для Украины». Чиновники подчеркнули, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного Евросоюзом кредита республики на 90 миллиардов евро. В документе, принятом на заседании Совета ЕС, говорится, что выплата была одобрена после выполнения Киевом 10 предусмотренных планом показателей. Минцифры оценили риски для разработчиков приложений от новой верификации Google. Механизм может повлиять на возможность установки российских программ на устройство с операционной системой Android. Глава ведомства Максуд Шадаев отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. В настоящее время оцениваем эти риски и формируем совместно с отраслью предложения по их минимизации, сказал Шадаев. В августе Google ввела в Android новые правила по установке приложений от непроверенных разработчиков. Теперь установка файлов требует изменения настроек, перезагрузки смартфона и обязательной 24-часовой паузы. Компания назвала изменения первой версии расширенного процесса. Джонатан Альба покинул пост главного тренера Ростова. Футбольный клуб прекратил сотрудничество с испанским специалистом по согласию сторон. Футбольный клуб отмечает, что в последнее время Альба вместе с коллегами совмещал работу в Ростове и в сборной России. В сложившихся условиях руководство команды считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач Ростова, говорится в заявлении пресс-службы команды. Клуб из Ростова после 9 туров чемпионата России с 8 очками занимает 12 место в турнирной таблице. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Говорит Москва.
14: 94.8 FM.
13: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Четверг, 24 сентября, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Умные парни» продолжаем обсуждать главные темы этого дня, этого месяца, этого года. Александр Королев с нами сегодня. Он заместитель директора в Центре комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Pivot Asia». Так это называется. Вы пишите через смс-портал. +7 925 48 94 8. Через Telegram, через Макс, пользователю говорит МСК-бот, можете уже звонить. 7373948. Код города 495. Параллельно у нас трехбальные пробки по-прежнему. 4 балла ждем к 5 вечера, как максимум 6 баллов к 7 вечера. Следим за новостями. Здесь заявлений Медведева очень много, как лидера партии «Единая Россия». Он говорит, «Единая Россия» остается партией президента, ведущей силой в стране. Он говорит, граждане сплотились вокруг президента и партии, а враги потерпели поражение, и цель «Единой России» называет это благополучное, развитое и стабильное общество в России. Цитирует Медведева и ТАСС, и РИА Новости, как вы понимаете. Продолжаем обсуждать те темы, которые мы обсуждаем в рамках программы «Умные парни» с Александром Королевым. Еще раз напомню, уже можно звонить, уже можно писать. А я еще, мы от одного саммита к другому саммиту, и Казань уже упоминали, как саммит, где саммит БРИКС проходил, но это было в 24 году, а в этом году там же был другой саммит. Саммит АСЕАН. Честно говоря, когда вот мы здесь в прямом эфире со слушателями начинаем обсуждать либо темы БРИКС, либо АСЕАН, люди чаще всего задаются вопросом, зачем нужны эти организации Российской Федерации. Вот АСЕАН, перспективы развития отношений с Российской Федерацией каковы? Зачем этот саммит Россия-АСЕАН? Россия в АСЕАН не входит.
8: Да, конечно, Россия в АСЕАН не входит и не будет входить. Саммит, его ценность достаточно символическая, потому что это был юбилейный саммит, поэтому оценивать в реально юбилейные саммиты довольно-таки бессмысленно, потому что это в основном достаточно такие символические, антуражные мероприятия. Но самое главное, мне кажется, что было зафиксировано на этом саммите, и это идет сейчас, то, что саммит был давно-давно уже относительно, это энергетическое сотрудничество. И то здесь возникает сразу вопрос, зачем России нужна АСЕАН как организация, или Юго-Восточная Азия, страны ЮАР, как некое географическое и экономическое партнерство. Но первое — это гигантский рынок. Это почти 700 миллионов человек, соответственно, это огромный рынок для российской продукции, причем разной продукции. И Россия, вот что важно, важный сигнал, который вот саммит нынешний Россия-АСЕАН преподнес, это переход России и модальности восприятия России от просто сырьевого партнера АСЕАН, то, что раньше Россия в основном экспортировала сырье, вот, а в основном импортировала электронику, какую-то продукцию с высокой добавленной стоимостью, и это было годами, десятилетиями так. Сейчас как будто бы меняется схема и меняются запросы стран Юго-Восточной Азии в отношении России, и здесь во многом кризис в Ормузском проливе, он подстегнул эти страны. То есть первое, это стал гораздо больше запрос на АЭС. Яркий пример, вот сейчас вот с Вьетнамом как раз-таки было заключено соглашение, в этом году имеется в виду межправительственное, это долгое, тяжелое соглашение, еще в 2011 году оно первый этап заключался, потом это все разорвалось, не подписывалось из-за санкций, из-за разных проблем, смены власти во Вьетнаме. Сейчас это было подписано, и это строительство первой ветки Нинхуан-1 АЭС во Вьетнаме. Это масштабный проект, который потенциально на десятилетие может закрепить фактически зависимость энергетическую Вьетнама от России, не только энергетическую зависимость, но еще и технологическую, потому что это подготовка кадров, это экспорт оборудования, технологических решений, искусственный интеллект, это может и подтянуть и торговлю, и людей, и вообще развитие связей, и Вьетнам в данном случае может стать такой витриной для захода России в Юго-Восточную Азию в широком смысле этого слова.
1: Вы говорите о том, что это может быть какая-то зависимость Вьетнама от России. Но это ведь может быть как минимум неправильно истолковано. Что, ну, то есть, если Вьетнам окажется в зависимости от Российской Федерации, то это нам хорошо?
8: А если Вьетнам окажется

0: серьезный шаг и серьезное восприятие России. Нет, для нас это нормально абсолютно, для Вьетнама, они же прекрасно понимают, что это можно, вот эту зависимость, можно ее в конструктивное русло отнести, потому что, например, с японцами вьетнамцы активно обсуждают вопросы климата и вопросы зеленой энергетики. С французами они обсуждают другие технологические решения, как раз после приезда Тулама в Россию, он сразу потом полетел встречаться с Макроном. То есть то, что Вьетнам будет зависим в рамках одного конкретного проекта, это на самом деле абсолютно не критично для Вьетнама, и уж тем более не критично для российско-вьетнамских отношений. И более того, мы видим, что не только Вьетнам, но и другие страны, вот яркий пример, возвращаясь к саммиту Россия-АСЕАН, туда прилетал Фердинанд Маркос, это президент Филиппины. Филиппины — это союзник США. Формально Филиппины не вводили санкции в отношении России, только Сингапур вводил из стран Юго-Восточной Азии. Но, тем не менее, Филиппины, все равно будучи союзником США, вынуждены, хотят они того или нет, координировать свою внешнюю политику, экономику, оборонку и так далее. И что сказал Маркос на полях саммита, и потом, когда он уже прилетел на Филиппины, в Манилу вернулся, он сказал, что Россия — это передовая технологическая держава, и мы именно с Россией хотим заключить соглашение по строительству АЭС на Филиппинах. То есть вот это как раз, а строительство АЭС, это же не только про энергетику, это не только про атом, это про технологии, про людей, про кадры, про логистику и так далее.
1: Погодите, атомные электростанции, вы уже упоминали, значит, теперь Филиппины, Вьетнам, Филиппины, что-то я слышал на индонезийском направлении, а у нас столько атомных станций-то будет, просто Виталий пишет, саммитов и форумов много, пресс-релизы с головокружительными итогами появляются, а проблемы-то остаются?
0: Ну, проблемы всегда останутся, безусловно, и то даже та сделка межправительственного соглашения с Вьетнамом на строительство Нинхуан-1, дай бог, если это будет в принципе реализовано, потому что пока что можно скептически к этому относиться и, по крайней мере, подвергать это сомнению, потому что у нас уже был прецедент, когда в 2011 году то же самое случилось, вот, и потом из-за санкций и всех этих политических неурядиц, и в том числе в самом Вьетнаме, это было заморожено. Поэтому тут, наверное, даже можно говорить, не когда этот проект будет реализован, а в случае, если он будет реализован, это может привести к масштабированию российско-вьетнамских отношений и шире российско-осиановских отношений. Поэтому поживем, увидим, посмотрим.
1: То есть главная выгода, гипотетическая выгода, это все-таки расширение атомной энергетики в том направлении.
0: Мне кажется, это одна из реальных сейчас точек роста отношений, потому что помимо этого, конечно, есть другие, я их тоже с удовольствием озвучу, например, которые на самом деле гораздо менее масштабные и пафосные, вот, и реже попадают в какие-то телевизионные эфиры или еще что-то, но это действительно важное направление. А это, например, фармацевтика, потому что Россия сейчас достаточно активно выходит на фармацевтический рынок, не только Вьетнам, еще во время ковида во Вьетнаме был построен завод, который будет производить 70 миллионов доз вот вакцины российского спутника ВИ, но это и различное высокотехнологичное оборудование в сфере медицины, фармацевтики, в котором реально заинтересованы эти страны. Это второе направление. Третье направление, которое традиционно, в этом заинтересованность огромная, это сельское хозяйство, это продукция сельского хозяйства. Яркий пример, только за последние 3 года Россия в 5 раз увеличила экспорт агропромышленной продукции в страны Юго-Восточной Азии. А если будет еще налажено логистическое сообщение со странами Юго-Восточной Азии, с той же Индонезией, крупнейшей страной, которая зависит и от зерна, и в том числе от и молочной продукции, и от говядины. Сейчас согласованы халяльные сертификаты с Индонезией. Если говядина пойдет, это, конечно, это не сделает Россию, это Россия не завалит говядину Индонезию, безусловно, как и другие страны, но, по крайней мере, это начнет увеличивать спрос вообще в России и заинтересованность в России, в странах Юго-Восточной Азии, в сферах, которые гораздо менее подвержены каким-то политическим турбулентностям или тем же самым санкциям. Одно дело это технологически, это продавать военку, другое дело это продавать халяльную говядину.
1: Вопрос. Вот и БРИКС, направление в сторону БРИКС, и направление в сторону АСЕАН. Насколько все это зависит от вторичных санкций?
0: Это напрямую зависит от вторичных санкций, напрямую, потому что есть примеры, негативные, к сожалению, примеры в отношениях России и стран Юго-Восточной Азии, когда из-за вторичных санкций были заморожены вообще или разорваны проекты, или не подписаны. Первый пример. Индонезия очень хотела закупить российские истребители, и уже даже было фактически на руках готовое соглашение, составленное на сумму 1,1 миллиарда долларов. Вот. еще в 2019 году. Но индонезийцы испугались.

0: отказались из-за КАЦА, из-за закона вот о санкциях. И индонезийцы вместо этого на ту же самую сумму закупили французские «Рафали» и американские истребители F-35. То есть это яркий пример. Так что и таких примеров массу. То есть если мы посмотрим, вот как раз объединить ваш вопрос с БРИКС, с ОСЕАН, с этими всякими дедоларизациями, вот пример. Но ведь у нас единственная страна Юго-Восточной Азии, которая, в которой открыты корреспондентские счета в рублях и есть совместный банк, это Вьетнам. Российско-вьетнамский совместный банк, который, кстати, тоже под санкциями находится, американскими. Другие страны, Индонезия, Малайзия, то есть даже дружественные страны, которые постоянно прилетают, встречаются там с Путиным или с другими официальными лицами России, они этого не делают из-за болезни.
1: И часто в этих условиях, ну вот наши слушатели, например, говорят, значит, неэффективен БРИКС или неэффективной связи с ОСЕАН или прочими на восточном направлении организациями. Вот, например, 123-й тоже военный вопрос. А Россия может вернуться в Камрань?
0: Я думаю, нет. Это невозможно юридически, потому что у Вьетнама есть политика, раньше была 3 нет, сейчас уже 4 нет, и одна из этих политик, Вьетнам не размещает на своей территории военные базы вообще. Так что в Камрань в плане возвращения России, что Россия откроет снова свою военную базу, это юридически невозможно.
1: Ну, обычно простые люди пытаются в таких простых формулировках. То есть союзники на том направлении у нас есть?
0: Нет, потому что, опять же, союзники, тут союзники слишком такое серьезное слово, потому что от союзничеств как раз страны Юго-Восточной Азии не все, но у стран Юго-Восточной Азии, если мы не считаем Филиппины и Таиланд, у них вообще нет союзников. И это не означает, что они плохие страны, они хотят ни с кем дружить. Просто слово «союзник» предполагает, что вы передаете на аутсорс часть своей военной безопасности. Никто в Юго-Восточной Азии, кроме Филиппин и Таиланда, никогда не будет это делать. Ну, по крайней мере, на наши с вами, в нашей с вами жизни. Поэтому стратегические партнеры, как они это сами называют, ради бога, но вот именно формат союзнических, жестких вот этих альянсов, отношений, это просто невозможно. Это противоречит их конституции, философии, внешнеполитической практике, всему чему угодно.
1: О перспективах развития с теми же странами ОСЕАН. Там говорили, напомню, в этом году летом в Казани был саммит Россия-ОСЕАН. Там говорили о том, что оборот, ожидаемый к 2035 году, может достичь 45 миллиардов. Насколько, с вашей точки зрения, это реально или это хотелки?
0: Я думаю, это хотелки. Я бы сам бы хотел, чтобы такой оборот был. Вот, и, может быть, даже больше. Я думаю, это нереально. И многие те вещи, которые мы с вами обсудили, они являются причинами. Ну, те же самые вторичные санкции. Но они реально портят отношения. По крайней мере, с точки зрения торгово-экономических связей. Они реально их притупляют, приостанавливают. Вот. Второй момент. Чтобы увеличился товарооборот, нужны расчеты в нацвалютах. Мы не сотрудничаем со странами Юго-Восточной Азии в нацвалютах. У нас вся торговля до сих пор идет в долларах. И это, кстати, вот опять же к нашему разговору про вот эти истории про дедоларизацию. Видите, Индонезия уже страна-член БРИКС. Вьетнам, Таиланд и Малайзия страны-партнеры БРИКС. То есть как сам Бог велел начать дедоларизироваться. Но это пока приятные политические сигналы, которые вообще никак не конвертируются в реальность. И сложно себе представить, чтобы в будущем это конвертировалось.
1: Вот тут и вопрос. Виталий говорит, про страны глобального многополярного юга, любят говорить, они суверенны, многополярны, у них свой голос на мировой арене. Ну, какой же свой голос на мировой арене, если они вот, ну, не могут АЭС в своей стране построить с нашим участием?
0: На самом деле не так много стран в мире, которые могут АЭС построить у себя в странах. То есть это единицы стран, поэтому не все можно говорить о суверенности вот, категориями АЭС или каких-то вообще крупных масштабных проектов или там военных оборонных соглашений. Но вот опять же, что, возвращаясь к вопросу про вот эту 45 миллиардов долларов, потому что когда до тех пор, пока не будут открыты корреспондентские счета, говорить реально, на мой взгляд, об увеличении торговли практически невозможно. И здесь даже забавный, комичный и в какой-то степени одновременно грустный пример – я вам могу привести про историю курицы и яйца, примерно к отношениям России и Индонезии. То есть у нас с Россией и Индонезией товарооборот примерно там 4,5-5 миллиардов долларов. И Россия говорит, слушайте, у нас же маленький товарооборот, объективно, ну что такое 5 миллиардов долларов? Давайте-ка откроем корреспондентские счета в российских рублях в индонезийских банках и будем вот эти кросс-счета организовывать, и тогда у нас вырастет торговля. На что отвечает индонезийцы, так... А зачем нам открывать корреспондентские счета, если у нас торговли с вами всего 5 миллиардов долларов? И вот это, видите, понимаете, это какой-то вот такой вот логический тупик, вот, пока он никак не решается.
1: Еще история. Саммиту уже 3 месяца, да, Россия-АСЕАН. На данный момент можно сказать, что есть какие-то реальные итоги?
0: Ну, реальные итоги это в том, что обсуждается активно вопросы энергетического сотрудничества. Это, наверное, был главный, один из главных таких содержательных итогов. Это вот именно энергетика. То есть это просто вот такое вот слово, которое везде, на всех сессиях, везде говорилось про энергетический суверенитет, про энергетическую самодостаточность. Вот. Хотя о какой самодостаточности здесь может идти речь, если страны приезжают в Россию и просят быстренько им как-то нефть немножечко отлить, чтобы как-то выжить фактически, физически. Поэтому вот эти разговоры о том, что, например, больше энергетического сотрудничества, это да, потому что Россия начала отправлять энергетическое сырье на Филиппины, вот, это косвенный результат тоже саммита, там это были разговоры с Маркосом, вот То Лам, президент Вьетнама, он, кстати, не прилетал тогда, вот, в Казань, сейчас он прилетел, и, видимо, как раз его прилет или тогда не прилет в Казань свидетельствует о том, что, а смысл мне прилетать туда и как бы теряться среди 10, 11, точнее, уже государств АСЕАН.
1: Да, я с сольным концертом лучше
0: если
1: выступлю.
0: Я могу прогастролировать с сольным концертом и с Путиным один на один решить все вопросы, которые реально меня интересуют. Вот, и решил ли он все вопросы, мы не знаем, но, по крайней мере, обсуждение АЭС дальше идет, и они с Мишустином встретились, То Лам, и подтвердили, что да, все будем строить, все классно, они встретились сейчас как раз в этом году, год перекрестной науки и образования, это тоже обсуждалось там, на саммите, и вот сейчас тоже, я думаю, попрет вот какие-то образовательные, научные проекты российско-вьетнамские.
1: Еще про это направление, не раз уже Индонезию вы упоминали, безвизовый въезд, ну, говорят, обсуждается, может быть, даже на практическом уровне. Почему во многих странах, с которыми мы сотрудничаем, даже вот в этом направлении работа пока не проведена?
0: Вы имеете в виду многие страны Юго-Восточной Азии?
1: Конечно.
0: Ну, в некоторые страны, в принципе, россиянам вообще не нужна виза. В те же страны, там тот же Вьетнам, например, не нужна виза, а вьетнамцам нужна. Ну, кстати, с Вьетнамом сейчас тоже, помимо Индонезии, сейчас с вьетнамцем тоже обсуждается, чтобы Вьетнам тоже, вьетнамцы приезжали в Россию без визы.
1: Но получается, что это какая-то болезненная история даже здесь. Хотя, как мы знаем, туристы, российские туристы в том числе, это выгодно.
0: Да, это выгодно, это очень выгодно, потому что если мы берем там Индонезию, ну, понятно, это остров Бали, Россия пока не входит даже в десятку основных поставщиков людей, скажем так, для острова Бали, да, как бы с австралийцами нам здесь вообще невозможно конкурировать, но свои там 300 тысяч россиян туда всегда поедут. Другой вопрос, а поедут ли в таком количестве вьетнамцы и индонезийцы в Россию, что нам нужен безвизовый режим? Ведь еще нету прямого авиасообщения между столицами. Вот это тоже большая
1: проблема.
0: Так это же опять
1: разговор, как между Россией и Индонезией.
0: Да.
1: Одни говорят, а чего вы не летаете? Другие говорят, так самолетов же нет.
0: Конечно.
1: А самолеты появятся, когда вы полетите.
0: Конечно.
1: Ну вот, а почему вот в этом направлении работа не проводится, или она оказывается неэффективной?
0: Она оказывается медленной, потому что, в принципе, со странами Юго-Восточной Азии еще очень тяжело договариваться. То есть это нужно понимать. Вам никогда не скажут в лицо «нет». Вам скажут: «Ой, да все классно, мы с удовольствием с вами будем сотрудничать. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы безвиз сделать, чтобы мир российский запустить карточки и так далее». А потом вы улетаете, вроде бы и договорились, мы сразу думаем: «Так вот же, у нас же практически на руках джентльменская договоренность, значит, через там месяц уже мы все подпишем». И они такие: «Ну, наверное, мы еще раз подумаем, мы прикинем». То есть во многом это еще связано, просто с менталитетом стран, с которыми мы сотрудничаем. Но я думаю, что так или иначе вопрос с Индонезией, с Вьетнамом по безвизам, по крайней мере, в таком тестовом формате, это вопрос времени.
1: Вот этот вопрос времени, он и важен. Вот Виталий нам опять напоминает, что к безвизу с дружественным Китаем пришли в прошлом году, а при том, что потеплели отношения 10 лет назад.
0: Да.
1: То есть, получается, даже сейчас, 10 лет спустя, безвиз на год с возможным продлением, может, без продления. То есть, вот на этом направлении все договоренности вот так достигаются?
0: Фактически, да. То есть, возьмите любой проект со странами Юго-Восточной Азии, это примерно так оно и достигается. Причем начиная от самого маленького проекта, ну, потому что, ну, справедливости ради, все-таки безвиз это, ну, не настолько масштабное, да, соглашение по сравнению с поставками, например, истребителей нового поколения. Но при этом и здесь мы видим, или подписание, например, соглашения о сотрудничестве с каким-нибудь университетом об открытии программы двойного диплома. Но логика людей, которые принимают решения, она везде одна и та же. И вот эти механизмы, они везде одинаково работают. Поэтому я думаю, что рано или поздно это случится. Естественно, никакие прогнозы я давать здесь не готов, потому что это просто невозможно и бессмысленно. Но раз уже на политическом уровне такое соглашение уже имеется, вот дальше дать сигнал тем людям, которые реально это будут делать, это отчасти может помочь. Я не скажу, что это поможет на 100%, но это должно помочь. Я приведу пример еще другой, с вашего позволения, чтобы вот эту расшифровать логику, как политический сигнал не всегда увязывается в конкретику. Вот яркий пример. В какой-то из поездок очередных президент Индонезии Прабоу Субианто прилетал в Москву. Да, они с Путиным договорились. Все, запускаем карту МИР в Индонезию. Вообще все без проблем, политическое решение есть. Он прилетел к себе домой, говорит Центральному банку, что все, надо запускать. Что делает Центральный банк? Центральный банк считает и говорит, а нам нет смысла это делать. У нас торговля маленькая, зачем нам нужна эта система? Во-первых, она подсанкционная, а мы же все-таки страна, которой боимся вторичных санкций. А во-вторых, с точки зрения экономической логики, это не так выгодно для нас. Поэтому это не работает. Или другой пример, когда тот же президент Прабоу прилетел к Макрону, прилетел обратно и говорит, все, теперь во всех школах обязательно изучение французского языка. Обязательно. Но никто не будет учить французский язык в Индонезии. Зачем? Вы можете найти кучу видео, высмеивающих, как индонезийцы с очень специально нарочито кривым акцентом французским пытаются это все говорить. Потому что это так не работает, это так не доводится. Вот. То же самое и с какими-то российскими проектами, продуктами. Вот. Не все, к сожалению, вот эти политические сигналы на политическом уровне, они, к сожалению, не всегда доходят вот до конечного потребителя в самой стране.
1: А когда вот вы на все это смотрите, когда все это описываете, вот эта история, так мы азиаты или нет?
0: Я бы сказал бы, что в какой-то степени да, но применительно к отношениям с Юго-Восточной Азией мы европейцы, потому что у нас другая, более жесткая, более понятная прикладная логика, то есть мы не готовы настолько инвестировать свое внимание и свои ресурсы в них, то есть мы прилетаем, и мы уже по определению думаем, что мы должны с вами заключить какое-то соглашение. Поэтому это большая проблема, кстати, с которыми сталкиваются и российский бизнес, и российские официальные лица. Я неоднократно с ними общался, когда и со странами Юго-Восточной Азии, которые говорят, слушайте, вы, русские, у вас есть продукты, но вы вообще не понимаете, как с нами работать. Вы вообще не знаете, с кем вы имеете вообще отношения. Да? То есть вы не знаете язык наш, вы не знаете наши обычаи, наши культуры, и вы, то, что называется, они говорят, push, да, то есть вы слишком быстро хотите от нас какого-то быстрого решения. А мы не такие, то есть мы сразу начинаем бояться и закрываться.
1: Слушайте, а уж раз об этом заговорили, это ведь тоже вопрос. А какой язык тогда надо знать, чтобы разговаривать с Востоком?
0: Язык денег. Вот язык денег и язык времени. Это тот язык, который более-менее универсальный. То есть если вы действительно предложите какой-то привлекательный продукт, в широком смысле этого слова продукт, потому что нужно понимать, и здесь часто российский бизнес и официальные лица не до конца понимают Юго-Восточную Азию, потому что Юго-Восточная Азия — это невероятно избалованный регион. Посмотрите, даже вот мы с вами сегодня обсуждали, то Лам прилетел, президент Вьетнама, прилетел в Москву, после этого он куда полетел? К Макрону. И так вот они постоянно мотаются, потому что они средние державы, крупные державы, их все хотят с точки зрения финансов. Здесь мы возьмем это, здесь мы возьмем то, поэтому с ними нужно работать.
1: Учиться.
0: И работать. Учиться работать.
1: Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики, автор телеграм-канала Pivot to Asia. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо большое, Юрий. Спасибо.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Михаил Мишустин заявил, что расходы бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. Такие цифры премьер-министр назвал на заседании Кабмина. Сегодня правительство рассматривает проекты федерального бюджета на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Мишустин также заявил, что в течение 3 лет власти планируют направить на реализацию задач соцфонда свыше 63 триллионов рублей, бюджету фонда ОМС более 16 триллионов. Кроме того, глава Кабмина отметил, что рост ВВП в следующем году составит 1,4%, а в 2029 ускорится до 2,4%. В Минфине ранее заявили, что бюджетная политика России будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и технологического лидерства. Дмитрий Медведев назвал беспрецедентную явку на прошедших в России выборах. Зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия» заявил, что такой результат дорогого стоит. Беспрецедентным получился уровень участия в голосовании. Это почти 60% избирателей или 62 миллиона жителей нашей страны. Рост явки был зафиксирован во всех регионах, на всех наших территориях, сказал Медведев. Беспилотники ВСУ атаковали кафе на набережной в Энергодаре. По предварительным данным, пострадавших нет. Глава города Максим Пухов сообщил в своем канале в мессенджере Макс, что 2 украинских дрона повредили крышу и фасад здания. Он добавил, что власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ, и призвал горожан соблюдать спокойствие. Минздравия заявили о снижении смертности от инфарктов в больнице на 26%. Речь идет о данных, полученных за последние 7 лет, отметил глава ведомства Михаил Мурашко. Он добавил, что за указанный период количество смертей от острого нарушения мозгового кровообращения уменьшилось почти на 20%. Накануне министр здравоохранения сообщил о снижении потребления алкоголя в России. Показатель в 2026 уменьшился на 10%, подчеркнул Мурашко, при этом не уточнив, с каким именно периодом проводилось сравнение. «Это хороший результат, и нам нужно продолжать двигаться дальше», указал глава Минздрава. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей 74 копейки. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его что?
6: Тоже мне милит.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17:00. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 24 сентября. Сейчас 16.06. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием.
2: Движение.
1: В городе по-прежнему трехбальные пробки. По прогнозам, так будет еще около часа. В 5 вечера четырехбальные пробки, по прогнозам, в городе. В 6 вечера пятибальные. И как максимум в 7 вечера шестибальные пробки возможны. Красного все больше в районе Лужников, Третье кольцо. И в ту, и в другую сторону появилась пробка в районе Лефортовского тоннеля. Внутреннее Третье кольцо. Судя по всему, там какие-то дорожные работы еще до Лефортовского тоннеля. Эти проблемы возникают, во всяком случае, на пересечении со Стромынкой, вот там уже в районе станции Митькова, там вот уже начинается эта пробка. И уходит, по сути, получается, уходит в Лефортовский тоннель или до начала Лефортовского тоннеля продолжается. 3 балла прямо сейчас, 6 баллов ждем к 7 вечера.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Страны группы четырех называют Совет Безопасности ООН устаревшим. Монголия призывает реформировать ООН по примеру империи Чингисхана. Почему активизировались подобные предложения? Возможно ли, что новая конфигурация появится без согласия нынешних членов Совета Безопасности? Первая тема, вторая. В Минэкономразвитии определили целых 8 холдингов для частичного переезда из Москвы. Подчеркнем, речь идет о частичном переезде в списке РЖД, Аэрофлот, Роснефть и Почта России. Среди прочего, именно эти компании называл на совещании с Владимиром Путиным глава ведомства Максим Решетников. Речь идет об определении со стороны Минэкономразвития. В чем смысл такого переезда, сколько это стоит и кто за это будет платить, или выгода от этого есть? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, много экономических новостей со ссылкой на Силуанова, к примеру, вот с ленты РИА Новости. Дефицит бюджета на будущий год в России, как планируется, 2,2% ВВП. Еще сохраняется прогноз среднего курса доллара на будущий год на уровне 87,40. Еще снижение инвестиций в основной капитал в России в этом году составит 5,4%. В этом году рост реальных зарплат по прогнозам Минэкономразвития составит 4%. Прогноз оборота ритейла в этом году повышен до 4,6%. А еще политические новости. Новости из «Единой России». Дмитрий Медведев предложил в руководство председателем Государственной Думы от имени «Единой России» Вячеслава Володина, на пост первого заместителя председателя Госдумы Яровую, на пост заместителей председателя Государственной Думы Абрамченко, Васильева, Кузнецова, Жукова, Гордеева и Савельева. Консолидация общества создала возможность для победы «Единой России» на выборах в Думу, говорит Медведев.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Петр Толстой, продолжаются новости по этому поводу, выдвинут на должность председателя Комитета Думы по международным делам. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм или Макс, если будете писать пользователю «Говорит МСК-бот», пишите. Можно звонить 7373948. Минимальный размер оплаты труда в 2027 году составит 28 900. Это продолжаются экономические новости. Значит, что еще? Не забывайте читать канал новостей радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Не забывайте, что у нас в прямом эфире. Мы не приветствуем не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Первая тема. Возможная реформа Совета Безопасности ООН. В последнее время очень много новостей на эту тему приходит. И вот смотрите, например, пара из этих новостей. Первое. Страны группы четырех призывают к реформе Совета Безопасности. Совет Безопасности сейчас не способен должным образом выполнять свою задачу по поддержанию мира и безопасности. Это группа четырех. Индия, Бразилия, Германия и Япония. Они встретились в Нью-Йорке на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Еще. Монголия призывает реформировать ООН по примеру империи Чингисхана. Президент Монголии говорит об этом. Он говорит, что, соответственно, надо вспоминать опыт Монгольской империи, когда в Евразии была относительная стабильность. Турецкий руководитель тоже говорил о том, что на днях говорил о том, что надо срочно Совет Безопасности реформировать. Смотрите, как много. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: У вас есть объяснение, почему подобные предложения так активизировались последние дни?
4: Ну, вообще, конечно, это разговоры близкие к пустым разговорам, потому что решения никакого не будет, оно не просматривается. Ну, возьмем, например, группу четырех. Ну, зачем они такую группу сделали? Это Бразилия, Германия, Индия и Япония. Вот для того, чтобы пробиться в Совет Безопасности, надо, чтобы Совет Безопасности единогласно, включая Российскую Федерацию, проголосовал за включение этих членов. Если они рассчитывают этой четверкой пробиться, то напрасно. Потому что там, например, есть Япония, которая имеет наглые территориальные претензии, формально имеет к нам. Есть Германия, которая себя ведет так, как мы это видим. Фактически ведет против нас такую специфическую войну на территории территории Украины. Индия и Бразилия, эти страны мы, в общем-то, в особенности Индию поддерживаем. Поэтому вот такое объединение чисто механическое средних держав, оно не имеет реального какого-то продолжения своей деятельности. Ну и в целом, вы знаете, что при нынешней такой ситуации, недружной международных отношениях, в Совете Безопасности, раскол, который там произошел. Конечно, никакая реформа Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности не только не может быть успешной, но она даже не просматривается с точки зрения прохождения каких-то серьезных решений. Так что все это, как в последнее время, это просто какие-то инициативы, какой-то выпендреж со стороны отдельных министров иностранных дел, но не более чем.
1: Подождите, мы можем, конечно, все это называть выпендрежем, но если одновременно вдруг Индия, Бразилия, Германия, Япония, Монголия, Турция, а не получится ли так, что пока мы говорим про выпендреж, все остальные без нашего участия что-то реформируют?
4: А как они сделают? Это не будет Организация Объединенных Наций. Для того, чтобы сделать реформу, требуется решение Совета Безопасности. Вот те планы, которые есть у этих стран, они с друг другом не стыкуются. Каким образом может быть реформа, если концепция общая, она не выработана? Ведь в 1945 году, когда образовывали Организацию Объединенных Наций, ну, сложные были переговоры, но все-таки это были переговоры тех стран, которые были настроены на сотрудничество после военного времени. В тот период времени, в 1945 году, дальше уже они разошлись. Вот сейчас такого уровня, помимо разговоров совершенно пустых про эту вот реформу, никакого консенсуса нет. Единственное, может быть, есть точка зрения, что лучше должна быть представлена Африка, ну и, может быть, еще Азия и Латинская Америка. По Африке это единственное, что сближает позиции многих стран. По другим всем направлениям, кто во что гораст.
1: Смотрите, как раз об этом и речь. Вот в данном случае они говорят, архитектура нынешняя, понятно, вот даже наш слушатель пишет, Совет Безопасности менять нельзя, потому что он был создан странами-победителями. И он говорит, и точка. А другие говорят, подождите, не точка. Сейчас другие времена, другая геополитическая обстановка, и эффективно работать нынешний Совет Безопасности не может. А если вдруг все, кто не входит в Совет Безопасности, окажутся против тех, кто входит?
4: Но это не может получиться. они между собой тоже не стыкуются. Даже внутри, ну я-то знаю, я все-таки с этими людьми встречаюсь, даже внутри отдельных групп государств, например, Африка, например, арабские страны. Ну вот попробуйте выделить от них, скажем, представителей, которые будут их представлять. В Африке вряд ли удастся договориться. Мы даже вот иногда при проведении наших мероприятий в Африке, ну, вынуждены считаться. Ну, скажем, вот форум России и Африки, ну, там нет стыковки между эфиопами и египтянами. Так это особо не афиширует, но это есть. И это не дает возможность провести гораздо более простое мероприятие, просто форум. Ну а что говорить о таком серьезной вещи, это, как реформирование Организации Объединенных Наций? Ну, понимаете, это все вот пустые разговоры, к сожалению. Вы меня спрашиваете как специалиста. Я вам даю, может быть, циничный, но достаточно реалистичный ответ. Да, система, которая вот в Организации Объединенных Наций сложилась, она не работает. Почему? Дело не в ООН, а дело в том, что нету минимального понимания общего у членов Совета Безопасности, вообще у важнейших стран мира, у групп различных стран, понимаете? И поэтому вот ситуация совершенно неудовлетворительная с деятельностью Совета Безопасности ООН, это просто отражение того, что происходит в современном мире.
1: А Марина 750 пишет, ну нам же это не нужно. А вот этот конфликт интересов между нами и ими, он может привести к тому, что от Организации Объединенных Наций ничего не останется?
4: Ну, все к этому идет. А? Авторитет снижается. Вы смотрите, как неинтересно проходит эта сессия. Ни одного интересного, действительно заслуживающего внимания предложения нет. Ни у кого. Ни у одной страны. Ну, это что такое? Ну, разве такое было лет 30-40 назад? Да, было не очень эффективно, но, во всяком случае, все-таки элементы какого-то продвижения по отдельным направлениям было. Сейчас все практически заблокировано. Ни один кризис Совет Безопасности ООН решить не может. Ни одну проблему, вот даже, скажем, итоги Второй мировой войны снова стали повестку дня. Против элементов таких профашистских настроений в Европе. Даже эти вещи, они в настоящее время практически непроходными становятся. Поэтому, ну, вот,
1: хорошо.
4: Нынешний этап такой.
1: Но эти вещи же должны быть проходными. Реально же надо, чтобы как-то что-то работало. Говорит вот Виталий, наш слушатель, организация должна быть, она должна быть какой-то наднациональной, чтобы часть суверенитета у всех стран забирала, но ведь большие страны будут против.
4: Как это, Виталик, а как он видит? Кто отдаст сейчас своего национального достоинства? Мы согласны на это в этой ситуации? Нет. Соединенные Штаты, они сами по себе, они учат всех нас.
1: Но тогда это безвыходная ситуация.
4: И так далее.
1: Тогда это безвыходная ситуация.
4: Безвыходная ситуация. Конечно.
1: Подождите.
4: Конечно, безвыход. Но это не значит, что надо ничего не делать.
1: Принято говорить, что безвыходных ситуаций не бывает.
4: Нет, но безвыходные на данный момент. Мы же говорим сейчас о размерах обсуждения на очередной сессии. На этой сессии вряд ли может быть принято какое-то соразмерное решение, которое было бы работающим, которое уравновесило бы ситуацию и так далее. Работа будет продолжаться. Пока нынешняя стадия работы по этому направлению не может считаться удовлетворительной для того, чтобы решить вопрос об эффективности деятельности ООН и Совета Безопасности.
1: Еще одно спрошу, точнее не я, наш слушатель Рафаэль пишет, ну надо сначала нового генерального секретаря выбрать в ООН. А от него что-то зависит в этом смысле?
4: От него мало что зависит. Все генеральные секретари, за исключением Бутроса Гали, они, как правило, вообще, в принципе, они по своей толковости, они не должны были быть генеральными секретарями. Почему они проходили? Они проходили из-за того, что они оказывались в силу своей серости, понимаете, в силу своей относительной компетентности, проходными фигурами, они не раздражали по-настоящему, их не опасалась ни одна из группы стран. Понимаете, поэтому они были сильны не своей силой, а своей серостью, тем, что они проходили, и против них никто персонально не возражал. Ну, даже после того, как они приходили. Вы знаете, какой последний вот бледный и очень такой бестолковый был генеральный секретарь. Наверное, слава богу, что он уходит. Какой был от него прок? Не по одному вопросу, по которому мы к нему обращались серьезно, будь то эффективность работы секретариата, выдача виз нашим дипломатам, ситуация на Украине, ситуация даже с обстрелом Запорожской станции. Но он, что он занимал за позицию? Никакую. Никакого от него прока совершенно не было.
1: Хорошо, тогда человек продолжает писать, говорит, я-то не сомневаюсь, кто будет генеральным секретарем, и имя не называет. А вы знаете?
4: Нет, я не вижу ни одной фигуры из тех, кто сейчас называют, чтобы они действительно смогли каким-то образом серьезно воздействовать. Но кроме того, генеральный секретарь, ведь он же секретарская работа, он обеспечивает функционал тех людей, которые заняты в Организации Объединенных Наций, в обслуживании работы. А все зависит от того, с чем приезжают представители государств, президенты, министры, постоянные представители. Генеральный секретарь, он не руководит работой. Он руководит работой секретариата, который обслуживает эту организацию.
1: Спасибо. И все. Спасибо. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем, почему многие страны в последние дни так активно заговорили о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН. Чтобы все работало, продолжает Виталий, надо всех под линейку загнать, отобрав частичку суверенитета. Бутрос Гали же смог, пишет 626-й. А что конкретно смог он? Значит, посмотрите, что было, узнаете. Игорь 580-й. Виталий продолжает. ООН останется лобным местом, где позевывая делегаты из разных стран будут слушать решительное мнение Республики Кирибати. Ну, потому что загнать под линейку, одобрив частичку суверенитета, не получится. Мы, пишет Виталий, Китай, США будем против.
2: Москва.
7: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжают приходить экономические новости со ссылкой на Министерство экономического развития, на Максима Решетникова конкретно. Вот, например, потребительский спрос станет опорой роста экономики России в 2026 году. Значит, видимо, спрос потребительский в этом году растет, и это станет опорой роста экономики России. Решетникова цитирует прямо сейчас агентство РИА Новости, а Решетников, в свою очередь, на заседании правительства представляет прогноз социально экономического развития России на 27-й год и на плановый период до 29-го. Там же Минтруд рассказывает, что страховые пенсии вырастут только в 27-м году на 2600 рублей, страховые по старости, что социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки и что индексация страховых пенсий с 1 апреля 27-го года составит 3,3%. По предположениям властей, значит, в следующем году примерно на 10% за два раза, дважды будут индексироваться пенсии, и вот за два раза примерно на 10%. В результате, в сравнении с 26-м годом, пенсии в стране вырастут. Но мы про другое. Об этом тоже говорят в Министерстве экономического развития. Там определили 8 холдингов для частичного переезда из Москвы. Решетников встречался, точнее, участвовал в совещании с Владимиром Путиным. Мы, говорит, определили крупнейшие холдинги по следующим критериям, чтобы был большой штат от 2000 человек, чтобы они находились под мониторингом Росстата, чтобы не относились к АПК, чтобы они к ОПК, это важно, не АПК, чтобы они управлялись с правительством. В результате 8 холдингов, 250 компаний в Москве в структурах этих холдингов, 270 тысяч работников. И вот эти 8 холдингов частично из Москвы будут переезжать. Не впервые этот разговор. В данном случае речь идет про Аэрофлот, РЖД, Почту России и Роснефть. Ну, среди прочих. Вот 4 названия. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Скажите, во-первых, в чем смысл переезда больших компаний из Москвы?
8: Ну, это можно по-разному расценивать. Вообще говоря, у нас большая страна, и, как все признают, она гиперцентрализована. То есть слишком многие ниточки и слишком многие ресурсы концентрируются здесь. И здесь стягиваются как финансовые, управленческие, интеллектуальные ресурсы. И поэтому централизация, концентрация это в наших условиях достигает каких-то невероятных масштабов. И одна из идей, эта идея, причем действительно высказывает уже не впервые, это распределить управляющие органы крупнейших российских корпораций по территории страны, и даже определенные действия в этом направлении в свое время делались, только это касалось небольшого числа компаний, и в основном речь шла о Санкт-Петербурге, а не о каких-то других более отдаленных от Москвы.
1: А все-таки выгода экономическая в подобном рода распределении есть? Ведь новые офисы в разных городах, больше необходимостей так или иначе коммуницировать. Все это вложение денег, затраты.
8: Выводы экономически связаны сразу с несколькими вещами. Ну, во-первых, издержки на офисы, персонал и услуги, закупки на местах, как правило, значительно меньше, чем в столичных городах, и поэтому... Даже если у вас капитальные расходы, то они крупные, они вполне могут окупиться за счет текущей экономии. Об этом много раз говорили, не случайно действительно компании в рамках себя часть расходов смещают на провинциальные центры прибыли.
1: Хорошо, так что, если это выгодно, да, тогда почему в прошлые разы не получалось?
8: В прошлые разы не получалось из-за того, что... Вот те самые люди, которым комфортно в столичных городах, не хотели переезжать куда-то, отрываться от насиженных мест, и, в общем-то, комфорт пребывания в различных регионах значительно меньше, чем представлялось им после жизни в Москве. Так что обычно это могло приводить и к потере кадров, и к потере управления даже временного, текущего. Ну и про расходы капитальные вы совершенно правы, потому что надо не просто купить активы на новом месте, нужно еще распорядиться каким-то образом к активами старыми, а это к этому тоже далеко не все были готовы.
1: На ваш взгляд, почему это может сейчас получиться? То есть почему опять пытаются?
8: Ну, пытаются, потому что... То самое межрегиональное неравенство в России достигает все больших и больших значений, и это действительно проблема для перераспределительного бюджетного процесса и для многих других процессов в рамках страны, когда территории бывают просто омертвевают из-за того, что ресурсов там никаких нет, деятельности никакой не происходит, и все стягивается в столичные города, крупные агломерации. То есть, видимо, этот макроэкономический процесс, он имеет такое самое большое значение. Ну, а кроме того, рассредоточение, видимо, в тех условиях, в которых мы живем, есть и такая мысль, что рассредоточение может повысить безопасность экономической деятельности в нынешних условиях.
1: Хорошо, тогда еще вопрос. Вот Решетников, когда рассказывал об этом гипотетическом переезде, он привел в пример РЖД, которые работают над созданием инновационного кластера во Владимирской области. И вот тут, внимание, планируют там разместить до 2000 работников. Еще говорят, Транснефть собирается до 1000 работников перевести в регионы. То есть, вот, допустим, если мы говорим про 8 холдингов, ну это что, ну 10 тысяч человек из Москвы переведут? Это правда будет заметно для экономики?
8: Вы абсолютно правы, что то, что на бумаге кажется гладким, сталкивается с множеством оврагов при практической реализации. Поэтому и в прошлый раз многие эксперты были настроены скептически, в прошлые разы, когда подобного рода цели заявлялись, так и сейчас, в общем, ничего не изменилось с точки зрения нежелания высшего командного состава куда-то передвигаться. Ничего не изменилось с точки зрения того, что где искать кадры, особенно для инновационных кластеров и так далее. Слишком далеко зашли процесс централизации и концентрации. Их такими простыми вот путями перемещения штаб-квартиры, к сожалению, решить нельзя. Нужны более серьезные меры.
1: Спасибо. Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики на экономическом факультете МГУ, был с нами на прямой связи. В Минэкономразвитии определили 8 холдингов для частичного переезда из Москвы. А Григорий из Питера пишет: московская недвижимость дорогая, нужно экономить, да и в другом городе не надо большую зарплату платить сотрудникам. Он говорит, вот у них в холдинге, где он работает, бухгалтерия базируется в Саранске. И вы думаете, вот намного меньше затрат при этом, ведь в Москве или в Санкт-Петербурге офис остается, то есть за него приходится платить деньги, ну и так далее. Макар 768 уже представляет семейные драмы. Жена мужу, а почему в правительстве не подумали про моих подруг? Почему не предусмотрели одновременный переезд и бытовые условия для них тоже? Я бы, мол, их уговорила. А Марина 750 полагает, что в этой ситуации экономикой, и это лишнее доказательство, рулят строительные компании. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Председатель «Единой России» предложил сохранить за действующим спикером Нижней палаты парламента его должность в новом созыве по председателю Государственной Думы. Я обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. Глава государства полагает, что Вячеслав Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение, заявил Медведев. Он добавил, что вице-спикер Госдумы 8-го созыва Петр Толстой выдвинул на должность председателя Думского комитета по международным делам. Кроме того, по словам Медведева, «Единая Россия» предложила кандидатуру Сергея Боярского на пост главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В Минфине заявили об увеличении МРОТ в 2027 году до 28 900 рублей. Такие цифры во время выступления на заседании правительства назвал глава ведомства Антон Силуанов. Величина минимального размера оплаты труда составит 28 935 рублей, увеличится на 6,8%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году, подчеркнул министр. Силуанов добавил, что поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Суд арестовал владельца сгоревшего торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке. Фигурант пробудет под стражей до 22 ноября. Такие данные привели в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. Пожар в торговом центре в Стерлитамаке произошел во вторник. Огонь распространился на площади более 2000 квадратных метров. Погибли 4 человека, пострадали 5. Накануне владельца «Солнечного» задержали. Он подозревается в совершении преступления по статьям «Причинение смерти» по неосторожности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Транс Москвы призвал водителей к бдительности на дорогах из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, в столице до 19.00 ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами возможен дождь. Не паркуйтесь под шаткими конструкциями и деревьями, не отвлекайтесь на телефон в пути. Если погода резко ухудшится, снизьте скорость, говорится в телеграм-канале ведомства. Накануне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в московском регионе из-за ветра. Предупреждение актуально до 6 вечера четверга. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: О, капибара. Пора на техобслуживание авто.
10: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
9: stofilter.ru.
11: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: вы говорите мили.
13: Я его
6: тоже
13: что?
6: Мне мили.
13: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
14: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
14: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Право знать. Говорит Москва.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем, соответственно, четверг, у нас 24 сентября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва», о новостях говорим, следим за тем, что творится на московских дорогах, главные темы обсуждаем в прямом эфире, с вашим участием вы пишете, присылая нам смс-сообщение, пишите через мессенджеры или дозваниваетесь в прямой эфир.
15: В движении.
1: В городе трехбальные пробки, по-прежнему нам обещают 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и как максимум 6 баллов в 7 вечера. Сегодня так выглядит прогноз. Из того, что прямо сейчас мы видим, главные проблемы это Сущевский вал, это третье транспортное кольцо на севере, прежде всего внутреннее кольцо, начиная примерно от Беговой до проспекта Мира, но так бывает каждый день, не каждый день, но довольно часто бывает пробка на третьем кольце внешнем в районе Лужников, сегодня именно так, многокилометровая пробка, которая от Сити, соответственно, вы, когда едете по внешнему третьему кольцу, в районе Сити в эту пробку попадаете, и вот до Лужников будете ехать крайне медленно. В целом, пока все-таки 3 балла, 6 баллов, ждем к 7 вечера.
15: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк рекомендует банкам усилить проверку источников наличных у клиентов. Для банков готовят новые предложения по ужесточению проверок клиентов с наличностью. С начала года, говорят, объем наличных в обращении в России подскочил на 2,5 триллиона рублей. Как будут организованы такие проверки? Первая тема. Вторая. Роспотребнадзор объявил сегодня, что в России наблюдается довольно резкий рост заболеваемости ОРВИ, грипп и COVID-19. Насколько действительно серьезный рост, почему упомянули COVID, каковы особенности нынешнего роста заболеваемости и когда ждать пика? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Расходы бюджета ФОМС, со ссылкой на Минздрав, пишет агентство ТАСС, в 2027 году превысят уровень 2026 на 8,6%. РИА Новости цитирует Минтруд. Соцвыплаты проиндексируют 1 февраля по уровню фактической инфляции. Ну и еще Силуанов сообщил, это сегодня много говорят об этом, о двукратной индексации страховых пенсий в 2027 году. Напомню, как сегодня объявлено, 1 февраля страховые пенсии повысят на 6,8%, как говорят, то есть по уровню инфляции, а с 1 апреля дополнительно увеличится страховая только часть пенсии, и это будет 3,3%.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры, Телеграм или Макс пользователю. Говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Первая тема. Центробанк рекомендует банкам или порекомендует банкам в ближайшее время усилить проверку источника наличных у клиентов. Это связывает с тем, что объем наличных в обращении в России резко подскочил на 2,5 триллиона рублей. И вот теперь регулятор готовит некие банки новые предложения по ужесточению проверок клиентов. Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию об усилении комплайенс-контроля за источниками происхождения наличности у клиентов. Вот такими словами оперирует глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума, который был организован Ассоциацией банков России. Так передает корреспондент РБК. По словам чиновника, меры затронут и физических лиц, и лиц юридических. Вот цитата: в тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. Ну, как только об этом говорят, первый вопрос, который возникает: не получится ли, что проблемы возникнут у тех, у кого, в общем, проблем с источниками появления наличных, как кажется, нет. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Оксана Георгиевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Ну, во-первых, переведите на русский язык историю, что такое комплайнс проверки.
13: Это значит, в банках будут возникать проверки запроса документов об источниках происхождения денег. Конечно, в большей части, когда человек вносит там 10-20 тысяч рублей,

0: о всех транзакциях с точки зрения подозрительных операций. И второе, за 2027 года вероятнее всего ведется в действие возможность доступа ко всем банковским счетам со стороны налоговой инспекции. И в первую очередь это будет касаться как подозрительности происхождения денег, так и недоплаты налогов. То есть это будет происходить в связке.
1: А, смотрите, ну много же вопросов в этой связи возникает. Вот, например, Вячеслав 995 говорит, а что такое крупные счета?
0: Ну, на сегодняшний момент этот порог неопределен. Но я думаю, что это будет касаться там от 50 тысяч рублей и выше. Потому что сегодня, например, при конвертации валюты от 40 тысяч рублей требует паспорт. До 40 тысяч рублей, если ты обмениваешь валюту, то паспорт не обязательный.
1: Ну вот смотрите, представим себе ситуацию 40 или 50 тысяч рублей наличными, которые лежали у тебя дома какое-то время, и ты решил их вдруг положить на банковский счет. И вот тебе говорят, объясните откуда. Ну в шкафчике лежали. Ну этого же будет мало.
0: Конечно, придется предоставить справку по форме 2 НДФЛ или 3 НДФЛ.
1: Это как?
0: Ну, это значит, надо у работодателя будет запросить доходы, их сопоставят с вашими расходами и поймут. Если расходы превышают ваши доходы, значит, возникают вопросики, на которые вам придется отвечать.
1: Так.
0: Если...
1: Да-да. Если?
0: Если получаемые доходы меньше ваших расходов по счетам, в данном случае есть еще дополнительные вопросы. То есть... У вас декларация одна, банков много. Кто это будет делать? В каком контексте? Если каждый банк будет в своей части делать, то, вероятнее всего, каждый из нас сможет предоставить недостающий документ для того, чтобы подтвердить выносимые деньги. Если смотреть в совокупности, то, скорее всего, за всем этим будет стоять налоговая инспекция.
1: Я все понимаю, но вот, например, 94-й предлагает совсем такую ситуацию. У меня, говорит, с нулевых наличные в размере 10 миллионов под подушкой лежали. Но ведь есть люди, у которых действительно деньги, что называется, под подушкой копятся, и, может быть, их даже больше 50 тысяч рублей. Понятно, что когда деньги долго лежат, подтвердить их происхождение довольно сложно. Это будет проблемой?
0: Ну да, потому что даже сейчас условно при пополнении денежных средств в достаточно крупном объеме любой банк, когда ты приходишь не через банкомат, а вносишь на текущий счет, просит предоставить справку 2 НДФЛ, что у вас эти деньги были задекларированы и вы с них заплатили налоги.
1: Хорошо, вот это вот уже не первый раз звучит история про 2 НДФЛ. Татьяна говорит, а мне на свадьбу 1000 долларов подарили гости из Белоруссии. Вот как это все можно будет объяснить?
0: К сожалению, вопросов сейчас больше, чем ответов. Вероятнее всего, в каждой ситуации придется разбираться индивидуально. Я думаю, что в момент, когда мы увидим это принятый документ на законодательном уровне, точно будем понимать, кого это касается, в каком объеме и как с этим работать. Конечно, написанная бумага в виде закона и фактическая ее реализация, ну, на мой взгляд, это два больших пласта работы. Потому что, как правило, когда ты касаешься фактической реализации, выясняется, что каждый трактует реализацию по-своему. Кто-то, например, запрашивает все документы, кто-то страхует свои риски как кредитная организация, кто-то запрашивает в меньшем объеме. Поэтому практически на первом этапе, скорее всего, будет некий форс-мажор, как обычно это бывает.
1: Это понятно, но вот тот же Дмитрий, 979-й, например, говорит, ну а как после этого копить на пенсию?
0: Ну а почему копить нужно под подушкой?
1: Тоже вопрос. Хорошо, тогда, возвращаясь к истории, которая сейчас разворачивается вокруг денег на банковских счетах, довольно часто ведь люди рассказывают, не знаю уж, насколько этому можно верить, что, к примеру, возможность использовать собственные деньги человек на какое-то время, порой продолжительное, теряет после того, как, к примеру, муж перевел деньги жене. Вот что-то подобное не может произойти теперь и с наличными?
0: Может произойти такое же, когда зависают денежные средства до выяснения обстоятельств фактически. Наверное, сейчас это можно строить прогнозы с пониманием того, как с этим работать. То есть фактически предполагать...

0: предлагая внесение денежных средств от 50 тысяч рублей и выше, нужно понимать, что у банка могут возникнуть вопросы. Если это разовое внесение, это одна ситуация. Если вы системно, регулярно вносите 150, 200, 300 тысяч рублей на ваш текущий счет, то у банка просто работает робот, который будет определять, что это системное внесение, поэтому по этому счету придется запросить дополнительные документы.
1: Это понятно, но когда, тем более, вот вы сейчас упомянули историю эту про систему работы роботов или автоматической системы, которая принимает решение о блокировании, но ведь люди... Сначала из-за проблем с банковскими счетами, теперь вот, возможно, из-за проблем с наличными деньгами, порой остаются без копейки денег для жизни. И ведь эта проблема так и не решена.
0: Я с вами согласна, так и есть.
1: То есть можно
0: мало
1: ли...
0: того, ко мне периодически обращаются люди, которые действительно у них есть и счет открытый как у индивидуального предпринимателя, и, собственно говоря, им блокируют карты, и... Фактически, приходя ногами в отделение банка, выясняется, что операционный сотрудник смотрит, понимает, что реально человек идет предприниматель. И почему у него заблокировали счет, большой вопрос.
1: Но ведь от этого счет не разблокируется.
0: У кого-то разблокируется. У меня были клиенты, которым разблокируют счета, да.
1: А с вашей точки зрения, вся эта история не приведет к тому, что просто под подушкой будет еще больше наличных денег?
0: Возможно. Произойдет градация между людьми, которые активно будут использовать безнальные расчеты, и кто будет использовать наличные расчеты. Если посмотрим статистику, то мне кажется, ну, может быть, мне действительно кажется, что лет 5 назад при расчете пластиковой карты в любой ресторане не спрашивали, у вас оплата наличными или по карте. Сейчас этот вопрос задается регулярно. Это говорит о том, что востребованность оплаты наличными растет.
1: Спасибо. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности, была с нами на прямой связи. 94-й пишет: помню, у родителей в свое время были большие вопросы к сберкнижкам. А что за вопросы были? Виталий, если люди не смогут внести сумму на карту и будут усложнять бюрократию дальше, то по паспорту обменяют на инвалюту, и наша экономика вообще этих денег не увидит. Дальше, 630-е. Почему не под подушкой? Почему какая-то странная тетя распоряжается, как мне управлять моими деньгами? Да очень просто на самом деле, 630-й. Не под подушкой, потому что если в банке, то там дополнительные сколько там, 12, 11, 10% сейчас, а под подушкой нет, 10%. Вот почему. И потому вместе с дополнительными 10% появляется то, что вы называете какая-то странная тетя. Григорий, льготные периоды по картам можно продлевать, снимаешь деньги с банкомата и тут же их кладешь обратно, и льготный период продлевается. Интересно, а вот в таком случае счет не заблокируют? 886-й. Спасибо инициаторам. Все больше и больше желания хранить деньги в банке появляется после таких инициатив.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: А Сергей 679 утверждает, что его сыну банк заблокировал счет без вопросов, а теперь даже сам банк не может разблокировать этот счет. То есть непонятно, почему заблокировали и не могут даже разблокировать. Это какая-то такая история. Ну, во всяком случае, так она выглядит в изложении Сергея 679-го. У кого ипотека, если банк деньги заблокирует, то можно же и ипотеку не платить, предполагает Григорий 859-й. Откуда ваши предположения? На чем они основаны, ваши предположения? Это ведь отдельная история. Я бы все-таки не рекомендовал вот так запросто верить тому, что Григорий 859-й в данном случае написал. Университет имени Менделеева в Москве вернулся к работе после эвакуации. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. До этого сообщали, что есть эвакуация, сотрудников выводят из здания, причины выяснялись. А теперь следующая история. Роспотребнадзор объявил сегодня о том, что в России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Правда, говорят, что... Ситуация развивается в полном соответствии с прогнозами, но интенсивность распространения инфекций усиливается. Ну и дальше говорят, что важно, особенно важно соблюдать меры личной профилактики и заботиться о своем здоровье. Врач-иммунолог Владимир Болибок к нам присоединяется. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Насколько серьезный нынешний рост?
3: Я бы оценил как обычный сезонный подъем заболеваемости, просто в разные как бы годы вот этот подъем он немножко бывает разный. Иногда более крутой, иногда вот пологий. Ну, сейчас, скажем так, средняя ситуация.
1: Ну, подождите, вот нам говорят 34% рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей. Сразу на треть, а вы говорите нормально.
3: Ну, так оно и бывает, когда эпидемия начинается. Вот эта горочка, она так очень заметна.
1: Теперь, вот по вашим наблюдениям, вот эта заболеваемость, она из чего в основном состоит? Упомянутый ОРВИ, грипп, COVID-19?
3: В основном сейчас, конечно, это риновирусы, то есть то, что называется обычная простуда. То есть насморк, небольшая температура, заложенность носа, кашель. Таких тяжелых случаев-то не особо много. Ну, встречается, опять же, по отчетам Роспотребнадзора, встречается еще парагрипп, но практически вот по клинике их не отличить, что риновирус, то парагрипп, они протекают одинаково. Гриппа такого, ну, явного, тяжелого, его очень мало пока.
1: Вы говорите, коронавирус, секунду, подождите.
3: Коронавирус тоже встречается. К сожалению, у нас сейчас тестирование на коронавирус такое, ну, повсеместно не проводят, поэтому все это идет в одну группу ОРВИ.
1: Раз уж коронавирус упомянули, тут 674-й спрашивает, а тот самый ковид, что в 2020 году, или он совсем уже отличается от того, что было 6 лет назад?
3: Ой, ну это уже история давно тянется. Того коронавируса, который был в 2020 году, его давно нет. С 22 года, с зимы, вот, ну, переход с 21 на 22 год, нас атакует постоянно коронавирус под названием омикрон. И до сих пор вот циркулируют вот различные штаммы, связанные с этим омикроном. Если говорить про название, то вот сейчас в России омикрон под названием Стратус. И есть еще как бы намек на то, что к нам завезут новенький под названием Нимбус.
1: Вы сказали, пока нет гриппа. Что значит пока нет гриппа? То есть он обычно позже или в этом году позже?
3: Ну, грипп, эта история обычно начинается где-то, ну, конец октября, вот ноябрь-декабрь, так вот. Сейчас пока в основном обычная простуда. Нет, ну, грипп встречается, но где-то около менее чем 1% случаев это грипп.
1: Угу. Роспотребнадзор в нынешних условиях говорит, что надо позаботиться о своем здоровье. Вот попытаемся представить себе ситуацию. Средний горожанин. Вот как он в нынешних условиях, 24 сентября, что он должен делать, чтобы позаботиться о своем здоровье?
3: Идти в поликлинику, делать прививку от гриппа. Я поясню. Значит, в этом году с гриппом ситуация очень складывается такая серьезная, я бы сказал, опасная. Дело в том, что все три вируса гриппа, которые нас будут атаковывать, это новые мутации. То есть ни у кого из ныне живущего населения к ним нет иммунитета. Соответственно, практически все, кто будет не привиты, они будут цеплять этот вирус и болеть. А опыт говорит о том, что сейчас идет мутант под названием бывший гонконгский грипп, а он достаточно тяжелое осложнение дает в виде пневмонии. И еще я хочу подчеркнуть, что у нас будет свиной грипп H1N1, ну, так называемый свиной, он опасен особо для беременных и вот тех, кто планирует беременность. Поэтому, конечно, если вот женщина беременная планирует ребеночка, то лучше прививку сделать, чтобы себя защитить и будущего ребенка защитить. Опять же, это новая мутация, от нее пока ни у кого нет иммунитета.
1: Нет иммунитета, но прививка помогает.
3: Прививка, естественно, помогает, но прививка не мгновенно срабатывает. То есть для того, чтобы развился иммунитет, нужно где-то 2-3 недели. Соответственно, если мы прогнозируем этот Роспотребнадзор основной всплеск начнется конец октября-ноябрь, то есть сейчас как раз вот надо эти прививки делать, чтобы быть наготове.
1: Вспоминая наш опыт пятилетней давности, Григорий спрашивает, вот во время повышения сезонной заболеваемости, о котором вы говорите, надо ли с вашей точки зрения вводить масочный режим?
3: Я думаю, что централизованно вряд ли его будут вводить, но по логике вещей, конечно, надо вводить масочный режим. Скорее всего, это будет введено в медицинских учреждениях, ну и в таких вот местах, где скопление людей, скажем так, ослабленных. Может быть, будут и карантины, и дистантное обучение. То есть все зависит от того, как будет развиваться вот этот эпидсезон. А так, по-хорошему, ну, посмотрите на наших восточных как бы соседей. Они дружно одевают маски, как только там растет заболеваемость.
1: Еще вопрос. Вы упоминали так называемый гонконгский грипп. Как раз Михаил 401 говорит, ну, подождите, ведь все пишут про всплеск именно гонконгского гриппа. Или это не так?
3: Это так, этот всплеск уже начался, и он прошелся по южному полушарию, потому что летом в южном полушарии была зима, и там вот как раз резвился вот этот гонконгский грипп. У нас-то не сезон был, у нас было лето, да. Теперь сезон меняется, к нам приходит зима, и с ней вместе придет этот грипп, никуда тут не деться.
1: И опять прививка пока помогает.
3: Прививка помогает, потому что как раз именно вот эти штаммы их спрогнозировали, им дали рекомендацию, в том числе Всемирная организация здравоохранения. Эти штаммы включены вот в текущие прививки на этот сезон 26-27 года.
1: А Илья как раз в этой связи и задает вопрос. Если это новые штаммы, то как уже сделанная прививка знает, как эти новые штаммы побеждать?
3: Ну, вы знаете, наука ушла далеко, и прекрасно разбираемся, как этот штамм выглядит, какая его генетика, какая биология, и какую прививку надо делать. Это вообще сейчас затруднений никаких не вызывает.
1: Вот эти общие меры профилактики, о которых для защиты от ОРВИ говорит Роспотребнадзор, типа чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий, насколько это эффективно?
3: Это очень эффективно. Я могу сказать, вот когда у нас была локдаун из-за коронавируса, никаких ОРВИ, включая гриппа, вот в этот сезон вообще не было. То есть вот карантинные мероприятия, они очень помогают от респираторных инфекций.
1: А, то есть люди просто не пересекались и потому не болели?
3: Ну, мероприятие, да, карантин был введен в связи с коронавирусом, и одновременно мы увидели, что практически отсутствуют
1: и все остальные
3: простуды и грипп.
1: Последний, 94-й, спрашивает, а если, ну, он пишет, никогда не болеешь, ну, вот скажем, последние несколько лет никаких ОРВИ не было, нужно ли прививаться?
3: Вы знаете, ваш опыт предыдущий, он не дает гарантии на будущее. Это первое. И второе, ну, человек сам меняется, его иммунная система меняется. Все мы с возрастом стареем. К сожалению, возрастные иммунодефициты начинают, вот, они исподволь начинают развиваться. И как раз одним из признаков это то, что человек вдруг не болел, а потом начинает цеплять потихоньку.
1: Спасибо. Врач-иммунолог Владимир Болибок был с нами на прямой связи. Роспотребнадзор говорит о резком росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа отреагировали на приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Москва всесторонне изучит вопрос об участии президента в мероприятии, сказал замглавы ведомства Сергей Рябков. Глава государства, разумеется, будет лично принимать соответствующее решение. Мы признательны Дональду Трампу за этот жест. А понятно, что встреча в формате группы 20 – это одно из важнейших международных мероприятий в календаре любого года. Но пока рано говорить о какой-то конкретике, связанной с соглашением, с признательностью взяли работу, если коротко, отметил замглавы российского МИДа. О том, что США направили Владимиру Путину приглашение на саммит Большой Двадцатки, накануне заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Мероприятие пройдет в Майами 14 и 15 декабря. Минтруд назвал размер страховых пенсий по старости в 2027 году. В среднем выплата составит 29,9 тысяч рублей. Ведомстве добавили, что индексация 1 февраля пройдет по уровню фактической инфляции. Кроме того, там сообщили, что в будущем году через соцфонд на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер соцподдержки будет направлено около 20 триллионов рублей. Дональд Трамп назвал тему искусственного интеллекта одной из главных на встрече с Си Цзиньпином. О намерении обсудить с председателем КНР вопрос его регулирования президент США сообщил в своей соцсети True Social. «Большой день с Си Цзиньпином. Суперинтеллект будет большой темой обсуждения, но я хочу оставить все как есть. У Китая та же позиция», — говорится в публикации. Накануне глава Белого дома, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Дональд Трамп также предложил использовать вместо термина ИИ выражение «суперинтеллект». В рамках московского чекапа жители столицы могут узнать о рисках и предрисках для своего здоровья и определить факторы ускоренного старения. Это новая программа заботы о себе в рамках глобальной философии здорового долголетия. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, по итогам прохождения всех этапов чекапа у каждого 10-го участника биологический возраст оказался на 5 и более лет выше паспортного. Им назначили дополнительный набор углубленных исследований. С момента запуска московский чекап начали проходить уже более 1,5 миллиона человек, а 700 тысяч завершили первый этап. Его можно пройти онлайн в приложении emias.info, после чего система сформирует индивидуальный перечень анализов и обследований. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей 74 копейки. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
6: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
8: О, мой Боже!
7: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
8: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
7: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». К каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирует.
2: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В этом часе будем спорить по поводу того, нужно ли проверять еду. В России хотят ужесточить проверки социального питания на фоне участившихся случаев массовых отравлений. Предлагается проверять каждую партию, буквально каждую проверять, из того, что поступает в школы, детсады, больницы и другие подобные учреждения. Сейчас выборочный характер, и вот говорят, что надо каждую партию проверять, и вот тогда нам это поможет. С другой стороны, если идти по этому пути, и каждую партию, поступающую в школу, детсады, больницы, то есть мы признаем, что еда опасная, и проверять надо все, тогда почему не проверять всю остальную еду? Значит, получается, что если хочешь быть здоров, ешь только в школах и больницах. Так что ли? В общем, это будем обсуждать. Параллельно следим за тем, что творится на дорогах. В городе 4-бальные пробки. Пока все по прогнозам. Нам обещали в 5 вечера 4 балла, в 6 вечера 5 баллов, в 7 вечера 6 баллов. Как максимум, пока, во всяком случае, ситуация примерно так и развивается. Главные проблемы – третье кольцо между Сити и Лужниками. Ни в ту, ни в другую сторону. Там движения сейчас, по сути, нет. Следим за этим, следим за новостями. Только что объявлено, что не очень понятно, когда будет первое заседание новой избранной Государственной Думы. И вот почему Володин заявил в интервью ТАСС, дата первого заседания Госдумы 9-го созыва будет установлена указом президента Российской Федерации. Еще вот из последних сообщений, аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск воздушных судов. Это все с ленты ТАСС. РИА Новости прямо сейчас сообщают нам о том, что московский ветер, а в городе сильный ветер, об этом говорили, приводит к тому, что вот, к примеру, один рейс из Внуково ушел на запасной аэродром на фоне настолько сильный ветер, что вот видите, кто-то не долетел до Внуково. Один борт по решению командира воздушного судна ушел в Домодедово, где пассажиров в результате и высадили. Говорят, вот скорость ветра 17 метров в секунду, это предупреждение продолжает действовать, но при этом аэропорт работает штатно. Следим за новостями и приступаем к обсуждению темы. Прежде всего, голосование, напомню, в Телеграме, в Максе мы выкладываем это голосование, точнее, ссылку, по которой можно пройти на голосование, которое мы давно уже организуем у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». В России предлагают ужесточить проверки питания на фоне случаев массовых отравлений. На ваш взгляд, нужно ли делать это, если от этого еда неизбежно подорожает? Ну, вы же понимаете, да? Любая дополнительная проверка – это расходы. Расходы тех, кто проверяет, расходы тех, кого проверяют. Ничего без этого не сделаешь. И варианты ответа. Да, нужно, причем надо еще и добиться, чтобы еда не дорожала. Не очень понятно как, но вот вы считаете, что это возможно. Тогда так голосуйте. Дальше. Да, это нужно сделать, и не важно, что от этого что-то подорожает. Третий вариант. Однозначного ответа нет. Ну, вы пока не определились. Четвертый вариант. Не надо так делать, потому что это все равно не решит проблему всей еды. Ну, невозможно же всю еду проверить. И тогда почему вот мы в одном направлении что-то будем делать? Или пятый вариант. Не надо, я сам разберусь, где найти качественную еду. Все, запустили голосование. Спасибо тем, кто уже проголосовал. Не забывайте, у вас еще 50 минут, чтобы проголосовать. А теперь, кто с нами в студии сегодня? Шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
4: Елена Мясникова, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии университета имени Плеханова, кандидат технических наук. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно через Макс. Значит, много сообщений уже все сегодня. Мощь так пошло. Сергей, сам решу, пишет 850. Андрей, 190, недавно лежал в больнице, по-моему, там плохо еду проверяют, она на вид и вкус все равно выглядит опасно. Вот это интересно, да? На вид. Еда, которая на вид и вкус выглядит опасно. А что-то происходит у нас? Аккуратно. Значит, дальше. массовое отравление, сбой в системе. Ей руководят дилетанты, их всех надо разогнать. Вот, ну, есть вот у людей такой вот вариант решения проблемы. А это всегда ведь, знаете, если это не про меня, то, значит, все плохие, их надо разогнать. 215-й. Проверять еду, держать рост цен, так можно. А вот тоже вопрос. Григорий говорит, а на ком проверять будут? Ну, я думаю, что приборы специальные есть. Значит, смотрите, запустили голосование, вы пишете много об этом, а мы начинаем обсуждение здесь, в студии. Елена Мясникова, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии в университете Плеханова. Скажите, Елена, с вашей точки зрения, ну, я помню, что вы и у нас в студии уже говорили, надо проверять. Но не получится ли перебора? Ну, нельзя же каждый, ну, не проверишь же каждую порцию еды.
1: Вы знаете, тут речь не о проверке каждой порции еды. На самом деле система проверки, система мониторинга и система контроля качества еды на сегодняшний день, она выстроена на предприятиях питания достаточно хорошо, правильно и серьезно. Потому что у нас есть все инструменты. Проверяется каждая партия сырья. Все сырье, которое поступает на предприятие питания, поступает с сопроводительными документами, подтверждающими безопасность и качество. Кроме того, в отношении продукции, например, животного происхождения, система Меркурий опять же направлена на поддержание качества, честный знак и так далее, и так далее. То есть входное сырье, входной контроль на любом предприятии питания есть. И неважно, это социальное питание, социальные объекты, или же это открытая сеть, операционный контроль, да, то есть проверка всего технологического режима. Для этого и шеф-повара, и повара, которые следят за, да, ну и, собственно говоря, выпускают эту продукцию, также обязаны контролировать ее качество, качество готовой продукции. Ну и выходной контроль, он тоже существует. В отношении предприятий социальной сферы, кроме того, каждая партия, да, оставляется контрольная проба на 24 часа, хранится в отдельном холодильнике, то есть есть определенные нормативные документы, согласно которым это нужно делать. Вот другой вопрос, да?
4: Тогда откуда массовое отравление, пишут слушатели?
1: Другой вопрос, насколько на предприятии, да, соблюдаются эти требования, насколько, ну, те же сотрудники, знаете, вот, ну, очень хочется вспомнить такую фразу, да, человеческий фактор, да, вот иногда, к сожалению, вот этот самый человеческий фактор, он вмешивается весь в процесс, не аккуратно работает по невнимательно посмотрели партию сырья, не обнаружили, ну, например, нарушенную вакуумную упаковку сырья, да, то есть вот эта невнимательность и эта, ну, халатная такая невнимательность, я бы сказала, она, к сожалению, может обходиться дорого. Дорого для конечного потребителя, для того, что, ну, кто, собственно говоря, эту...
4: А как это решить?
1: Решить это, знаете, одними проверками и только проверками, на мой взгляд, проблему не решить. Проверки нужны, и проверки есть на сегодняшний день, потому что предприятия питания, особенно в социальной сфере, они относятся к высокой категории риска, и несмотря на то, что в отношении субъектов малого и среднего бизнеса действует мораторий на проверки, предприятия питания до 2030 года, да, мораторий продлен на проверки, на плановые проверки, но предприятия питания, особенно вот той самой высокой категории, второй категории, которая относится, ну, например, фабрики, кухни, общественное питание, там, в социальных объектах, проверок не избегает, да, проверки проводятся. Кроме того, сейчас проверки, они заменены так называемыми профилактическими визитами, и вот здесь представители Роспотребнадзора, то есть санитарные врачи, могут, они не проверяют, они, ну, скажем так, инспектируют предприятие на наличие тех или иных нарушений. Причем это может быть как очный визит, так и визит в рамках видеоконференции. То есть, в принципе, инструменты есть.
4: Да, но теперь нам говорят, вот каждую партию проверять, с вашей точки зрения, это поможет?
1: Да, каждую партию входной контроль каждой партии. Это существует на предприятиях. Если этого нет, это халатная преступность руководителя и того сотрудника, который, функционал которого входит проверка входного сырья.
4: А тогда еще раз, с вашей точки зрения, ну вот первое, что вспоминают в связи с тем, что инициируют эти вот проверки более жесткие, говорят, ну вот, когда где-нибудь дети в лагере, массовое отравление, или вот две детские хоккейные команды в Иркутске. Это вот почему? Это просто кто-то что-то, ну, как-то отвлекся?
1: Может быть и так. Не досмотрели, не проверили, не посмотрели документы. Может быть, не обратили внимание на сроки годности.
4: Как это отменить?
1: А еще, вы знаете, я думаю, что в большей степени несоблюдение тех санитарных норм, вот, которые действуют на предприятии питания. Ну, элементарно, знаете, вышел сотрудник из туалетной комнаты, не помыл руки. Вот тебе и прямой путь к... Ну, или помыл, но плохо, да? Вот тебе... Прямой путь
4: люди,
1: к нарушению,
4: я понимаю,
1: к заражению.
4: Ну, главное, как решить проблему? То есть люди, как в таких случаях часто бывает, они пишут, надо всех уволить, а лучше всего посадить в тюрьму.
1: Ну, знаете, как всех уволить, набрать других, ну, а какая гарантия, да, что наберем...
4: Ну,
1: да,
4: там-то будут те,
1: ну,
4: те
1: да,
4: по пять будут, а эти-то по три.
1: По три,
4: ну,
1: да,
4: вот как... это да.
1: Вот, на самом деле, конечно, культура производства, она должна... Ну, должна формироваться культура производства, и каждый сотрудник должен понимать вообще степень риска о том, что все-таки предприятие, и готовим мы не для себя, не для...
4: Ну, слушайте, но они уже не понимают.
1: Ну, плохо, что не понимают,
4: надо
1: понимаете,
4: что-то
1: да, надо что-то делать, и на самом деле вот и инструментов много, нужно самое главное их использовать просто-напросто, а... не допускать вот эту самую халатность, которая может быть со стороны линейного персонала и встречаться.
4: Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Что скажете вы?
5: На самом деле я могу только согласиться с коллегой, потому что если мы будем рассматривать любой случай отравления, это проблема не системная. Это проблема
4: каждого... Слушайте, тут люди пишут, коррупция, значит, безответственность, низкая ответственность за то, что случилось, если вдруг...
5: Ну, коррупция у нас принято оправдывать все, даже дождь за окном. В данной ситуации речь скорее идет именно о нарушении технологий и должностных обязанностей. На самом деле современная кулинария подразумевает высочайшие стандарты качества и санитарии. То есть у нас уже на данный момент сформирован целый кодекс, комплекс регулирующих документов, которые, в принципе, предписывают нормы, начиная от приемки сырья и заканчивая...
4: Красивые слова и хорошие бумаги – это наш конек.
5: Но на самом деле за этими бумагами стоит еще и технология. Сейчас представить себе кухню, которая все делает на каких-то непонятных клеенках с потертыми пластиковыми судочками, плесневелыми деревянными досками, по крайней мере, в городах-миллионниках, в столицах, практически невозможно.
4: Тогда по-другому. Вот часто, когда телевизор смотришь, и там показывают, как это делают в Азии, как это делают в Европе, мы довольно часто видим, что, как кажется, во всяком случае, требования к общепиту здесь, в России, намного более жесткие. И на этом фоне мы обсуждаем, что надо еще ужесточить, надо всех посадить, ну и так далее.
5: Но, собственно говоря, если всех посадить, да готовить, кто будет? Это самый простой, наверное, вопрос. А у нас и так...
4: Прилетят из космоса.
5: Ну, возможно, да. А у нас и так достаточно, на самом деле, жесткие регулирующие требования, достаточно ультимативные, если полностью ими следовать. Ну, вернее, на самом деле, как бы то ни было, сейчас у нас все-таки требуется в основном введение ХАСАП. То есть это целый комплекс мер, направленных на соблюдение пищевой безопасности, построение потоков сырья и т.д. и т.п. В зависимости, опять же, от возможности кухни, помещения, но если так чуть-чуть даже углубляться. И задача вот этой системы, которая сейчас является по сути обязательной, в том, чтобы как раз обеспечить безопасность конечного потребителя.
4: Все-таки с вашей точки зрения... Не хватает проверок питания на пути от производителя к потребителю?
5: Выше крыши. Достаточно. Другое дело, что на самом деле это, наверное, издержки любого общепита, что люди всегда могут пострадать от недобросовестного поставщика. А дальше у нас по цепочке идет недобросовестный, неважно, шеф-повар, технолог, су-шеф, который принимает это сырье, недобросовестные, так сказать, сотрудники, которые готовят с нарушением технологии, такое случается сплошь и рядом. То есть поставить над каждым человеком надсмотрщика невозможно. И в конечном случае каждая такая вот неприятная история с отравлением подразумевает и всегда упирается в персональную ответственность.
3: Ну, тогда вам говорят, значит, это персональная ответственность, раз ее не боятся, слишком маленькая.
5: А на самом деле она достаточная, потому что, вот, например, известный случай, когда одна компания, которая производила готовую еду и продавала ее через систему собственных мини-маркетов, после одного действительно серьезного технологического нарушения, вследствие чего некачественной едой потравилась достаточное количество людей, просто покинуло рынок.
3: Давид 544, Елена Мясникова, это, наверное, для вас. Он пишет: я работаю мастером по ремонту промышленных холодильников и знаю, мол, ужас, что творится на предприятиях. Не очень понятно, как мы тогда все это едим, но в любом случае.
1: Ну, знаете как, ну, что значит ужас? Конечно,
3: это эмоциональная оценка.
1: Я тоже так думаю, что потому что на самом деле предприятия есть разные. Предприятия есть те, которые работают, вот как правильно вы сказали, да, и система ХАСП, и система производственного контроля. Они обязательны, они направлены на исключение, вот как раз они рискориентированы, да, на исключение рисков, разных рисков на предприятии питания. И я могу привести очень много предприятий, очень много тех сотрудников, директоров, шеф-поваров, которые, ну, действительно очень добросовестно и следуют букве закона просто от А до Я. И проходят, ну, жесточайшие, но на самом деле нарушений нет. Поэтому тут, ну, нужно рассматривать каждый конкретный случай. Что значит ужас-ужас состоянием оборудования? Но есть и хорошие предприятия.
3: Это важно как раз понять, потому что, вот, например, Марина пишет в связи с тем, что мы обсуждаем, я, говорит, не понимаю, проверяют каждую партию продуктов, при этом массовое отравление не редкость. Вот эта вот история, массовое отравление у нас чуть ли не вот, ну, каждый день. Или все-таки понятно, что мы в новостях слышим об этих отравлениях, а о том, что отравлений нет, мы не слышим. И делаем неправильные выводы.
1: Да, Юрий, я вот с этим абсолютно согласна. Понимаете, один случай, который, ну, в принципе, бросает тень на очень большую такую долю, да, добросовестных предпринимателей, я бы сказала так, он на слуху. А вот о хорошем, о том, что действительно, скажем, служит таким положительным примером, ну, наверное, да, мы умалчиваем. Ведь очень правильно, о плохом мы говорим очень часто и многим,
3: главное,
1: о хорошем нет.
3: Главное, насколько правильно делать из этого плохого выводы. Что скажете, Антон Прокофьев?
5: На самом деле, возвращаясь вот к теме состояния кухонь, контроля сырья и частоты отравлений, ну, про частоту отравлений проще всего. Любое отравление – это кликбейтный заголовок. То есть люди всегда на это очень эмоционально реагируют. На самом деле…
3: Нет, можно ли говорить, что массовое отравление – это не редкость?
5: Нет, нельзя. По-настоящему массовое отравление. Вот, пожалуйста, тут был, пожалуй, наверное, единственный случай массового отравления за последние годы, вот как раз вот с компанией, которую я уже упоминал. Mm-hmm. То есть это действительно затронуло несколько десятков людей. И последствия не заставили себя ждать. Повторяюсь, компания покинула рынок.
3: Ой, слушайте, вот вы опять повторяете эту формулировку, компания покинула рынок. А люди, знаете, чего пишут вам? Какое страшное название, наказание покинуть рынок. Вот была бы уголовная ответственность. Они не знают, что там дальше, кроме покинутого.
1: Уголовная ответственность тоже есть. Уголовная ответственность за пищевое отравление, массовое пищевое отравление есть. Поэтому помимо административного нарушения до 1 000 000 рублей и закрытия предприятия на 90 суток, ну, это говорит о том, что действительно нужно уходить с рынка, уголовная ответственность есть.
3: Тогда дальше. Другой
5: товар. И, кстати, по-моему, она там имела место быть.
3: По-моему, тоже.
1: Да, есть. Была.
3: Виталий говорит, ну, давайте тогда вообще расстрел за отравление будем вводить. Но это опять всех уволим, всех посадим.
5: Это эмоционально очень. Конечно. Знаете, с другой стороны, вот мы живем в достаточно стерильном мире.
3: Слушайте, подождите, 674-й, дайте пруф, кого наказали. А дайте пруф, кого не наказали. Ну нет, давайте вот это будет двусторонняя такая история. Докажите, что никого не наказали за то, что произошло. Ведь это же предположение. Ну... Просто Наталья предлагает другой поворот. Пищевые отравления были, есть и будут. Просто мы сейчас находимся в ситуации, когда, как она пишет, каждый понос обсуждаем на всю страну.
5: Совершенно верно.
1: Вот абсолютно.
5: Причем более такой единичный, простите, пожалуйста, понос.
1: В том числе.
5: Мы обсуждаем на страну, да.
1: Очень хорошее точное выражение Наталья подобрала, да. И это действительно, скажем, ярко, эмоционально можно выразиться, можно поругать вообще всю систему, да. Вот такие вот яркие заголовки, на которые, к сожалению, сразу обращают на себя внимание.
3: Как специалист, ты можете объяснить людям, я вижу, что это довольно распространенный вопрос, почему мы, эти же мы, у которых, значит, как нам кажется, часто массовое отравление в местном фастфуде или даже не фастфуде, а общественном питании более официальном, выезжаем куда-нибудь в Таиланд, во Вьетнам, и там на улице едим такое, но массового отравления нет. Они там что, руки лучше моют?
1: Нет, вы понимаете, и там отравления бывают очень серьезные, но только, опять же, приехавший из Таиланда там, или из Индии, или откуда-нибудь турист, он единичный, он не будет, собственно говоря, афишировать там свою проблему, но, с другой стороны, и случаи массового такого отравления в странах массового туризма также отмечаются. Поэтому
3: то есть мы просто не нужно, чего-то не знаем.
1: Конечно, не нужно идеализировать и говорить, вот у них там, несмотря на антисанитарию, нет отравлений, есть и есть. И,
3: тот же вопрос, Антон Прокопьев.
5: Знаете, более того, из личного опыта случалось, из опыта друзей и знакомых, то есть особенно это касается Индии, особенно это касается индивидуальных туристов, что если человек едет путешествовать не в стерильные туристические какие-то отели и резервации, то 99%, что он отравится. То есть практически абсолютная гарантия. Это связано и с антисанитарией, это связано и с адаптацией к местным отелям.
3: Вот эти предположения, что за границей такого нет, хотя вроде там совсем нет того, что у нас называется санитарными требованиями, это не так.
5: Там, где их нет, вы знаете, я до сих пор помню, как давным-давно, несколько, наверное, пар десятилетий назад, пока это еще было безопасно, путешествовал по археологическим памятникам Сирии. Боже, как я там отравился ужасно. Вот как раз, вроде как, причем это даже был магазин десертов.
1: В том-то и дело. И я как технолог, да, как специалист в области общественного питания, знающий и санитарные требования, организационные проекты, и требования по проектированию, иногда ужасаюсь, глядя на ту кухню, на то производство вот во многих странах. Поэтому зачастую, ну, приходится обходить эти точки, потому что понимаешь, какие последствия могут быть. И давайте тоже будем честны, когда отправляются вот в эти страны, что с собой в аптечку кладут? Обязательно препарат для...
3: Нет, да. Это история другая. Диарея путешественника – это стандартная тема, пишет 639-й, который обращает внимание еще на одну вещь. Когда мы говорим о том, что мы потребляем здесь, мы потребляем не как туристы. У нас тут обычная жизнь. А турист, когда он едет куда-то в путешествие, как отмечает 639-й, часто дезинфицируется спиртным. Ну, тоже. Значит, разве там это массово? Мы не знаем. Я ел в Египте, ел острую кимчи, ел в пакистанских забегаловках и ни разу не отравился, а вот купил сосиску в тесте на станции Чехов и просидел в туалете на вокзале, пишет Виталий 618-й. Мама, пишет Давид 544-й, приехала 15 числа из Китая, отдыхала в пятизвездочном отеле на пляже, в общем... Блохи ее волновали. То есть это немножко про другое.
1: Не про другое,
5: это,
1: да,
5: это
1: общепиту не имеет.
5: Да, ну, не для них общепит.
3: Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва» продолжается. Мы спрашиваем, на ваш взгляд, нужно ли чаще проверять питание на фоне случаев массовых отравлений? 5 вариантов ответа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
6: 17:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Представитель Кирилла Дмитриева назвал сообщение о встрече Россия-США-Украина фейком. Никакие трехсторонние переговоры в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут, отметил он. О готовящейся в США встрече в таком формате ранее написали украинские СМИ. В публикациях отмечалось, что главной темой должно было стать энергетическое перемирие. Накануне агентство Рейтер писало, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдут переговоры спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Публикация отмечала, что стороны намерены обсудить урегулирование на Украине и экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона. Денис Мантуров сообщил о готовности инфраструктуры России к осенне-зимнему периоду на 90%. При этом некоторые системы требуют особого внимания, подчеркнул первый вице-премьер. Он отметил, что речь идет об энерго-, тепло- и водоснабжении, водоотведении, а также о котельных и инженерных сетях. На заседании, на котором обсуждались вопросы готовности жилищно-коммунальной сферы к осенне-зимнему периоду, также присутствовали вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин. Накануне Сергей Собянин объявил о готовности Москвы к отопительному сезону. В своем канале в мессенджере Макс мэр столицы написал, что городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. Временные ограничения введены в аэропорту Сочи. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. В Росавиации пояснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. При этом во Внукове заявили, что из-за сильных порывов ветра один из самолетов был перенаправлен на посадку в Домодедово. Предупреждение о ветре со скоростью 17 метров в секунду продолжает действовать. Однако авиагавань работает штатно, сообщили представители аэропорта. В Минздраве заявили о снижении смертности от инфарктов в больнице на 26%. Речь идет о данных, полученных за последние 7 лет, отметил глава ведомства Михаил Мурашко. Он добавил, что за указанный период количество смертей от острого нарушения мозгового кровообращения уменьшилось почти на 20%. Накануне министр здравоохранения сообщил о снижении потребления алкоголя в России. Показатель в 2026-м уменьшился на 10%, подчеркнул Мурашко, при этом не уточнил, с каким именно периодом проводилось сравнение. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, Капибара.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Ты что пинаешься?
11: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Право знать. Говорит Москва.
0: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
3: Продолжаем. Четверг, 24 сентября, 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. А, пробки, кстати сказать, уже пятибалльные. Нам 5 баллов только к 6 вечера обещали. Видите, половина шестого, уже 5 баллов. Что будет дальше, не знаем, но по прогнозам 6 баллов ждут нас к 7 вечера. Срочное сообщение. Си Цзиньпин: перед лицом изменений в мире Китай и США разделяют ответственность за продвижение развития. Вот такая формулировка в качестве молнии сейчас пришла. Ждем дальнейших сообщений по теме. Наша тема сегодня в рамках программы «Своя правда» — это история о необходимости или желательности ужесточить проверки питания на фоне участившихся случаев массовых отравлений. Здесь в студии шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев и доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии университета имени Плеханова Елена Мясникова. Много сообщений от наших слушателей. Все-таки требует это разбирательство, что ли, нашего. Вот, например, Игорь 418 пишет: просто надо в техпроцесс включить проверки и ответственность за то, что происходит, и еще должны быть некие периодические внештатные ревизии. А это разве не так, Елена Мясникова?
1: Так они так есть. Они так, они есть. Внеплановые проверки проводятся.
3: То есть есть и проверки, есть и ответственность.
1: Конечно,
3: есть внеплановые.
1: Несомненно. Ну, во-первых, как я уже говорила, программа производственного контроля, программа ХАСП, которая обязательно на любом предприятии. Роспотребнадзор в первую очередь ее проверяет, ну, ее согласовывает. Она предусматривает как раз-таки и ответственность. Там прописывается за каждый этап, кто несет ответственность на предприятии. Да? Ну, в конце концов, если это небольшое предприятие, за все отвечает шеф-повар или заведующий производством, в зависимости от структуры, кто предусмотрен на предприятии. Дальше, по поводу того, что проверки, они существуют. У нас есть внеплановые проверки по жалобе, и если вдруг вызывает, ну, сомнение, скажем, санитарное состояние или что-то не нравится на предприятии, ну, объективно, скажем, любой посетитель, потребитель может позвонить в Роспотребнадзор.
3: Все-таки опять я понимаю.
1: Это повод для внеплановой
3: везде
1: проверки.
3: Везде написано, везде телефоны.
1: Конечно.
3: Но тут важно понять вот это ощущение ситуации. Тот же Игорь, когда вот это все пишет, что это надо, хотя вы говорите, это и так есть. Так вот он говорит, значит, много где антисанитария. Вот эти вот ощущения от того, что у нас то, что называется общественным питанием, это, как правило, антисанитария.
5: Нет.
1: Вы знаете, мне так и хочется спросить, ну, дорогие граждане, ну, где же вы едите, что вы прям массово видите антисанитарию?
3: И как мы же тоже, едите,
1: конечно,
3: если это так?
1: Вот именно, мы же тоже ходим на предприятия, мы же тоже питаемся и в столовых, и в кафе, и в ресторанах, ну, и, в общем-то, скажем, таких вот вопиющих нарушений, которые бы бросались в глаза, ну, не знаю, я во всяком случае, как...
5: Знаете, ну, понятно. Чаще всего заходишь на кухню, тоже приходится часто по работе бывать в различных кухнях. Чаще видишь, что да, уже там может быть уставшее оборудование, уже там немножко потертые поверхности, но всегда чисто, потому что...
3: Смотрите, вам пишут, ну почему вот, знаете, есть телевизионные программы специальные, есть блогеры, которые вдруг налетели и увидели, что там все плохо. И вот Татьяна говорит, тогда почему они находят нарушения?
5: Ну, собственно говоря, опять же...
3: Татьяна, если на вас налететь, кто знает, может быть, и у вас найдут нарушения.
5: На 100 заведений, ну, конечно, найдется 1, 2, 3. Но, опять же, это на самом деле довольно проблематично. Вот так запустить кухню, чтобы было грязно по-настоящему, но это надо постараться. Опять же, учитывая то, что сейчас есть и современные моющие средства, они даже, если не ставить моющие системы, что, кстати, требуется по современным тоже нормам, и обходиться, ну, просто каким-то моющим средством, обычной тряпкой, это в любом случае гарантирует совершенно другой уровень дезинфекции, чем, скажем, 20 лет назад.

0: и специально провоцируете или иные ситуации, чтобы быть интересным публике, чтобы увеличить количество просмотров.
1: Нет, понятно, да? Что если блогер приходит и говорит, здесь все нормально, этого никто не посмотрит.
0: Конечно. А вот такие вот такие эмоциональные, яркие сюжеты, естественно, будут пользоваться повышенным, скажем, вниманием и спросом.
1: Еще один уточняющий вопрос, если можно. Виталий говорит, у нас часто критикуют фастфуд. Ну, в том смысле, что, мол, это не очень здоровая еда и так далее. Он говорит, ну, вот с точки зрения безопасности, вот эти, это сетевая еда или, к примеру, я просто пытаюсь сейчас найти эту формулировку, вот, столовка тети Зины с половником по сравнению с фастфуд, фабричной едой, какая безопаснее?
0: Вы знаете, тут, ну, как бы полезность, неполезность, многие путают с безопасностью, и вот говорят, да, фастфуд небезопасен. Продукция на предприятиях питания, она вся априори безопасная. Она не может быть опасной.
1: Фастфуд вреден, в смысле, там, вреден, лишние килограммы,
0: стороны,
1: все такое.
0: Ну, с другой стороны, если мы съедим 10 гамбургеров, запьем, извините, 5 литрами Кока-Колы, это будет вредно везде и всегда, да? Потому что вопрос, как говорил великий Парацельс, все есть яд, все есть лекарство, важна только дозировка.
2: Причем гамбургер может быть вполне себе ресторанный.
0: Да.
2: А вот выбирать, что безопаснее с точки зрения именно вот
1: то есть фабричная еда или еда, которую готовят здесь, в столовой?
2: Фабричная еда, как правило, подвергается сверхглубокой термообработке. То есть это может быть пастеризация, вакуумирование или то и другое вместе. Поэтому да, скорее всего, фабричная еда безопаснее. А столовки бывают очень разные, потому что бывает... Знаете, много доводилось видеть, к счастью, не в Москве. Да, вот это больно вспомнить. Но, повторяюсь, это касалось именно бюджетного сегмента и, скажем так, весьма далеко от столицы нашей Родины.
1: Тогда дальше. Вот опять, помните, мы говорили, по-моему, вы говорили о том, что вот на 100 заведений 2-3 с проблемами, а Давид 544-й, и это вот очень распространенное соотношение, а Давид говорит, да нет, на 100 заведений 1-2-3 нормальных.
2: Ну, у меня взгляд изнутри, может, профдеформация, но я как раз говорю, утверждаю, вернее, данный тезис, опираясь на личный опыт.
1: Дальше, значит, сравнение санитарной обстановки, раз уж мы сказали про тетю Зину в столовой, вот некая условная тетя Зина, вот тетя Зина в столовой и у тебя дома на кухне, где опаснее?
0: Вы знаете, и дома тоже можно заработать такое тяжелое пищевое отравление, если на одной доске порезать курицу сырую, потом на ней же, на этой доске, сделать салат, бутерброд.
1: Подождите, сейчас, секундочку.
0: И пищевое отравление может быть обеспечено очень-очень быстро.
1: С этого места поподробнее. То есть у меня дома должно быть несколько разделочных
0: обязательно,
1: досок?
0: В идеале, обязательно. Да. И хранить доски, ну, например, для сырого мяса и рыбы, нужно отдельно, не вместе с той доской, на которой вы режете хлеб или гастрономию, там сыр, колбасу и так далее. И это да.
1: На 4 квадратных метрах кухни?
0: Да, да. Да, обязательно.
2: Это такие современные стандарты.
0: Да не то, что современные стандарты. Это, знаете, даже внутренняя культура. Ну, не буду я никогда резать на одной и той же доске, извините, сырую продукцию и готовую продукцию. Потому что степень, ну, опасности, в общем-то, должен понимать каждый здравомыслящий человек.
1: А не понимает. 674-й пишет, а что, курица с бутербродом бактерии генерирует?
2: Представьте себе.
0: Сырая курица может.
1: Сырая курица, это
0: сырая
1: же очень
0: курица,
1: опасно.
0: Сырая курица, да, может, абсолютно. И если мы...
1: Я вот понимаю.
0: Сырая курица, да. Сырая курица, свинину, если мы, например, режем.
2: Рыба.
0: Рыба, которая, в принципе, если мы ну, на одной и той же доске готовим и сырую, обрабатываем сырую продукцию, и тут же готовим какую-то уже продукцию, которая проходит тепловую обработку, нарезаем там, допустим, те же салаты без тепловой обработки, да, может быть.
1: Марина, может. Это вот тоже довольно распространенное. Когда вот так говорят, как вы говорите здесь в студии, Марина, значит, делает вывод. То есть у нас все хорошо, ничего делать не надо? А говорит, ну, если это так, то почему случаются все-таки отравления? И почему? Сколько раз Роспотребнадзор в массовой продукции находил кишечную палочку?
2: И будет находить. Это говорит о нарушениях технологии с одной стороны, а с другой стороны это говорит о том, что Роспотребнадзор работает, находит, выявляет, штрафует и пресекает. Потому что, знаете, как правило, нахождение как раз кишечной палочки в готовой еде, это говорит о нарушении технологии.

0: Улучшение технологий сейчас крайне редко в исключительных случаях происходит системно. Как правило, это случаи, связанные с конкретным человеческим фактором в конкретный момент времени. И для собственника бизнеса, для управляющих этим бизнесом, это на самом деле ЧП, трагедия, катастрофа, потому что отвечают-то они и накажут их. И поэтому, соответственно, лишний раз подстегнет самим контролировать, не передоверяя это государственным структурам, которые в конечном счете должны стоять над схваткой и вылавливать такой косяк.
1: То есть кишечная палочка — это все-таки плохо. Просто 639... Конечно. Нет, секунду. 639 пишет большими буквами, знаете, кишечная палочка есть большими буквами. Везде.
2: Да, он в какой-то мере он прав. По одной простой причине, что у нас с вами в нашем организме огромное количество колоний кишечной палочки. Огромное. Но она наша родная. Она создает ту микробиоту, она создает ту микрофлору, которая, в принципе, формирует иммунитет, которая защищает
1: нас. Она должна быть в нас, а не в салате.
2: Она и есть в нас. Но когда попадает чужеродная кишечная палочка, вот тут, понимаете, уже получается, кто кого переборет. И если у нас сильный иммунитет, да, мы, может быть, и эту чужеродную кишечную палочку победим. Но вот именно соблюдение санитарных норм, вот эти вот самые разные доски, разные ножи, применение современных ДЭС-средств, они направлены на то, чтобы кишечной палочки на производстве не было, и она не попадала в продукцию.
1: Тут 674-й, который с вами спорит по поводу курицы с бутербродом-то, да. Он говорит, подождите, то есть, а перед тем, как резать одно и другое, что, не моют, что ли, между собой? Мол, типа, помыл и нормально?
2: Не надо, мыть надо, но помыл и убрал, и достал другую.
0: Сухую,
2: другую доску, которая именно для, ну, для другой продукции. Понимаете, мы сколько угодно можем говорить. В принципе, можно, конечно, и на одной доске резать, но...
0: Риск в таком риск случае велик. Есть.
2: Риск велик.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование. В России предлагают ужесточить проверки питания на фоне случаев массовых отравлений. Мы спрашиваем, на ваш взгляд, нужно ли это делать? Ведь еда неизбежно подорожает от этого. 5 вариантов ответа. Выбирайте еще 10 минут. Ну, 9 минут до того, как мы будем подводить итоги голосования. А теперь присоединяйтесь по телефону. 7373948. Да, прошу вас.
3: Добрый день, Сергей Алексеевич, зовут. Да. Роспотребнадзор ежегодно делает государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения России в 2024 году, в 2025 я пока не видел доклада. Так там есть раздел «Мониторинг безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов». Ну, например, молоко и молочные продукты. В 2024 году было на проверку сделано, я округляю, 155 тысяч. Из них ненормальные продукты, то есть не соответствуют нормам, это 4135.
1: Давайте много к вопросу, Сергей Алексеевич. То есть 4 из 155 тысяч, это много или мало?
2: Ну, давайте в процентах посчитаем, а не в абсолютных величинах.
1: Ну, это
2: величинах.
1: Мало. Конечно. Это 2%, конечно. Ну, 3% конечно. Максимум.
2: Конечно. И вот как раз-таки вы абсолютно правы, говоря о том, что Роспотребнадзор проводит постоянные проверки сырья. Не то, что это какая-то там, знаете, разовая акция, а это действительно постоянный мониторинг. И кроме того, те государственные информационные системы, которые сейчас введены, они и позволяют выявить, ну, собственно говоря, недобросовестных производителей.
1: Теперь так. У нас еще эфирный перекрестный мониторинг во время программы. Катя пишет: Антон, в гостях у Макса и Марины, говорил, что курица с производства безопасна, и ее даже мыть не надо. А получается, резать с колбасой нельзя? Это как?
0: Нет, стоп, это разные вещи. Курицу действительно с производства мыть не надо, а вот и резать с колбасой не надо. Это совершенно разные вещи. Давайте оставим курицу, а колбасу колбасе. То есть, действительно, курица, которая приходит к нам в герметичной упаковке, она безопасна. Но как только упаковку мы нарушаем, начинается обмен бактерий. Как только мы кладем на свою доску, у нас начинает развиваться бактерии.
1: Жесткая разборка по поводу бактерий продолжается.
2: А потом еще, смотрите еще. Да, на предприятии питания мы выдерживаем вот эту холодовую цепочку, да, то есть от производителя до конечного потребителя, до готовой продукции должна соблюдаться определенная температура. Но давайте будем честны, когда мы в жару летом покупаем продукты на рынке или в магазине, мы имеем в багажнике термопакет. Сколько мы едем до дачи, да, или до какого-то там,
1: скажем,
2: допустим,
1: 2 часа.
2: Достаточно долго.
1: Уже достаточно?
2: Да? При высокой температуре, да. И если, опять же, производитель использует упаковочные материалы современные, которые обеспечивают безопасность, но при нарушении упаковки, как только мы открываем упаковку, внешняя среда и так далее, да, она позволяет как раз-таки развитию тех или иных, в том числе и той же самой.
1: Как все сложно, у нас продолжаются разборки по поводу бактерий.
0: Вот именно, не надо, поэтому так
1: нет. Нет, ну смотрите, вы сказали, значит, мокрая доска. Человек это услышал, говорит, окей, на мокрой доске бактерии. Через 10 минут высохло, бактерии исчезли, начинаем резать.
0: В принципе, давайте так, доска не то чтобы мокрая. Если у нас сырая продукция попадает во влажную среду, у нас происходит просто... Ну, Елена, вы, как, наверное, все-таки тут более компетентны, чем я. Тут просто взрывное развитие. Чашка Петри просто в миниатюре.
2: Естественно.
1: Мокрую курицу на сухую доску...
2: Я вам больше скажу. Готовый борщ, если мы с вами оставим на горячей плите... В жарком, ну, в жару, например, летом, да, Антон? Через сколько появится пена и через сколько наш борщ прокиснет?
0: Ну, часа 3 максимум.
2: Да, и станет прекрасной средой для развития микрофлоры. Поэтому на самом деле, понимаете, это процесс, который происходит, в принципе, и в домашних условиях, и в условиях производства. Поэтому мы можем сколь угодно дискутировать о том, что сколько досок нужно, да на самом деле это говорит о культуре, ну, как производственной, так и бытовой, потому что, ну, не будет здравомыслящий человек хлеб и сырую курицу резать на одной доске.
1: Но спор продолжается, а как же бабушка щи томила в печке, если вы говорите, что она через 3 часа испортится?
0: Ну, это... Нет,
1: стоп, ну, стоп.
0: Там термообработка происходит так-то, да.
2: Конечно.
0: Там бактерии не выживают. Тут хотите страшилок?
1: Ну, если немного.
0: А страшилка небольшая, а, к счастью, это уже дело прошлое, сильно прошлое. Небольшой стартап. Запускали доставку готовой еды по окрестностям. Позвали отрабатывать рецепты, ставить кухню. Захожу, работает как раз условная тетя Зина, сварила суп. У нее стоит упаковщик газомодифицированную среду, то есть современное оборудование, по идее, гарантия пищевой безопасности. Но вот этот самый суп она ставила остывать подоконник с открытым окном. Угу. Попытки объяснить, что есть холодная цепочка, что нужно ставить в холодильник, чтобы, он, так сказать, прекратили все процессы. Да. Быстро холодильник. Скажи, нет, холодильник
1: когда
0: дорого, он сломается.
1: Вот.
0: Да. Честно говоря, в этом, с этой компанией у меня не сложилось. В том числе и поэтому. Вот как раз это кулинарные страшилки. Для того, чтобы обеспечить пищевую безопасность, есть как раз технология cook and chill, cook and freeze. То есть приготовил, потом
2: охладил.
0: Резко охладил. И все это происходит, опять же, в охлаждаемом помещении, потом все это разливается, газомодифицированная среда или вакуумирование плюс пастеризация. Есть куча технологий, которые гарантируют нам пищевую безопасность от плиты до тарелки.
1: 2 минуты до окончания голосования. Еще раз мы спрашиваем вас, что вы думаете о предложении ужесточить проверки питания на фоне случаев массовых отравлений. Нужно ли это делать? Понятно, это дополнительные действия, и значит, еда неизбежно подорожает. 5 вариантов ответа. Посмотрим, что в результате получится из этого голосования. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Прошу.
4: Добрый вечер, Юрий Москва.
1: Да, прошу.
4: Как имевший не один год отношения к общественному питанию, вот я вот и слежу за публикациями, постоянно попадаются шаурмичные. Вот в торговых центрах, допустим, все проверяется жестко. А вот почему шаурмичные так сильно не проверяются, как в тех же торговых центрах?
1: Давайте так, если коротко, почему? Или это не так?
2: Проверяются и шаурмичные проверяются, конечно.
0: Просто их много.
1: А, ну да, логично. Просто чаще, контакт между
2: конечно,
1: людьми.
2: И шаурма теми... может быть абсолютно безопасным и, более того, полезным таким фастфудом, потому что, в принципе...
1: Все равно человек так... Я понял, 674-й все-таки так и не понял. Говорит, значит, в печке бактерий нет, а в кастрюле на плите да есть. Нет. Разница в температурах,
2: в температуре, нет? Конечно. В печи температура, ну, скажем, близкая к 100 градусам, да, и когда, собственно говоря, эти бактерии погибают. А когда остывает естественным образом, и при температуре там 50-60 градусов, тот же самый суп стоит долго на плите, 50-60 градусов, 40, да, он прекрасная температура для развития микроорганизмов. Все дело в температуре.
1: Видите, какие подробности. Андрей говорит, никогда не ставлю горячие щи в холодильник сразу, чтобы они настоялись, стали суточными, которые приобретают вкус. Андрей не прав.
0: Но суточные щи приобретают вкус от длительного низкотемпературного томления при температуре в районе 90-120 градусов.
1: А, то есть все-таки не на окне.
2: Нет, не на окне. Если мы сварили щи и оставили его на обычные щи, и оставили его на сутки, это не значит, что от этого они стали суточными.
0: Да ну,
2: они ядовитыми. А вот суточными они будут, когда капусту тушат в течение 5 часов, она приобретает красноватый цвет. Это особенность технологии приготовления, а не отнюдь хранение в течение суток готового продукта.
0: Хотите суточных щей?
1: Полезная радиопрограмма.
2: Да, приходите завтра. Да,
0: возьмите квашеную капусту, поставьте на 120 градусов на ночь в духовку в закрытой посуде. С утра выньте прекрасную готовую капусту, с которой за час сварите щи.
1: А вот как.
0: Это да, так работает.
2: Да. И то сутки, есть,
1: подождите,
2: и хранить. Вот, ни в коем
1: последний уже
2: не
1: совсем
2: нужно.
1: Коротко. Значит, вот суп, он уже не приготавливается, он еще горячий. Вот сколько часов его безобидно можно держать, не ставить в холодильник? Нисколько?
0: Ну, подождали, час, чтобы он остыл хотя бы до 50 градусов, ну, 40, и чтобы
1: сразу...
0: холодильник и в холодильник.
1: Вот
0: да,
1: прямо можешь. Так. Хорошо. Мы спросили у нашей аудитории, что через час она протухнет, продолжается. Мы спросили у аудитории, на ваш взгляд, нужно ли вот действительно ужесточать проверки питания, и было 5 вариантов ответов. Да, нужно, и добиться надо еще и чтобы еда не дорожала. То есть за чей-то счет. Да, нужно, и не важно, что еда подорожает. Нет однозначного ответа, не нужно, потому что это все равно не решит проблему полностью, и не нужно, потому что я сам могу разобраться. Самый популярный ответ, как думаете? Антон Прокофьев.
0: Я полагаю, ничего не делайте, чтобы мне за это ничего не было.
1: Это есть, первый.
0: Первый вариант, конечно. Да.
1: А вы как думаете?
2: А я думаю, последний. Что я сам разберусь, и не нужно мне указывать.
1: А вот нет, Антон Прокофьев прав. 74% аудитории говорят, надо сделать так, чтобы и проверяли, и никто за это не платил.
2: Ну да. Чтобы и овцы целые, и волки сыты.
1: 74%. 12% говорят, это все равно не гарантирует решение проблемы, значит, не надо. И 9% говорят, не надо, потому что я сам могу разобраться. 6% готовы ужесточать проверки питания, даже если от этого вырастут цены. Так люди проголосовали. Это была программа «Своя правда». Антон Прокофьев, Елена Мясникова. Благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо вам. До свидания.
2: Всего доброго.
5: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа заявили, что Россия не получала от США и Украины официальных ответов по теме биолабораторий. На это указал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Комментариев по существу не было, они вообще не дают себе труда. Я говорю о наших американских контрагентах, серьезно этим заниматься. Мы не получили официальных ответов ни от Киева, ни от Вашингтона по вопросам, которые задавались десятками, сказал дипломат. Минобороны еще в начале 2022 года заявили, что на территории Украины есть финансируемые Соединенными Штатами лаборатории по разработке компонентов биологического оружия. Украинские власти эту информацию отрицали. В июле этого года уходящая в отставку со поста главы нацразведки США Тулси Габбард опубликовала материалы, согласно которым в республике находится около 40 американских биолабораторий, которые занимались исследованием различных патогенов. Сколько беспилотниками атаковали кафе на набережной в Энергодаре. По предварительным данным, пострадавших нет. Глава города Максим Пухов сообщил в своем канале в мессенджере Макс, что 2 украинских дрона повредили крышу и фасад здания. Он добавил, что власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ, и призвал горожан соблюдать спокойствие. В Минфине объявили об изменении условий программы «Семейная ипотека» с 1 октября. Ставки по ней составят от 2 до 12% в зависимости от числа детей. В частности, ведомстве подчеркнули, что на всей территории страны, за исключением 4 регионов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, со ставкой 4% годовых и минимальной суммой кредита 18 миллионов рублей будут действовать следующие условия. 2% годовых, максимальная сумма кредита 10 миллионов рублей для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора. Максимальная ставка 12% годовых и 12 миллионов рублей для семей с одним ребенком, не достигшим 7-летнего возраста. Минцифры оценили риски для разработчиков приложений от новых верификаций Google. Механизм может повлиять на возможность установки российских программ на устройство с операционной системой Android. Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи продукты уже были удалены из магазина. В настоящее время оцениваем эти риски и формируем соответственно с отраслью предложения по их минимизации, сказал Шадаев. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 65 копеек. Доллар 84 рубля 91 копейка. Евро 96 рублей 89 копеек. И час столицы пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
7: 94.8 FM.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
9: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача, программа «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. 2 часа мы с вами будем говорить о насущных проблемах, вопросах, которые интересуют вас, прежде всего, уважаемые радиослушатели. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, комментарии, критику. Все, что, как говорится, угодно. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал. Мы в Дзене. Мы в нашем любименьком, прелюбименьком Максе находимся, ВКонтакте, но ничто и никогда не заменит живой прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Прямой эфир 495-73-73-94 и 8. Как всегда, мы с вами обсудим несколько тем, которые, с моей точки зрения, являются интересными и, самое главное, очень такими насущными, потому что я, конечно, прежде всего это соизмеряю с собой, проявляя свой персональный интерес, и, конечно же, мне очень интересно, проявляете ли вы такой же интерес, и является ли проблематика, которую я заявляю, также понятна и, собственно говоря, животрепещуще актуальна и для всех вас. Так что я искренне надеюсь на хороший диалог. Начать я хочу нашу передачу с вчерашней встречи, которая Таргалак. Война между НАТО и Россией будет. Таргалак, у меня плохая новость, она уже идет. Она уже идет с НАТО. Так что здесь, как говорится, ничего не могу сказать. Если вы не заметили, нет, уже идет. Вчера наш президент Владимир Владимирович Путин встретился вместе с господином Грефом и обсуждали вопросы цифрового рубля. Это сейчас витает абсолютно в облаках, вот везде, что называется, в воздухе. И все обсуждают, все говорят об этом. Выступил наш устами госпожи Набиуллина, Центробанка выступил, как все это хорошо, как все это здорово. И, так сказать, я, конечно же, сейчас прежде, сразу я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, я ни в коей мере не хочу делать какой-то профессиональный финансовый анализ этого, экономический анализ, не считая себя в достаточной степени подготовленным к этому, нет. Я бы хотел разобрать другую составляющую, которая, я думаю, во время в таких вот случаях, когда вводится какое-то новшество в нашу жизнь, которое касается миллионов людей. Это не какое-то конкретное решение, знаете, по бизнес-проекту какому-то, взаимоотношений бизнеса и, допустим, банковской системы страны или, так сказать, государства, государственных органов. Нет, это будет касаться, и это касается всех нас. И недаром господин Греф подчеркивал, говорил, что уже, так сказать, много, огромное количество людей, чуть ли не миллионы, уже начинают пользоваться этим. Но что это такое? И я вот здесь бы хотел обратить ваше внимание, но, с моей точки зрения, недостаток информации именно для широкой общественности. Что же это из себя представляет? Наш президент задал точно такой же вопрос. А что это такое вообще? Объясните, расскажите. Я не знаю, как вы, видели ли вы в выпусках новостей эту встречу, но я, признаться, так сказать, не был удовлетворен. По крайней мере, я не понял. Ну, я не знаю, может быть, силы моей недостаточной в финансовой подготовке. Что вообще это из себя представляет? Есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Говорится о том, что будут переводы делаться. И, так сказать, я особо не увидел вот такой, знаете, фундаментальной разницы, которая бы привлекла, я еще раз хочу повторить, не бизнес какие-то трансферы, а именно вот наша повседневная жизнь. Уже, как говорится, карточки, уже мы по телефону оплачиваем, сейчас цифровой рубль. Что это дает? Вот я бы думал, я не знаю, если у вас, допустим, уважаемый радиослушатель, кто-то из вас до конца это понял и, может быть, уже использует это, позвоните, расскажите о вашем опыте. Я считаю, что все-таки недостаточно вот информации, чтобы мы действительно поняли, что это такое, и как-то, я не знаю, как вы, но я как-то вот очень осторожно и с подозрением отношусь к подобным новшествам, которые исходят от наших финансовых структур, в том числе и банков, понимаете, потому что как-то в конце концов получается, что огромные прибыли, огромные дивиденды получают вот именно эти структуры. А у нас как-то, знаете, это особо и не сказывается. Это вроде бы нельзя там, допустим, вот как говорил господин Греф, не нужно платить за трансферы. Но сейчас есть определенные переводы, которые мы тоже вроде бы не платим. Вот. Как это отразится на ЖКХ, наших платежах? Давайте, у нас уже есть звонки. Давайте послушаем, может быть. Слушаю вас.
7: Рафаил Никитич, вечер добрый.
12: Добрый вечер.
7: Всем радиослушателям добрый вечер. Алла, Москва.
12: Да.
7: Вы, как всегда, попадаете в болезненные мои точки. Вот, Рафаил Никитич, миленький, вот сегодня тоже Минфин заявил, что повышается налог. Как только выборы состоялись, вот всегда нас где-то кидают. И самые простые люди, с этим цифровым рублем никто ничего не объясняет. Много людей взрослых, которые вообще для них это галактические какие-то слова, да? Mm-hmm. Ну почему такое пренебрежение к своим людям? Объясните, расскажите. И, ну нельзя так с людьми, ну правда. Я вас очень люблю и уважаю.
12: Спасибо.
7: Вам отдельное спасибо за доброжелательность. Вашим родителям низкий поклон за хорошее, качественное, извините за такое слово, воспитание.
12: Спасибо.
7: Будьте здоровы, берегите себя. Очень много вопросов.
12: Спасибо.
7: И непонятности
12: спасибо.
7: Вот спасибо. Эти финансовые не должны путать нас.
12: Спасибо. Хорошего... Спасибо, да, спасибо. Спасибо за добрые слова. Ну, моим родителям, как говорится, я надеюсь, они сверху смотрят. Надеюсь, им не стыдно за своего сына. Царство небесное. Вы тоже, уважаемая радиослушательница, ну, что называется, попали в точку. Потому что я сейчас ни в коей мере не хочу критиковать, говорить там, нужно или не нужно делать. Ни в коей мере. Я не хочу ввязываться в эту дискуссию, потому что есть противники, есть сторонники. Я думаю, что наши финансисты, они, ну, разберутся с этим. Я говорю об информационной составляющей. Ведь действительно, мы, не, вот для нас, я, это и мое личное мнение, я хочу это подчеркнуть. Мне кажется, что, ну так мягко я скажу, недостаточно информации, понимаете? Что это? Чтобы это было руководство определенное к действию очень-очень многих людей. Тем более, насколько я могу понять со слов господина Грефа, а человек этот возглавляет наш крупнейший банк, и, собственно говоря, причем такой системный банк, через который мы осуществляем огромное количество платежей по нашим бытовым услугам, которые оказывает государство нам в той или иной степени. Я из его разговора, и даже для самого президента, вот я, насколько понял реакцию на Владимира Владимировича на этот счет, он тоже не до конца, может быть, понимает, вот в практическом смысле, что это из себя представляет. Говорят о том, что вот платежи вроде бы будут более мобильны, хорошо. С другой стороны, говорят, еще пока не начисляются проценты, которые начисляются по обычным счетам. В Китае, я вот когда готовился к передаче, прочитал, Китай уже освоил эту технику и уже платит проценты по остаткам даже на цифровом юане и так далее. Значит, сырое это предложение, какие перспективы, как вы планируете это делать? Если вы что-то внедряете сейчас, объясните и расскажите это. Причем не вашим заумным языком, закатывая глаза и говорить, ну, это же надо же быть профессионалом, чтобы понять. Вы знаете, мы не профессионалы, но мы, простите меня, каждую секунду, каждую минуту зависим от всего этого. Давайте возьмем еще звонки. Слушаю вас.
13: Добрый день. Да. Меня зовут Алексей, я автоинструктор. А как известно, автоинструктор знает ответы на все вопросы в жизни. Так вот, любое государство стремится оптимизировать свои расходы на содержание денежной массы. Я в свое время прочитал такую информацию, что вот эти бумажные деньги, которые у нас в кармане, средняя продолжительность жизни этой банкноты от 3 до 6 месяцев. Деньги нужно печатать, распространять, собирать, обрабатывать, еще раз пускать в оборот. И через 3 месяца они приходят в негодность, и они на улице Лосина Острозка уничтожают, что в свое время рассказал Гус Хидинг. Угу. Его возили на экскурсию туда. Так вот, любое государство старается сделать так, чтобы сократить эти расходы. Поэтому старается перейти на безналичные расчеты.
12: Нет, насчет безналичных, простите меня, пожалуйста, я прошу вас, давайте у нас, чтобы диалог был. Я понимаю, это понятно, но я же говорю не о безналичных расчетах сейчас, ни в коей мере. У нас есть уже безналичные. Да, вот посмотрите,
13: Цифровые деньги позволяют отследить, когда деньги была выпущена, кто их получил, кто ее потом следующий, куда он заплатил, потом кто следующий, то есть вот это вся...
12: Вот простите меня, извините, простите, у нас диалог просто, я прошу не перебивать. Вот вы как раз сейчас сказали то, вот по поводу того, что проследить там это. Вот я, например, я лично знаю, как потребитель, вот я бы хотел это услышать, может быть, в более такой, знаете, так сказать, профессионально оформленной форме, от наших как раз банкиров и финансистов. Вот вы сейчас, с моей точки зрения, вы сказали гораздо больше, чем сказали, допустим, те люди, которым, ну, что называется, по должности положено, это объяснять, что деньги можно проследить. Я тоже это слышал, эту информацию. Спасибо вам за ваш звонок.
13: А я еще не закончил, если вы не понимаете.
12: Да, пожалуйста.
13: Так вот, вот эти деньги, которые вот так выпускаются, они позволяют уменьшить коррупцию. Вот вспомните, сколько денег нашли у Хорошавина или у Захарченко?
12: Миллиарды.
13: Миллиарды. Если бы это были вот электронные деньги, их спрятать было бы невозможно. Одна из задач, насколько я знаю, Владимир Владимирович поставил, уменьшить коррупцию. И еще один такой опыт. Помните, лет, наверное, 15 назад у нас был взрыв на Ленинградской железной дороге, на Октябрьской железной дороге, Невский экспресс взорвали.
12: Невский экспресс, да,
13: я помню. Трагедия была.
12: Да.
13: Путин тогда выделил 1 миллиард рублей из своих средств в надежде, что РЖД решит вопрос по безопасности. Я получилось так, что я тогда там работал, и я узнал, что 1 миллиард денег, которые были выделены, дают безопасность, вот в том виде, в котором были, на 134 километра.
12: Хорошо, спасибо. Но мы сейчас немножко в сторону уходим, конечно, насчет экспресса. Я не совсем понял, для чего вы привели это пример по поводу выделения. Тем более мне непонятна была ваша формулировка «из своих денег Путин выделил». Что вы имеете в виду? По-моему, немножко двусмысленно. Слушаю вас.
13: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Олег.
12: Да, Олег.
13: Здравствуйте. Вот то, что я слышал, это действительно, вот если госзаказ, оплата госзаказа становится более прозрачной, меньше коррупции. И второе, это внешнеэкономическая деятельность. Угу. Китай, другие страны, БРИКС, что мы можем обходить санкции, да, западные. Вот в торговле с Китаем.
12: Вот спасибо, Олег, да, что вы это. Я тоже слышал вот про это, что это действительно вот в расчетах это будет гораздо легче с нашими партнерами, да. А вы можете более подробно рассказать вот по поводу внешнеэкономических вот расчетов? Вы что-то знаете, так сказать, подробно?
13: Ну, к сожалению, только вот в общих чертах.
12: Спасибо. Что... Я понял, да, ага. Спасибо. Но вот видите, уважаемые радиослушатели, я свое мнение высказываю, но вот сейчас два наших радиослушателя, вот для меня лично, они больше информации дали, чем выступление госпожи Набиуллиной и госпожи Грефа. Ну, может быть, я предвзято отношусь, но, тем не менее, не знаю. Строгинский пишет, а наши друзья из Китая готовы уже принимать платежи цифровыми рублями? Что-то я на Али пока не вижу вариант оплаты такой. Ну, пока еще мы не знаем, и мы говорили о цифровом юане. Я не знаю, может быть, так сказать, у нас только уже корпорация, мы как-то ведь как-то же мы расплачиваемся национальными валютами уже, и не только с Китаем. Николай, ну, например, малоимущему человеку государство перевело денежную помощь, а теперь он сможет потратить средства только на продукты питания и вещи первой необходимости. Николай, вы знаете, мне это напоминает программу, которой ей уже лет, наверное, 70. Это фудстемпы, так называемые, продовольственные талоны, которые в Америке выдают. Они приравниваны к деньгам. Вот, их выдают и виртуально, что называется, и на карту, и вы можете оплатить только в специальных магазинах, только конкретные продукты питания. Вот в этом. Алексей пишет, цифровой рубль – это попытка Центробанка замкнуть на себя доходы от финансовых операций с цифровым рублем. Пострадает в конечном итоге наши банки, передел банковской сферы. Ну, вот видите, такое есть мнение. Объясните, что это за рубль, которого как бы нет, его нельзя увидеть, подержать, спрятать под подушку. Сергей, резонный вопрос, да? Григорий пишет, даже если банк, через который вы зашли, лопнет, доступ к кошельку сохранится через другой банк, так как сами деньги хранятся у ЦБ. Вот, Григорий, спасибо вам. Для меня это тоже, я не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели. И простите, Григорий, я, так сказать, ставлю, если это то, что вы говорите, это верно, я ни в коей мере не хочу, так сказать, принизить значение этого, но если это верно, то это, по-моему, тогда вообще замечательно, да, если действительно банк... А тогда зачем вообще нам банки-то нужны будут? Вот меня этот вопрос интересует. Если виртуально, вернее, в цифровой форме это будет храниться, естественно, в Центробанке. Потому что что из себя представляют коммерческие банки, даже самые хорошие? Но это посредники. Это посредники, которые накручивают совершенно официально, накручивают деньги. Они берут у государства за 1%, отдают нам за другой. Разницу они, так сказать, аккумулируют у себя. И что там они на них делают? Ну, хорошо, если они инвестируют. Как, допустим, ну, большинство наших банков делает, насколько я знаю. Я думаю, не знаешь, господину Костину дали звание героя с труда. Вот. Ну, посмотрим, как это будет. Да, слушаю вас.
14: Добрый день.
12: Добрый.
14: Я вот по поводу женщины, которая возмущалась, что электронный рубль цифровой, так сказать, никому не известно, информации о нем нету. А зачем нам это нужно? Мы не знаем, допустим, как работает сотовая связь. Мы не знаем, как работает кондиционер или там бытовой холодильник вместе со свечой. Но мы живем нормально, как 5G работает. Ну и боссинг, когда нам это понадобится...
12: Простите, позвольте я попытаюсь ответить. Давайте. Дело в том, что вот вы говорите, а мы не знаем, как работает сотовая связь. Нет, мы с вами знаем, как работает сотовая связь.
14: Простите,
12: ну, дайте мне сказать. И в данном случае я говорю, что мы знаем, как работает, насколько, как потребители. Мы знаем разницу между 4G, допустим, и 5G. Почему? Потому что мы подключаемся, идет более хороший контакт, более хорошая слышимость. Мы это видим. Мы видим, как снижается цена, допустим, и так далее. Далее. То же самое, то, что касается... То, что, простите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, но у нас не получается диалог. Вы сказали, я пытаюсь вам ответить. То же самое это касается холодильника. Когда мы видим, как он работает, мы покупаем более новую модель, если у нас есть деньги. Потому что она более энергосберегающая, допустим, более вместительная. То, что нам нужно как потребителю, мы знаем. И когда вы покупаете автомобиль, вы знаете его характеристики. Вы приходите, простите, вы можете его подержать, увидеть, потрогать. Я же сейчас говорю... говорю о такой сфере, которая даже карточку кредитную вы можете взять в руки и, как говорится, увидеть. Но в данном случае мы говорим с вами о том, что действительно является, вот, существует в цифре, то есть виртуально существует. Если вы готовы к этому, вам это не надо, но я поздравляю тогда, вы счастливый человек. Для меня, допустим, это все-таки немножко такой, знаете, темный лес. По крайней мере, это мое личное мнение. Слушаю вас.
15: Да, Рафаэль, здравствуйте. Вот скажите, здравствуйте, мне, пожалуйста, вопрос. А для виртуальных денег нужна какая-то карта или как с этим быть? Или платить как-то телефоном? Вы можете мне что-то подсказать?
12: Спасибо. Вот, спасибо. Я не думаю, что нужна карта, допустим, пластиковая в том смысле. Но я, если честно, не берусь полностью ответить, уважаемый радиослушатель, на этот вопрос, в какой форме и как мы это будем осуществлять. Наверное, это будет через телефон, потому что, ну, должен же быть какой-то источник у нас, какой-то портал, где мы можем это делать, скорее всего. Но, кстати, это тоже вот еще один пример. Я бы с удовольствием услышал бы даже вот такое простое, может быть, объяснение, ну, что называется, для чайников. Ну, а почему нет? Ну, надо это тоже объяснять. У разный опыт у людей, абсолютно разное отношение к этому. Если, конечно, вы хотите внедрить это, если это полезно государству. Слушаю вас.
16: Алло, да, Рафаэль, добрый день. Добрый. Илья Ногинск. Да. Ну, смотрите, как человек, который участвует в процедурах тендерных и закупок, в том числе и госудовлетворительных, я абсолютно как бы точно предполагаю, что вся система цифрового рубля, она ориентирована, конечно же, на снижение коррупции и так называемых отказов. Без относительно, не приводя примеров, но прекрасно существуют на рынке металлопроката такие вещи, что есть такое-то государственное предприятие, которое закупает металлопрокат для производства. Закупает оно на определенной компании, да? А эта компания, мы, скажем так, себя объявляя производителем, производителем не является, покупает металл у производителя. И в некоторых случаях, подчеркну, оценки бывают 200-300%. Если будет работать цифровой рубль, это будет видно. А что касается простых людей, ну, я думаю, что пока обсуждать применение ее в широкой сфере этой практики, ну, наверное, нет.
12: А как вы считаете, это будет полезно для рядовых, вот, для индивидуальных пользователей?
16: Я думаю, что на данном этапе, вот, в начале внедрения, мы никак не ощутим. А вот, я вам так скажу, рынки металлопроката, в частности, уже задергали.
12: Угу, хорошо. Хорошо, спасибо, спасибо. Это вот как раз очень ценно то, что вы непосредственно являетесь бизнес, скажем так, пользователем этого. Я думаю, что это полезно будет услышать. Слушаю вас.
17: Алло, добрый день. Ну, я вам могу немножко пояснить, как это все работает.
12: Пожалуйста,
17: все очень
12: пожалуйста.
17: Просто. Да, просто устроено, значит... Этот ваш цифровой рубль – это счет в нашем ЦБ. Он никоим образом с банками не связан абсолютно.
12: Угу.
17: Соответственно, все транзакции по этому цифровому рублю прозрачны для государства и спецслужб. Если сейчас для того, чтобы посмотреть ваши транзакции, надо идти как бы с решением суда и банк тревожить, это тяжело. А так это все будет в онлайне и абсолютно прозрачно. И условно вы заплатили за петрушку какому-то лицу кавказской национальности, а выяснилось, что он состоит в каких-то отношениях неправильных. И сразу вы попадаете в зону присмотра. Это первая часть. Вторая часть, эти деньги абсолютно точно будут окрашены. То есть если вам перечислили цифровыми рублями материнские какие-то там капиталы или какие-то детские пособия, то вы вот как в Америке фудстемпы сможете потратить это только на детские товары.
12: Хорошо.
17: Это
12: хорошо.
17: Первый раздел. Угу. А второй раздел, если у нас ковид, то эти деньги можно даже ограничить радиусом. То есть можно указать радиус, в котором от вашего дома эти деньги принимаются, вне радиуса они не работают. И поэтому, если у нас локдаун, то ваши деньги будут приниматься только в ближайшем магазине, там 150 метров. И вы ими нигде больше воспользоваться не сможете.
12: А как вы думаете, это хорошо? Это хорошо или плохо?
17: Это максимально строгий ошейник, который людям создаст такую адскую боль, от которой они даже не представляют. То есть ты там криво где-то не заплатил штраф, перешел улицу на красный свет, не сходил по повестке, и у тебя мгновенно денег нет, они все заблокированы. Вот. Mm-hmm. И еще есть такая теория, это уже немножко конспирология, что на эти деньги потом будут ставить протухание, как вот... Ну, эти баллы призовые за покупки, да, которые надо в магазине обязательно до какого-то 30 числа использовать, обналичить. И если проставить протухание на деньги, то вас заставят потреблять, чтобы вы не накапливали. И ровно этим занимается и Америка, и Китай, и все цифровые юани и цифровые доллары будут больны ровно вот этой штукой. Это деньги максимально подотчетные государству, поднадзорные. Это просто строгий ошейник на шее у всех нас. Поэтому если мы откажемся от бумажных денег, ну мы все сдохнем. Вот такая история.
12: Господи, да. Ну вы прямо такой, знаете, орловский мир нам нарисовали сейчас. Тотальный контроль, хотя, так сказать, логику определенную я в ваших словах вижу. Ну, а самое главное, конечно же, ни копейки, как говорится, денег лицам кавказской национальности. Не дай бог, так сказать, что-то им перепадет, так сказать, строго будем следить. С остальными можно, я думаю, старым способом, а с кавказской национальностью только цифровым рублем будем расплачиваться. Это хорошо. Ну, не все согласны с вами, вот Александр с вами не согласен. Алексей пишет: в конечном итоге при переходе на цифровой рубль мы потеряем конкуренцию в банковской сфере, то есть монополия, а монополия неконтролируемое удорожание. Да, это я тоже думаю. Вы знаете, я еще, так сказать, о чем подумал. Вот наш радиослушатель сказал, что это будет, собственно говоря, минуя банки, это будут прямые счета в Центробанке. А что тогда господин Греф такой счастливый там сидел? Вот я задаю себе вопрос. Он-то чего там как-то, так сказать, радовался? Ведь в первую очередь это именно мимо его банка будут проходить деньги. Непонятно немножко. Слушаю вас.
18: Алло, здравствуйте.
12: Да.
18: А вот у меня тоже интересный такой вопрос стал. Вот я пользуюсь цифровым рублем.
12: Так.
18: Делаю кому-нибудь перевод. Меня берут комиссию. Комиссия берется с цифрового рубля, когда он когда-нибудь кончится?
12: Ну вот понимаете, в чем дело. Спасибо вам за, вернее, даже не вопрос, потому что вряд ли я смогу вам ответить на него. Но это как раз вот те вопросы, которые возникают. Ведь всегда дьявол, он в этих деталях скроет. И мне кажется, что сейчас, когда вот в начале именно этого пути, я бы очень хотел, чтобы наши банковские структуры, и вообще это даже не сколько банковские структуры, а именно официальные лица, чиновники, которые решают эти вопросы, которые нормативы вырабатывают, чтобы они вот сейчас уже думали обо всех этих вот таких очень простых, очень наивных, казалось бы, вопросах, но которые миллион просто возникает всегда, когда мы хотим, чтобы люди перешли на что-то новое. Посмотрите, сколько у нас было недоразумений с налоговыми декларациями, когда постфактум уже людей информировали о том, что можно, что нельзя. И вот я бы, мне бы, например, очень не хотелось, я не знаю, еще раз, хорошо это, плохо, я не буду сейчас давать оценку, не потому, что это мое пристрастие или там наоборот, я просто недостаточно хорошо знаю этот предмет с финансовой точки зрения, но информации должно быть больше. Прежде чем вы такой колоссальный, ведь, судя по всему, это, ну, революция своеобразная все-таки вот в финансовом, в банковском деле. Но тогда надо идти в народ и объяснять. Если, конечно, вы хотите, чтобы население было вашим союзником в этом деле, которое вы считаете очень выгодно, очень нужно, и борьба с коррупцией, инвестиции, и все внешнеэкономические переводы, надо объяснять. Объяснять людям, объяснять бизнесу, для чего вы делаете и как вы делаете. Так что, а чтобы не было вот так, как Зурита напишет: дьявол не в деталях, а в Центральном банке. Уважаемые радиослушатели, пришло время для выпуска новостей. Давайте вместе послушаем, а потом продолжим.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
20: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Си Цзиньпинь указал на необходимость поддержки диалога военных Китая и США. Вооруженным силам двух стран следует совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций, отметил китайский лидер в ходе встречи с Дональдом Трампом. Си Цзиньпин добавил, что Пекин надеется на справедливое отношение к китайским компаниям в США и приветствует инвестиции американских компаний в КНР. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Пекин работают над созданием более сбалансированных торговых отношений. В Ормузском проливе зафиксировали высокую активность ВВС США. Вашингтон перебросил в регион 12 истребителей F-16 с базы, расположенной в Германии. Все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации, отметил источник РИА Новости. Ранее американскую разведывательную авиацию заметили над островами Кешм и Хэнгам. На прошлой неделе секретарь Высшего совета нацбезопасности Мохсен Резаи заявлял, что Иран передал Соединенным Штатам через Катар предложение о мире. По данным Рейтер, между сторонами сохраняется множество разногласий. Конкурс «Педагогические вузы» составил более 7 человек на место. Это общие данные по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в приемную кампанию 2026 года, пояснил замдиректора Департамента кадровой политики Минпросвещения Сергей Антонов. По его словам, средний балл ЕГЭ у поступающих в педагогические вузы на бюджетные места составил в этом году 72,8. Всего поступили более 28 тысяч абитуриентов. Три российские авиакомпании готовы выполнять рейсы на средиземноморские курорты Египта. Они запросили допуски Росавиации к регулярным полетам, отметили в агентстве. Red Wings намерена открыть маршрут в Борг-эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга с частотой до 7 раз в неделю. North Star и Air Aero из Москвы в Эль-Аламейн до 2 раз в неделю, передает Интерфакс. Ранее в сентябре рейсы в Эль-Аламейн по заказу российских туроператоров запустили египетские авиакомпании. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, небольшой дождь, ветер южный более 5 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба, влажность около 60%. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11 градусов, утром в пятницу до плюс 12. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
19: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
19: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
19: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
19: ООО «Капибара». Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Имена. Поверх времен.
19: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
21: «Имена. Поверх времен».
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Отбоя» на волнах радиостанции «Говорит Москва». С вами Рафаэль Ардуханян. Очень много пришло сообщений. Я, судя по всему, как говорится, ну, что называется, мы попали в точку, в яблочко с этой темой. А, Зурита, цифровой рубль нельзя будет положить на депозит и получать проценты. К сожалению, вы не правы, Игорь Гуд пишет. Мы только как пользователи используем все блага, и мало кто понимает механизмы, как это работает. С цифровым рублем мне непонятно, что это и зачем, ведь не будет интернета. Вот, кстати, очень хороший, да, ведь не будет интернета в магазине где-нибудь удачи. Никакой цифровой валюты, там оплата не пройдет. Так что вот очень хороший так. Григорий, вот, по-моему, очень профессионально сделал такой вот, так сказать, комментарий. Из Санкт-Петербурга. Прямые расчеты по модели платеж против платежа позволяют обменивать валюту и завершать сделку одновременно, исключая риск, что одна сторона заплатит, а вторая нет. Ну, да, имеет смысл, хотя, по-моему, сейчас есть определенные там аккредитивы, там, называемые open receivables, там самые разнообразные, которые тоже работают это. Но если это облегчит, я буду очень рад. Так, открытие счета для цифрового рубля через госуслуги, нас уведомляет Василий. Так, цифровой рубль будет полезен юридическим лицам, Строгинский нам пишет. Ага, Григорий, вот, так сказать, если это деньгами можно будет расплатиться с международными партнерами, то какой же это ошейник? Ну, один из наших радиослушателей употребил это. Григорий Санкт-Петербурга. Греф уже все деньги заработал, он теперь может философствовать. Хорошо. Так. Архитектор нам пишет. Будущее ID, карта с цифровой информацией о водительских правах, паспортными данными, НН, СНИЛС, Медполис и цифровой рубль, а также биометрия. Ну, то есть все в одном, как говорится, флаконе, да? Кто знает, может быть, я не знаю, хорошо это или плохо. Николай, это будет первоначальный счет Центробанка, а затем Центробанк ровно так же будет выдавать цифровые рубли под процент коммерческим банкам. Вот это было бы интересно очень, да, интересно. Если опять будет все-таки это коммерческий банк. Хорошо, уважаемые радиослушатели, давайте мы эту тему закончим, потому что я хочу сейчас поговорить о другой. Ну, такой, так сказать, теме, которая... это, вы знаете, вот буквально несколько дней я за рулем, пользуюсь автомобилем, но по городу, и ну, 90% моих, скажем так, передвижений, это общественный транспорт, конечно же, наше метро. Я неоднократно говорил, и мы здесь говорили о том, какую огромную работу делают наши метростроицы, и какую работу сделал наш мэр Собянин, конечно. Открываются новые, замечательные, потрясающие станции. Метро приходит в отдаленные районы постепенно. И я думаю, что не сказать об этом, это надо отметить. Это действительно потрясающее достижение. И по праву наше метро считается лучшим. И это не мои слова, это слова, так сказать, многих иностранцев, которые вот на моей, как говорится, то, что я это видел, знал, что, конечно, они просто все были в восторге. Но я вот сейчас хочу немножечко поговорить о другом. И, ну, что называется, простите уж меня, ложку дегтя. Новые станции, открываются новые периметры. Потрясающе. Аплодирую Собянину, аплодирую метрострою. Но я вот пользуюсь же метро, понимаете? А что насчет старых станций? Что насчет станций, которые вот у нас здесь в центре, вот на моей, как говорится, это вот наша Новокузнецкая, Динамо, допустим. Но простите меня, я когда смотрю наверх, смотрю потолок, смотрю эту абсолютно, так сказать, торчащую штукатурку, сыплющуюся, какие-то течи по стенам непонятные. Что с этим-то? Как вы думаете, вот за всем этим потрясающим таким движением вперед, модернизацией, я еще раз хочу говорить, каждый раз, когда говорю сейчас о проблеме, каждый раз буду оговариваться, аплодирую тому, что делает руководство Москвы, особенно руководство Москвы, да и в Петербурге это совершенно потрясающе, это и в других наших городах, где есть. Но там просто не так много станций, но у нас же почти там 600 километров все-таки станций, новые открываются, да, но со старыми же надо тоже следить. Очень обидно и грустно видеть уже такие легендарные станции. В частности, я могу сказать о «Динамо». Ну, когда вот мы стоишь на платформе, смотришь наверх, приглядываешься все-таки к этому, да, то тогда очень какое-то странное ощущение. Тем более, что? Тем более. Ведь многие иностранцы их просто на экскурсии же туда водят и показывают именно эти старые станции. Ну, простите, но если это фактически экспонат, ну, будем сказать, это выставка наша своеобразная, ну, надо же тогда их и привести в порядок. Это такая, знаете, академическая пыль, и, так сказать, это она хороша для каких-нибудь, знаете, таких замковых библиотек где-нибудь в глубинке. Но это же не просто, так сказать, экспонат какой-то. Это же действующая совершенно станция, которая должна быть, помимо всего прочего, функциональна. И она должна просто иметь, ну, нормальный вид, приличный вид. Я не думаю, что там не нужны какие-то капитальные вложения, допустим. Но надо же за этим следить. И точно так же, как мы ударно, совершенно бесподобно продвигаемся вперед, вот выводим метро в новые районы, делаем его удобным. Новые станции, ну, просто даже сравнивать даже сложно. Я, так сказать, беру Лондон, там, Нью-Йорк, то, что я, как говорят, достаточно хорошо знаю, это Париж даже, если взять, ну, это даже сравнивать невозможно. И вот, тем не менее, вот, мне кажется, вот некоторые такие, все-таки, наши легендарные станции. Я недавно, так сказать, был на Комсомольской, но, по сути, темень. Потрясающие флюсеры, потрясающие. Темно. Телефон сложно даже прочитать было. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели? Григорий Санкт-Петербурга пишет. Мы смотрим с завистью на московское метро. Ну, по-моему, в Санкт-Петербурге тоже нормально. Я, правда, там не был лет 10, но неужели такая разница большая? Вячеслав, вы видели, какие очереди стоят на общественный транспорт утром и вечером? Стоят люди в автобусах битком. Ну, я сейчас про метро хотел бы все-таки поговорить, уважаемый Вячеслав, о том, насколько все-таки вот старые станции. Если у вас есть, допустим, если вы живете, ну, естественно, проезжайте иногда, делайте пересадку. Вот если вы обращали внимание на это, наши центральные, вот в рамках Садового кольца, да, кольцевой нашей линии. Как вы думаете, все ли там нормально? Александр пишет, в Питере вообще очень долго строят метро, одна станция за 5 лет, и это прям совсем позорно, и при этом построили на окраине одного из самого большого района города. Но вот видите, у нас москвичи, у нас питерцы перехватывают инициативу. Ну что ж, вы расскажите про Москву. Да, слушай.

0: вот, ну, вы понимаете, что уже люди с работы, вечернее время, хочется уже как-то немножечко глаза, чтобы отдохнули, что выработался, может быть, там, мелатонин, вот, и поэтому я вот, в принципе, не страдаю от нехватки именно света, ну, я понимаю, может, пожилые люди, да, там еще и техника безопасности должна работать, но вот сейчас в новых даже вот Т-шках, это маршруты трамвайные, которые следуют через всю Москву, там, и беспроводным еще путем, там вот прям кто-то вечером приглушает свет из вагона вожатых, то есть не так, а кто-то прям вот яркие самые включает, и ты едешь...
1: Хорошо, простите меня, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, слишком долго это вы все... Мы немножко о другом же сейчас говорим, понимаете? То, что вы говорите, свет там в вечернее время, но я же не про вечернее время говорю. Потом, какое вечернее время в метро? Я не совсем понимаю. Речь идет об элементарной безопасности, во-первых, помимо всего прочего. Так что здесь все-таки мы, по-моему, немножко о другом с вами говорим. Слушаю вас.
2: Да, на Комсомольской станции не освещены на потолке вот эти вот художественные плафоны.
1: Да.
2: Посмотрите, как на Маяковской они прекрасно освещены, как на Новокузнецкой освещены,
1: да.
2: На Комсомольской, ну, до безобразия. Темные просто пятна на потолке.
1: Совершенно вот верно, да, спасибо, спасибо.
2: Давайте обратимся к Собянину.
1: Ну, вот, а вот мы как раз и обращаемся, уважаемый радиослушатель, мы как раз и обращаемся.
2: Собянин услышит нас.
1: Услышит обязательно, услышит. Что-что, а с этим у нас, по-моему, проблем нет с нашим мэром. Слушаю вас.
3: Да, добрый вечер, Рафаэль Вайс.
1: Да, Вайс, добрый.
3: Так, метростроевец, я строил Римскую, вот, правда.
1: Ой, интересно.
3: И Тимирязевскую. Вот, я просто хочу сказать, знаете, вы не были в Киевском, наверное, метро и в Харьковском метро, которые больше похожи на бомбоубежище. Я имею в виду конец нулевых годов. Это темень непролазная, это пыль, грязь и все остальное. А Питер, между прочим, я там недавно был, это в том числе и метро, это город попрошаек и бомжей, которые бродят в том числе и в метро. Так что не все там благополучно. По поводу вот ремонта этих станций. Вы знаете, у меня одна родственница работает дежурной по станции. Но это не та, которая тормозит эскалатор, а которая день и ночь следит за графиком движения поездов. Выходит с ремонтными рабочими, проверяет не только железнодорожные пути, но и проверяет с профильными рабочими наличие, надлежащее наличие...
1: Вась, не уходите от проблемы.
3: Я не ухожу, я не хожу, я как раз про ремонт. Гидроизоляции, тех тюбингов, в которых я более-менее разбираюсь. Я просто хочу сказать, вы затронули вот станцию Комсомольская, это очень транзитная, так сказать, многопассажирская ветка. Не ветка, а станция. Если их перекрывать, это ночного времени не хватит, чтобы там даже в течение полугода что-то отремонтировать. Надо перекрывать всю станцию. Поэтому все зависит от масштаба работ. И последнее я хочу сказать, раньше были две организации, метрострой и метро, которые сейчас. Заведует совсем, в которой включила себя метрострой. Вот поэтому сейчас один ключевой момент. Все зависит от сигнала вот этого метрополитена, который дает...
1: Вайс, я все... Вайс, давайте мы здесь остановимся все-таки. У нас одна и та же проблема. Ну, вы очень хорошо заявляете тему, а потом она у вас как-то растекается абсолютно, и собрать ее невозможно уже. По поводу того, вот что вы сказали, что это транзитная станция, что много... Так, а и что теперь? Конечно, она транзитная. Ну, три вокзала Комсомольская. Конечно, она. Но я просто там видел, вот одно время там же светит, там не всегда так темно. Иногда включается, это просто красота какая-то. И там огромное количество туристических групп, в том числе иностранцев. Об этом речь идет. И это касается и других станций. И Новослободская, и Динамово, то, что я говорил, то, что проспект Мира, очень многие станции эти. И речь идет о том, косметически поддерживать ремонт. Я не собираюсь сейчас углубляться в... Я просто вам говорю то, что я вижу. Я поднимаю, как говорится, глаза вверх, смотрю на потолок, простите, он весь в подтеках. Плитка откалывается. Вот, вам просто стоишь на перроне и видишь, так сказать, на противоположной стене эту плитку. Отколота, треснутая там какая-то, тоже вся, так сказать, желтая, непонятно какого цвета. Речь идет о совершенно как и конкретных, с моей точки зрения, я не знаю, может быть, там какая-то более глубокая проблема, но речь идет об абсолютно косметическом ремонте, чтобы следили за всем этим, и чтобы наши старые станции были только по документам старые. Но они были такие же прекрасные, у нас есть потрясающее сохранение памятников архитектуры. Но о чем вы говорите? Веками строились, и мы сейчас реставрируем и, так сказать, приводим их, ну, что называется, в божеский вид. Тем более, это на улице, а это же внутри, там нет морозов, нет каких-то перепадов, так сказать, и влага как-то все-таки контролируется. Ну, неужели нельзя навести здесь порядок? Я говорю сейчас об этом. Так, извините.

0: Извините, да, почему-то соскочила. С красными воротами, вспомните, что сделали, краской закрасили гранит, это как? Ну, вот это, чтобы этого как раз не делать, я об этом сейчас говорю, чтобы ни в коем случае мы не занимались этим новоделом. Слушаю вас.
1: Да-да, Рафаэль Никитич, еще раз здравствуйте. Вот действительно, по поводу Новокузнецкой, тоже видел, там очень сильно обшарпанные стены, плитки, не ошибаюсь, если действительно Новокузнецкая, когда прям действительно такие вот достаточно как-то очень выглядят странно эти стены. И иногда там бывает, что на вход очень, да, ну, очень большая толпа, и нужно медленно двигаться, чтобы пройти эти турникеты. Но насчет плитки, да, я согласен, по-моему, это Новокузнецкая. И в целом центральные станции и переходы тоже очень большой вот такой человеческий поток, и иногда, ну, просто такие как бы заторы. В этом тоже такой дискомфорт. Угу. Вот, ну, я вот согласен, да, иногда такое можно старое состояние увидеть.
0: Спасибо, спасибо, да.
1: Спасибо.
0: Николай пишет, прошу прощения, а почему вы обращаетесь Вася, а не Василий? Николай, спросите у нашего постоянного радиослушателя Вайса, как он представляется. Уважаемый радиослушатель, я читаю ваши ники так, как вы это представляете, и, так сказать, ничего от себя не добавляю. Так что, Вайс, видите, как, так сказать, люди протестуют, чтобы я к вам таким образом обращался, если... Какие-то вопросы, пожалуйста, я ни в коем случае не настаиваю. Да, слушаю вас.
2: Рафаэль Никитич, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Я в свое время работал в милиции в метрополитене. Угу. Вот. И вот могу сказать, что ну, как бы постовым был на одной из станций. Угу. И вот при мне одну станцию в порядок приводили, вот только ну, косметический ремонт. Да. В течение, наверное, недели полторы. Потому что ночью электричество на путях отключается не на очень продолжительное время, угу. А из депо надо гнать именно составы, ну, ремонтные, которые на керосине, там, на бензине, ну, вот такие вот, без электричества, которые работают. Угу. Вот. Это надо набрать бригаду, это надо создать группу, рассчитать смету. Там, на самом деле, не так все просто. И вот если только на одну станцию вышло полторы-две недели, то посчитайте вот наших старых станций вот в центре города сколько. Так. Но это не такой уж простой процесс, на самом деле.
0: Ну вот давайте мы с вами как раз сейчас просто очень быстро посчитаем. Давайте 10 станций возьмем, вы говорите, 2-3 недели нужно. 10 на 3, 30 недель, это у нас получается, значит, полгода. Ремонтные бригады, вы знаете, они же есть, существуют, их не надо выдумывать. То, что это нужно в перерывах делать, безусловно. То, что это можно в течение года все станции сделать, мне кажется, тоже особых проблем не будет. Мне кажется, спасибо за ваш звонок и... Спасибо, что вы работали на станции, видели это сами своими глазами. Но мне кажется, это вопрос организации. Опять же, вот вы понимаете, в чем дело? Я каждый раз, ведь, когда тему выбираю, я вывожу на это. Я не собираюсь предъявлять претензии там, работягам, ребятам или еще что-то. Конечно же, надо заплатить. Конечно, надо бригаду сделать. Конечно, надо объяснить. Конечно, нужен специалист, который, так сказать, посмотрит на это. Ну а как иначе-то? Конечно же, это нужно. Но в нашей повседневной жизни, конечно, это надо делать профессионально. Даже косметический ремонт. Я не говорю о том, чтобы нанять, так сказать, гастарбайтеров, чтобы они, как говорится, ведро, так сказать, белил, вылили, так сказать, быстро-быстро-быстро и разбежались. Нет, я не об этом говорю. Конечно, нужна системная работа. А вот этой работы как раз, мне кажется, именно в этом и проблема, что ее нет. Заниматься никто не хочет, и каждый раз люди ищут какие-то оправдания этому, да? Строгинский пишет, за 4 часа отсутствия движения поездов в метро нереально сделать хоть какой-то ремонт, только закрыть станцию. Но почему нереально за 4? Ведь никто не говорит, чтобы в один день это сделали. Но можно же это постепенно сделать. Или что, так оставлять, пускай рушится, что ли? Слушаю вас.
3: Добрый вечер, Рафаэль.
0: Да.
3: Спасибо за эфир.
0: Добрый вечер, спасибо.
3: Ну, на самом деле, все там делается элементарно. У метро такие ресурсы, если они за одну букву платят Артемию Лебедеву, там сколько там, 20 или 30 миллионов... то, я думаю, можно 100 человек по квадратному метру выделить и сделают. Это был бы...
0: А, и простите, был, что был, вы... Извините, Артемий Лебедев, за одну букву просто я не в курсе. О чем вы говорите?
3: Ну, был, типа, они заказали у его в его фирме, как она называется, я не знаю. Там,
0: Там, ну вот, кстати, я понял, то есть дизайн, да?
3: Кружочек буковки поменял.
0: Я все понял, да, я все. Ну вот, кстати, тоже очень хороший, как говорится, спасибо. Я просто не в курсе вот этого был. Спасибо вам за этот звонок, да. Да-да, может быть, речь-то идет об организации, о распределении средств нужным образом. Да, простите меня, за ночную работу доплатите работягам. Да, конечно. Да, нужно, чтобы стоял рядом инспектор-электрик, который следил бы за этим. Да, это нужно потом все очень быстро убрать. Да, за 4 часа хотя бы 2-3-4 квадратных метра сделать. Да? А что теперь, значит, не делать, что ли? Какой альтернатива-то какая у нас? Слушаю вас.
4: Да, добрый вечер. Угу. А, тут еще, знаете, бригады, да, вот все правильно, это не проблема. Проблема, скорее всего, организационная. Заключается она в том, что есть на самом деле график ремонта этих самых станций, но все упирается в то, что метрополитен напрямую на заводах не может покупать. Он покупает через тендерные процедуры. А провести тендер, это значит, нужно утвердить основного и резервного поставщика. Если основной поставщик по какой-то причине сливается, нужно подключить резервного. А чтобы подключить резервного, это надо перезаключить договор. Соответственно, сроки съезжаются и так далее, и тому подобное. Плюс нужно сделать проект даже косметического ремонта и так далее.
0: А, ну хорошо, спасибо. Я не совсем понимаю, какие тендерные закупки нужны для косметического ремонта. Речь, по-моему, идет о, ну, может быть, какие-то есть специальные материалы, которые надо закупить это. Но у меня такое впечатление, что мы ищем экскьюзы, а не решения. То есть мы ищем оправдание для себя, для того, чтобы этого не делать, понимаете? Потому что именно по такой логике, ну это же так сложно, ну это же так сделать. Если есть какая-то процедура, следуйте этой процедуре. Ну а что теперь? Это же, если это законодательно, если это, так сказать, государство, которое утвердило эти правила, да, хотя бы по ним. Меня совершенно не интересует, через тендер или не через тендер наведут порядок и сделают наш метро, а старые станции краше, лучше, удобнее, приятнее просто для взора, чтобы. Аутсайдер. В метро работают люди, которые получают деньги за организацию всех этих процессов. Зачем нам думать об этом? Пусть они... Совершенно верно, Ацад. Я с вами абсолютно согласен. Я абсолютно с вами согласен. Николай спрашивает. Николай, вы задаете вопрос по поводу организационной, по поводу моего этого. Я, так сказать, это вопрос, как говорится, такой не ко мне, понимаете, то, что вы спрашиваете, и не нужно его, как говорится, задавать. Сейчас вот, так сказать, здесь и сейчас, а дальше как будет, так это будет. Посмотрим, как это будет. Так что здесь любой материал, даже мешок цемента. Ну, хорошо, все равно надо что-то делать. Надо же его тогда, если он нужен, покупать и использовать. Слушаю вас.
5: Вечер добрый.
0: Да.
5: Ну, обалденное у нас метро. Красивое, гордость и, угу, и безопасное. Но только все восклицательные знаки. Единственное, что расстраивает, что от традиции, которая красотища была необыкновенная, вот эти радиальные линии, а я на Калужско-Рижской, угу, Ленинский проспект, Академическая, Профсоюзная и далее по списку, они безликие. А вот эта ветка сверху, сейчас бордюры поменяли, зеленые насаждения очень красивые и очень дорогие. Значит, у города деньги есть, но можно же сделать, нанять людей, какой-то тюнинг и сделать, продолжать традиции, какие-то панно, украшения. Пусть не безумно дорогие, но...
0: Хорошо, да. Хорошо, спасибо вам большое. Я с вами не соглашусь, уважаемый радиослушатель, потому что вот то, что я видел непосредственно, и новые станции, по-моему, они очень, так сказать, очень стильные. Да, это современный стиль, но, простите, я не призываю к тому, чтобы мы там строили наше метро в традициях 30-х годов, когда мы начинали это дело. Нет, это должны быть станции 21 века, и я здесь, ну, это вопрос вкуса, конечно, но я не думаю, что мы здесь должны апеллировать именно вот к этому. Алексей пишет, метро уже перегружено, удлинение отдельных веток — это катастрофа. Новые ветки я поддерживаю, но гораздо дешевле наладить режим электричества, чем копать туннели. Ну, это уже такой вопрос, что называется, не ко мне. Да, слушаю вас.
6: Добрый день.
0: Добрый день.
6: Знаете, спасибо большое за эфир. Виктор Михайлович меня зовут.
0: Да, Виктор Михайлович.
6: Я инженер и ученый. Вы знаете, все можно сделать. Вы правы. Нужно желание. Этот вопрос элементарно решается. А то у нас подземные переходы ремонтируют больше, чем американский небоскреб строят. Я как-то говорил уже мэру об этом.
0: Угу. Хорошо.
6: Все можно сделать, и ресурсы есть, были бы для этого, есть инженеры, все это, и вы совершенно правы. Надо делать и захотеть это делать.
0: Спасибо вам большое, Виктор Федорович. Я с вами согласен абсолютно. Мне кажется, здесь вопрос именно решения политической воли. И здесь не нужно прикрываться тендерами, отсутствиями. Это все есть. И я понимаю, так сказать, вашу озабоченность, уважаемые радиослушатели, что это, да, это не так просто. А кто говорил, что это просто? Это колоссальный, колоссальный аппарат, механизм нашего метро. Конечно, нужно подходить здесь с сознанием дела и, соответственно, чтобы соблюдать все необходимые нормы. Но я еще раз говорю, мне кажется, что цель очень благодатна. Мне бы очень хотелось, чтобы новые станции красивейшие. Я с огромным удовольствием смотрю на них. Каждый из них особенно, по-особенному выглядит. Парк Победы, ЦСКА. Я вот смотрю на них, проезжая, когда между ними, это потрясающе, это же красиво. Отделка Достоевская, взять вот эту нашу радиальную, там, прекрасную, Рижскую новую, как вы построили, хорошо. Но не надо забывать о старых. Не надо забывать о старых станциях, которые являются основой нашего. Ну, это, знаете, вот я позволю себе это сравнить с заботой о пенсионерах, если хотите. Но нельзя забывать тех заслуженных ветеранов наших, которые долго-долго, почти 100 лет нам служили. Но давайте и мы к ним отнесемся с уважением. И не будем действительно искать оправдания, давайте искать решение. Я убежден, не будучи специалистом, это я свое личное мнение высказываю вам, ни в коей мере, но я думаю, что, конечно же, можно найти это решение. Но если мы такие шикарные станции строим, ну неужели мы не найдем средства, а самое главное, специалистов, которые помогут нам восстановить наши старые станции, чтобы они были, действительно сохранили свой вот такой былой этот шик, его там по-разному называют, сталинский стиль, допустим, это, но это потрясающее, конечно, использование этих материалов, это бронза, этот мрамор. Пускай это все засияет по-новому в 21 веке. Тем более, что у нас, ну мы, послушайте, мы такие, мы города целые перестраиваем сейчас. Посмотрите, как преображаются сейчас и наши города, и наши музеи, и дома у нас в центре в Москве. Это, все это идет. Ну так давайте и метро не забывать. Потому что это же миллионы людей каждый день. И тем более, это колоссальный интерес иностранцев к этому. Мне бы очень не хотелось, чтобы они писали, ну да, там все хорошо, но вот старенькие там, так сказать, это. Ведь вы же понимаете, друзей у нас в кавычках много. Сразу покажут это по Ютубу. Время выпуска новостей, уважаемые радиослушатели. Давайте вместе послушаем, а потом продолжим с новой темой.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 19:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России перечислили пораженные объекты, задействованные в интересах ВСУ. Удар нанесен по логистическому центру в Одессе, где хранились и распределялись грузы военного назначения, поступающие из европейских стран. Кроме того, российские войска поразили склад БПЛА в населенном пункте Новые Беляры в Одесской области. Атакован также сухогруз, который доставил в порт Одессы военное имущество для украинских формирований. Европу разжаловали до статуса наблюдателя на мировой арене. Это произошло из-за внутренних разногласий в странах ЕС и их зависимости в военной и технологических сферах от США. В то время как американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждают искусственный интеллект, торговлю и международную нестабильность, Европе вновь напомнили о том, что ее понизили до статуса наблюдателя, говорится в статье Bloomberg. Журналисты добавили, что зависимость Евросоюза от американских военных поставок, отсутствие лидерства в технологической сфере и внутренние распри привели к тому, что, к ее мнению, не прислушиваются, в том числе европейских представителей не приглашают на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных. В список внесены в том числе 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», среди тех, кто выйдет на свободу, 10 женщин. Они подавали ходатайство о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном. Власти сообщили о стабильной эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в Москве. Она соответствует сезону. Сентябрьский пик, вызванный риновирусом, пройден, отметила заммэра Анастасия Ракова. С начала недели число заболевших среди детей снизилось на треть, в целом по городу на 20%. Сейчас доминируют риновирусы, на них приходится около половины случаев. Заболевания преимущественно протекают в легкой форме. Сезон гриппа еще не начался, его доля среди заболевших менее 1%. Штаммы гонконгского гриппа пока не выявлялись. Жители столицы могут пройти бесплатную вакцинацию во всех городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах у станций метро и МЦД. Также она проводится в школах и детских садах с согласия родителей. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 65 копеек, доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер южный более 5 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, осадки не ожидаются. Утром в пятницу до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
7: Внимание! «Говорит Москва».
9: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
10: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.
7: Право знать. Говорит Москва.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о насущных проблемах, по крайней мере, с моей точки зрения. Искренне радуюсь, когда вижу отклик. Может быть, кому-то покажется это несущественные, не такие значимые. Но, тем не менее, вы же знаете, наша радиостанция, обсуждаем глобальные вопросы. А завтра, в пятницу, время «Револьвера» и «Америка Лайт». Уж мы-то с вами тогда международную повестку, ну, что называется, на атомы разложим. А сейчас говорим о наших насущных делах. И вот по вашим откликам огромное количество здесь идет у нас. Вы присылаете ваши комментарии. Слава Принт пишет: «Даешь метро в Балашиху, ура!» Слушайте, ну давно просилось. Химки, Балашиха, ну конечно же нужно. Так что здесь никаких, как говорится, проблем не должно быть. И, конечно же, все это понятно. Метро будет расширяться далеко на ЗамКАД, не перебор. А вот вы у Славы Принта спросите, Нилс Майкл, который, я так понял, живет в Балашке, он, наверное, вам скажет. Ренат Баратов: «А кто откаты будет пилить?» Ренат, я надеюсь, это вопрос риторический. Мы с вами прекрасно знаем, кто будет пилить. Уж точно не вы и не я. Так что нет. Вот здесь стали на защиту Лебедева. Послушайте, уважаемый Николай, никто не нападает на господина Лебедева. Наши радиослушатели звонят сюда и высказывают свое мнение. То, как они это видят, это не совпадает, так сказать, с мнением редакции, там, с моим. Я просто не знаю. Например, не хочу, сколько там денег. Это я, что называется, со свечкой там не стоял. Так что я ни в коей мере не хочу сейчас так сказать, что-либо утверждать и говорить. Речь идет о том, еще раз я хочу повторить, о том, чтобы рационально использовать средства нашими госструктурами, в частности, метрополитеном, и все-таки выбирать приоритеты. Да, конечно же, надо аутсорсинг заниматься, надо приглашать. Никто не говорит, что это нужно вместо этого делать. Но надо вместе это делать. А денег мало. Ну, простите меня, вас государство и поставило на ваши посты такие очень ответственные, и, я так понимаю, достаточно хлебные, в хорошем смысле этого слова, чтобы вы распределяли это, чтобы у вас были деньги и, допустим, на хорошего дизайнера, который вам поможет либо сайт, допустим, оформить, либо, так сказать, может быть, там автобусные остановки или, допустим, символы, допустим, вашей корпорации. Но чтобы это было и, собственно говоря, вот и ремонт тоже делался. Если у вас какие-то проблемы, ну, имейте совесть тогда уйти, дайте другим людям, которые более грамотные, которые более ответственные. Может быть, они найдут выход из этой ситуации? Так, Григорий, достаточно о метро в Санкт-Петербурге. Мы уже знаем о нем больше, чем о московском метро, так что спасибо. Я от всей души желаю вам все-таки все тот хороший опыт, который накоплен в Москве, и, соответственно, и у вас, чтобы мы обменивались этим и ни в коем случае не тиражировали, допустим, какие-то негативные моменты, а только исключительно позитивные. Вот. Вот Александр пишет, цифровой рубль должен помочь в решении метрополитена. Кто знает, может быть, так есть. Уважаемые радиослушатели, я хотел бы, чтобы мы все-таки перешли сейчас к обсуждению другой проблемы. С моей точки зрения, тоже достаточно животрепещущей, скажем так. Рекуррентные платежи. Я недавно сам столкнулся с этим, и мне мои родственники очень многие говорили. Это, собственно говоря, уже входит в нашу практику повсеместно. Я каким образом столкнулся, недавно имел неосторожность превысить на 3 километра скорость, мне пришел, как говорится, штраф. До недавнего времени, ну, правда, надо сказать, последний раз это было месяцев 5-6 тому назад, когда я приблизительно такое же правонарушение себе позволил, я попытался оплатить через сайт, причем ГИБДД, я попытался оплатить его, так сказать, найти свой штраф, и, собственно говоря, оплатить его. Не через госуслуги, а там огромное количество предлагалось, помимо всего прочего. И что вы думаете? Я выхожу на сайт, и мне говорят, заплатите 5 рублей, а потом я, как всегда, ну, как въедливый человек, я читаю мелким почерком. Оказывается, 5 рублей, это только нужно заплатить за этот платеж, чтобы информацию сейчас получить. Вот, да. Но потом внизу написано, что... Это вообще-то платная услуга, и теперь узнать о том, что ты совершил, то, что раньше мы делали бесплатно, вводя только номер автомобиля или, допустим, ВИН-номер нашего автомобиля, моментально миллион, так сказать, ну, миллион, несколько сайтов выдавали нам информацию о том, что если есть правонарушение, и с определенной комиссией мы платили, собственно говоря, этот штраф, что было всем выгодно, потому что, как вы знаете, если вы быстро оплачиваете, то это в половину все уменьшается. Сейчас за все это надо платить. То же самое мои родственники мне сказали по поводу этих рекуррентных платежей, по поводу VPN. Ну, это уже притча в языце, конечно, у нас стала, но в силу моей, допустим, специальности я должен им пользоваться, потому что мне нужны доступы на те сайты, которые, ну, скажем так, недружественные нам. Вот. В частности, и телеграм-канал, который я веду, и который пользуется определенным спросом и за рубежом, ко мне заходит, как говорится, аудитория. И здесь вот, чтобы обеспечить его, то же самое. Происходят вот эти вот рекуррентные платежи. То есть люди подписались, попробовали один месяц, а потом с их кредитной карточки эти организации снимают деньги уже, так сказать, после того, когда они вроде бы отказались. Когда я их спросил, ну а почему вы не связались с вашим, как говорится, вот провайдером этого VPN, они сказали, это сделать невозможно. Потому что найти этих провайдеров, они сказали, это у нас дядя Ваня есть такой VPN, медоед, вот я собирал информацию, есть они, которые просто идут в отказ. Они продолжают снимать свою плату, ну, фактически воруют деньги за неоказанные услуги. Потому что люди уже не пользуются этим, нашли более лучший вариант, может быть, для этого. Но тем не менее, они, так сказать, продолжают списывать деньги самым наглым образом. Вот по поводу этого дяди Вани я бы хотел сказать все-таки. Я поинтересовался, естественно, откуда что. В Лондоне находятся, ребятки-то. В Лондоне зарегистрированы они. И нам оказывают услуги. И более того, не просто услуги. Ладно, там, как говорится, мы интернационалисты в душе где-то глубоко. Особенно, когда речь идет об Англии. Но они же продолжают списывать, и связываться с ними бесполезно. Я попробовал через телеграм-канал связаться. Отвечает очень милый искусственный интеллект, который объясняет тебе, что нечего было лох к нам подключаться, и вообще почему-то отключился. Давай, дайте нам еще один шанс, чтобы мы продолжили, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это рекуррентные платежи, это платежи, которые списываются за когда-то оказанную услугу, от которой вы уже, может быть, отказались, и вы не хотите больше ее платить, и она вам не нужна. Как, допустим, мне не нужна ежемесячная, допустим, услуга по оповещению меня, так сказать, какие у меня штрафы. Я хочу один раз зайти, заплатить, если я, так сказать, виновен, и забыть это раз и навсегда. А не платить несколько сот рублей для того, чтобы это. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели? Я, кстати, вот хочу, да, напомнить, это дядя Ваня и медоед. У нас есть такие вот VPN. Это вот то, что, как говорится, у меня, это по личному опыту. И вот то, что мои, как говорится, родственники тоже мне об этом сказали. Слава Принт пишет. Напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал. Америка Light. Не Life, а Light. Это как свет. Но в данном случае Америка по-легкому. В легкую, так можно говорить. Так что здесь можно. Так, Александр, можно на стороне банка запретить списать? Нет, уважаемый Александр, по крайней мере, я звонил, связался со своим банком, они не могут запретить списывание, они мне, знаете, что предложили? Поменять карточку. А у меня, простите меня, так как я достаточно долго прожил в Америке, у меня одна карточка, я, как говорится, набаловался уже этим, и я, так сказать, у меня только она одна, и только дебетовая, естественно, или дебетовая. Но в Америке дебетовая, у нас дебетовая пускай будет. И они, так сказать, нет, они не могут это прекратить и предлагают мне поменять карточку. Вот так вот. А у меня очень много завязано на этом. Мне, чтобы это поменять, это бог знает, какую нужно, так сказать, работу проделать. Так что здесь вот ситуация такая. Сталкивались ли вы с подобными ситуациями? Списывали ли у вас за абсолютно неоказанную услугу, от которой вы хотите отказаться, а дозвониться до этих списывателей невозможно? Так что это... В приложении банка можно ограничить списание. Максим, я пробовал все, я не говорю, что может быть абсолютно все, но у меня вот не получалось это сделать. И не буду говорить сейчас, какой банк и кто, так сказать, но в любом случае списывания эти происходят. Даже когда вы отказываетесь от услуг, и я еще раз хочу повторить, ну, до человека там не дозвонишься ни до какого. Ну, а искусственный интеллект, он просто издевается над тобой и, так сказать, знаете, мне очень понравилось, он говорит, неужели вы нашли кого-то лучше? Вот это мне это нравится, знаете, да, так, вы приносите бракованный товар и говорит, неужели вы нашли кого-то лучше? Вот так вот. Слушаю вас.
12: Рафаэль,
0: да, да, пожалуйста.
12: Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
12: Искусственный интеллект издевается не только здесь, но и во многих других местах. И вы это прекрасно знаете, да? Несовершенный искусственный интеллект, который...
0: Нет, не знаю, скажите, пожалуйста. Я вот только об
12: Слушайте,
0: этом...
12: Слушайте, звонишь в любую службу, в любой банк, в любую государственную инстанцию, он тебя полчаса держит на трубке и... Второе, рекуррентное. Давайте, как у нас зрители, слушатели, наверное... С ума сошли, вот, рекурсии, давайте вот просто объясним. Рекурсия, это когда зеркало в зеркале, зеркало в зеркале, да, вот, и так далее. Третий момент.
0: Вы думаете, что вы сейчас, вы, простите, вы думаете, вы сейчас объяснили зеркало в зеркале? Рекуррентные платежи,
12: да, это лучшее.
0: Я понял, да. Давайте я просто, извините.
12: Это самое лучшее объяснение. И третий момент, давайте вы не будете, можно дослушать до конца? Вот мне очень не нравится рекуррентный такой платеж, как за теплообеспечение в Москве, когда тебе круглый год идут...
0: Уважаемые радиослушатели, у меня, ради бога, извините. Во-первых, мне нужно в таком тоне говорить. Я вас ни в коей мере не перебиваю, а пытался установить какой-то диалог. Вы начинаете говорить о платеже в каких-то других сферах. Я говорю о совершенно конкретной проблеме. Рекуррентные платежи – это платежи, которые... Не ваше в зеркало в зеркале. Не нужно, так сказать, семантика слова сейчас. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что... Это платежи, которые списывает та или иная организация, которая не оказывает вам уже больше услуги, услуги, от которых вы отказались, но они продолжают это списывать. Это платежи, которые не требуют вашего еще подтверждения. Поэтому не надо уходить в сторону, там еще где-то у вас в какой-то другой сфере эти платежи, может, будут. Может быть, они удобны для кого-то, кто хочет там, допустим, долгосрочные отношения устанавливать с кем-то по их этому. Но меня здесь в данном случае беспокоит вот какая ситуация. Люди отказываются, мы отказываемся от каких-то услуг. И мы не можем открепиться от этих, так сказать, платежей. Мы не можем от них отсоединиться. Они продолжают автоматически списывать, не спрашивая нас и якобы оказывая нам услуги. Вот эти вот VPN, о которых я говорил, особенно. Я вам привел пример. Привел пример штрафа. Это госструктуры фактически здесь уже действуют. В данной ситуации пытаются навязать услуги, которые не нужны нам. По крайней мере, есть люди, которым они не нужны. А мы, кстати, 100 раз говорили, что оказание вот подобное, это вообще-то преследуется законом, насколько я вот, так сказать, знаю. Оказывание, навязывание услуг, мы с вами прекрасно знаем, что вот, допустим, по самопродаже телемаркетинга, который нам звонили, государство в лице наших правоохранительных органов высказалось по этому поводу, что это недопустимо делать. Так что здесь, в данном случае, я вот на это хочу обратить внимание. А не абстрактно, в целом, так сказать, там, статус этих платежей или еще что-то. Я не хочу здесь сейчас финансовый какой-то анализ делать. Я говорю, обыкновенная бытовая проблема. Если у вас, Андрей пишет, списались деньги рекуррентным платежом, посмотрите чек, который к вам пришел, там есть код точки продажи, зайти в банк. Точка продажи, и она выводит опять на этот искусственный интеллект в телеграм-канале, который над тобой издевается. Андрей, поверьте, перепробовал все, что только возможно, как и мои родственники. Слушаю вас.
12: Вот вы говорите, мы хотим отказаться от платежей, которые нам... Я вот только что сказал, мне не нужно такое отопление мощное. Вот вы бросили трубку. Вот. Я хочу отказаться от этой услуги. Многие хотят. Многие
0: так подают как, в суд. Как вы отказались?
12: И получается.
0: Вы я же об этом что? Вам и говорю. А как отказаться
12: да.
0: тогда?
12: Ну, невозможно. Это рента какая-то своеобразная.
0: Ну, вот я об этом и говорю. Спасибо. Я ни в коей мере не бросил. Просто вы бы тогда начинали бы с того, что у вас тот же самый рекуррентный платеж идет, допустим, это. Вы почему-то пустились вот в какие-то филологические, скажем так, и семантические объяснения. Я просто не готов вот в этом направлении поддерживать беседу, потому что не считаю себя достаточно подготовленным, чтобы на это еще обращать внимание. А Арам пишет, наши законы никак не защищают наших граждан. Ну, защищают, конечно. Мы же с телемаркетингом как-то вопрос решили. Мы же решили вопрос о навязывании услуг вот по телефону, который. Почему здесь нельзя решить? Тем более мне, вот, ну хорошо, эти жулики, которые, это мое личное мнение, дядя Ваня и медоед, которые обманывают людей, так сказать, навязывают услуги, дают как бы пробник такой задешево, а потом начинают снимать с тебя ежемесячную оплату. В данном случае, а почему государство вот эти со штрафами этими, я не могу понять, почему такое отношение? Почему мы должны подписываться на какую-то службу, платить за нее? Для чего? Для того, чтобы узнать свой штраф, это значит, мы должны за вами бегать? Или тогда, значит, возникает такая ситуация? Вы что, специально ждете, может быть, что мы долго-долго будем вас искать там? Долго-долго оформлять, а потом мы вынуждены будем через 2 недели или там через сколько уже оплачивать полностью этот штраф. Что, значит, вот такая, что ли, система, да? Цель такая, что ли, была? Но я бы хотел на этого чиновника посмотреть, кто это придумал. Мне, правда, очень интересно посмотреть. Да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
13: Алло.
0: Да, пожалуйста.
13: Здравствуйте, Александр Никитич, Игорь, меня зовут, Москва. Вы знаете, я тоже сталкивался с этими рекуррентными платежами, но иногда получается ситуация, что нужно все-таки воспользоваться вот какими-то такими добросовестными, будем так говорить, сервисами, которые ты понимаешь заведомо, что отключиться будет нельзя, они будут каждый месяц требовать вот какую-то небольшую оплату за свои услуги, даже которые мне уже не нужны. Я нашел выход такой. Есть карточка банка, на которую вот мне необходимо 100 рублей заплатить вот для осуществления какой-то услуги вот это. Я 100 рублей перекинул, положил, они сняли, я услугу себе воспользуются услугой, и все. Они, вот как я заметил, ну, месяц-два они пытаются снять, опять-таки, ну, пишут там, смс-ки недостаточно средств, там, все такое.
0: Да.
13: А потом, вы знаете, они отстают. Вот даже один...
0: А, вот спасибо вам, да, очень практичный совет, да. 2-3 месяца, вы говорите, потом они отстают?
13: Да, они потом перестают эти смс-ки присылать, что, типа, вот заплатите. Я думаю, что все-таки они, наверное, как-то автоматом понимают, что не платежеспособная карта, а так как проверить они не могут это,
0: ну, да.
13: Они перестают это делать. То есть,
0: хорошо.
13: Наверное, может быть такой выход.
0: Спасибо. Вот, кстати, спасибо вам большое за отдельный совет. Хотя, конечно, согласитесь, тоже определенные головные боли. Вот так вот следить, чтобы, не дай бог, не это. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста.
14: Алло, Рафаэль.
0: Да.
14: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: По поводу вот платежей всех этих, просто тут струю, сказать. Московские парковки. Вот пресловутый штраф 5000 за то, что там ошибся где-то, ну, не туда запарковался, да, вовремя, как теперь не подправил сессию парковочную. Есть некий инсайт, что целенаправленно не хотят менять эту систему, потому что дешевые парковочные места в случае штрафа приносят гораздо большую прибыль, нежели аренда.
0: Угу. А как это, есть... какое отношение это имеет к платежам?
14: Ну, просто про платежи, оно как бы, знаете, музыкой навело, как в том анекдоте. То есть принципиально не хотят менять платежную систему, ее допиливать, либо как бы корректировать, потому что это выгоднее, нежели просто...
0: Хорошо, я понял вас, спасибо. Спасибо вам большое, да. Григорий пишет, перевыпустить карту, это недолго. Ну, недолго-то недолго. Дамир пишет, бывает и не отстают, мой совет поменять... Ну, видите, да, конечно, поменять карточку, но послушайте, ну это... Я уж не знаю, ну что, мы должны вот так вот прятаться, что ли, от этих... А нельзя с этими людьми все-таки, каким-то образом все-таки с ними поступить? Нельзя каким-то образом все-таки, ну, если мы заявляем и говорим, что эта услуга нам не нужна, нельзя, чтобы банк, допустим, тот же самый, который комиссию берет за все это, чтобы он разобрался с этими, так сказать, любителями легких платежей? Алексей, это сплошь и рядом. Удивительно, что наши правоохранительные органы закрывают на это глаза. Ну вот я... Да, слушаю вас. Да, пожалуйста.
15: Алле, добрый вечер.
0: Да,
15: Павел из Кабула.
0: Да.
15: На самом деле, года полтора-два назад был принят закон о том, чтобы, вот, к примеру, онлайн-кинотеатры то же самое делали. Независимо от того, что ты смотришь, не смотришь, они списывали денежки. Но в договоре они внизу, когда вы первый платеж производите, внизу там спрашиваются, там согласны ли вы ежемесячное списание там такой-то суммы. И никто на это не обращает внимания, автоматично нажимает как бы
0: «да». Совершенно верно, да.
15: Вот.
0: Да-да-да, совершенно верно.
15: Вот, и тогда было принято как бы правило, что автоматически эта галочка не должна стоять. А вот, и каждый человек должен подтверждать как бы. Это вот раз я хотел сказать. Потом здесь же на территории России, я думаю, банки, государство может эту проблему решить, а за границей как он решит? Вот, это второе. Но на самом деле еще момент такой смешной. Я недавно обнаружил, что у банков есть система такая, перевод там, к примеру, на от физического лица и юридическому лицу, как бы, ну, неважно, кто кому переводит.
0: Uh-huh.
15: И там цифра следующая, что если у вас сумма, грубо говоря, да, там до 100 тысяч, там комиссия 1% берут. А если у тебя сумма там миллион, тогда комиссия там 3-4%. Я себя спрашиваю, какая разница для банка, что я 1 рубль перевожу или миллион, как бы. Раньше бумажные платежки были, приходил в банк, и сотрудница банка набивала заново это все. Понятно, у них там зарплата.
0: Простите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, слишком долго это. Мы в сторону уходим. Мы же говорим сейчас о платежах за те услуги, которые нам не нужны. Я бы хотел, чтобы мы все-таки оставались в рамках. Слушаю вас.
16: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Рафаэль, вот тоже навязанные...
0: Радио, пожалуйста, отключите, уважаемая радиослушательница.
16: Ага, все. Отключу.
0: Фон очень большой. Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
16: Скажите, пожалуйста, вот звонишь по телефону, и умный помощник говорит, у вас срочный, ну, а минуты идут. Вот я, например, пенсионерка, минуты снимается. Вот что за услуга, кому она нужна такая? У вас такого нет?
0: Я понял. Вы знаете, я не совсем, да, просто вот понял, о чем вы говорите, кто списывает. Мне это напоминает там стародавние времена, когда за межгород мы платили, по минутам там срывы были. Это. Я просто не совсем понял, о чем идет речь, о каком платеже, потому что у меня вот по моему, как говорится, если телефонный план, то там, ну, это все включено уже, там нет поминутной оплаты. Да, слушаю вас.
17: Рафаэль, строго по теме. Смотрите, marketplace,
0: да.
17: Покупаешь что-то, он тебе предлагает огромный кэшбэк, только нужно включить премиум функцию. Я не буду говорить, какой marketplace. А ты немножко пускаешь не то, что на самотек, а ну не смотришь за историей платежей своей карточки. Да. И потом выясняешь, что каждый месяц у тебя снимали 400 рублей. Вот.
0: Да, значит, вот об этом речь идет, да, совершенно верно. Это что?
17: Я больше на этом следите за историей все время, вот просто педантично. Это даже медитативная такая вещь. Следите вот просто за историей платежей, вспоминайте, что это такое, откуда у вас взялось это. Я больше на моем маркетплейсе ничего никогда не покупаю и не куплю никогда.
0: Естественно. И спасибо
17: вам. Это называется латентный. Да, спасибо вам.
0: Спасибо вам, спасибо за очень, как говорится, дельный как раз вот рассказ об этом. Совершенно верно. Речь идет о том, что, ну, я с вами согласен, мы должны следить за этим, вне всякого сомнения, но кто еще? Но меня интересует, почему все-таки надзорные органы в банке, допустим, они же такие ретивые, рьяные, смотрят, следят за всем. Неужели нельзя по просьбе человека, который является владельцем этого счета, то есть кто является клиентом банка, и который вам конкретно говорит в банке, послушайте, вот этом пожалуйста, не списывайте. Да, может быть, когда-то я поставил, да, может быть, когда-то я согласился на эти, не прочитал там, допустим, что-то. Но сейчас прекратите все. Это организация, пускай они меняют карточки свои, пускай они свои счета меняют, если они хотят, допустим, там получить доступ к этому. Но, по-моему, это все-таки банку это сделать, наверное, все-таки проще. Так что, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Так. Роман, как давно не было такой душевной передачи, понимающей виду. Спасибо вам очень. Спасибо вам. Я очень рад, что эти темы вас, так сказать, заинтересовали тоже. Нужно, чтобы на госуслугах был запрет на подписки. Ну, вот вообще, конечно, вот эти так называемые рекуррентные платежи, это большие вопросы возникают. Понимаете? С моей точки зрения. Слушаю вас. Пожалуйста, говорите.
18: Алло, здравствуйте, Рафаэль.
0: Да, здравствуйте.
18: А, меня зовут Виктор.
0: Да.
18: Вот вы сказали очень важный момент про 5 рублей.
0: Угу.
18: За получение информации. А, но, насколько мне известно, это ведь мошенническая схема. И я сам на нее чуть не 5 рублей.
0: Угу.
18: За получение информации, насколько мне известно, это ведь мошенническая схема, и я сам на нее чуть не попался. Когда я пытался узнать свой статус по заказу с ДЭК, и меня вывело на такой сайт и попросило с меня 5 рублей, я сильно удивился, пролистал вниз немножко страницу и зашел на оригинальный официальный сайт. И когда вы сейчас сказали, я не поленился и залез в Яндекс и поискал информацию про ГИБДД. И да, в июне 26-го года... значит, вскрыли такую мошенническую схему, когда вы заходите получить информацию о штрафах, вас перенаправляют типа на очень похожий сайт, вы платите 5 рублей, заносите данные своей карты, которые потом могут быть где-то использованы.
0: То есть вот вы думаете, что это фейковые сайты? Потому что я штук, наверное, 10 это сайтов, которые были в той или иной степени, но вот подряд, которые в Яндексе шли, я на них на всех зашел, и везде были эти условия. А где тогда
18: совершенно...
0: сайт...
18: Совершенно точно я уверен, потому что я вот, ну просто у меня один
0: спасибо.
18: Пример. Ну, я нашел ДЭК. Да, просто обращайте внимание.
0: Спасибо, спасибо. Вот, уважаемые радиослушатели, это очень любопытная информация. Я бы хотел, чтобы мы... Спасибо вам большое. Значит, если это фейковые, я, во-первых, аллилуйя, если это так, действительно. Но ГИБДД, где вы тогда? Потому что я же по Яндексу искал, по поисковику нашему. И он мне 10 раз подряд самый разнообразный с одними и теми же условиями выдавал. Ну, слава богу, я, как говорится, тогда, уважаемые радиослушатели, будьте внимательны, когда вы в следующий раз будете вот именно с таким образом. Оказывается, еще помимо всего прочего, надо, так сказать, следить за тем, чтобы это был еще государственный сайт, не какой-нибудь. Если это действительно так, я так, и если это действительно, так сказать, ГИБДД не имеет к этому отношения, мы можем просто платить, но тогда мои, как говорится, извинения, низкий поклон, снимаю шляпу. Уважаемые радиослушатели, сейчас пришло время новостей. Давайте вместе опять, как всегда, послушаем. А через несколько минут еще опять будет новая тема в нашей программе.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Нарышкин заявил о вмешательстве Запада в избирательную кампанию в России. Это фиксировала служба внешней разведки. Мы отмечали тот факт, что в комиссии Европейского Союза уже заранее подготовили документ для того, чтобы объявить, что выборы были плохие, сказал глава СВР в эфире Первого канала. Ранее, по данным ведомства, Европа поручила распространить тезисы о нелегитимности и незаконности предстоящих выборов в Государственную Думу. Документы предоставили базирующимся за рубежом структурам несистемной оппозиции России. Максим Решетников перечислил источники роста экономики. Ее опорой остается потребительский спрос. В этом году ожидаем его существенного увеличения на 4%. Потребительскую активность поддерживает рост доходов населения, отметил министр экономического развития, представляя в Кабмине прогноз развития страны. По его словам, основные источники роста доходов населения – трудовой и предпринимательский заработок. Реальные денежные доходы в 2026-2027 годах вырастут на 0,8% и 1,5% соответственно. К 2029 году ожидаем ускорения их роста до 2,8%, пояснил Решетников. Роспотребнадзор сообщил о 2,8%, пояснил Решетников. Роспотребнадзор сообщил о выявлении нарушений в составе детских смесей «Нестле Россия».
19: состав продукции «Нестоген-1» не соответствовал заявленным компонентам. Фактическое содержание витамина А оказалось почти в 4 раза меньше указанного, а витамина Е в 2 раза. Также там сильно занижен уровень йода, отмечается в отчете ведомства. Кроме того, содержание жирных кислот значительно превышает количество, указанное на упаковке продукта. Эксперты Роспотребнадзора рекомендовали усилить контроль за продукцией и вынесли предостережение. Цена нефти марки Brent превысила $108 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на эту марку поднялась почти на 5% относительно предыдущего закрытия биржевых торгов.

0: торгов. Такие показатели зафиксированы впервые 16 сентября. Цена за баррель нефти WTI увеличилась на 4,64% до $96.44. Минэкономразвитие заложило в обновленный прогноз цену нефти Brent на 2027 год на уровне $73 за бочку. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, пасмурно, ветер южный более 5 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, утром в пятницу до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: О, капибара.
3: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Финальный блок нашей программы. Говорим о том, что нас интересует, что нас тревожит, что заботит у нас. Вот судя по тому, что вот темы, которые я сегодня предложил, они все-таки действительно как бы определенный отклик у вас вызывают. И я думаю, что помимо всего прочего, еще наша передача информативна, потому что, ну, конечно же, то, что мы делаем, мы пытаемся найти все-таки определенный выход, определенное разрешение из этих ситуаций, в которые иногда нам приходится попадать. А с этими проблемами нашими житейскими, бытовыми, мы сталкиваемся всегда, повсеместно, в той или иной степени. Разные мнения у вас. Многие из вас вот пишут по поводу последнего нашего блока. Вы пишете о том, что нужно, так сказать, через банки решать, то есть рекомендуете. Очень, по-моему, так сказать, информативно то, что позвонил молодой человек и сказал о том, что это, возможно, фейковые сайты, которые требуют эти деньги, хорошо бы, но тогда нужно просто подчистить это все, потому что Яндекс упорно выдает в первую очередь, как раз в первой десятке, это именно эти сайты, причем все вот ГИБДД, то есть это вот непосредственно все то, что, как говорится, им, ну, очень похоже на реальные, так сказать, сайты, потому что периодически все-таки заходишь туда. Уно Бабенто пишет: сравните американское и наше метро. Несравнимо. Единственное, я могу сказать несколько хороших слов, это вот по поводу Вашингтона. Там еще все-таки более-менее все-таки столица, немножко чистенько. Но оно и не такое большое, там чуть больше 100 километров у него протяженность, если мне память не изменяет. Вот так что. А остальные там, ну, про Нью-Йоркское я даже говорить не хочу. Неоднократно, так сказать, уже об этом я говорил. Рафаэль, а какие курсы вы преподаете в РЭА? Вы имеете в виду Плехановский институт? Там у меня, значит, там два курса. Это были, значит, средства массовой информации американские, соответственно, да, медиабизнес как таковой, медиаиндустрия Запада. Вот эти у меня, так сказать. Ну, это тоже связано с международной деятельностью. И, конечно же, это прежде всего с Америкой. Я читаю об этом. Средства массовой информации Соединенных Штатов, истории их и так далее. Так что, если что, как говорится, обращайтесь. Эдвард пишет: у вас, Рафаэль, всегда интересные темы, понимаете острые вопросы. Спасибо, Эдвард, спасибо. Это очень важно, чтобы я получал вот конечно, приятно получать комплиментарно, но ваша вот обратная связь, то, что вас заботит. Я хочу, кстати, вам напомнить, уважаемые радиослушатели, вы можете всегда ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян, вы можете там найти. Если какая-то тема вам интересна, присылайте туда, потому что, может быть, VPN у вас нет, и вы с Телеграм не можете по Телеграму. Пожалуйста, присылайте и, так сказать, ваши темы, как делают очень многие из вас. Я с удовольствием буду реагировать на это. И, соответственно, если какие-то вопросы в меру своих скромной возможности, я, конечно, подготовлю, потому что я уже буду точно знать, что это интересует всех вас. Это касается не только этого, это касается и нашей Америка Лайт музыкальной страницы. Если вы хотите услышать и узнать побольше об американской культуре, музыкальной в частности, то же самое, оставляйте свои заявки. Я убежден, что вы постоянные слушатели, вы знаете, я всегда реагирую. Более того, очень много программ, которые у нас идут под эгидой Америка Лайт, мы как раз вот, я исхожу из ваших пожеланий. И по-другому, я думаю, что было бы неправильно, потому что, прежде всего, ваш интерес. Это уж, как говорится, прежде всего, это приоритетно просто должно быть. А иначе какой смысл тогда вообще в радиостанции? Ведь говорит Москва, говорит. Это ваше, это то, что вам интересно, об этом и говорим. Андрей, завтра будет Грегушка? Да, Грег Вайнер приехал, должен, ну, так сказать, конечно... Время у нас это, но он уже прилетел, он в Москве, и завтра он, как говорится, нам расскажет обо всем, и что его возмутило в Гамбурге, вот в частности, он через Германию там у нас каким-то расскажет, вы же знаете, это всегда какие-то окольные пути пробирается в Москву наш человек. Вот, я думаю, там Будапешт еще он говорил где-то, но я его особо не пытал по телефону, там все-таки достаточно дорогой такой международный звонок по его плану. Так что здесь это... Нет, он придет в 8 часов, как всегда, с 8 до этого. С 6 до 8 у нас будет наша традиционная уже передача «Отбой». А потом придет Грег Вайнер, и мы с ним уже тогда поговорим про Соединенные Штаты Америки. Соответственно, в субботу у нас 14.00 наша традиционная викторина «Музыкальный Голливуд». Я приготовил для вас еще одни, так сказать, задачки такие. Надеюсь, вам будет это приятно и разгадывать их. Ну, а в целом вы же знаете, что... А кредо передачи — это не сколько добиться правильного ответа, а просто вместе с вами насладиться хорошей музыкой. Ну, с моей точки зрения, надеюсь, мой вкус не подведет вас. Так что, так, Яндекс продает же первые места в списке, жадный. Не знал об этом. Так что так вот. Наконец-то разные темы, а не о Трампе. Нет, ну, безусловно, я ни в коей мере не буду дублировать наши передачи, которые у нас, которые мы сами с вами ведем. Это, конечно же, Америка Лайт, она не будет пересекаться ни в коем случае. Давайте перейдем к следующей теме. Она достаточно такая все-таки провокационная. И надо сказать, что она тоже в очень большой степени навеяна вот моим посещением метрополитена, то, что я слышал, вот то, что, как говорится, на слуху. Как-то мы затрагивали эту тему в Америка Лайт, но мы говорили больше про американскую традицию здесь, а я бы сейчас хотел поговорить о том, что у нас здесь происходит, а речь идет о нецензурной брани в общественных местах. К глубокому сожалению, это исходит в подавляющем большинстве от наших тинейджеров, подростков, молодых людей, которые, ну, что называется, ругаются, как дышат, знаете. Самое интересное, что, по-моему, они даже уже и не обращают внимания, для них это уже норма какая-то считается, помимо всего прочего. И к глубокому сожалению, вот я не знаю, хотел с вами поделиться этим своим наблюдением, уважаемые радиослушатели, в большинстве случаев, это девушки, девушки-подростки. Я просто был даже удивлен. Не стесняются они, так сказать, в присутствии взрослых, достаточно громко, там, я не говорю сейчас там что-то между собой. Нет, это все, как говорится, публично. Я не говорю о том, что есть все-таки 20-я статья нашего административного кодекса, о том, что, значит, соответственно, нецензурная брань публичная, это наказуемо. Там, по-моему, от 50, от 500 аж до 1000 рублей. Но у меня вопрос. Я вот пытался найти, вот по моим источникам, ни одного еще человека, ни один человек не привлекался именно за это. Там это имеется в виду хулиганские побуждения, да, это отдельно. Но вот именно за то, что человек публично, который... невзирая там на возраст, который позволяет себе вот подобным образом выражаться, его не привлекают к ответственности. А может быть, поэтому это безнаказанность, вседозволенность, она, собственно говоря, и поощряет вот такие высказывания. Сталкивались ли вы с этим? Вот мне просто интересно, чтобы вы... И я не знаю, может быть, я преувеличиваю, может, я придираюсь к нашему поколению. Максим, браво, хоть кто-то об этом заговорил. Ну, спасибо, я не могу сказать, что я рад этому, но я действительно, так сказать, очень удовлетворен тем, что давайте действительно об этом

0: Рафаэль,
1: да.
0: Вы не поверите, но таки мне есть и по этому поводу кое-что сказать.
1: Пожалуйста.
0: Знаете, я вам это говорил уже неоднократно. У меня есть такая вот, ну, я не знаю, как это, привычка, что ли, я иду, вот догоняю какую-то компанию молодежи или не молодежи, студенческой, там, за девушки, и у меня всегда возникает вопрос, вот интересно, говорят на чистом русском языке или все-таки перемежают? Говорят на чистом мате. Вот, по этому поводу я хочу сказать, я не знаю, как это сделать, как это интегрировать в ум. Высокоумные вот выражения, что слишком часто вы, используя нецензурную обсценную лексику, вы создаете смысловые лакуны какие-то там в своей речи, да? Но как-то надо довести, что... Вот у меня ощущение с возрастом стало, что вот люди просто набирают грязи с земли, и вот во рту у них грязь какая-то. Вот я не могу избавиться от этого.
1: Вот. Я понял, да. Спасибо. Да. Давайте вы здесь. Я понял, о чем вы говорите, да. И не хотел бы слишком, как говорится, вот уходить в это. Потому что здесь вот, ну вот Сергей Александрович пишет, так сами же наказатели этим грешат. Сергей Александрович, вы знаете, я вот сейчас вспоминаю, я не помню, чтобы взрослый человек, вот так за 30, скажем так. Вот я не припомню, у меня по памяти нет этого, понимаете? Чтобы кто-то вот так вот, я еще раз хочу повторить, публично, громко выражался нецензурно. В моем опыте это нет. Может быть, где-то другое, так сказать. Вот Григорий пишет из Санкт-Петербурга. А я по Сочи сейчас гуляю. Люди со всей страны приехали, и все матерятся. Но не знаю, в Сочи, как говорится, давно не был. Неужели так это? Здравствуйте, это повеление ужасно. Нужно штрафовать, по-другому никак. ВИЭС нам пишет. Делать замечания хорошо, но потом узнаешь новые слова, подзатыльник дать и отвезти к родителям, ты еще и виноват будешь. Ну, совершенно верно. И совершенно верно. Это тоже, как говорится, палка такая. О двух концах. Что нам-то делать, гражданскому обществу? Слушаю вас.
2: Рафаэль, здравия желаю. Здравствуйте. Александр Ларин.
1: Да.
2: Знаете, что нам делать с этими матерящимися девушками?
1: Ну, не только.
2: Это нужно делать уговор мужчинам, которые слушают, как они матерятся. Вы не поверите, но, оказывается, мужчины больше матерятся, чем женщины. Слушают, какая мужчина матерятся, и они повторяют за ними. Женщина же шея головы.
1: А скажите, извините, пожалуйста, это принципиально, да. Кто больше, женщины, девушки?
2: Получается так, что на самом деле мужчина сначала матер не говорит нецензурную брань, а потом женщина за ним повторяет. Это самое страшное, что может быть в жизни мужчины, когда он начинает разговаривать матом.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо, вот такое мнение, уважаемые радиослушатели. Женщины учатся у нас. Игнат Тёмин пишет, нам надо хорошо воспитывать собственных детей. Да кто бы сомневался, конечно же, да. У Набабента, увы, люди уже не ругаются, а разговаривают матом. Очень, кстати, точное замечание. Весь ужас заключается в том, что, как я уже сказал, ругаются, как дышат уже. Я пару раз, знаете, ловил себя вот на чем. Дело в том, что я слышал, вот как человек, молодой человек, очень молодой, я его, как говорится, останавливал и делал ему замечание. Ну, как останавливал, мы в одном вагоне едем, куда же я от него уйду-то? Я, может быть, бы отошел бы, чтобы этот запах, как говорил Жванецкий, вместе с тобой куда-нибудь ушел, да? И парень нормально реагировал. Он себя, знаете, как-то неожиданно останавливался, потом как-то задумал. Он даже и не думает, что он ругается. То есть, если его спросить, он говорил о каких-то вещах, не то, что он кого-то обзывал этим. Это вот его, как говорится, набор слов, которые он выбрал из, так сказать, много-много-многотысячного великого могучего для того, чтобы выразить свои какие-то, эмоции, скорее всего. Да? Да, слушаю вас, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Рафаэль Никитич.
1: Да.
3: Ну да, действительно, иногда бывает такой диссонанс, когда я согласен, совсем молодые девчонки с английской внешностью. Ну, наверное, это действительно подростки повторяют за взрослыми, то, что они, слышат.
1: А почему публично? Вот мне понятно, скажите, как вы думаете, почему публично они это делают? Ну, хорошо там между собой, чтобы в компании, какой-то там в их понимании авторитет, там кульно, да, чтобы крутым быть. Ладно, это можно понять максимально. Почему они это публично, в общественных местах, в общественном транспорте позволяют себе, вот чтобы они же специально иногда, чтобы слышали, может быть, но не все, но вот именно так. Почему? Как вы думаете, откуда это? Семья,
3: я думаю,
1: школа, что это?
3: Думаю, что не задумываются над этим. Просто когда я в прошлом преподавал, и случайно кто-нибудь вот из студенток там

0: мог выругаться ученица, они потом как бы и извинялись. Но они могли как-то не заметить, что я где-то прохожу.
1: Ну, проговорились, рядом. Да, бывает это, да.
0: Да, так они просто, мне кажется, не задумываются. У них немножко мозги, наверное, по-другому устроены. Может быть, когда вырастут, будут, так сказать, более себя культурно вести, не знаю. Сложно сказать.
1: Ну, да, может быть, потому что у нас есть другая проблема. У нас же есть богема, так называемая. Мы с вами знаем прекрасно некоторые, так сказать, из них, из этих представителей у нас, которые в какой-то степени для некоторой категории молодых людей являются вот примером для подражания даже. Вот наш радиослушатель говорил, что у мужчин учатся. Да, мужчин учатся, мужчины разные бывают. А вот что нам делать с некоторыми блогершами, израильскими журналистками, которые матерятся везде, повсюду, в эфире и не в эфире? Что делать с нашими деятелями Comedy Club, которые себе позвали? Я сейчас Comedy Club говорю не передачу, кажется, конкретную. Там-то еще, слава богу, вроде бы это держится. Да, ну, интеллигентно запикивают иногда. Это считается, так сказать, как бы уже считается и не ругаются, да, они. Посмотрите в театрах вот это произведение этого деятеля Богомолова, который чуть ректором у нас не стал. Что у него со сцены неслось? Может быть, это оттуда идет все-таки? Может быть, этот матерочек, так сказать, у нас, который в свое время Дунька Смирнова, так сказать, навеяла, тоже, так сказать, представительница богемы, может быть, это оттуда идет? Или, допустим, такой, так сказать, иноагент, как Евгений Альбац, который любила материться, почем зря. Идет с головы все это непосредственно, понимаете? А я вот недавно любопытную прочитал, вот наш Суворов, который говорил, что никогда не допускал нецензурную брань, потому что он считал, что ругань, нецензурщина – это антимолитва. Это ведь, если так вот по большому счету уже говорить, это адресация не на небеса, это в другое место. Это уже другой, как говорится, другая сущность говорит в человеке. Но кто знает, а по-моему, это очень, так сказать, сопоставимо. Это очень сопоставимо. Особенно вот меня, помимо всего прочего, то, что я говорю, вот я говорю сейчас о молодом поколении, но я бы хотел, чтобы мы еще и обратили внимание на то, кто у нас с так называемые деятели культуры, как они себя ведут и то, как они разговаривают. Вольно, невольно, они являются в какой-то степени все-таки носителями именно вот этой антикультуры, антимолитвы. И не нужно списывать, это их ответственность. Это их ответственность в полном объеме. Мне так, пора, мне кажется. Александр описывает грустнейший эпизод своего детства, когда его детский сад рядом с виноводочным магазином был. И, собственно говоря, ну что, Александр, ну вот будем сваливать на виноводочный магазин, который был с вашим детским садом. Очень жалко, что в этот момент, я так понимаю, ни нянечки, ни воспитательницы, и что, и никто в семье вам не мог объяснить, что это плохо все-таки или что. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Наталья, спасибо вам за такую животрепещущую поднятую
1: спасибо
2: тему.
1: Спасибо вам за
2: это
1: внимание.
2: Как аборты, узаконенные товарищем Лениным и агентом из немецкого вагона. Вот этот же мат тогда и вспыхнул. А откуда пошло? Может быть, вы помните в 90-е? Сам Табаков поставил спектакль на подмостках МХАТа. Звучал мат, то есть спектакль полностью матерный. Его можно в интернете найти.
1: А как назывался? Как назывался, не помните?
2: Как
1: назывался, не помните спектакль?
2: Нет, не помню. Найду, кину вам. Смотрите, на вопрос, а как же так, знаете, что он ответил?
1: Да.
2: Он сказал, я не режиссер, я менеджер. Понимаете? Вот они откуда ноги. Вот эти 90-е проклятые, когда мат был просто везде. И еще, я помню, меня ужаснула одна сцена. «Псифактор» или как-то он назывался, когда я поняла, что мы уже дальше падать некуда, и как-то выбираться мы будем кроваво оттуда. Так и получилось. Так же, как кроваво детей убивают, церковь никак не может докричаться. Остановите. Поляки, католики и те остановили, признали где-то убийство. А мы никак. только вот чучелообразному поклоняемся. И
1: но вот, судя, вы сейчас, извините, пожалуйста, уважаемый Ардин, вот. Вы, извините, пожалуйста, вы сейчас как раз вот обозначили, может быть, тему будущей передачи. Не уходите сейчас да, вот в это. Спасибо. Вы очень, я вас понял, и наши радиослушатели вас услышали, и мне понятно, я разделяю вашу озабоченность.
2: Да,
1: вот, уважаемые радиослушатели... Да. Аборты. Вот, пожалуйста, спасибо, как вы думаете, сказать. Надо ли нам еще об этом поговорить? Пожалуйста, так сказать, пожалуйста, ну, что называется, так сказать, присылайте, говорите ваше мнение. Слушаю вас.
3: Рафаэль, добрый вечер.
1: Добрый.
3: Добрый вечер. Вы знаете, хочу сказать про мат, именно про мат. Да, вы знаете, мне вот 50-51, да, вот я вспоминаю, вот я до 40, наверное, 5, я слово математика на родителях не говорил. Ну и даже сейчас не говорю, у меня мама осталась, папа уже нет.
1: Ну, конечно,
3: не слышал. Конечно. Ну, конечно, я слышал. Ну, нет, никогда. А, друзья родители называют на «вы». Никогда я своих друзей не слышал в сторону разговора с родителями, матерными словами.
1: Да.
3: Сейчас слушаю порой вот от молодежи, знаете, во-первых, еще такой момент, что ругаться раньше вот, ну, да, плохо мат, но ругаться раньше умели как-то, понимаете, слово становится... ставили туда, куда надо, вставляли.
1: Совершенно
3: сейчас,
1: верно.
3: Молодежь, да. Это просто какая-то помойка, вы знаете, вроде нормально симпатичные ребята, девушки, но когда они начинают вот это, ну как сказать, говорить, вы знаете...
1: Понятно, все, не, спасибо не большое, извините, уже просто передача подходит к концу. AB пишет, а как вам группа «Ленинград» с матерными песнями? Совершенно верно. Абсолютно. Вот это, так сказать, такое, знаете, непонятное, так сказать, треволнение, когда слышится это. Абсолютная матерщина. И никакими, так сказать, там вещами, и никакими там оправданиями. Это я, ну, ни в коем случае объяснить нельзя. Я считаю, что это пошлость. Это просто преступление против молодежи. Потому что эти-то ребята, так сказать, шнуры, они, так сказать, деньги рубят. Понятно, как бы. Почему это допускается? Почему дается это? Это что у нас, фольклор такой, что ли? Я помню в свое время, я по собственному опыту, я когда был в театре на Таганке, был знаменитый Пугачев, и когда действительно один раз, но это было сделано, это я сейчас не хочу даже объяснять, Любимов это поставил так, все поняли, о чем идет речь. Пугачевское восстание, обозвали императрицу, каким образом это было. Но это было сделано художественно, все поняли, о чем, но это не прозвучало. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю ваши звонки, наша передача уже подошла к концу. Завтра у нас будет очень насыщенный день, с утра жду вас всех на револьвере в 10 часов, потом у нас будет отбой, потом Грег Вайнер, ну и суббота, как всегда, вишенка на торте. Всего доброго, до завтра.
4: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла новую часть акрофобного триллера о выживании на высоте, отечественный сай-фай о колонизации космоса и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Несмотря на камерность происходящего, малобюджетная вышка о выживании на заброшенной телебашне могла похвастаться уникальным эффектом сопричастности. Благодаря операторской работе и геометрии кадра высота ощущалась физически, настолько отчетливо, что у некоторых зрителей кружилась голова от происходящего. Повторить эффектный аттракцион попробует сиквел, создатели которого решили заметно повысить уровень зрелищности. Во время хайкинга в горах Таиланда две подруги вынуждены задержаться на узком деревянном мосту на высоте 1000 метров над землей. Девушкам предстоит неравный бой с дождем, голодом и паническими атаками. Как и в случае с оригиналом, зрители не особо лестно отзываются о сценарии и поведении героинь, но признают, что фильм держит в напряжении и заставляет ладони потеть. Будем считать, со своей минимальной задачей создатели справились. 16+. Столичный механик «Хруст» Юра Борисов неожиданно падает в обморок и приходит в себя в больнице практически другим человеком. За время отключки мужчина увидел интересный сон о том, как служил на загадочной 9-й планете, истреблял инопланетных монстров и даже влюбился в незнакомку Ирина Старшенбаум. Теперь «Хруст» уверен, все произошло на самом деле, но кто-то подло стер все воспоминания и лишил его второй половинки. «Девятая планета» — отечественный блокбастер практически аватаровского масштаба, в котором земляне терроризируют чужую планету ради ресурсов, а вояка-герой неожиданно находит любовь всей своей жизни. Будем надеяться, разбавить не самую оригинальную завязку поможет вторая сюжетная ветка о попытках работяги восстановить подавленные воспоминания, раскрыть заговор и, кажется, вернуться на злополучную планету. Если этого не удастся добиться, то аудитория хотя бы насладится богатыми пейзажами. Создатели особенно хвалились тем, что съемки проходили не в тесном павильоне, а в живописном Марокко и знойном Йемене. 16+. Представьте себе уже поднадоевший сеттинг России 90-х, но через женскую оптику. Минимум пацанских разборок, бандитизма и чернухи. Максимум нежности, любви и эскапизма. Такое кино сняла дебютантка Ольга Панкратова. Ее драма о взрослении с поэтическим названием «Девочки учатся бриться» расскажет о двух подругах-старшеклассницах, которые мечтают как можно скорее уехать из приморского городка. Только вот труднейшие последние месяцы детства докажут девушкам, что настоящая свобода – это не побег, а возможность отстоять себя и свои идеалы. Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Короче». Зрители, мягко говоря, прохладно приняли дебют из-за чрезмерной эмоциональности, но оценили желание постановщицы разбавить бытовую драму неожиданными музыкальными номерами. 18+. Если с наступлением осени вы почувствовали острую нехватку очень странных дел, но никак не можете пересилить себя и посмотреть проходной анимационный спин-офф «Байки 85-го», то на помощь спешат тайские кинематографисты. Да, «Джуманджи. Темный уровень» – очередная выдумка прокатчиков. Но за кликбейтным названием скрывается изобретательная смесь подростковой комедии и кровавого хоррора, хита Netflix и франшизы об иммерсивных настолках. Шайку школьников в качестве наказания отправляют прибираться в заброшенном храме для медитаций. Там ребята находят загадочную игру, которую после открытия необходимо обязательно закончить до рассвета. Сделать это, очевидно, будет не так уж и просто, потому что каждый раунд готовит одну смертельную ловушку за другой. 18+. Киноафиша онлайн.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 20:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Правительство России на заседании одобрило проект федерального бюджета на 3 года. Законопроект касается 2027 и планового периода 2028-2029 годов, уточнили в пресс-службе Кабмина. Там подчеркнули, что приоритетами остается выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение оборонной безопасности, помощь участникам спецоперации и их близким, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что доходы бюджета в следующем году составят более 43 триллионов рублей. Премьер Болгарии призвал использовать любую возможность для диалога с Москвой. Продолжение конфликта между Россией и Украиной увеличивает риск для соседних стран, отметил Румен Радев. На совместной пресс-конференции с главой Кабмина Польши Дональдом Туском Радев напомнил об инцидентах с обнаружением беспилотников и ракет в странах, граничащих с Украиной. В связи с этим он указал на необходимость поддержания контактов со всеми сторонами. В условиях конфликта с таким высоким уровнем риска каналы связи должны оставаться открытыми, подчеркнул болгарский премьер. В Хакасии сообщили о введении режима повышенной готовности из-за медведей. Жителям и гостям республики рекомендовано воздержаться от поездок в лес, тайгу, на рыбалку за грибами. Кроме того, высока вероятность встречи с хищниками на особо охраняемых природных территориях, сообщила Минприроды региона. Там добавили, что во всех районах были приняты решения о регулировании численности медведей. Всего отстреляли 133 особи. Местных жителей просят также не оставлять на дачах излишки урожая, так как гниющие отходы привлекают зверей. Актриса и певица Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Информацию о ее смерти опубликовали французские СМИ. Для российской аудитории Марина Влади прежде всего известна как жена Владимира Высоцкого. Они состояли в браке с 1970 года до смерти поэта, актера и музыканта в 1980. За свою карьеру Влади снялась в десятках фильмов и стала лауреатом Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Награду она получила в 1963 году за работу в картине «Супружеская жизнь». В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 65 копеек, доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер южный более 5 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
5: Внимание! «Говорит Москва».
7: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
8: Повтор лучшего.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня с вами снова я, Олег Бондаренко, и наш гость Вадим Трухачев, специалист по Центральной Европе, доцент финансового университета, политолог. Вадим, приветствую.
10: Добрый вечер.
9: Хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МС». Москва-бот, телефон студии прямого эфира. Будем рады во второй части программы вашим звонкам и вопросам по номеру 84957373948. А также вы можете читать канал радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. И у кого работает YouTube, то вы нас можете не только услышать, но и увидеть. Набирайте там канал «Говорит Москва». А радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Все предуведомления прочитаны, можем начинать. Тема сегодняшнего эфира – как далеко зайдет ЕС? И в смысле своего расширения, и в смысле своих амбиций, и в смысле своей политики. Сегодня Европейский Союз как будто бы является... Ну, я не совру против истины, если скажу чуть ли не главным врагом официальным для России. Официально, да, это произносится с разных трибун. Это касается определенного ряда политических и не только политических ценностей, прежде всего, которые у нас чем дальше, тем больше диаметрально противоположны. На первый взгляд диаметрально противоположны, хотя, конечно, никто не отменял европейскую природу России и нашу общую с Европой христианскую принадлежность к одной единой христианской цивилизации. Вот маленькая Черногория, которая, по слухам, собирается уже в этом году, 1 октября, вводить визы для граждан России. Может стать последней страной, которую примут в Европейский Союз в качестве официального члена в обозримое время, в обозримом будущем, в течение нескольких лет. Напомню, с 2014 года Европейский Союз не расширялся, вот уже 12 лет. Последний раз Хорватия была, стала членом ЕС тогда, в 2014 году. В 2013, да, уже 13 лет прошло. И с тех пор ЕС не расширялся. Кстати, такого длинного промежутка, такой длинной паузы в расширении ЕС не было с момента его создания. А все-таки в течение 10 лет одна-две больше стран становились его членами. Это, естественно, стало поводом говорить о том, что ЕС находится в кризисе, он находится перед большими рисками, угрозами возможного развала. Мы помним, как Греция чуть было не вернула и вышла из зоны евро, не вернула себе национальную валюту драхму, но это все было уже давно, 12 лет тому назад. И вот Черногория. Черногория, кстати, именно Вадим Трухачев в эфире нашей программы сделал еще в прошлом году прогноз о том, что с 4 квартала, с 1 октября Черногория может ввести визы, и так оно и... Ну, опять же, это неофициальная пока информация, но по всем моментам видно, что они готовятся вводить визы. Так случилось, что я оказался не так давно в Черногории вместе со своим старшим сыном и посмотрел на то, как сейчас эта страна живет. Я там тоже не был несколько лет. И что могу сказать? Вот из такого характерного, о чем только что посмеялись перед началом эфира, в городе Тивот в Черногории открыли, наконец, второй терминал международного аэропорта, который был открыт только в этом году, но построен еще 2 года назад. И 2 года его не открывали по причине, угадайте чего, по причине отсутствия разрешения на строительство. То есть все по-прежнему по-балкански, по-черногорски. Аэропорт построили без разрешения на строительство. 2 года назад и только в этом году дали это самое разрешение. Вадим, вот понятно, что Балканы — это осталась последняя территория, куда ЕС теоретически еще не полностью дошел, да? Это Черногория, это Сербия, это Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания. Черногория может стать, на мой взгляд, давай поспорим, последней страной, которая станет частью ЕС, ну, в силу разных на то причин. Или нет? Или этот процесс будет продолжаться, и в том числе специальная военная операция в известной степени мобилизовала Запад, Европу, НАТО для того, чтобы снова потенциал интеграционный вернуть себе, и уже не только Черногория, но и Македония, и Молдавия называются в качестве возможных, прям вот возможных уже, да, членов. Как ты считаешь, во-первых, состоится ли, в принципе, расширение ЕС до 2030 года, кто способен стать новым членом ЕС, будет ли это означать полный разрыв отношений этих новых членов ЕС с Россией или нет, и каковы, в принципе, перспективы наших взаимоотношений с Европейским Союзом?
10: Трудно сказать, примут ли. До сих пор Евросоюз никаких заявлений не делал. Скажем, прием Хорватии он анонсировал за 2 года. Уже в 2011 году они заявили, что в 2013 году Хорватию примут, переговоры окончены. Сейчас таких прямых заявлений они не делают. Вполне возможно, что в 2028 году они как раз они объявят, что в 2030 они Черногорию, а возможно и Северную Македонию, и Молдавию вместе с ней они примут. Ну, потому что расширение только на одну Черногорию выглядит жалко. Ну, страна с населением 650, да, примерно тысяч человек, ее единственную принимают. Ну, как-то это не солидно смотрится. Что касается возможных расширений ЕС. На постсоветское пространство, исключая Молдавию, потому что она рассматривается как часть исторических Балкан, они, естественно, не пойдут, пока не завершат дела с Балканами. Но на особых условиях они всегда готовы принять Норвегию и Исландию. Рассматривается вариант, по которому на особых условиях Норвегия и Исландия входят в Евросоюз, а Австрия и Ирландия входят в НАТО. Опять же, с учетом того, что они называют российской угрозой, того, какая сейчас обстановка в Европе, нельзя совсем исключить, хотя в той же самой Норвегии пока что большая часть населения не хочет идти в Евросоюз. Понятно, почему норвежцы не хотят финансировать. Не хотят давать деньги Болгарии, Румынии, а теперь еще и Черногории. Ну, не хотят. Где-то понять их можно. Но я бы в нынешней обстановке такой вариант не исключал. Все же я думаю, что попробуют подтянуть Северную Македонию, Молдавию, возможно, Албанию, хотя Албания более тяжелый случай. В крайнем случае примут вдвоем Черногорию и Северную Македонию. Но примут ли, большой вопрос. Страны, с одной стороны, маленькие, конечно, их переварить Евросоюз способен, с другой стороны, страны бедные. Черногория, не говоря уже о Северной Македонии и Молдавии, на порядок беднее даже беднейшей страны Евросоюза Болгарии. То есть денег понадобится определенное количество. А лишних денег по понятным причинам сейчас у Евросоюза просто нет. Поэтому будут считать. Могут дать какое-нибудь там неполноценное членство без там права голоса, как промежуточный вариант, они могут там изменить процедуру. Но пока что 14 из 35 пунктов Черногория согласовала, а Македония еще меньше. Поэтому вопрос открыт, будут ли они это ускорять или нет. Или придумают что-то новое, типа протектората и подмандатной территории Евросоюза, которую впоследствии могут распространить вплоть до Армении.
9: Я слышал вот эту историю, что Черногория может открыть второй список стран-членов ЕС, которые как бы члены, но при этом без права голоса. То есть страну в Европейский Союз формально принимают, в Шенгенскую зону она не входит, как Румыния, Болгария долгие годы не входила, и Кипр не входит до сих пор. Но при этом...
10: Ирландия не входит.
9: Право вето не будет иметь Черногория на принятие решений, будет просто реципиентом. А в ситуации, если это будет не одна она, действительно, то получается, это будет уже новый формат ЕС, ЕС плюс... плюс молчаливые и бесправные.
10: Плюс молчаливые и бесправные, да, на полноценное членство претендуют только Норвегия и Исландия. В Швейцарии этот вариант даже близко не рассматриваются. Карликов вроде Лихтенштейн, Андорра, Монако, Сан-Марино принимать не собираются. Они вот в таком качестве нужны. Поэтому в качестве полноценного членства, да, только на, если согласятся на это, только Норвегия и Исландия. Черногорию вот полноценно, ну, точно нет. Но я понимаю, почему черногорцы даже на неполноценное членство пойдут. Все-таки финансовая подушка безопасности здесь, ну, слишком большая и заманчивая для небольшой и не самой богатой страны. В конце концов, это не Сейшельские острова, которые за счет курортов могут жить круглый год. Все-таки не круглогодичный курортный сезон в Черногории, и нужно что-то еще, а особо что-то еще там нету. Поэтому, конечно, опора на фонды Евросоюза, она просто необходима Черногории, а тем более Северной Македонии и Молдавии, которые еще беднее.
9: Буквально сегодняшняя новость. Хорватия выдвинула Черногории условия для вступления в Евросоюз. Официально Хорватия дала понять Черногории, что путь в Евросоюз для нее останется закрытым до тех пор, пока не будут решены давние двусторонние споры, уходящие корнями в вооруженный конфликт начала 90-х годов. И, в общем, там перечисляется дальше много всего интересного. Не буду вдаваться в детали. Но смысл такой, что есть, во-первых, территориальные споры между Хорватией и Черногорией, во-вторых, есть разные, мягко сказать, взгляды на историю. А может ли так статься, что действительно Хорватия, например, заблокирует Черногории вхождение в Евросоюз, пока Черногория полностью не закроет все свои вопросы с Хорватией, по сути, капитулируя?
10: Но история довольно старая, когда Хорватия вступала в ЕС, Словения тоже выдвигала похожие претензии, да. Они до сих пор не разобрались, да, со спорными участками границы. В итоге это препятствием не стало. Скорее всего, поступят так. Вот в каком качестве Черногорию примут, полноценным, неполноценным, в таком и примут. А дальше Евросоюз выступит в качестве такого посредника и указующего перста, как для Черногории, так и для Хорватии. И заставит их как-то разобраться с этими вопросами. Скорее всего, Хорватия свои претензии снимет просто ради того, чтобы на фоне хорватских претензий в Черногории не росло сербское национальное самосознание, которое неизбежно будет расти на фоне такой вот активности Хорватии, противопоставления, да, черногорцев и хорватов. Поэтому я думаю, что в конечном счете Хорватия эти претензии снимет.
9: Когда-то Евросоюз воспринимался очень многими в мире, ну и главным образом, конечно, своими жителями, в качестве такой новой всеобщей мечты. Западной европейской мечты, где нет границ, где есть свободное перемещение людей, товаров и услуг, где есть абсолютно свободный обмен культурой, где Шарль Азнавур звучит не только в Париже, но и в Берлине, Мадриде и Риме, а немецкое пиво, соответственно, да, свободно ты можешь попробовать везде. И для многих долгие годы этот эффект, флёр этой мечты сохранялись, да, будем честны. Для многих, в том числе и россиян, сохранялись.
10: Конечно.
9: И вот сегодня, что, на твой взгляд, Евросоюз представляет из себя сегодня с точки зрения некого запроса к будущему, с точки зрения целеполагания? Что это? Это, в первую очередь, некая рамка, форма, структура, которая объединяет очень разные народы, которые, ну, по сути, конечно, иногда периодически жили вместе, но не всегда по доброй воле, вот, а сейчас как будто бы по доброй воле, вот, и как ты видишь инверсию ЕС с точки зрения внутреннего и внешнего содержания?
10: Но сейчас образ Евросоюза, конечно, менее привлекательный, чем, скажем, 20 лет назад. Пожалуй, главный удар по привлекательности ЕС нанес миграционный кризис 14-17 годов, который вынудил Евросоюз принять ряд мер, и одна из этих мер, вот, новый миграционный пакт, это 10 положений, которые составили вот этот миграционный пакт, он вступил в силу 12 июня. И одна из издержек производства, которая ждет Черногорию, Северную Македонию, Молдавию и так далее, хочешь в ЕС, прими мигрантов. Им обязательно выпишут квоты, сколько мигрантов они должны...
9: Мигрантов из ЕС или
10: мигрантов
9: извне?
10: Мигрантов из стран Ближнего Востока, ага, и Африки прежде всего. Сколько они должны будут принять? Скажем, у Хорватии, Болгарии, Румынии возможностей отбиться, поскольку они уже в ЕС, больше. Да, они эту квоту себе могут подсократить. Возможности отбиться у новичков, у пока что еще кандидатов, будет достаточно мало. А Албания уже заключила договор с Италией о том, что она на 6 тысяч человек построит, да, у себя уже построила, да, у себя лагерь вот, для таких беженцев. Кстати говоря, сейчас остров Лампедуза каждый день атакуют, в кавычках, да, десятки судов с мигрантами. Вот это первое. Ну и все это, да, наложилось на то, что теракты стали происходить исламистские в Европе постоянно. К слову сказать, не всегда, и большей частью это делали не мигранты, это делали уроженцы европейских стран. Да, вот это подкосило. Дальше, что еще? Да, зеленый переход, то, что было одной из основ, он себя не оправдал. Сейчас фактически Евросоюз от него отказался. Следующий момент, с чем Черногория придется столкнуться, Черногория по европейским меркам общество достаточно консервативное. Это явно не Голландия, которая один из главных доноров ЕС и на душу населения вносит в бюджет ЕС даже больше, чем Германия. Конечно, ценности в Черногории и в Голландии будут разные. А Голландия, как страна-донор, да и страна, имеющая очень большой аппаратный вес, будет продавливать Черногорию, как до того, скажем, продавливала Венгрию по вопросу. И нового премьера Мадера она таки продавила на эту тему, да, отчасти законов против ЛГБТ, движение, запрещенное в России, да, Мадер вынужден был отказаться. Вот Черногорию ждет вот это. Это еще один момент, который, в общем-то, образ Евросоюза несколько пошатнул. Четвертый момент, это я бы назвал кризис лидерства, да, потому что в крупнейших странах ЕС, ну, посмотри, ну, просто какая-то бледная немощь находится, да. В странах второго эшелона был Рюте, но сейчас он переехал в НАТО, да, и в Голландии тоже не пойми, кто находится, да. Из тех, кто сейчас, да, Фицо, ну, он не системный, со страной не повезло. Бабиш в Чехии, да, человек яркий, но тоже не совсем системный. Де Вевер в Бельгии, ну, там со страной ему, опять же, не повезло, да, страна очень рыхлая, да, и он сам не совсем системный. Это четвертый момент, да, в общем, на кого смотреть. Пятый момент, что раньше Евросоюз остальному миру что-то предлагал и вообще был активен по всему миру. Сейчас я бы сказал, что происходит такая провинциализация Евросоюза. Он сосредоточился на противостоянии с Россией, но это ударило по его образу и по его интересам во всем остальном мире. В общем, всему остальному миру сейчас он особо ничего не предлагает, и везде там фактически превратился в игрока второго плана. Поэтому вот тот набор, да, который делает ЕС менее привлекательным. С другой стороны, запас прочности у Евросоюза достаточно велик. Представить себе, что Евросоюз развалится, нет. Все-таки эти страны имеют общую культурно-цивилизационную основу. Несколько выделяются православные страны, да, Греция, Болгария, Румыния. Но все же остальное это католическо-протестантское, а изначально католическое ядро. Да, если пройтись по улицам от Лиссабона до Хельсинки, что-то общее в архитектуре мы везде увидим. Так что говорить, что их ничего не объединяет, это не совсем так. Кроме того, это маленькие страны все. Да, расстояние от Москвы до Питера есть разве что в Германии, во Франции, между Мюнхеном и Гамбургом, между Парижем и Марселем, а в странах поменьше таких расстояний просто не существует. И в экономическом плане им тоже легче разговаривать с остальным миром одним голосом. Поэтому полностью они не разбегутся. Скажем, Евросоюз как инструмент выхода на внешние рынки очень нужен в том числе и бедным странам, вроде Польши, которой надо яблоки куда-то свои сбывать. Поэтому полностью Евросоюз не развалится. В конце концов, да, представим себе, есть Бельгия. 100 километров к северу Голландии, 100 километров к югу Франции, 100 километров к востоку Германии. Вернут они бельгийский франк. То есть дальше 100 километров к северу гульден голландский, да, 100 километров к югу французский франк, 100 километров к востоку немецкая марка, еще где-то люксембургский франк может затесаться там. Но это неудобно, поэтому зона евро тоже никуда не денется, хотя возможно, такая вещь, как параллельное хождение национальных валют. Если уж где-нибудь грянет кризис, подобный греческому, да? Поэтому не развалится. Но, возможно, то, о чем говорила в свое время Меркель, Европа нескольких скоростей, да? Ядро там и периферия. Но представить себе, что кто-то выйдет из Евросоюза сейчас, очень сложно себе представить. Первый кандидат, если что, это Дания. Но
9: почему?
10: Датчане и так с оговорками входят в ЕС. Скажем, Фарерские острова и Гренландия, которые являются автономией в своем составе Дании, они в ЕС не входят. У датчан есть исключение из той же Шенгенской зоны.
9: Почему так было изначально?
10: Изначально датчане проголосовали против Маастрихтского договора, лежавшего в основе Евросоюза. Им пошли на крупные уступки. И только после того, как им пошли на крупные уступки, они на это согласились. У датчан, кажется, есть некоторые запасы нефти собственные. Да, они, в отличие от норвежцев, не могут их экспортировать, но им самим хватает, а что не хватает, они вот у братской Норвегии до... закупают, да, поэтому вот они несколько в стороне находятся. Плюс ко всему страна богата, если мы начнем перечислять, да, датские компании, которые там есть, там, Мэрск, Лего, там, Банк Олуфсон и все прочее, это богатая страна, которая до некоторой степени может себе это позволить. Но даже в Дании процент желающих выйти из Евросоюза пока что уступает количеству тех, кто хотел бы в ЕС остаться.
9: Это что-то сродни Брекзиту?
10: Да. Но Британия — это просто особый разговор. Да, это, в общем, в ЕС в значительной степени было инородное тело. Другого такого инородного тела в Евросоюзе нет. Да, в конце концов, в Англии своя правовая система, да, а во всех других странах ЕС везде римское право, да. Поэтому, да, с этой точки зрения ничего здесь нет. Поэтому нет, ЕС не развалится. Но вот разные скорости, где будет ядро условно от Италии до Швеции. Дальше по периферии от Хорватии до Финляндии. И Испания, Португалия, да, с другой стороны, первая периферия. Да, а православные страны Юго-Восточной Европы, они могут образовать, знаете, вторую периферию в этом смысле. Но сказать, что это развалится, это никому не выгодно.
9: А Россия могла бы быть частью Европейского Союза?
10: Еще в середине 90-х годов европейские чиновники сказали, что об этом не может быть и речи. Мы для этого слишком большие.
9: Вадим Трухачев, политолог, доцент финансового университета, специалист по Центральной Европе, гость программы «Дело принципа». Оставайтесь с нами, продолжим после выпуска новостей.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали мужчина и ребенок. Противник нанес удар FPV-дронами по городу Шебекино, сообщили в оперативном штабе. Бригада скорой доставила 8-летнего мальчика в детскую областную клиническую больницу. В канале оперштаба на платформе МАКС уточняется, что местному жителю с акубаротравмой оказали помощь в больнице Белгорода. Лечение он продолжит в амбулаторных условиях. Белый дом восстановил доступ журналистов телеканалов CNN, MS Now и газеты «Политику». Их пропуска активированы, заявил руководитель группы по работе с прессой администрации президента США Майки Стоперич. Президент Дональд Трамп 18 сентября заявлял, что лишает допуска репортеров за распространение ложных сведений о его администрации. В ночь на четверг суд округа Колумбия объявил об отмене решения главы государства. Однако утром секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц, не пустила журналистов в Белый дом. Из-за скандала телеканалы ABC, CBS, Fox News отказались освещать в прямом эфире связанные с Трампом мероприятия, в том числе визит в США председателя КНР Си Цзиньпина. СМИ сообщили о намерении автоконцерна Mercedes-Benz закрыть два завода в Германии. Конвейеры на предприятиях остановят в случае отказа сотрудников от бесплатной сверхурочной работы. Если не удастся сократить затраты на оплату труда, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и еще один, где выпускают компоненты трансмиссии, уточняется в публикации издания «Wirtschaftswoche». Руководство Mercedes-Benz требует от сотрудников согласиться на увеличение рабочей недели с 35 до 40 часов при сохранении прежнего уровня зарплат. Кроме того, рассматривается возможность полной отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. США рассказали о возвращении Сирии исторических артефактов. Их общая стоимость более $5 миллионов, заявил окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэк. Дамаску передали каменный барельеф, ранее находившийся в Пальмире, и 14 уникальных мозаик, которые были похищены с древней римской виллы на территории Арабской Республики. Эти объекты входили в список из 31 экспоната, который незаконно вывез в Нью-Йорк контрабандист ливанского происхождения Жорж Лутфи. Он находится в международном розыске. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, пасмурно, ветер южный, более 5 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, утром в пятницу до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
11: «Говорит Москва», 94,8.
12: Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Говорит Москва», 94,8.
8: Повтор лучшего.
12: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
9: Продолжаем эфир нашей программы вместе с Вадимом Трухачевым, политологом, доцентом финансового университета, специалистом по Центральной Европе. Вадим, а ты упомянул кризис лидерства в ЕС. Действительно, уже нет таких ярких и мощных политиков, как Гельмут Коль, как Жак Ширак, как Сильвио Берлускони. Уже нет и даже Виктора Орбана. Но о чем это говорит? Я вот такую интересную параллель бы мог провести. Например, нет в России давно ярких губернаторов, какими были раньше и Лужков, и Шаймиев, и Россель, и так далее, и даже там Савченко Белгородский, например, да. Мы видим тотальную, в этом смысле Россия, это тоже часть Европы, деперсонализацию политики, когда приходят к власти технократы, ты не запоминаешь их фамилии, ты не запоминаешь их физиономий, они сменяют друг друга, но работают, получается, институт, работает система такая у нас в России, работает система такая в Европе, никто не запоминает фамилию нового премьера, но, по сути, он выполняет некую функцию важную внутри этого большого государственного организма. И получается, может быть, с точки зрения этого организма это лучше, чем там бы был яркий политик.
10: Ну, евробюрократы считают примерно так же, как ты сейчас это сказал. Я бы все-таки губернаторов с руководителями государств не сравнивал. У них все-таки разные задачи. Губернатор, в отличие от премьер-министра, не представляет, например, страну на международной арене. И лицом страны он не может являться просто по факту того, что он всего-навсего губернатор. Поэтому я понимаю, откуда идет эта параллель, но все-таки у губернатора роль совершенно другая. В какой-то момент в Евросоюзе посчитали, что лучше перейти вот к таким вот безликим технократам, вследствие чего такие деятели, как Рютте или премьер-министр Финляндии Стуб, в предыдущие времена они смотрелись бледно, сейчас они смотрятся, ну, неплохо и даже ярче. остальных, потому что они все-таки еще начинали в пору там большой публичной политики, да, Рюте вообще 14 лет был премьером, и это был единственный либеральный премьер в Европе, ни консерватор, ни социал-демократ, который так долго смог продержаться у власти. Но вот больше, в общем-то, да, Орбан, ну да, но это специфика, это человек еще в конце 80-х с улицы буквально, да, пришел к власти. Фицу сейчас, ну, Фицу со страной не повезло, да. Не так, к сожалению, много влияния Словакия имеет. А так, да, кризис лидерства есть, и это, в общем, устраивает. То, что называется глубинное государство, институты Евросоюза. Хотя институты Евросоюза придуманы для того, чтобы этих самых ярких политиков одергивать. Отрицательный отбор, который идет, в конце концов, он сказывается и на качестве управления, и на привлекательности образа самого Евросоюза, и привлекательности образа его отдельных государств, в конце концов, привлекательность Европы, Евросоюза, отдельных европейских стран упала, и упала она прежде всего внутри самих этих европейских стран. Этот кризис лидерства сполна ощущается, да, от Лиссабона до Хельсинки. Поэтому...
9: Чуть не сказал, от Лиссабона до Владивостока.
10: Нет.
9: Напоминаю, у нас работает телефон студии прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы. 8-495-7373-94-8. СМС-портал для сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. У нас есть первый звонок. Олег, здравствуйте. Вы в эфире говорите.
13: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот ЕС, к сожалению, ЕС, Евронато становится, ну, уже стало достаточно такой, где-то даже радикально антироссийской силой. Вот два примера. Старые крупнейшие члены ЕС, Франция и Германия, да, и другие, оказывают финансовую и военную поддержку Украине. А вот скажите, возможен вариант, что ЕС придумает некое такое ассоциированное членство, без права голоса, вот ассоциированное членство, и затащит туда и Молдавию, и Украину, и Армению. Ну, вот с постсоветского пространства, например. Спасибо.
9: Спасибо.
10: Из постсоветских стран только Молдавия может рассчитывать на ассоциированное членство. Во-первых, страна небольшая, во-вторых, страна давно не воевала. В-третьих, значительная часть населения страны и так являются гражданами Румынии, одной из стран Евросоюза. В-четвертых, Молдавия все-таки это часть исторических Балкан. И именно в этом качестве ее могут в качестве недочлена ЕС туда принять. Разговор об Украине, Грузии, Армении – это разговор более долгую перспективу. Скорее, они могут рассчитывать на статус даже не там не полноценного членства, а подмандатной территории Евросоюза, да, где Евросоюз фактически осуществляет внешнее управление, но сами эти страны не будут иметь никаких прав, даже ограниченных, да, на принятие решений в Евросоюзе. Украина – воюющая страна, я напомню. Хорватия после того, как в ней закончилась война, ждала членства в ЕС 18 лет. И это Хорватия, которая имеет, в отличие от Украины, давнюю историю своей государственности. Нация вполне себе устойчивая, да, и сложившаяся. Да. Страна католическая, часть в прошлом крупной европейской империи. Страна, да, имевшая свою знать и так далее. Но даже она ждала 18 лет. Нет ни денег, ни особого желания принимать сейчас Украину. Я понимаю, что логика назло России, но все-таки, да, назло России имеет свои пределы. Да, зачастую политика, там, ценности и так далее идут впереди экономики для европейцев. Большинство нынешних европейских политиков – это люди глубоко идеологизированные. Для них идеология стоит выше экономики, но все-таки не до такой
9: степени. В отличие от российской элиты, кстати.
10: Да, да. Зачастую у нас разговор не складывался, да. Вот в этом смысле очень показательно. Я бы рекомендовал слушателям найти стенограмму переговоров Путина и Рюта в апреле 2013 года. Вот все различия в тех терминах, которыми апеллируют два политика, они очень хорошо видны. Да, с одной стороны, Путин разговаривал с Рютте как с человеком, работавшим в Unilever, то есть он должен был бы понимать, как работает бизнес. Рютте-то понимает, Трамп-то он хорошо прогибает, да, но сам этот человек, прежде всего, глубоко идеологизирован, а уже потом это про деньги. Да, здесь действительно разница есть. Нынешняя российская элита куда более прагматична и заточена на деньги, чем европейская. Я сейчас говорю, что хорошо, что плохо. Это не хорошо и не плохо. Да, и то, и другое имеет свои преимущества, да и свои издержки. Но вот зачастую разговор не складывается именно так.
9: Совсем скоро уже, в апреле следующего года, сменится президент во Франции. И, судя по нынешним вопросам, мы недавно говорили об этом в одной из последних программ, новым президентом может стать яркая, по меркам нынешнего ЕС, Марин Ле Пен. А в этой ситуации Евросоюз действительно может получить и новое лицо, потому что сейчас сказать однозначно, кто является лидером ЕС, невозможно. Ни Фридрих Мерц, ни Эммануэль Макрон, ни Джо

0: представитель средней страны, тем более, что Голландия не последнюю роль в Европе играет, к тому же это такой мост между англосаксами, да, и с одной стороны и немцами, и французами, с другой. Что касается перспектив Ле Пен, рано еще об этом говорить, об этом, говорится, поговорим через полгода, когда выдвижение кандидатов закончится, но вот на данном этапе я не верю в то, что ее допустят даже до выборов.
1: Но суд уже принял решение.
0: Что она формально может, да. Но, во-первых, ей нужно будет преодолеть сопротивление внутри собственной партии. Там есть господин Барделло, который руководство ЕС и французскую теневую элиту устраивает больше. Да, это такой евроскептик типа Мелони. То есть, да, вполне системно, я бы не сказал, что это прям русофоб, но он готов помогать Украине в том же объеме, может, в чуть меньшем, в каком это делал Макрон. В то, что Ле Пен станет президентом, я не верю. Такие личности могут быть премьерами Венгрии, Словакии, но в системообразующей стране такого человека не допустят. Вилдерса допустили в Голландии к власти в 23-м году, хотя он выиграл выборы, должен был формировать коалицию. Нет, потому что это системообразующая страна. Кикля, лидера партии «Свобода», допустили к власти в Австрии, хотя его партия выиграла выборы в конце 24-го года. Нет, потому что это системообразующая страна. Чехия, такой промежуточный вариант, там могут допустить к власти Бабиша, который уже был премьером, хорошо известен, что он может. Он не такой несистемный, как Орбан. В Словении сейчас Янша вернулся к власти, но опять же, он не настолько несистемный, поэтому то, что можно в Венгрии, уже не совсем можно в Чехии, в Словении, и совсем нельзя во Франции, в Голландии, в Австрии. Поэтому любым способом, конечно, такого политика, как Ле Пен, к власти не пустят. В Италии, да, там правительство с преобладанием правых евроскептиков, но его глава Мелони, а не Сальвини. Сальвини в системообразующей стране нет, нельзя. Мелони можно.
1: Посмотрим. Теперь к самой, мне кажется, волнующей теме. А возможно ли большая война России и Европы в обозримой перспективе? О ней в последнее время все больше как бы можно услышать, можно где-то прочитать. Нагнетается, очевидно, некое напряжение, при этом взаимно. Как ты оцениваешь перспективу большой российско-европейской войны в течение ближайших 5 лет?
0: К сожалению, к ней готовятся. Я бы тут сказал, что европейская бюрократия, бюрократия отдельных европейских стран и европейские СМИ отмобилизованы на войну уже по полной программе, причем отмобилизованы лучше, чем это есть в России. Вопрос заключается в том, что европейские общества воевать не готовы.
1: Не хотят.
0: Не хотят. Они в массе своей, вот не будем строить иллюзии. Сразу скажу, что власть в европейских странах намного ближе к народу, чем в России. Или в Британии. Вот Россия и Британия, как крайние полюса, там власть далека от народа. Еще вопрос, где она дальше, да? А вот в континентальной Европе, даже в крупных странах, власть к народу ближе. И большого разрыва во мнениях между властью и народом там нету. Если вот примерно в среднем брать, где-то 75, то есть 3/4 европейцев осуждают политику России. 60%, ну, по странам это может различаться, потому в Польше одна картина будет, в Болгарии другая, в Чехии средняя между ними, да. Ну, примерно 60% готовы немного помочь Украине. Но даже если мы возьмем опросы в таких странах, как Польша, Дания, Хорватия, к слову, я специально беру страны, где подавляющее большинство населения плохо относится к России. Вы осуждаете действия России? Да, и 85, от 85 до 90% поляков, датчан, хорватов, финнов, шведов, можем тут добавить, португальцев, к слову, да?

0: аренду. Готовы вы лично, чтобы вы лично или чтобы ваши родственники пошли на войну с Россией? Это сразу падает раз в 10, этот показатель. Даже в Польше, даже в странах Прибалтики, даже в Дании, даже в Хорватии. Вот воевать, идти воевать с Россией ради Украины, лично европейские общества пока не готовы. Здесь я приведу пример такой страны, как Литва. Ну, сложно себе представить более антироссийскую страну. Когда бывшая премьер Шимонита заикнулась о том, что литовцы могут быть отправлены на Украину регулярные литовские войска, она с треском проиграла выборы нынешнему президенту Наусиди, который сказал, что он этого не допустит. С треском примерно 3/4 на 1/4. Вот. Поэтому как это преодолеть? Поэтому европейцы усиленно ищут тех, кто мог бы помогать Украине поставлять это пушечное мясо вместо них. Много они его нашли, кстати сказать, в Косово. Очень много косовских албанцев воюют в рядах ВСУ. Немало и албанских, и македонских. Да, в качестве такого резерва рассматривается Азербайджан. Грузии пытались предлагать, но с Грузией кто мог, уже все уехал. Грузия, собственно, от этого отказалась. Рассматривается Азербайджан, рассматривается еще несколько стран. Могут рассматриваться исламисты, могут рассматриваться члены латиноамериканских картелей, особенно из Колумбии. Но пока на это скребут по сусекам. Вот то, что европейские общества не готовы воевать, там не та демография, там не тот уровень жизни, им есть что терять, им не хочется получать гробы, когда воюешь непонятно за что, да, вот это тормозит. Вот это все-таки тормозит. То есть, с одной стороны, бюрократия и СМИ готовы к войне, готовятся к войне, да, накачивают военно-промышленные комплексы, военные бюджеты, зачастую в ущерб другим отраслям экономики. С другой стороны, прогреть общество там пока не получается.
1: Вот буквально недавно мы общались с Натальей Юрьевной Лапиной, главным научным сотрудником ИНИОН Российской Академии Наук, специалистом большим по Франции. И она рассказывала после эфира о том, что сейчас мы видим реиндустриализацию Европы впервые там за 40 лет практически. А деньги, большие деньги снова пошли в ВПК,
0: да,
1: европейский, которого с 80-х годов денег там особо не было. И банкротились предприятия, закрывались заводы и так далее, и так далее. Вот сейчас вот мы видим, как европейский такой ренессанс в европейской промышленности за счет инвестиций в ВПК. Тот же самый эффект, который случился в России в 2022 году, когда все там кликушествовали о том, что вот не сегодня, завтра рухнет российская экономика, она не то что не рухнула, наоборот, начала взлетать именно за счет больших инвестиций в ВПК. Потому что, ну, во всех странах мира это работает одинаково. Сейчас то же самое происходит в Германии, во Франции, в других странах, там, где раньше промышленность вся выносилась за пределы не только этих стран, но и даже ЕС, а переносилась в Китай по причине дешевизны рабочей силы. Сейчас мы видим ренессанс там промышленности.
0: Есть одно «но», да, где европейцам сложнее, чем России, ресурсы, да. Мало своих нефти, газа, уголь в каком-то количестве есть, да, но он настолько портит окружающую среду, что размораживать угольные шахты, это в Европе, которая имеет гораздо большую плотность населения, чем России, будет тяжелее дышать. Поэтому у них есть здесь дополнительная издержка для раскрутки своего ВПК. Ни в коем случае, конечно, не надо недооценивать, да, решимости, идеологической решимости у европейской бюрократии и части европейского крупного бизнеса на том, чтобы развивать это производство, полно. А населению, грубо говоря, пофиг, где работать, да, на военном заводе или на гражданстве. Главное, что у него будет работа, зарплата, какие-то социальные выплаты и так далее. Поэтому здесь недооценивать их ни в коем случае нельзя, но надо держать в уме, во-первых, в целом неготовность европейского общества к войне прямой войне, с широкомасштабной войне с Россией и все-таки ограниченность европейских ресурсов. Американские СПГ стоят дорого, вот они пытаются запустить из Алжира, из Нигерии, потенциально и из Ирана. Армения и Грузия, скажем, им нужны как транзитеры иранского.
1: Ну, Азербайджан сейчас выступает.
0: Ну, Азербайджан вроде... сильно заменить не может просто в том же объеме. Да, угу. У него просто объемы ограничены. Я называю страны, которые могут действительно много дать. Да, это Алжир, это Нигерия. Да, ищут такие возможности. Говорится, пока в полной мере заменить российский газ не получается. ВПК растет, но растет меньшими темпами, чем им бы, говорится, хотелось, да. Можем рассматривать это как стакан, который то ли наполовину полон, то ли, да, наполовину пуст. Ибо для них он, для нас он наполовину полон, для них он наполовину пуст, потому что им бы хотелось больше, да. Нам бы хотелось, конечно, чтобы он там рос меньше.
1: Вот уже третий, по большому счету, за 100 с небольшим лет глобальный конфликт России и Европы, по сути, двух христианских цивилизаций. На чем он базируется, на твой взгляд? Что мы бесконечно друг с дружкой делим? Пытаемся определить, какой должна быть Европа, пытаемся определить, кто в ней должен задавать правила, что мы делим, хотя, в общем-то, выросли так в одной колыбельке.
0: Я задел, оставляем задел на следующую встречу, да, напомни. Я себе тоже помечу, чтобы мы подробнее это проговорили. Если кратко, то Россия является для большинства европейской элиты идеологическим противником. Россия – это страна, которая посмела отойти от, так сказать, определенных ценностей, от определенного шаблона. Россия – это страна, которая, как им кажется, приняла на себя то, что она будет находиться под внешним диктатом, прежде всего европейским, и от этого отказалась. Россия – это страна, которая начала пересматривать границы в Европе, даже несмотря на то, что, конечно, внутренние административные границы СССР, Югославии, Чехословакии никакие Хельсинские соглашения регулировать не могли. Ну и четвертый момент. Россия – это удобный жупел, который позволяет отвлекать внимание от собственных европейских проблем. Это если коротко. А так это, в общем, разговор по каждому из этих пунктов. Это разговор очень надолго. Если брать с нашей стороны, то в качестве такой отправной точки я бы назвал, во-первых, это признание Косово. То есть 17 февраля 2008 года, что очень остро было у нас воспринято. А окончательно, да, это события рубежа 11-12 года, которое, я так понимаю, наше руководство рассматривало как грубую попытку того же Евросоюза вмешаться и сменить власть в России. Вот с этого момента, с 2012 года...
1: То есть Болотная площадь как попытка ЕС повлиять?
0: Я слышал, что именно так это рассматривается, да, а с их стороны это, напротив, да, возвращение нашего президента, да, который после Мюнхенской речи 2007 года стал для них неудобным, нерукопожатным и так далее. Вот с 2012 года, вот я и отмеривал бы тот момент, когда все потекло по наклонной плоскости, а уже события 2014, тем более 2022 года, это уже только следствие.
1: Но все-таки вот эта перспектива открытого противостояния, я не обладаю цифрами, какое количество граждан России также готово или не готово к открытой войне. Предполагаю, что тоже могут быть цифры-то очень близкие и похожие с европейскими. Но я про другое. Через 2 года, скорее всего, поменяется администрация в Вашингтоне. Вернуться к власти демократы, и тогда ситуация будет еще более печальная.
0: Да. Ну и в Америке, где мобилизационный потенциал, конечно, больше, тоже надо объяснять, зачем надо. Одно дело там помогать оружие подкидывать, с другой стороны, все-таки открытая война – это тоже много гробов. Без большого количества гробов Америка, да при прямом даже участии в войне, тоже...
1: А сейчас обойдется. Гробы пойдут из Персидского залива, из Ирана.
0: А сейчас уже они, идут. Они пойдут. Ну, если демократы вернутся, они забудут и об Иране, о Кубе, о Северной Корее. Они полностью сосредоточатся на России, как это было при Байдене. Говорится, сбрасывать это со счетов не надо. Но возможность глобального конфликта пока 40 на 60, что его не будет. Вот я бы такой расклад дал.
1: Пока ну, еще есть 2 года, да, до возвращения демократов.
0: Пока вот так.
1: Вадим Трухачев, доцент финансового университета, специалист по Центральной Европе, политолог, был гостем программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Подписывайтесь на телеграм-канал «Вещи Бондаренко», телеграм-канал «Балканист». Все, что вам может быть интересно о нашей Европе, о Балканах. И будьте счастливы. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Турции заявили об активизации усилий по возобновлению зернового коридора. Безопасность Черного моря имеет большое значение как для Анкары, так и для всего региона, отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, этот морской маршрут не считается фронтом конфликта на Украине и не должен им становиться. Эрдоган подчеркнул, что в ходе контактов с Россией и Украиной турецкая сторона подробно объясняет необходимость восстановления безопасности судоходства. Турецкий президент добавил, что страна не приемлет нападений на торговые суда в Черном море, независимо от того, кто их совершает. Марк Рютте указал на влияние конфликта на Украине на западные страны. Генсек НАТО подчеркнул при этом, что в Европе, Канаде и США считают нужным продолжать поддержку Киева. По его словам, Запад намерен усилить украинские позиции к возможным переговорам. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ряд европейских стран делают все, чтобы купировать усталость Запада от поддержки Украины. Владимир Машков представил концепцию развития театра в России до 2035 года. В документе 10 основных пунктов. Над документом работали более 1300 представителей театральной среды. Концепция определяет единый подход к развитию театрального дела и согласовывает цели и задачи всех сторон, от органов власти до театров и образовательных учреждений, сказал председатель Союза театральных деятелей. В том числе в документе указано, что театр официально должен обрести новый статус одного из важнейших социальных, культурных и просветительских институтов, а не организации, оказывающей услуги. В Черногории сообщили о задержании 2 россиян с большими суммами денег. Мужчин остановили в аэропорту Тивата. При досмотре в багаже у них обнаружены более 26 тысяч евро и 1150 израильских шекелей, а также незадекларированное электронное оборудование и лекарства, сообщила пресс-служба Управления полиции МВД Республики. Основная прокуратура постановила оставить граждан России под стражей. Их подозревают в контрабанде и отмывании средств. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 65 копеек, доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, пасмурно, ветер южный более 5 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, утром в пятницу до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Эмоционально недоступный партнер. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисича.
7: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестивой.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
8: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 сентября, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за пробками, следим за лентами новостей. И в этом часе в рамках программы «Умные парни» обсуждаем события прошедших дней, прошедших недель. Важное, что происходит в мире. Сначала пробки, в городе трехбальные они, 6 баллов как максимум. Обещают только к 7 вечера, а пока, во всяком случае, в ближайшие час-полтора, трехбальные, не больше. Срочное сообщение. Блогер Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана, пишет агентство РИА Новости. Актер из «Бумера» оштрафован на 10 тысяч рублей за драку с культурологом в Москве. Это из того, что прямо сейчас на лентах информационных агентств. И вот еще. Представитель Кирилла Дмитриева назвал фейком сообщение украинских СМИ о якобы запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины в Соединенных Штатах Америки. Это про новости, которые сейчас появляются на лентах информационных агентств. За этим следим. 630-й пишет нам об отвратительной пробки на внешнем кольце Московской кольцевой от Калужского шоссе. Ну, мы об этом говорили, уже неоднократно говорили, о том, что как раз на юго-западном направлении у нас сегодня многокилометровые пробки, внутреннее кольцо от Ленинского, от Киевского к Минскому шоссе. Можно так говорить, можно говорить от Ленинского проспекта. Ну, а вот внешнее кольцо действительно где-то там, где находится 630-й. В районе Калужского шоссе все начинается. И так в район Варшавского шоссе придется несколько километров простоять. Следим за этим. А вот наш гость сегодня. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Pivot to Asia Александр Королев. Александр, здравствуйте.
9: Юрий, добрый день.
8: Прямой эфир. вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Традиционно телефонные звонки чуть позже. Вот с чего я предлагаю начать. С 12 по 13 сентября в Нью-Йорке, ой, в Нью-Дели, извините, это в Индии, смотрю в одно место, вижу другое, за новостями слежу, был 18-й саммит БРИКС, я правильно понимаю?
5: Да, все верно.
8: Об этом много говорили, но вот теперь, когда пара недель прошла, как это можно оценить?
5: Я бы здесь выделил несколько базовых итогов, и один итог для БРИКС как объединение, другой итог для России, поскольку все-таки мы здесь в России с вами обсуждаем это все. Первый для БРИКС, мне кажется, важный итог, что Индия немножко приземлила по уровню пафоса и ажиотажа БРИКС на землю по сравнению с прошлогодним саммитом в Бразилии. Что здесь я имею в виду? Если мы посмотрим итоговую декларацию прошлогоднюю в Бразилии, мы увидим огромное количество таких суперамбициозных заявлений, речей, фраз по типу, что новая эпоха дедоларизации, да, или мы меняем альтернативную систему, предлагаем альтернативную систему МВФ, ВТО и всего и вся, то здесь индийцы прошли гораздо прагматичнее, они поняли, что, ну, смысл нам все и везде менять, это не получится, вот, об этом заявить можно, но главное это перенести все с такой общей геополитической и пафосной, пафосных речевок на практику, в прикладное русло, и мы увидели в итоговой декларации большое количество действительно полезных фраз и блоков по типу использования искусственного интеллекта не просто как такового, потому что сейчас все используют искусственный интеллект, это стало уже такой новой религией в какой-то степени, политической и так далее. А здесь это чисто использование искусственного интеллекта для повышения производительности сил, для усиления кадрового потенциала людей на местах и так далее. Это первое. Второе, то же самое произошло с климатом, когда меньше политизации климата и больше увязка климата в вопросы продовольственной безопасности, энергетической безопасности. Еще мне кажется важно, что индийцам удалось сделать, это конкретно можно в актив Индии занести, это, по сути, в рамках этого саммита БРИКС примирить немножечко хотя бы Иран и ОАЭ. Мы понимаем сейчас, в каком контексте живут страны, особенно ближневосточные. И вот базовый яркий пример. Еще в мае на встрече министров иностранных дел не было принято итоговое заявление БРИКС как раз из-за разногласий Ирана и ОАЭ по вот вопросам формулировок. Поэтому если мы сравним прошлогоднюю декларацию, которая была гораздо более жесткой, там были фразы и установки и про Украину, украинский конфликт, там упоминался и Иран, что авиаудары, бомбежки, агрессия и так далее, то здесь вообще про Иран и Украину не сказано ни слова. Это устраивает и Иран устроило, и ОАЭ. В итоге они приняли декларацию. И, собственно, российскую сторону эту тоже устроило. Вот. И плюс Россия, Владимир Путин прилетал лично, в отличие от прошлого года. Тоже важное событие. Си Цзиньпин прилетал в этом году. В прошлом году его не было. И произошла небольшая встреча, вот это известное рукопожатие и фотография, которая разлетелась вообще повсюду, как улыбаются и за руки держатся Нарендра Моди, Си Цзиньпин и Владимир Путин. И, конечно, во многом в сухом остатке даже эта фотография многим запомнилась, обозревателям, а не сама суть и контекст саммита. Но, может быть, эта фотография через 10-20 лет станет чем-то новым, и мы будем отсылаться к тому самому саммиту Индии и понимать, что вот здесь произошло очередная встреча вот этого треугольника РИК, Россия, Индия, Китай.
8: Когда готовились к этому саммиту, были даже такие заголовки, то есть ожидания. Это к вопросу о том, какие были ожидания и что в итоге получилось. Вот заголовок. Почему саммит в Дели станет проверкой единства БРИКС? Если я правильно вас понимаю, единство прошло проверку.
5: Во многом я бы сказал бы да. Понятное дело, глобально про единство и проверку, это нужно еще масштабное количество саммитов. Особенно будет интересно, когда саммиты будут в странах председательства, в новых странах. Например, в Иране, да, или в Египте, или в Эфиопии. Потому что пока в прошлом году Бразилия, сейчас Индия, потом Китай, это все традиционные страны БРИКС. Здесь все-таки попроще, и они более крупные, более влиятельные страны. Но конкретно в рамках этого саммита, да, тот факт, что уже приняли итоговое заявление, удалось на уровне дипломатическом примирить ОАЭ, Индию, и у Египта и Эфиопии тоже не возникло каких-то противоречий, хотя они тоже конфликтуют, да и у той же Индии с Китаем, мне кажется, это уже важное достижение конкретно этого саммита.
8: Насколько, с вашей точки зрения, правы те, кто говорят о неком конфликте между Бразилией и Индией, между предыдущим председательствующим и нынешним?
5: Я не вижу, честно говоря, в чем здесь конфликт, может быть, либо интересов, либо чего еще. Вот, индийское председательство...
8: То есть формальное отсутствие бразильского руководителя, это просто формальное отсутствие из-за реальных политических...
5: Да, я думаю, здесь не стоит искать никакой проблемы. Когда саммит был в Казани, бразильский представитель тоже, президент, не прилетал. Ничего страшного, абсолютно ничего страшного. В прошлом году Си Цзиньпина не было, Владимира Путина не было. В этом году и Си Цзиньпин, и Владимир Путин. Для меня это вообще не означает никакого конфликта. Это, мне кажется, очень высосанный из пальца надуманный конфликт, чтобы раздуть прессу.
8: Хорошо, тогда, когда вы говорите о том, что нью-делийский, как он назывался-то, господи, этот документ. В общем, да. Этот документ согласовали, приняли, да. Подписали, но там нет проблем, и поэтому документ ничего не значащий. Или это не так?
5: Нет, я бы не сказал, что это не так. Вот, надо понимать, что... Когда мы говорим про декларации итоговые БРИКС, все-таки БРИКС, начнем с того, что это не организация. Соответственно, эти декларации не носят юридически обязывающего характера, и все, во всех любых декларациях, возьмем казанскую, бразильскую, там сейчас делийскую, там везде написано, что все принятые решения носят добровольный характер. То есть это такое волонтерство. Поэтому оценивать это как вот что-то, вот сейчас мы сели, договорились, подписали, приняли декларацию, сейчас завтра мы пойдем и устроим там дедоларизацию, построим зерновую биржу БРИКС или там алмазную биржу, а пока что это, естественно, это некая сигнал и амбиция в будущее направлена. Пока что у БРИКС недостаточно много активов вот, для того, чтобы действительно... показать какой-то уже конечный эффективный продукт.
8: Нет, ну вот тогда, возвращаясь к этому саммиту БРИКСа, вот эта нью-делийская декларация, я специально посмотрел название,
5: да.
8: Вот такая, как кажется, беспроблемная, она тогда чего показывает?
5: Она показывает беспроблемно в том плане, что все базовые формулировки, по которым страны договаривались, у которых могли быть какие-то конфликтные там разногласия и так далее, это было все на дипломатическом уровне, причем, очевидно, еще до самого саммита, а на саммите это все было зафиксировано. Это говорит прежде всего о том, насколько дипломаты, индийские и другие дипломаты БРИКС реально смогли нормально сесть и поговорить. То есть это показывает о том, какая реально кропотливая работа была проведена.
8: О проблемах БРИКС можно говорить только в смысле... вот этого конфликта между Ираном и Эмиратами?
5: Я думаю, нет. Я думаю, это вовсе не основная проблема. Это одна из частей проблем или вызовов, давайте так это назовем, с которыми БРИКС стоит. Я бы назвал бы несколько вызовов, но первый — это рассинхронизация между тем, что БРИКС уже достиг, и тем, что БРИКС пытается себя представлять. Потому что а если, опять же, мы посмотрим на все заявления, все вот эти декларации, которые мы сейчас с вами обсуждаем, там, бразильскую, нью-делийскую, любую, большинство, да практически все пункты, которые там указаны, это супер амбициозные долгосрочные задачи, которые могут быть реализованы лет через 10, 20, а то и 30. Ну, сами посудите. Создание альтернативных финансовых расчетных платежных механизмов. Сейчас было до этого 5 стран, сейчас это 10 стран. Классическое правило дипломатии, чем больше стран, тем сложнее договориться. Особенно с учетом того, что сейчас есть Иран, ОАЭ, сейчас есть Египет, Эфиопия, у которых есть разногласия, Китай, Индия, не самые лучшие друзья пока что. Поэтому здесь сразу возникает вопрос, что БРИКС настолько сейчас на слуху у всех, и в него много инвестируют в широком смысле этого слова страны-члены БРИКС, но при этом вопрос возникает, а что уже БРИКС может предоставить реально своим странам-членам? Помимо вот общей идеи, о некой многополярности, о том, что мы должны создать какую-то там альтернативу западному пространству, западной системе глобального управления. Это все, конечно, красиво, это все очень красиво ложится на вот незападную культуру, особенно восточную, азиатскую культуру. Но тут, опять же, вопрос, а что есть в сухом остатке? Это, мне кажется, сейчас, на данный момент, ключевой вызов.
8: Еще вопрос. Если в 24-м году появились партнеры БРИКС,
5: да.
8: То есть большой список, в 25-м году присоединилась к БРИКС Индонезия. В 26-м году никакого расширения нет. Это кризис?
5: Нет, это не кризис. Я думаю, наоборот, это такое абсорбирование того, что есть, и работа с предложенным материалом. Мне кажется, как раз и так произошло масштабное расширение, но было 5 стран, стало 10, то есть это ровно в 2 раза, плюс появилось еще 10 стран-партнеров. Получается, у нас БРИКС это 10 плюс 10. И мне кажется, страны, особенно лидеры этого блока, неформальные, это Россия и Китай, в меньшей степени Индия, просто прекрасно понимают, что если мы дальше будем расширяться, то а что, собственно, из БРИКС будет? То есть, ну, мы не можем же это превратить во второй ООН, да, там, или во вторую группу 77, объединяющую незападные государства. То есть, то есть для меня пока что это такой неформальный мораторий, И предложение, инициатива по вот этому списку партнеров, это как раз означает, что, коллеги, страны, мы вас все любим, мы, безусловно, хотим, чтобы вы были в этом контуре БРИКСовском, но пока что мы не готовы к дальнейшему расширению. Вот яркий пример, Таиланд же в этом году официально направлял заявку Индии на членство, а Таиланд — это страна-партнер. Что Индия сказала? Таиланд, да я-то при всем уважении, я-то без проблем, пожалуйста, приходите. Но есть же еще 9 стран, от которых нужно от каждой получить слово «да». Поэтому, мне кажется, в ближайшее время мы не увидим нового решения. Это не кризис, это, наоборот, нормальная, уже рутинная работа.
9: Вообще, на данный момент можно ответить на вопрос? Я понимаю, стран много, и у каждой страны отдельный ответ. Но все-таки, странам-членам БРИКС эта организация зачем?
5: Мне кажется, нет единого ответа. Все-таки надо понимать, что я бы разделил бы на, опять же, классическую пятерку, да, или даже четверку, или даже тройку, если редуцировать до самых крупных игроков — Россия, Индия, Китай, то для России, Индии, Китая БРИКС — это некая такая определенный контур, во-первых, достаточно лояльных им и приятных стран, с которыми у них, в принципе, и так нету каких-то дипломатических серьезных разногласий и так далее, и они могут за счет БРИКС продвигать и свои идеи по многополярности и тем самым легитимизировать свое внешнеполитическое какое-то фи. А с точки зрения стран, которые туда присоединяются, то это же все развивающиеся страны. А что нужно развивающимся странам? Развивающимся странам нужны какие-то материальные блага, мы хотим кушать, нам нужна энергетика, нам нужно продовольствие, нам нужны деньги. Вот возьмем Индонезию, например, в качестве примера. Это крупнейшая мусульманская страна в мире, огромное государство, почти 300 миллионов человек, страна, у которой чудовищный кризис с точки зрения продовольственной безопасности. У нее фактически нет продовольственной безопасности. Кризис везде и вся, сейчас еще с учетом Ирана, это вообще все плохо. Вот, и Индонезия — одна из крупнейших импортеров зерна. В итоге Индонезия вступает в БРИКС с каким посылом? Один из посылов, слушайте, мы хотим присоединиться к БРИКС, чтобы получить более некий такой привилегированный доступ к, вот, например, зерновой бирже, которую хотят создать. И тем самым мы договоримся со странами, это дополнительная площадка для дискуссии, мы договоримся на этой площадке, чтобы нам по, например, нерыночным ценам поставляли сырье. Или другой пример, Эфиопия, Египет, да, те же самые ОАЭ, та же самая Индонезия, это новый банк развития БРИКС. Но новый банк развития БРИКС — это же крупный кредитор, который, в отличие там, от МВФ или Всемирного банка, не предлагает каких-то жестких политических, очень чувствительных условий по правам человека, профсоюзы и так далее, и так далее. И для стран это важная такая кубышка, кошелек финансовый, чтобы получить средства для своего социально-экономического развития. Поэтому для них это такой вот материальный контур. И второе, как бы банально ни звучало, но тем не менее это возможность быть услышанным. Потому что вот эти все страны, будь то Иран или Индонезия, они, мне кажется, прекрасно отдают себе отчет, что вряд ли в ближайшее будущее они увидят себя в списке постоянных членов Совета Безопасности ООН. Хотя они к этому апеллируют неоднократно.
9: Последние дни особенно много новостей по этому поводу.
5: Конечно, по реформе Совета Безопасности. Поэтому они прекрасно понимают, что это, скорее всего, невозможно. По крайней мере, там, в обозримом будущем, да, или при нынешнем политическом цикле лидеров этих стран. А в итоге какая альтернатива быть услышанным хотя бы где-то на какой-то крупной площадке? Это БРИКС, где нету критериев для членства, где нету каких-то супер политических условий. Да, например, вы присоединяетесь и откусываете часть суверенитета, как это есть, например, в Европейском Союзе, потому что там есть вот эти наднациональные органы. То есть это открытое пространство, и правила игры у БРИКС, они практически никем не написаны. То есть они пишутся сейчас на наших глазах.
9: То есть, подождите, получается, БРИКС для них — это возможность высказаться, открытая площадка, за которую платить не надо, что ли?
5: Да, а что вы платите, будучи в БРИКС? Что вы теряете от того, что вы являетесь членом БРИКС?
9: Просто когда мы обсуждаем подобного рода организации, а это ведь отдельная история, ведь в этом году БРИКС 20 лет,
5: да,
9: уже,
5: да.
9: Надо пытаться, во всяком случае, оценить ее эффективность.
5: Да.
9: И если у нее нет некой, хотя бы чуть-чуть вертикализированной структуры, говорят о низкой эффективности. Можно ли говорить о БРИКС как о низкоэффективной структуре?
5: Так? А я бы вообще бы критерий эффективности, это слово, не применял бы к БРИКС. Потому что, когда мы говорим о БРИКС, БРИКС — это же форум для дискуссии.
9: Ну да.
5: Вот мы же с вами сейчас сидим, мы же не можем оценить, насколько эффективна наша сегодняшняя дискуссия. Вот.
9: Ну, мы все-таки не государства, которые так или иначе решают внешнеполитические проблемы.
5: Безусловно, но БРИКС — это прежде всего не способ решить свои внешнеполитические проблемы или социально-экономические задачи. БРИКС — это некая площадка, где вы можете поднять разговоры о том, как вы можете выстраивать вот эти все вопросы, которые в дальнейшем могут перерасти в решение
9: каких-то... Это клуб по интересам.
5: Это, безусловно, это клуб интересов. Поэтому, конечно, можно много спекулировать на тему, а нужно ли БРИКС превращаться в организацию полноценную, с секретариатом, с уставом, с жесткой бюрократией. Ходят такие разговоры, но мне кажется, если бы БРИКС превратилась бы в организацию, от нынешнего состава ничего бы не осталось. Потому что многим странам, которые туда входили, они входили почему? Потому что это открытый клуб.
9: Тогда по-другому. Про другие страны поговорили. Давайте тогда про Российскую Федерацию. Ожидания от БРИКС, как кажется, завышены по сравнению с тем, что реально Россия получает. Во многом ровно потому, что у этой организации нет структуры, она не работает как вертикально интегрированная, с бюрократией и так далее. Так тогда, получается, в чем польза России от БРИКС?
5: Мне кажется, польза для России, для БРИКС, как минимум первая, это и самое очевидное, это то, что благодаря БРИКС Россия показывает, что мы вообще далеко не находимся в международной изоляции. Это факт. Потому что когда, например, на саммит в Казань БРИКС прилетал генеральный секретарь ООН, который к БРИКС, по идее, не имеет никакого отношения, это уже очень показательно. Второй момент, опять же, если какие-то проекты внутри БРИКС будут реализованы, даже не самые масштабные, а вот те по платежным расчетным механизмам, это, безусловно, то, в чем Россия заинтересована, и Россия выступает и как инициатор, и как донор, и одновременно она же будет выступать как реципиентом. И сейчас уже мы видим, как отдельные страны, Индонезия, Иран, Китай, Индия, они предлагают свои синхронизацию, сопряжение своих платежных расчетных механизмов, единиц, и благодаря этому в будущем, конечно же, не сейчас, не прямо в моменте, не в 2026 году, но, возможно, когда-то в будущем Россия сможет находить способы работать с подсанкционными режимами более эффективно, а это уже будет позитивно сказываться на Россию с точки зрения ее социально-экономического развития, а не только внешней политики.
9: Но при этом, учитывая, что ожидания оказались завышенными в некотором смысле, с вашей точки зрения, Россия может как-то изменить свое положение в рамках БРИКС, получить больше выгоды от его существования?
5: Я думаю, глобально изменить не получится, потому что, во-первых, даже если мы представим расширение новых стран, вряд ли эти страны будут приходить как доноры каких-то готовых решений и идей. Скорее всего, они сами будут работать как реципиенты. То есть в любом случае здесь Россия, как и Китай, в большей степени будут отдавать, чем брать на себя. Поэтому сейчас, я бы сказал, что конкретные выгоды, по крайней мере, те выгоды в материальном смысле этого слова, как принято считать и говорить, они не очевидны. Но с точки зрения некой внешней политики и расширения связей с другими странами, это важно. И второй момент, чтобы я здесь назвал, он не очевидный, он косвенный, но тем не менее, все же мы исходим из того, что БРИКС — это площадка для дискуссии. А всегда лучше иметь дополнительный канал коммуникации со странами, чем отсутствие этого канала коммуникации. Вот яркий пример. Этот саммит в Дели, в Индии. Владимир Путин прилетает, и он еще накануне саммита БРИКС, то есть фактически он использовал рамку саммита БРИКС как некий повод, или предпосылку для того, чтобы провести двустороннюю встречу с Нарендра Моди, с премьер-министром, с которыми они много о чем говорили. И про космос, и про оборонку, и про финансы. То есть то же самое с Си Цзиньпином, когда Владимир Путин прилетает на ШОС или БРИКС или куда-то еще, он прежде всего это использует как площадку для того, чтобы можно было один на один с кем-то что-то договориться, что мы, возможно, в открытом доступе никогда не узнаем, но в кулуарах о чем-то договориться и потом начать работу. То есть в этом понимании БРИКС реально важна для России как дополнительный канал не просто трансляции каких-то своих внешнеполитических идей о многополярности.
9: Место оптового проведения встреч на высшем уровне.
5: Да.
9: Хорошо, тогда все-таки про эти 20 лет, хотя на самом деле, как я понимаю, есть споры по поводу того, сколько лет БРИКС, самой аббревиатуре 25, первой встрече министров иностранных дел 20, первому саммиту и 20 еще нет, насколько я понимаю, это июнь 2009 года. На данный момент можно привести примеры какой-то очевидной пользы существования БРИКС? Вот если бы не БРИКС, то этого бы не было.
5: Я бы сказал, первое, не было бы таких активных разговоров о дедоларизации. Пока что это все равно отчасти спекулятивные разговоры, но тем не менее это самое главное, это сигналы. То есть многие страны, в том числе даже которые не входят в БРИКС, а которые хотят войти в БРИКС, они понимают, что это то место, та площадка, где потенциально будут вырабатываться решения по этой дедоларизации. Второе — это энергетическая продовольственная безопасность. Мы видим, что БРИКС, по сути, оседлала волну вот этого контекста по энергетической продовольственной безопасности еще до 2022 года. А мы видим, насколько после 2022 года вопрос энергетической и продовольственной безопасности, и особенно после конфликта, начала конфликта с Ираном, нового витка, обострения и перекрытия Армуза, вот эти все вопросы, связанные с энергетикой, насколько они важны, и климат. Вот. Мне кажется, вот это два или три самых основных направления, где мы не можем сказать, что это такие достижения, но это, по крайней мере, крупные сигналы, о которых сейчас говорят все. И еще один пример, он такой полушуточный, но тем не менее это факт. Мне кажется, очень сильно инвестировал вообще в БРИКС и в некую легитимацию БРИКС и репутацию БРИКС, даже несмотря на то, что БРИКС — это не организация, а Дональд Трамп. Приведу конкретный пример. Еще до своей инаугурации Дональд Трамп сказал, что если страны БРИКС продолжат вот эти разговоры про дедоларизацию, то я обложу БРИКС 100% тарифами.
9: Да, он рекламировал
5: БРИКС. Он это рекламировал. То есть в этом смысле это шикарная инвестиция. Если вам угрожает президент США, значит, вы делаете либо все правильно, либо, по крайней мере, вы его настолько достали, да, затронули за живое, потому что если бы, ну, если БРИКС, мы говорим, что это просто ни о чем, это какая-то пустышка, а зачем Трампу вообще про это говорить, правильно? Зачем вообще реагировать даже на такие сигналы? То есть в этом плане, конечно, он, БРИКС влияет на вообще внешнеполитическое поведение даже крупных государств.
9: Это Александр Королев, он заместитель директора в Центре комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Это программа «Умные парни». Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 34 украинских дронов в течение дня. Дежурные силы ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. БПЛА самолетного типа были нейтрализованы над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря, добавили в ведомстве. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи и Калуги. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Дональд Трамп заявил об отличных переговорах с Си Цзиньпином. Сначала встреча президента США и председателя КНР проходила в узком формате, а затем в более широком. Прессу туда не пускали. Перед началом переговоров Си Цзиньпин сообщил, что Пекин в ближайшие 5 лет пригласит 100 тысяч молодых американцев для обучения по обмену. Он также анонсировал передачу 2 панд в зоопарк Атланты. Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом. У трапа самолета его лично встретил Трамп. В Венгрии сообщили о планах лишить Петера Мадьяра неприкосновенности. Против премьер-министра выдвинуты обвинения в краже мобильного телефона. Парламент рассмотрит этот вопрос 28 сентября по ходатайству прокуратуры, сообщила заместитель спикера Анико Надь. Дело против Мадьяра заведено в 2024 году, когда он был депутатом Европарламента и также обладал неприкосновенностью. Парламентарий тогда отобрал мобильный телефон у человека, который пытался его снимать в ночном клубе, а затем выбросил аппарат в Дунай. Минпросвещение рассказали о существенных отличиях новых учебников по географии. Ведомство ведет подготовку единых пособий, отметила замглавы министерства Ольга Колударова. Вы удивитесь, она вообще будет совсем другой, не той географии, которая сегодня в школах изучается, сказала она на встрече литературного клуба в Национальном центре «Россия». Колударова добавила, что прорабатывает вопрос создания контурных карт и атласов, которые могут идти в комплекте с учебниками. По словам заместителя министра, новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в школах к 1 сентября 2027 года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, пасмурно, ветер южный более 5 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, утром в пятницу до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
9: Продолжаем. Четверг, 24 сентября, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Умные парни» продолжаем обсуждать главные темы этого дня, этого месяца, этого года. Александр Королев с нами сегодня. Он заместитель директора в Центре комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Pivot Asia». Так это называется. Вы пишите через смс-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Через Телеграм, через Макс, пользователю «Говорит МСК-бот». Можете уже звонить. 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Параллельно у нас трехбальные пробки по-прежнему. 4 балла ждем к 5 вечера. Как максимум 6 баллов к 7 вечера. Следим за новостями. Здесь заявлений Медведева очень много. Как лидера партии «Единая Россия». Он говорит, «Единая Россия» остается партией президента, ведущей силой в стране. Он говорит, граждане сплотились вокруг президента и партии, а враги потерпели поражение, и цель «Единой России» называет это благополучное, развитое и стабильное общество в России. Цитирует Медведева и ТАСС, и РИА Новости, как вы понимаете. Продолжаем обсуждать те темы, которые мы обсуждаем в рамках программы «Умные парни» с Александром Королевым. Еще раз напомню, уже можно звонить, уже можно писать. А я еще, мы от одного саммита к другому саммиту, и Казань уже упоминали, как саммит, где саммит в БРИКС проходил, но это было в 24-м году, а в этом году там же был другой саммит. Саммит АСЕАН. Честно говоря, когда вот мы здесь в прямом эфире со слушателями начинаем обсуждать либо темы БРИКС, либо АСЕАН, люди чаще всего задаются вопросом, зачем нужны эти организации Российской Федерации. Вот АСЕАН. Перспективы развития отношений с Российской Федерацией каковы? Зачем этот саммит Россия-АСЕАН? Россия в АСЕАН не входит.
5: Да, конечно, Россия-АСЕАН не входит и не будет входить. Саммит, его ценность достаточно символическая, потому что это был юбилейный саммит, поэтому оценивать в реально юбилейные саммиты довольно-таки бессмысленно, потому что это в основном достаточно такие символические, антуражные мероприятия, но самое главное, мне кажется, что было зафиксировано на этом саммите, и это идет сейчас, потому что саммит был давно-давно уже относительно, это энергетическое сотрудничество. И то здесь возникает сразу вопрос, зачем России нужна ASEAN как организация или Юго-Восточная Азия, страны ЮАР, как некое географическое и экономическое партнерство. Но первое — это гигантский рынок. Это почти 700 миллионов человек, соответственно, это огромный рынок для российской продукции, причем разной продукции. И Россия, вот что важно, важный сигнал, который вот саммит нынешний Россия-ASEAN преподнес, это переход России и модальности восприятия России от просто сырьевого партнера ASEAN, то, что раньше Россия в основном экспортировала сырье, вот, а в основном импортировала электронику, какую-то продукцию с высокой добавленной стоимостью, и это было годами, десятилетиями так. Сейчас как будто бы меняется схема и меняются запросы стран Юго-Восточной Азии в отношении России, и здесь во многом кризис в Ормузском проливе, он подстегнул эти страны. То есть первое, это стал гораздо больше запрос на АЭС. Яркий пример, вот сейчас вот с Вьетнамом как раз-таки было заключено соглашение, в этом году имеется в виду межправительственное, это долгое, тяжелое соглашение, еще в 2011 году оно первый этап заключался, потом это все разорвалось, не подписывалось из-за санкций, из-за разных проблем, смены власти во Вьетнаме. Сейчас это было подписано, и это строительство первой ветки Нинхуан-1 АЭС во Вьетнаме. Это масштабный проект, который потенциально на десятилетия может закрепить фактически зависимость энергетическую Вьетнама от России, не только энергетическую зависимость, но еще и технологическую, потому что это подготовка кадров, это экспорт оборудования, технологических решений, искусственный интеллект, это может и подтянуть и торговлю, и людей, и вообще развитие связей, и Вьетнам в данном случае может стать такой витриной для захода России в Юго-Восточную Азию в широком смысле этого слова.
9: Вы говорите о том, что это может быть какая-то зависимость Вьетнама от России. Но это ведь может быть как минимум неправильно истолковано. Что, ну, то есть, если Вьетнам окажется в зависимости от Российской Федерации, то это нам хорошо?
5: Если Вьетнам окажется в зависимости конкретно в рамках вот этого проекта, это, конечно, хорошо для России. В другой вопрос, насколько это хорошо для Вьетнама, но то пускай вьетнамские эксперты и вьетнамские чиновники...
9: Так, нет, об этом и речь. И когда и если вьетнамские эксперты и чиновники поставят этот вопрос именно так, это еще потом и к обидам против России может привести.
5: Я не думаю, что нет? Это приведет к каким-то обидам. У нас все нормально на политическом уровне с Вьетнамом. Вот, и особенно вот когда президент и генсек КПВ Толам прилетал в Россию, тоже относительно недавно, это яркое свидетельство того, что это такой серьезный шаг и серьезное восприятие России. Нет, для нас это нормально абсолютно, для Вьетнама они же прекрасно понимают, что это можно, вот эту зависимость, можно ее в конструктивное русло отнести, потому что, например, с японцами вьетнамцы активно обсуждают вопросы климата и вопросы зеленой энергетики. С французами они обсуждают другие технологические решения, как раз после приезда Тулама в Россию, он сразу потом полетел встречаться с Макроном. То есть то, что Вьетнам будет зависим в рамках одного конкретного проекта, это на самом деле абсолютно не критично для Вьетнама, и уж тем более не критично для российско-вьетнамских отношений. И более того, мы видим, что не только Вьетнам, но и другие страны, вот яркий пример, возвращаясь к саммиту Россия-ASEAN, туда прилетал Фердинанд Маркос, это президент Филиппины. Филиппины — это союзник США. Формально Филиппины не вводили санкции в отношении России, только Сингапур вводил из стран Юго-Восточной Азии. Но, тем не менее, Филиппины все равно, будучи союзником США, вынуждены, хотят они того или нет, координировать свою внешнюю политику, экономику, оборонку и так далее. И что сказал Маркос на полях саммита, и потом, когда он уже прилетел на Филиппины, в Манилу вернулся, он сказал, что Россия — это передовая технологическая держава, и мы именно с Россией хотим заключить соглашение по строительству АЭС на Филиппинах. То есть вот это как раз, а строительство АЭС — это же не только про энергетику, это не только про атом, это про технологии, про людей, про кадры, про логистику и так далее.
9: Погодите, атомные электростанции вы уже упоминали, значит, теперь Филиппины, Вьетнам, Филиппины, что-то я слышал на индонезийском направлении, а у нас столько атомных станций-то будет, просто Виталий пишет, саммитов и форумов много, пресс-релизы с головокружительными итогами появляются, а проблемы-то остаются?
5: Ну, проблемы всегда останутся, безусловно, и то даже та сделка, межправительственное соглашение с Вьетнамом на строительство Нинхуан-1, дай бог, если это будет в принципе реализовано. Потому что пока что можно скептически к этому относиться и, по крайней мере, подвергать это сомнению, потому что у нас уже был прецедент, когда в 2011 году то же самое случилось, вот, и потом из-за санкций всех этих политических неурядиц, и в том числе в самом Вьетнаме, это было заморожено. Поэтому тут, наверное, даже можно говорить, не когда этот проект будет реализован, а в случае, если он будет реализован, это может привести к масштабированию российско-вьетнамских отношений и шире российско-осиановских отношений. Поэтому поживем, увидим, посмотрим.
9: То есть главная выгода, гипотетическая выгода, это все-таки расширение атомной энергетики в том направлении.
5: Мне кажется, это одна из реальных сейчас точек роста отношений, потому что помимо этого, конечно, есть другие, я их тоже с удовольствием озвучу, например, которые на самом деле гораздо менее масштабные и пафосные, вот, и реже попадают в какие-то телевизионные эфиры или еще что-то, но это действительно важное направление. А это, например, фармацевтика. Потому что Россия сейчас достаточно активно выходит на фармацевтический рынок. Не только Вьетнам. Еще во время ковида во Вьетнаме был построен завод, который будет производить 70 миллионов доз вот вакцины российского спутника ВИ. Но это и различное высокотехнологичное оборудование в сфере медицины, фармацевтики, в котором реально заинтересованы эти страны. Это второе направление.

0: российский, увеличивать спрос вообще в России и заинтересованность в России, в странах Юго-Восточной Азии, в сферах, которые гораздо менее подвержены каким-то политическим турбулентностям или тем же самым санкциям. Одно дело это технологично, это продавать военку, другое дело это продавать халяльную говядину.
1: Вопрос. Вот и БРИКС, направление в сторону БРИКС, и направление в сторону ОАСЕ, насколько все это зависит от вторичных санкций?
0: Это напрямую зависит от вторичных санкций, напрямую, потому что есть примеры, негативные, к сожалению, примеры в отношениях России и стран Юго-Восточной Азии, когда из-за вторичных санкций были заморожены вообще или разорваны проекты, или не подписаны. Первый пример. Индонезия очень хотела закупить российские истребители, и уже даже было фактически на руках подписанное, не подписанное, готовое соглашение, составленное на сумму 1,1 миллиардов долларов. Вот. Еще в 2019 году. Но индонезийцы испугались из-за КАЦа, из-за закона вот о санкциях, и индонезийцы вместо этого на ту же самую сумму закупили французские «Рафали» и американские истребители F-35. То есть это яркий пример. Так что и таких примеров массу. То есть если мы посмотрим, вот как раз объединить ваш вопрос с БРИКС, с ОСЕАН, с этими всякими дедоларизациями, вот пример. Но ведь у нас единственная страна Юго-Восточной Азии, которая, в которой открыты корреспондентские счета в рублях и есть совместный банк, это Вьетнам. Российско-вьетнамский совместный банк, который, кстати, тоже под санкциями находится, американскими. Другие страны, Индонезия, Малайзия, то есть даже дружественные страны, которые постоянно прилетают, встречаются там с Путиным или с другими официальными лицами России, они этого не делают из-за болезни.
1: И часто в этих условиях, ну вот наши слушатели, например, говорят, значит, неэффективен БРИКС или неэффективны связи с ОСЕАН или прочими в восточном направлении организациями. Вот, например, 123-й, тоже военный вопрос. А Россия может вернуться в Камрань?
0: Я думаю, нет. Это невозможно юридически, потому что у Вьетнама есть политика, раньше была трех нет, сейчас уже четырех нет, и одна из этих политик, Вьетнам не размещает на своей территории военные базы вообще. Так что в Камрань в плане возвращения России, что Россия откроет снова свою военную базу, это юридически невозможно.
1: Ну, обычно простые люди пытаются в таких простых формулировках. То есть союзники на том направлении у нас есть?
0: Нет. Потому что, опять же, союзники, тут союзники слишком такое серьезное слово, потому что от союзничеств как раз стран Юго-Восточной Азии не все, но у стран Юго-Восточной Азии, если мы не считаем Филиппины и Таиланд, у них вообще нет союзников. И это не означает, что они плохие страны, они хотят ни с кем дружить. Просто слово «союзник» предполагает, что вы передаете на аутсорс часть своей военной безопасности. Никто в Юго-Восточной Азии, кроме Филиппин и Таиланда, никогда не будет это делать. Ну, по крайней мере, в нашей с вами жизни. Поэтому стратегические партнеры, как они это сами называют, ради бога, но вот именно формат союзнических, жестких вот этих альянсов, отношений, это просто невозможно. Это противоречит их конституции, философии, внешнеполитической практике, всему чему угодно.
1: О перспективах развития с теми же странами ОСЕАН. Там говорили, напомню, в этом году летом в Казани был саммит Россия-ОСЕАН. Там говорили о том, что оборот, ожидаемый к 2035 году, может достичь 45 миллиардов. Насколько, с вашей точки зрения, это реально или это хотелки?
0: Я думаю, это хотелки. Я бы сам бы хотел, чтобы такой оборот был, вот, может быть, даже больше. Я думаю, это нереально, и многие те вещи, которые мы с вами обсудили, они являются причинами. Ну, те же самые вторичные санкции, но они реально портят отношения, по крайней мере, с точки зрения торгово-экономических связей. Они реально их притупляют, приостанавливают. Вот. Второй момент. Чтобы увеличился товарооборот, нужны расчеты в нацвалютах. Мы не сотрудничаем со странами Юго-Восточной Азии в нацвалютах. У нас вся торговля до сих пор идет в долларах. И это, кстати, вот опять же к нашему разговору про вот эти истории про дедоларизацию. Видите, Индонезия уже страна-член БРИКС. Вьетнам, Таиланд и Малайзия страны-партнеры БРИКС. То есть как сам Бог велел начать дедоларизироваться. Но это пока приятные политические сигналы, которые вообще никак не конвертируются в реальность. И сложно себе представить, чтобы в будущем это конвертировалось.
1: Вот тут и вопрос. Виталий говорит, про страны глобального многополярного юга, любят говорить, они суверенны, многополярны, у них свой голос на мировой арене. Ну, какой же свой голос на мировой арене, если они вот, ну, не могут АЭС в своей стране построить с нашим участием?
0: На самом деле не так много стран в мире, которые могут АЭС построить у себя в странах. То есть это единицы стран, поэтому не все можно говорить о суверенности вот, категориями АЭС или каких-то вообще крупных масштабных проектов или там военных оборонных соглашений, но вот опять же, что

0: возвращаясь к вопросу про вот эту 45 миллиардов долларов, потому что когда до тех пор, пока не будут открыты корреспондентские счета, говорить реально, на мой взгляд, об увеличении торговли практически невозможно. И здесь даже забавный, комичный и в какой-то степени одновременно грустный пример я вам могу привести про историю курицы и яйца, применительно к отношениям России и Индонезии. То есть у нас с Россией и Индонезией товарооборот примерно там 4,5-5 миллиардов долларов. И Россия говорит, слушайте, у нас же маленький товарооборот, объективно, ну что такое 5 миллиардов долларов? Давайте-ка откроем корреспондентские счета в российских рублях в индонезийских банках и будем вот эти кросс-счета организовывать, и тогда у нас вырастет торговля. На что отвечает индонезийцы? Так а зачем нам открывать корреспондентские счета, если у нас торговли с вами всего 5 миллиардов долларов? И вот это, видите, понимаете, это какой-то вот такой вот логический тупик, вот, пока он никак не решается.
1: Еще история. Саммит уже 3 месяца, да, Россия-АСЕАН? На данный момент можно сказать, что есть какие-то реальные итоги?
0: Ну, реальные итоги — это в том, что обсуждается активно вопросы энергетического сотрудничества. Это, наверное, был главный, один из главных таких содержательных итогов. Это вот именно энергетика. То есть это просто вот такое вот слово, которое везде, на всех сессиях, везде говорилось про энергетический суверенитет, про энергетическую самодостаточность. Вот, хотя о какой самодостаточности здесь может идти речь, если страны приезжают в Россию и просят быстренько им как-то нефть немножечко отлить, чтобы как-то выжить фактически, физически. Поэтому вот эти разговоры о том, что, например, больше энергетического сотрудничества, это да, потому что Россия начала отправлять энергетическое сырье на Филиппины, вот, это косвенный результат тоже саммита, там это были разговоры с Маркосом, вот то Лам, президент, а Вьетнам, он, кстати, не прилетал тогда, вот, в Казань. Сейчас он прилетел, и, видимо, как раз его прилет или тогда не прилет в Казань свидетельствует о том, что, а смысл мне прилетать туда и, как бы, теряться среди 10, 11, точнее, уже государств АСЕАН.
1: Да, я с сольным концертом лучше
0: если
1: выступлю.
0: Если я могу прогастролировать сольным концертом и с Путиным один на один решить все вопросы, которые реально меня интересуют. Вот, и решил ли он все вопросы, мы не знаем, но, по крайней мере, обсуждение АЭС дальше идет, и они с Мишустином встретились, Тулам, и подтвердили, что да, все будем строить, все классно, они встретились сейчас как раз в этом году, год перекрестной науки и образования, это тоже обсуждалось там на саммите, и вот сейчас тоже, я думаю, попрет вот какие-то образовательные научные проекты российско-вьетнамские.
1: Еще про это направление, не раз уже Индонезию вы упоминали. Безвизовый въезд, ну, говорят, обсуждается, может быть, даже на практическом уровне. Почему во многих странах, с которыми мы сотрудничаем, даже вот в этом направлении работа пока не проведена?
0: Вы имеете в виду многие страны Юго-Восточной Азии?
1: Конечно.
0: Ну, в некоторые страны, в принципе, россиянам вообще не нужна виза. В те же страны, там тот же Вьетнам, например, не нужна виза, а вьетнамцам нужна. Но, кстати, с Вьетнамом сейчас тоже, помимо Индонезии, сейчас с вьетнамцем тоже обсуждается, чтобы Вьетнам тоже... Вьетнамцы приезжали в Россию без визы.
1: Но получается, что это какая-то болезненная история даже здесь. Хотя, как мы знаем, туристы, российские туристы в том числе, это выгодно.
0: Да, это выгодно, это очень выгодно, потому что если мы берем там Индонезию, ну понятно, это остров Бали, Россия, по крайней мере, не входит даже в десятку основных поставщиков людей, скажем так, для острова Бали, да, как бы с австралийцами нам здесь вообще невозможно конкурировать, но свои там 300 тысяч россиян туда всегда поедут. Другой вопрос, а поедут ли в таком количестве вьетнамцы и индонезийцы в Россию, что нам нужен безвизовый режим? И ведь еще нету прямого авиасообщения между столицами. Вот это тоже большая
1: проблема. Это же опять разговор, как между Россией и Индонезией. Да. Одни говорят, а чего вы не летаете? Другие говорят, так самолетов же нет.
0: Конечно.
1: А самолеты появятся, когда вы полетите.
0: Конечно.
1: Ну вот, а почему вот в этом направлении работа не проводится, или она оказывается неэффективной?
0: Она оказывается медленной, потому что, в принципе, со странами Юго-Восточной Азии еще очень тяжело договариваться. То есть это нужно понимать. Вам никогда не скажут в лицо «нет». Вам скажут: «Ой, да все классно, мы с удовольствием с вами будем сотрудничать. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы безвиз сделать, чтобы мир российский запустить, карточки и так далее». А потом вы улетаете, вроде бы и договорились, мы сразу думаем: «Так вот же, у нас уже практически на руках джентльменская договоренность, значит, через там месяц уже мы все подпишем». И они такие: ну, наверное, мы еще раз подумаем, мы прикинем. То есть во многом это еще связано, на самом деле, просто с менталитетом стран, с которыми мы сотрудничаем. Но я думаю, что так или иначе вопрос с Индонезией и с Вьетнамом по безвизам, по крайней мере в таком в тестовом формате, это вопрос времени.
1: Вот этот вопрос времени, он и важен. Вот Виталий нам опять напоминает, что к безвизу с дружественным Китаем пришли в прошлом году, а при том, что потеплели отношения 10 лет назад. То есть получается, даже сейчас, 10 лет спустя, безвиз на год с возможным продлением может без продления. То есть вот на этом направлении все договоренности вот так достигаются?
0: Фактически да. То есть возьмите любой проект со странами Юго-Восточной Азии, это примерно так оно и достигается. Причем начиная от самого маленького проекта, ну потому что, ну, справедливости ради, все-таки безвиз это, ну, не настолько масштабное, да, соглашение по сравнению с поставками, например, истребителей нового поколения. Но при этом и здесь мы видим, или подписание, например, соглашения о сотрудничестве с каким-нибудь университетом об открытии программы двойного диплома. Но логика людей, которые принимают решения, она везде одна и та же. И вот эти механизмы, они везде одинаково работают. Поэтому я думаю, что рано или поздно это случится. Естественно, никакие прогнозы я давать здесь не готов, потому что это просто невозможно и бессмысленно. Но раз уже на политическом уровне такое соглашение уже имеется, вот дальше дать сигнал тем людям, которые реально это будут делать, это отчасти может помочь. Я не скажу, что это поможет на 100%, но это должно помочь. Я приведу пример еще другой, с вашего позволения, чтобы вот эту расшифровать логику, как политический сигнал не всегда увязывается в конкретику. Вот яркий пример. В какой-то из поездок очередных президент Индонезии Прабоу Субианто прилетал в Москву. Да, они с Путиным договорились. Все, запускаем карту МИР в Индонезию. Вообще все без проблем, политическое решение есть. Он прилетел к себе домой, говорит Центральному банку, что все, надо запускать. Что делает Центральный банк? Центральный банк считает и говорит, а нам нет смысла это делать. У нас торговля маленькая, зачем нам нужна эта система? Во-первых, она подсанкционная, а мы же все-таки страна, которой боимся вторичных санкций. А во-вторых, с точки зрения экономической логики, это не так выгодно для нас, поэтому это не работает. Или другой пример, когда тот же президент Прабоу прилетел к Макрону, прилетел обратно и говорит, все, теперь во всех школах обязательно изучение французского языка. Обязательно. Но никто не будет учить французский язык в Индонезии. Зачем? Вы можете найти кучу видео, высмеивающих, как индонезийцы с очень специально нарочито кривым акцентом французским пытаются это все говорить, потому что это так не работает, это так не доводится. Вот, то же самое и с какими-то российскими проектами, продуктами, вот, не все, к сожалению, вот эти политические сигналы на политическом уровне, они, к сожалению, не всегда доходят вот до конечного потребителя в самой стране.
1: А когда вот вы на все это смотрите, когда все это описываете, вот эта история, так мы азиаты или нет?
0: Я бы сказал, что в какой-то степени да, но применительно к отношениям с Юго-Восточной Азией мы европейцы. Потому что у нас другая, более жесткая, более понятная прикладная логика. То есть мы не готовы настолько инвестировать свое внимание и свои ресурсы в них. То есть мы прилетаем, и мы уже по определению думаем, что мы должны с вами заключить какое-то соглашение. Поэтому это большая проблема, кстати, с которыми сталкиваются и российский бизнес, и российские официальные лица. А я неоднократно с ними общался, когда и со странами Юго-Восточной Азии, которые говорят, слушайте, вы, русские, вы у вас... Есть продукты, но вы вообще не понимаете, как с нами работать. Вы вообще не знаете, с кем вы имеете вообще отношения. Да, то есть вы не знаете язык наш, вы не знаете наши обычаи, наши культуры, и вы, то, что называется, они говорят, push, да, то есть вы слишком быстро хотите от нас какого-то быстрого решения. А мы не такие, то есть мы сразу начинаем бояться и закрываться.
1: Слушайте, а уж раз об этом заговорили, это ведь тоже вопрос, а какой язык тогда надо знать, чтобы разговаривать с Востоком?
0: Язык денег. Вот язык денег и язык времени — это тот язык, который более-менее универсальный. То есть если вы действительно предложите какой-то привлекательный продукт, в широком смысле этого слова продукт, потому что нужно понимать, и здесь часто российский бизнес и официальные лица не до конца понимают Юго-Восточную Азию, потому что Юго-Восточная Азия — это невероятно избалованный регион. Посмотрите, даже вот мы с вами сегодня обсуждали, то Лам прилетел, президент Вьетнама, прилетел в Москву, после этого он куда полетел? К Макрону. И так вот они постоянно мотаются, потому что они средние державы, крупные державы, их все хотят с точки зрения финансов. Здесь мы возьмем это, здесь мы возьмем то, поэтому с ними нужно работать.
1: учиться.
0: И работать. Учиться работать.
1: Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики, автор телеграм-канала Pivot to Asia. Программа «Умные парни». Я благодарю вас.
0: Спасибо. Спасибо большое, Юрий.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью военных на Каспии. Российский лидер направил президенту Казахстана телеграмму. Путин попросил Токаева передать слова сочувствия и поддержки родным погибших, говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля. Сегодня Казахстанское министерство обороны сообщило, что во время учений «Каспийская оборона-2026» из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра 17 моряков были унесены в море. 12 из них погибли, троих удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. В Венгрии заявили о планах добиться от США продления разрешения на закупку газа в России. Будапешт также намерен получить одобрение на приобретение нефти, отметила вице-премьер, министр иностранных дел Анита Орбан. Она напомнила, что в прошлом году Белый дом предоставил стране исключение санкционного режима в отношении импорта российских энергоносителей. Лицензия действует до 21 ноября. Все рейсы иранских авиакомпаний в Объединенные Арабские Эмираты отменены. Перевозчики изменили расписание сегодняшнего дня. Представитель Организации гражданской авиации Исламской Республики Маджид Ахван в интервью информагентству ИСНА сообщил о возвращении самолета, выполнявшего рейсы до Душанбе. Туркмения не дала разрешения иранскому лайнеру на пересечение воздушного пространства страны. Ахван призвал всех пассажиров проверять информацию о рейсе накануне вылета. Глава Минфина США Скотт Бессент в понедельник заявлял, что всем иранским авиакомпаниям придется с 23 сентября прекратить рейсы за рубеж из-за санкций Вашингтона. В Европе назвали объем общего ущерба производству из-за летней жары. Показатель достиг 113 миллиардов евро. Максимальные потери зафиксированы в Италии – 28 миллиардов евро. Германия на втором месте. Страна потеряла 25 миллиардов. Убытки промпроизводства Франции достигли 20 миллиардов. Данные опубликовала международная страховая компания «Allianz» со ссылкой на результаты собственного исследования, передает ТАСС. Эксперты пояснили, что под экономическими потерями понимаются остановка производства и снижение добавленной стоимости. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 65 копеек, доллар – 84 рубля 91 копейка, евро – 96 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, пасмурно, ветер южный более 5 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, утром в пятницу до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:09 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 сентября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.

Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на ракету, на Рутюбе. Обязательно, чуть не забыл про ракету. Сканируем QR-код, подписываемся в Дзене, в Максе, в Телеграме. У нас за трансляцию отвечает Александр Казаков.

0: Я тебя прошу, Саш, посмотри, что у меня происходит на экране. Мне кажется, ты должен это видеть. Это на тебя чем-то похож, этот экран, мне кажется. Смотри. Он бесконечно обновляет страницу, видишь? И при этом он ее не обновляет, при этом она зависшая. Потому что я вижу, вот здесь на втором экране идут сообщения, здесь они не идут.
1: Удалить?
0: Не, не надо. Нет, спасибо, я сейчас сам справлюсь как-нибудь. Я просто, ну, это надо, наверное, весь браузер перезагрузить. Меня что-то в последнее время технологии здесь не любят на работе. То вот этот компьютер у меня дурил тогда. В понедельник, да, он у меня вырубился. Причем он на прикосновение реагировал, то есть сенсор работал, а и картинки нет. Ну, вот с помощью второго. Мне кажется, ты его и удалил тот раз. Да, просто не сказал, да, специально. Заранее удалил. Блин, на вечер. Нет, смотри-ка, сволочь такая, не хочет работать, смотри.
1: Ну, давай перезагружу.
0: Так. Весь компьютер, да?
1: Че, ну?
0: Давай весь компьютер перезагружу. Я пока тогда по этому компьютеру буду работать. Доброе утро, пишет Денис Девятиэтажник. Нигматулин пишет. Здравия, кто как, а я в теме. Плюс один. Это вы о чем? О компьютерах моих сломанных? С днем рождения меня поздравляет His Shadow. Срочно нужно название свое давать программе. Нет, срочно точно не нужно ничего название давать. Это не навсегда возможно. Значит, доброе утро, улыбаемся и машем. Вы бодры, вы выспались. Я вообще не выспался. Я не могу себя приучить. По-другому ложиться. Ну, вот не могу. А, плюс один слушатель на связи. Все, понял, хорошо. Это Нигматулин пишет. Не могу я раньше ложиться спать. Ну, не могу. Ну, вот у меня график выстроен таким образом, что у меня слишком много всего запланировано на после 12. Ну, вот там я должен, там чай я должен попить. Сериал посмотреть.
1: Какой?
0: Да любой. Любой сериал. Какой угодно. Но вот у меня там слишком много дел. Пока у меня не получается. Не знаю. Может быть, когда-нибудь получится? Ну, пока нет. Ну, они тоже, кстати говоря, дети не сказать, что прям сильно рано ложатся спать. Ну, в 11 где-то, наверное. Все равно, даже если... Ну, я должен либо раньше всех ложиться спать, типа раньше детей. Видишь, это странно. Ну, как-то это несерьезно даже как будто. Либо вот терпеть. Вот такие явления не выспались сегодня. Да. А вообще, знаете, продолжается же. Я вчера вот вам говорил, что это будет комедия такого большого, самая большая комедия на неделе. Ну, она и продолжается. Все новости, на самом деле, обратите внимание, они связаны сейчас с Нью-Йорком, с Генеральной Ассамблеей ООН, которая там проходит, с выступлениями, с цитатами, с всякими интервью, переговорами, сделками и все прочее. И нет, смотрите, что он делает. Он продолжает. Он как будто, знаешь, что хочет этот компьютер? Он как будто не хочет заходить нам на конкретно вот эту страничку сообщений. Давай ты вот командная строка, вот это вот все, и ты потом займешься. А я могу на своем компьютере открыть все то же самое. Да, я поэтому вот сделаю так, я что-то не подумал об этом совсем. А сейчас я это сделаю. Короче, комедийная составляющая, она продолжает превалировать над всем остальным, что есть у нас в Нью-Йорке сейчас, на данный момент. И, ну, прям несколько таких самых ярких историй за вчерашний день. Ну, во-первых, разошелся хорошо Зеленский, который был угашенный, судя по всему. Вчера именно на этом сакцентировали внимание, как он с Трампом. Он, получается, сидел-то с Трампом уже позавчера, наверное, по московскому времени. Ну, что-то как-то он особенно вчера хорошо разлетелся, где он, они вот сидят, и он прям вот в какой-то момент его начинает крыть. Иначе я не знаю, как это объяснить. Многие говорят о том, что он постоянно очень сильно уставший. Но я видел уставших людей. Так, чтобы их крыло, я никогда не видел. Прям вот он что-то... Какие-то рожи он начинает корчить, еще что-то. Потом, значит, хорошо, вчера вечером разлетелась история, как он шел, ну, куда-то там. Из точки А в точку Б он перемещался с охраной, все, его облепили журналисты, и ему журналист, наш российский журналист, задает вопрос, когда в Москву, говорит. Когда в Москву? Когда в Москву? Просто вчера опять возобновилась история с переговорами, и украинская сторона заявила о том, что... Ну как, возобновилась конкретно очень вот эта вот украинская тема с переговорами, когда они говорят, что давайте все, переговоры без каких-либо предварительных условий, приостановка огня срочно, здесь и сейчас, все, мы готовы. Мы достаточно оперативно, кстати говоря, прокомментировали это, сказали, что никакой приостановки огня, просто так. Ради ничего не будет. На время никаких переговоров Москва не собирается приостанавливать огонь. Мы урок учли, уже много раз этот урок учли. Здесь вы больше нас не обманете. Поэтому нет, никаких приостановок огня, имейте в виду сразу. И сказали, что, по-моему, про приостановку огня говорил Сергей Викторович Лавров, а про значит, то, что можно приехать в Москву на переговоры, в очередной раз говорил Песков. И вот, собственно, к этому и был этот вопрос нашего журналиста, когда в Москву, когда в Москву, и он прям несколько раз настойчиво задает этот вопрос, ну, это такой вот, они бегут за ним, за Зеленским, и там его облепили со всех сторон журналиста, вот он ему вкидывает этот вопрос, просто троллит, на самом деле, и он в итоге у него, видимо, подгорело у Зеленского, он говорит, он сказал, на ракетах, да, там, значит, нельзя, и вчера как будто за ним прислали транспорт. В Киев, потому что, да, хотел, пожалуйста, да, такси подано, вчера прям хорошо, какая-то картинка вчера была очень страшная по прилетам в Киеве, вот в ночь, там небо мерцает, все, непонятно, то ли это там дождь идет, и это какая-то гроза, то ли это действительно от прилетов, то ли все вместе, скорее всего, все вместе. И вот это создает какую-то абсолютно апокалиптичную картинку. Но как бы хотел, пожалуйста, сюда. Это вообще как теорема Тарана, по-моему, называлась. Они до сих пор ее не... Искандер Убер, пишет Миша Николаевич. Они до сих пор не освоили Искандубер, да. Еще лучше Искандубер. Они до сих пор не освоили эту теорему. Что все, что они желают нам, им возвращается всегда в 10 раз мощнее. Так бывало уже многократно. И вот до сих пор никак они, до них не может дойти, что так оно и будет. Что еще вчера было? Значит, было выступление президента Ирана на Генеральной Ассамблее ООН. Мы вчера с вами обсуждали, что вот он прилетел и как это все... Выглядит странно в наше время, что они вроде друг с другом воюют, а вот теперь он прилетает в Нью-Йорк. На самом деле они добавили немножечко странности в это все, потому что до него выступал Дональд Трамп вчера. И он говорил о чем? Он говорил о том, что он миротворец, безусловно, мы вчера это с вами уже разбирали. Я, говорит, миротворец, это никто не ценит, хотя я остановил столько-то войн, вот, ничего, и самая сложная война, это вот Россия, это Украина, ее я тоже обязательно остановлю, это надо срочно останавливать, а потом сказал миротворец, он потом заявил, что вот есть еще Иран, если что, они будут стерты с лица земли. Очень по-миротворчески заявил Дональд Трамп. Но вчера, значит, на это, по факту, реагировал уже Пезешкян. И он, то есть на одной трибуне, вот оцените странности нашего мира, вот, все, что там происходит сейчас. На одной и той же трибуне с интервалом в сутки выступают два лидера стран. Ну, они не совсем, конечно, сопоставимые фигуры, потому что у Пезешкяна такая должность, она своеобразная в сравнении с Трампом. Он хоть и президент, но там есть как бы должности и повыше в Иране, чем он. Но он вот выборная у него позиция, в отличие от всех остальных, Трахбара. И с интервалом в сутки выступают с одной трибуны два президента, двух противоборствующих на данный момент сторон, каждая из которых обвиняет друг друга в терроризме, говорит о том, что в случае чего уничтожат друг друга. Все это происходит на территории одной из этих стран, в самом главном, по факту, городе. С одной стороны, можно сказать, что, слушайте, ну это вот ровно то, для чего ООН и создавалось когда-то. То есть вот, пожалуйста, это площадка, и все там могут выступить. Это правда так, они, видимо, могут, вот они выступают. Но немножечко какого-то извращением от этого все веет. Что-то странное, не знаю. Вот у меня было такое впечатление от этого всего. Миротворец с биполяркой, пишет Владимир. Президент Ирана с собой специфический пояс не привез. А вот у вас все-таки какие-то странные впечатления об Иране. Иран — это немножко другая страна. Он, кстати говоря, вчера говорил там с этой трибуны о терроризме. Он сказал, что вот нас обвиняют в терроризме. И начал показывать фотографии людей, которых убили американцы в рамках вот этих своих обстрелов. В том числе, помните, вот это по школе, когда они ударили по девчачьей, он фотографии этих девочек показывал. Он говорит, вот, посмотрите, вот эти люди убили вот этих абсолютно ни в чем не повинных детей, в том числе. Как, кто здесь террористы? Типа, расскажите мне, пожалуйста. Ну и имейте в виду, что мы будем отвечать при любых раскладах, у нас, типа, других вариантов нет и так далее. Ну, то есть там как-то к развязке дело не идет, я вам так скажу. Пока они остаются все при своих. Так, а еще лучше название и модное ракеты. IU-2. Читается как Иуда. Это чье название ракеты? Это кто такую ракету придумал? Или это вы просто сейчас креативите? А может его просто отправить рулить Колумбией? Там много мукомольных заводов. Это уже, видимо, про Зелебобуса история. Так, это приход, это тоже про него. Ну, клоуны же, ну, актеры, типа, мы хотим мира, давайте прекращать стрелять. Про Украину сейчас. Да, но, видите, греется конкретная одна тема сейчас. Нужно то же, о чем мы с вами много раз говорили. Я вас предупреждал, что будет греться именно эта тема. Нужно во что бы то ни стало сделать так, чтобы Россия не стреляла, хотя бы как-нибудь не стреляла. Хорошо, хорошо бы было, чтобы вообще не стреляла, но если она будет не стрелять хотя бы по какой-то сфере, типа энергетика, уже пойдет. Не стреляла на протяжении зимы. Он еще вчера сделал заявление. Он выступал вчера тоже в Генеральной Ассамблее ООН, я про Зеленского. И там много всего интересного наговорил. Сейчас я вам его процитирую. Ну, там, как обычно, вот он раскидывался всякими угрозами, понты кидал в разные стороны. Он, значит, сказал, что... А, ну, то он еще давал интервью американскому изданию Wall Street Journal. Там тоже любопытно он сказал, что много было про Китай. Начал говорить о том, что Китай передает России много разных неизвестных технологий, в том числе коммуникационные решения по типу американского Старлинка, ну, то есть сотрудничает с Москвой. При этом мог бы использовать Пекин, значит, всю специальную военную операцию, весь этот конфликт для того, чтобы проверить свои технологии, для того, чтобы потом передать технологии, в том числе Северной Корее, или вместе с Северной Кореей отработать и технологии, и еще и Северная Корея боевой опыт получает. Ну, то есть он для американцев же интервью. Вот Китай, они обкатывают такие же технологии, как у вас. Северная Корея, вот эта злобная, они получают боевой опыт, потом будут воевать с вами. То есть здесь правильно расставлены акценты на самом деле в этом интервью. То есть он понимал, кому он его дает и где, в рамках какого мероприятия. Трамп, по оценке Зеленского, может попытаться договориться об энергетическом перемирии, но Путин вряд ли пойдет на уступки без нового давления и более жестких санкций. На переговоре в Нью-Йорке цены на энергоносители не обсуждались, сказал Зеленский, хотя при чем здесь он и цены на энергоносители? То есть цены с тобой никто бы не обсуждал. Могли обсуждать то, чтобы ты не стрелял по определенным объектам, которые, по мнению Дональда Трампа, влияют на эти цены. Но цены с ним зачем обсуждать? Какое он имеет отношение к ценам на энергоносители? Что, продает их, что ли? Или что? Относительно мира Зеленский сказал, что один из нас не готов, имея в виду Россию. Значит, подтвердил встречу с директором ЦРУ, никаких деталей не раскрыл. Сказал, что у него очень большой стресс, связанный с войной, и, значит, это все очень сильно отразилось на его здоровье, сказал. Болеет. Болеет сильно. Приходится заключать сотни сделок в день. Это непросто. Это очень деликатное дело. И также признал, что он допустил очень много ошибок. Меня тут привлекло очень слово «сделка». Это, конечно, влияние. Человек, с которым он общался, я имею в виду Дональда Трампа, как можно было без сделок здесь обойтись. Но а какие сотни сделок заключает президент в течение дня? Ну, он типа президент. Сам провозглашенный на данный момент, ну, должность так называется, он себя кличет президентом. А какие сотни сделок? заключает президент? Президент вообще заключает сделки, если это не президент другого государства? С кем заключает сделки президент? А не проговорился ли Зеленский, что, ну, сделки, когда пилишь бабки, наверняка это можно назвать сделками. О чем идет речь?
1: Сделка с дьяволом,
0: хорошая, Александр, хорошая, да, вот это, вот такие сделки может быть, а все остальное, я не понял, ну, там, принимаю тяжелые решения, можешь сказать президенту, может, подписываю сотни законов в день, ну, многовато законов, конечно, для одного дня, но в теории можно так сказать, сделки, сделка с совестью еще. Вот такая может быть сделка. Да, такие сотни сделок, наверное. Ну, в общем, странное, странный выбор слова. Понятно, что он давал это интервью на английском, и поэтому решил вот использовать слово deal. Но я говорю еще раз, это все Дональд Трамп. Это его влияние просто вот навеяло, видимо, этим разговором. Дональд Трамп часто использует, и у него тоже вспыхнуло это слово в голове. Все-таки он не носитель языка, так или иначе. А вот из самого интересного, что он сказал на уже в выступлении в Генассамблее, он сказал, что надо обязательно закончить войну до того, как искусственный интеллект начнет определять происходящее на поле боя. И это опять, это вот, знаете, все это подтверждает, что у него есть человек, явно, который, может быть, даже команда людей, которые следят за тем, что сейчас модно, что находится в повестке. И если нужно, интегрируют вот эти модные темы в его речи, которую он будет произносить на тех или иных мероприятиях, и пытаются подстроить их под ту повестку, собственно, которая ему нужна. Сейчас все говорят об искусственном интеллекте, который скоро захватит человека, человечество все, в принципе, и каждого конкретного человека по отдельности, да. Все об этом говорят. Каждый день какие-то новые темы вылетают на эту историю. И Сэм Альтман там что-нибудь где-нибудь скажет, и еще какой-нибудь, и вон Трамп буквально за сутки до этого говорил о сверхразуме. Мы вчера это с вами обсуждали. Значит, надо встроить. Поэтому мы скажем, что вот надо закончить войну до того момента, пока и не захватит полностью контроль над полем боя. При чем здесь это? Ну, то есть, почему? Хочется задать такой вопрос. Почему надо обязательно завершить до этого момента? В чем проблема? Ну, захватил и контроль над полем боя. И что? Это что, решает какие-то проблемы, которые, из-за которых, собственно, конфликт существует? Ну, так вот, просто если начать разбирать этот тезис с точки зрения логики, в нем логики никакой нет. Но просто надо цитироваться, надо, чтобы разбирали, надо, чтобы, вот, ничего себе, он сказал про, он действительно, вот там война, и он воюет, и он говорит про ИИ. Конъюнктурщик, да, конъюнктурщик. Это для того, чтобы тебя цитировали, для того, чтобы не забывали. Но делают они это грамотно. Тут надо иметь в виду, это грамотно, они молодцы. В этом смысле это они умеют. Но самая яркая цитата все-таки была про то, что он сказал, что генерал Мороз был известен всегда как самый надежный, я сейчас по памяти, у меня почему-то ее нету, этой цитаты, ну, я близко к тексту, всегда был большим-большим союзником России, был известен как на протяжении веков как главный союзник России. И этой зимой он станет ее главным врагом. Мы сделаем так, что русские почувствуют на себе всю мощь генерала Мороза. Мы обязательно это сделаем, если они не хотят там согласиться на это энергетическое перемирие и так далее. И тут опять теорема Тарана. Да что ж ты будешь делать? Ну остановись, хватит, все. Тебе как-то вот ваш же собственный бывший президент говорил, остановитесь, хватит. Всегда разворачивается в обратную сторону. Генералу Морозу решил нас напугать. Ну, сильно, сильно. Мощный ход, конечно, очень уверенный, потужный. У нас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 22:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров и Рафаэль Гросси обсудили провокации ВСУ в отношении Запорожской АЭС. Министр иностранных дел и гендиректор МАГАТЭ провели встречу на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В медиа добавили, что Гросси передан доклад о провокации в Буче, он обещал его изучить. «Очень важно смотреть на такие вещи», — сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, отвечая на вопрос журналистов. США на переговорах с Китаем поднимали тему наращивания Пекином ядерного арсенала. Обсуждения проходили в кулуарах встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке. Вашингтон оказывал давление на Пекин, требуя ответа на обвинения в проведении ядерных испытаний. Китайская сторона отрицала эти утверждения, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, страны договорились провести очередной раунд консультаций в октябре. При этом США и КНР обсуждают снижение рисков и новые механизмы верификации, а не выработку соглашения по контролю над вооружениями. Роспотребнадзор установил комплекс мероприятий для предотвращения завоза сыпного тифа. Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. В канале ведомства на платформе МАКС отмечается, что реакция последовала после данных о вспышке сыпного типа тифа в районе Лос-Анджелеса. Выявлено 7 случаев заболевания, 6 пациентов были госпитализированы. В Роспотребнадзоре уточнили, что последние локальные вспышки сыпного тифа были зарегистрированы еще в СССР в 1950-1960-х годах. Омский «Авангард» обыграл московский «Спартак» в матче КХЛ. Встреча в столице завершилась в овертайме со счетом 2-1. «Спартак» потерпел второе поражение подряд. Московская команда с 10 очками занимает третью строчку в турнирной таблице западной конференции. «Авангард» прервал серию из 3 поражений. Омский клуб, набрав 8 баллов, поднялся на 6 место. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер южный более 5 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, осадки не ожидаются. Утром в пятницу 11-12, днем до плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Повтор лучшего.

Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 сентября, четверг, 8:38 в Москве. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также у нас идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на кнопочки с ракетой, нажимайте на колокольчики. Обязательно подпишитесь на нас в Максе, в Телеграме и в Дзене.

0: Да, починили компьютер. Уже во второй раз в моей карьере мы с Сашей чиним, ну, точнее, он чинит компьютер одним и тем же способом. Он просто убирает с второго компьютера с клавиатуры что-либо, что на ней лежащее, и все начинает работать. Да, ладно, все, мне теперь снова удобно читать ваши сообщения на привычном для меня экране. В Дзене никогда не был, лень заводить аккаунт, пишет Алексей. Напрасно, напрасно вам лень заводить аккаунт. Заведите и подпишитесь на нас в этом самом Дзене. Но вообще это такая особенная, конечно, соцсеть. Кому-то удобно, кому-то неудобно.
1: У тебя там канал есть?
0: Нет, у меня там нет канала. У меня канал есть в Телеграме. БВН в здании он называется. В Дзене нет у меня канала. Так, новая нейросеть в 100% убила Зеленого. В тех случаях, которые ей давали, она в течение секунды принимала решение убить Зеленского. Вот почему. Что за нейросеть? Я об этом пропустил. Расскажите мне, что за история. Какой-то нейросетке дали задачку, и она в этой задачке все время убивала Зеленского? Это веселая задачка. Это смешно. Так, Илон Трамп, мы чего-то не знаем. Ты что-то в новостях было про Илона?
1: Что-то было.
0: Я тоже, видимо, прослушал. Я ничего не говорил ни про какого Илона. Виталий пишет. Денис девятиэтажник. Виталий — это старая нейросеть. Мне кажется, она, кстати, более гуманная нейросеть. Он бы вряд ли его сразу стал убивать. Дзен не совсем соцсеть, скорее новостной агрегатор. Да не, ну тогда и Телеграм можно назвать новостным агрегатором. Соцсеть — это что такое? Это если у тебя есть элементы какой-то социализации там, да, то есть ты можешь что-то постить сам, при этом ты можешь что-то комментировать каким-то образом, все, редактировать и все прочее.
1: Наезжают.
0: Да, да, наезжает тут на Сашу, наезжает. Да, там был, да, там была задача убить Зеленского, и она всегда убивала его. Очень умная нейросеть. О, ну, молодец. Но получается, очень умный тот, кто задачу правильно поставил. Это такой урок, на самом деле, философский. Давайте правильное ТЗ. И тогда будет правильный результат. Вот и все. Вот, значит, мне пишет рука-нога. Значит, модель GPT-6 Astra убивала Зеленского. В 6 случаях из 6 это показал недавний эксперимент, который новую чат, версию чат GPT учили автономно принимать решение об убийстве или сохранении жизни человека на основе анализа открытых данных о нем в интернете. На видео с симуляциями видно, что модель приняла бы решение пырнуть Зеленского ножом в среднем за 1-2 секунды с момента первого визуального контакта во всех 6 случаях их виртуальной встречи. Это все вот туда, в комедию. Мы... С вами, к сожалению, но это трагикомедия. Вот тот фильм, в котором мы живем, это трагикомедия, но тем не менее все-таки комедия. Тут комедийная составляющая еще вчера хочется добавить. Когда выступал Сергей Викторович на Совете Безопасности ООН, сидела украинская делегация, и в момент, когда Лавров начал выступать, они наушники начали на себя надевать. Он на русском, естественно, выступал. Русский — один из основных языков Организации Объединенных Наций, и поэтому на него переводятся абсолютно все выступления, на каком бы языке они ни велись. Там интересно в этом смысле, как работает ООН. Там, получается, переводы есть только на основные языки ООН. Может быть, еще на какие-то, но по идее нет, только на основные языки. Это на английский, на русский, на китайский, на французский. На испанский, наверное, тоже есть. Ну, вот про арабский не знаю. Не факт. Может быть, на арабский, кстати говоря, тоже. Ну, то есть, в зависимости от количества людей, наверное, все-таки какие-то переводы и есть. Я думаю, на арабский тоже переводят. При этом переводят с любого языка. То есть, ты можешь на своем родном языке говорить, это переведут, но не на все. Видимо, этим будут заниматься, скорее всего, твои собственные переводчики. Если хочешь, ты можешь там выступать, конечно, на своем, но будь добр, пожалуйста, тоже переводчика предоставь. Но украинского нет среди тех языков, на которые переводят, естественно. Это чушь и абсурд. Получается, они, когда наушник нацепили на себя, они начали слушать английский перевод Лаврова. И, ну, вообще вели себя, черт знает как обычно. На это много, кстати говоря, кто обратил внимание, что они вот какой-то клоунадой занимаются, там, сидя в ООН. Это не принято. То есть, все-таки это при всей нашей в последнее время нелюбви к этой площадке. к тому, что, как ее поносят, что она уже не выполняет давным-давно никаких вообще ролей, что это бесполезная организация абсолютно. Это так или иначе организация со своими устоявшимися правилами и этикетом. Это большая... Ну, вот такие вещи все-таки не принято там нарушать. Там принято себя вести определенным образом. Это Организация Объединенных Наций. Даже если вы друг с другом воюете, как вот, например, Трамп и Пезешкян сейчас, вот мы в прошлой полчасовке об этом говорили, все равно вы выходите к одной трибуне, произносите речи, которые могут быть полны ненавистью даже друг к другу, но вы делаете это в определенном формате, в определенные тайминги укладываетесь, вне зависимости от того, кем бы вы ни были, вот, вы должны в это все укладываться, за этим следят. Это какое-то такое проявление уважения к самой этой организации, к ее устоям. Вот Украина пренебрегает всем этим, ведет себя, честно говоря, даже позорно. Вот с точки зрения дипломатии, там Сибига был, министр иностранных дел, он вообще-то дипломат. Что-то ржут, какие-то рожи корчат, ну, как аборигены. Знаешь, вот пустили аборигенов в какое-то приличное общество. Ну, вот они там начинают себя определенным образом вести. Но вот этот наушник, который они надевают, это вообще просто, ну, клоунада в чистом виде. Вы же знаете русский язык. Это же очевидно, что... Ну, понятно, да, слушают на русском его. Они 100% знают русский лучше, чем английский. Почему вдруг? Вы же дипломаты. Как будто в дипломатии всегда было принято знать даже не один иностранный язык, а желательно несколько иностранных языков. Когда вы там учитесь в университете на международных отношениях, в МГИМО точно абсолютно вам преподают сразу несколько иностранных языков. Там есть английский, скорее всего, точно, и будет второй еще. Причем он может быть вообще какой угодно. Чуть ли не... в случайном порядке выданный. Это не просто принято, это обязанность, будучи дипломатом, знать иностранные языки. Это хорошо, если ты знаешь иностранный язык. Какого угодно государства, как бы ты к нему ни относился. Если ты знаешь язык врага, как они нас считают же врагом, то это все равно хорошо. Ты можешь с врагом поговорить на одном языке, донести какие-то мысли, его как-то лучше понять, да, и использовать это в свою пользу. Но вот здесь все как-то, все смыслы перевернутые. Хорошо, не говорите, что...

0: русском. Зеленский вчера нашему журналисту, отвечая, значит, что он на ракетах поедет, и матюкнулся на русском языке, это его родной язык.
1: Да ты
0: шо? Да, все мы знаем, что это их родной язык. И вы берете, даже вот, знаете, язык врага более ценный, чем язык друга, пишет Денис Девятиэтажник. Ну да, так всегда как-то считалось. Нет, они берут наушники, надевают демонстративно. Ну, вы дипломаты, ну, хватит уже клоунаду устраивать. Что вы бредом каким-то страдаете? Мы все знаем, что вы знаете язык. Все в мире знают, что вы разговариваете по-русски. Все это знают. Для кого вы устраиваете это представление? Как когда Зеленский давал интервью одному американскому журналисту, я забыл, к сожалению, как его зовут, блогер, достаточно известный, популярный, он русский. Ну как, он еврей? Да, но уехал в свое время всей семьей, они уехали, переехали в Соединенные Штаты Америки, из России переезжали. Он не совсем ребенком переезжал, то есть он по-русски разговаривает, ну, если не чисто, у него уже есть какой-то акцент, но он разговаривает на нем. И в семье, видимо, они разговаривают по-русски еще до сих пор. Я думаю, что все видели когда-нибудь вот эту историю, когда вот как раз дети в семье иммигрантов, они начинают владеть чисто языком той страны, куда переехали, а на родном начинают говорить с легким акцентом. Это чувствуется. Вот у него такой язык. И он брал интервью у Зеленского. Пару лет назад это уже было. Он такой протрамповский блогер, типа, скорее республиканского толка. И Зеленский отказался с ним разговаривать на русском языке. Он говорит, я интервью приехал у вас брать. Там прям такая большая была часть перед этим интервью, которая как бы не должна была войти в окончательный монтаж. Он, по-моему, даже объяснял, что я решил это включить, просто чтобы вы понимали, вот с чего начинался разговор. Говорит, я же интервью приехал у вас брать. Нам лучше всего наша с вами беседа получится, если мы будем разговаривать на русском языке. Для вас это родной язык, для меня это родной язык. Мы поймем друг друга, как никогда. Если мы будем разговаривать на английском, английский для меня тоже родной язык, но для вас нет. Вам будет тяжело некоторые вещи сформулировать. А если вы будете на украинском говорить, я вас не пойму. Я не владею украинским. В итоге была такая история, по-моему, что Зеленский разговаривал на украинском, и этому блогеру переводили с украинского на английский. Да, вот, Лекс Фридман, да. В 25-м году. А, ну это вообще в прошлом году, да, было? Ну, мне кажется, что это было в позапрошлом, честно говоря. Ну, ладно. Да, вот это он. И в итоге, да, не хочу давать пас Путину. Вот, да, такая была формулировка. Ну, вообще, клоунада. Просто клоунада. В итоге хохлы ничего и не поняли на встрече, пишет Джошуа. Ну, это не встреча была, а заседание. Тогда еще смешнее. Представляете, они вот это все потом слушают, ничего там не понимают, и потом лезут в интернет для того, чтобы прочитать расшифровку на русском. На сайте mit.ru, скорее всего, или как там, mit.rf, наверное, есть такой тоже домен. Как можно не видеть, что Зеленский угашенный? Пишет Светлана, почему с ним все продолжают общаться как с нормальным? Уже ходит мем, что на переговоры с Зеленским от России поедет Джиган. Джиган. Джиган тоже молодец, конечно, захайпил сейчас в последнее время, вот последние несколько дней. Джиган на подъеме. Ты не слышал эту историю? Что он там, типа, тоже перекрылся и начал стрелять по своей, ну, прислуге, я не знаю, там, по охране, еще. Ну, вот что-то его переклинило. Не знаю, на фоне чего-то это было, может быть, какой-то запрещенных каких-то веществ. Или просто на фоне стресса, как любят говорить там некоторые, вот. Но что-то с ним случилось, он начал стрелять. У него там было какое-то ружье было какое-то, он из ружья начал стрелять, даже ранил охранника. Ну, пока непонятно, это был травмат или это было настоящее оружие. Вроде как травмат, скорее всего. Ну, в общем, просто начал стрелять вот у себя в поселке. Вышел из дома и начал стрелять по людям, которые вот попадались ему в поле зрения. А сейчас уехал в Израиль в рехаб. И там восстанавливается. Сайга была, да, сайга. Ну, вот непонятно это. Не бывает вообще, ты думаешь?
1: Я не видел.
0: Ну, не знаю, да,

0: разговаривают, это сайга. Но есть и фотографии вроде как этого ранения охранника. Там никто, естественно, на него там, никуда никакое заявление не подавал, хотя сейчас уже взяли в МВД на карандаш это дело. Но это джиган. Чего вы хотите? Джиган, он такой, это наш джиган. Он все время что-то отжигает. Он на чили на расслабоне. Это же джига. Поэтому то, что он поедет на переговоры с Зеленским, это очень забавно. Вроде уже опровергли новость про джигана. Кто опроверг? Ничего там не опровергали. Кто опроверг? Наоборот, джиган, он сам же подтверждает, что он в рехабе. В Израиле. Это 9-миллиметровая сайга, пишет Миша Николаев, для практической стрельбы калибр. Вот так вот. Так, потому что Зеленский марионетка, инструмент, как они могут с ним не общаться? Ну, не марионетка, марионетка не подходит. Инструмент, да. Но, кстати, по поводу общения с ним, вдруг вчера передали, что есть один человек, который с ним всегда, вот на протяжении последних 5 лет, обнимается, в десны целуется, вообще они супер близкие, ближе только Макрон. Вот Макрон, они прям большие-большие с ним, очень-очень-очень близкие друзья, я ни на что не намекаю, но некоторые намекают периодически, что вот Макрон и Зеленский... Они, если честно, прям самые близкие друг к другу, друзья. Дружить не запрещено. Ну, в десны, может быть, да. Но дружить нет. Есть вторая дама, женщина, которая тоже очень близкая. С Зеленским всегда они в прекрасных отношениях. Надо, не надо, обнимаются. Это Урсула фон дер Ляйен. И у них была встреча в Нью-Йорке. И если верить Блумбергу, то эта встреча прошла очень напряженно между ними. Видимо, и там начинают. Что-то начинает мелькать, как-то глаз начинает дергаться. Я подозреваю, ну и Блумберг тоже об этом пишет, что это на самом деле тоже сейчас странно будет по поводу Урсулы фон дер Ляйен. Но я думаю, что Урсула фон дер Ляйен очень хорошо считает. Я уверен, что вот она считать умеет. Денежку умеет считать. Знает, что такое денежка. И, ну, Зеленский на встрече с ней, он потребовал ускорить выделение им денег, на что Урсула сказала, вы, может быть, ускорите борьбу с теневой экономикой, с коррупцией. Вам надо как-то налоговую сферу вашу подтянуть, огромное количество реформ реализовать, потому что вы не реализовываете ничего. Более того, Украина попросила закрыть дыру в бюджете в 26 миллиардов, которая вот у них появилась. Ну и вообще вот этот кредит, помните, 90 миллиардов, все вот это. Но дыра в бюджете, судя по всему, больше всего впечатлила Урсулу фон дер Ляйен, это дыра в бюджете. Потому что бюджет Украины складывается сейчас из тех денег, которые выделяют им европейцы. Это европейские деньги. Получается, это 26 миллиардов евро европейских денег. Откуда-то делись.
1: Они разделились.
0: Они куда-то пропали. Это не миллиард. Это не два. Я уже как-то разгонял эту тему, что тяжело осознать, что такое 26 миллиардов вообще. Что это за сумма? Такая денег. И это вот я всегда со скепсисом отношусь к фразе, что вот да, он заработал себе столько денег, что ему на всю жизнь хватит, еще на его детей хватит. Мне кажется, что таких сумм не бывает. Но это просто потому, что я никогда не думаю о сумме в 26 миллиардов долларов. Потому что 26 миллиардов долларов, или евро тем более, точно хватит на ваших детей и на их детей. И на следующее поколение детей тоже хватит. Жить безбедно абсолютно. Это ну, какие-то для обычного человека непонятные суммы. Космические. 26 миллиардов евро. Заполненная ли деньгами эта студия? Но это вот ты любишь с искусственным интеллектом общаться. Спроси у него. 26 миллиардов как, я не знаю, в квадратных метрах это сколько?
1: Евро?
0: Да, евро. Сколько квадратных метров может понадобиться? Или это кубические метры?
1: Нет,
0: если сверху, ну, квадратный, это у нас с тобой площадь, а нам нужен же еще и объем как-то этого помещения. Они же будут лежать не только по земле, они же будут еще и вверх лежать стопками. Ну вот, в общем, да, в комнатах. Сколько комнат денег? 26 миллиардов евро. В общем, он сказал, возместите, пожалуйста, нам вот эти 26 миллиардов евро. То есть схема какая? Европа прислала деньги, украинцы взяли деньги, куда-то вдруг из этих денег испарилось 26 миллиардов, и Украина говорит, теперь дайте нам еще 26 миллиардов к тем деньгам, которые вы нам уже дали, чтобы мы их положили на то место испарившихся. Так, считаем объем одной купюры. Ну нет, одной купюры нам зачем? Он еще продолжает или что? А, так, значит, нам нужен на 1 миллиард 100 тысяч пачек. Это понятно. А в комнатах? Я хочу в комнатах. Это 2 миллиона 600 тысяч пачек. Это 300 кубических метров. Ну, то есть комнаты этой не хватит. Этой комнаты не хватит. Сколько здесь? Да. Сколько комнат? 5,5 комнат нужно нам. Стандартных. 6 даже. Да. Ну, 5 он округлил в большую сторону, видишь? Да. Ну вот, пожалуйста, 6 комнат. Сюда не вмещаются. 26 миллиардов. Да, да, это очень много денег. Я тебе говорю, это невозможно осознать. То есть люди, которые многими считаются там с точки зрения денег небожителями, у них даже 10 миллиардов бывает нет на счетах. А если у тебя есть 10 миллиардов, то ты вот тот самый человек, который себе покупает яхты за сотни миллионов, который самолетами владеет, пароходами. Вот это, ты вот этот человек. У тебя очень много денег.
1: Спасибо.
0: В общем, даже Урсула фон дер Ляйен одурела. С этой прикормки. Помните, была такая фраза? И начала ссориться с ним на этой встрече. Встреча прошла на повышенных тонах. Начинает... Он поделился, я думаю, с ней одной комнатой. Понимаешь, он поделился с ней, может быть, половиной комнаты, а комнат оказалось 6. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: В Москве 22 часа 59 минут. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал двух жителей Курской области во время рыбалки. Беспилотник нанес удар по селу в Хомутовском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести и их доставили в больницу Курска. Эпоха гегемонии США на Ближнем Востоке близка к завершению. После трех войн, бесчисленных тайных операций и дипломатических раундов, попытки Вашингтона навязать другим собственное видение исчерпали себя. В качестве знаков ослабления присутствия американцев в регионе британский журнал «Экономист» называет договоренность Вашингтона с йеменскими хуситами не атаковать американские суда. Это может показаться деталью, но когда сверхдержава заключает сделки с повстанческой группировкой, все понимают, что она хочет сократить свои обязательства, говорится в статье. По оценке журналистов, подобные изменения политики связаны с тем, что администрация президента Дональда Трампа сконцентрирована на двух темах – усиление влияния в Северной и Южной Америках и подготовке страны к соперничеству с Китаем. Совет ЕС утвердил льготный торговый режим для Армении. Брюссель приостановил действие пошлин для 80% экспорта республики. В том числе речь идет о некоторых видах сельскохозяйственной продукции, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и международной торговли Армении. После подписания решения председателями Европарламента и Совета ЕС документ будет опубликован в официальном журнале Евросоюза и вступит в силу на следующий день. Льготный режим будет действовать в течение 2 лет, добавили в Ереване. В Грузии зафиксировали сокращение поставок российских удобрений. По итогам августа показатель упал в 3,5 раза. Это минимум за 10 месяцев. Из России отправлена продукция на 375 тысяч долларов, говорится в отчете статистической службы республики, передают РИА Новости. Больше всего в прошлом месяце грузинские аграрии закупали у России смешанные удобрения на 283 тысячи долларов. Также импортировались азотные удобрения на 92 тысячи. Суммарный объем поставок за январь-август этого года составил почти 10 миллионов долларов. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Минпросвещении рассказали о существенных отличиях новых учебников по географии. Ведомство ведет подготовку единых пособий, отметила замглавы министерства Ольга Колударова. Вы удивитесь, она вообще будет совсем другой, не той географии, которая сегодня в школах изучается, сказала она на встрече литературного клуба в Национальном центре «Россия». Колударова добавила, что прорабатывается вопрос создания контурных карт и атласов, которые могут идти в комплекте с учебниками. По словам заместителя министра, новые единые пособия для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в школах к 1 сентября 2027 года. В завершение выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 65 копеек, доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями, ветер южный более 5 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, утром в пятницу до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичи.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

А также идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь на все наши каналы. По запросу «Говорит Москва» их можно найти. Там надо нажать на колокольчик, надо нажать на ракету на Рутюбе. Надо отсканировать QR-код, добавить к себе ботов в мессенджере Макс, в Максе подписаться на наш канал. Такой же канал у нас есть в Дзене и в Телеграме, на них тоже надо подписаться. За трансляции у нас отвечает Александр Казаков.

0: Доброе утро, это как в Южном парке. Сейчас мы твои $100 заставим работать на фондовой бирже, и все готово, их нет. Да, была там такая гениальная серия. Урсула просто расстроилась, что ее счет пополнился на жалкие пару сотен миллионов, а пропали 26 миллиардов. Несправедливость. Я думаю, что без шуток, на самом деле, такое есть. Ну, просто в какой-то момент ты уже начинаешь, даже учитывая, что ты наглый, ты начинаешь пребывать в шоке от наглости вот противоположной стороны, которая с тобой ведет беседу. Ну, то есть ты выделил деньги. Вообще-то она тоже своей шкурой рискует. Это же не ее личные деньги, это же деньги Европейского Союза. Она проводит достаточно большую работу для того, чтобы заниматься всей вот этой историей и выделять им деньги. А, они считают, они высчитали, какой нужен бюджет. И вдруг этот бюджет оказался дефицитным на 26 миллиардов. А ведь он еще год-то еще идет. То есть 26 миллиардов это не предел. Год-то не закончился. И к тебе приходит вот этот человек и говорит, да еще. Мне нужно закрыть как минимум вот эту дыру в бюджете. Это в смысле да еще? Ну ты чего? В своем уме ты нет? Может быть, сделаешь как-то так, чтобы у тебя не сажали всех твоих прихвостней одного за другим за коррупцию? Может быть, как-то сделаешь так, чтобы дыра в бюджете не была размером в шестикомнатную квартиру, битком под завязку, купюрка к купюрке, заваленную $100 евро? Вы же понимаете, что это прям вот плотненько-плотненько, как кирпичики купюрки. Поэтому шестикомнатная квартира. Так-то в реальности больше, на самом деле, потому что так ты не положишь их. 260 тонн. 260 тонн, да. 260 тонн. Ну, вот тут Сергей тоже прислал, он говорит, вот если по 500 евро, то это где-то 81 квадратный метр. Если кубический метр. Кубический метр. 500 есть, да, такая купюра есть, 500 евро. Очень редкая. В самой Европе они очень сильно удивляются, когда видят такую купюру. Она у них не ходит. Обычно. Ну, это просто много денег. Просто так или иначе. В основном, да. 200 евро это 175 кубических метров. 100 евро это 350 кубических метров. С лишним там. Если у тебя 26 миллиардов, ты в списке Forbes, идешь по улице, даешь бомжу 2 миллиарда, и он тоже в списке. Да, и оба в списке. И вы, главное, даже не особо просели. В принципе, да, так оно и работает. 26 миллиардов, это прям хорошо. А у нас должен же быть какой-то список, да? И подожди, есть же этот список Forbes? Он же где-то висит. Список Forbes. Да, вот, в мире. Сейчас мы посмотрим. Вот он, этот список Forbes. Список богатейших людей. Значит, на первом месте Илон Маск. Понятно. У него прям очень много денег. Он же там был первым триллионером. Да, это справедливости ради не квартиры, заполненные деньгами, это сумма активов. Ну, все равно. Ларри Пейдж на втором месте, это Google. У него 200, тут почему-то написано 257 миллиардов плюс 113 миллиардов. А нельзя сразу написать, сколько у него миллиардов? Почему надо вот эти плюсы какие-то писать? Ну, давайте промотаем до вот тех сумм, которые нас интересуют с вами. Ну, кстати, в двадцатку Форбса вы не войдете. Ну, секундочку, ты знаешь, кто на 19-м месте? Для меня долгие годы этот человек был самым богатым в мире. А он на 19-м месте всего лишь. У него $108 миллиардов. Давай, давай, мотай, мотай, мотай. Мотай, мотай. Вот он. Билл Гейтс. Да. Представляешь, он всю жизнь ассоциировался самым богатым. А сейчас он всего лишь на 19-м месте скатился. Дед. Он, да, потратил все на остров, видимо, на один. Туда-сюда летал, там все деньги и спустил. Если воровать, то только мелкими купюрами, пишет Василий. Ну, тогда нам надо понять с вами, сколько это в двадцатках. В двадцатках это будет у нас, значит, 1 миллиард 300 миллионов банкнот. И это будет... по объему квартира, это где-то 1214 кубических метров. Ну, квартира вот, в кубических метрах, да? 1214. Вот так вот. Это если в мелких купюрах. 500-ки сняли с производства, пишет аутсайдер. Да? Серьезно? Я не знал этого. Ну, как бы безважно. Ну, неважно. Урсула, это я уже читал, да. Ангар нужен, пишет В, для того, чтобы такие деньги хранить. Ну, да. Нужно спросить Алису, и она расскажет, сколько нужно ашановских пакетов для переноски 26 миллиардов с пункта А в пункт Б, пишет рука-нога. Если тратить $1 миллион в день, то 26 миллиардов надо будет тратить 70 лет. Я как-то где-то читал такое исследование по поводу того, как вообще тратятся такие большие суммы денег. И на самом деле там приводилось в пример семейство. Я, кстати, забыл, как шить за семейство, какая у них была фамилия. Это европейские иммигранты в Соединенные Штаты, начало 19 века. Построили целую, значит, построил там один конкретный этот мигрант, построил империю, был... Не-не-не, они сейчас уже не в списке Forbes. Он построил империю, какой-то промышленник был большой, предприниматель, деньги лопатой греб, один из самых богатых людей своего времени. В итоге, в какой-то момент, вся его империя досталась его... Что ты делаешь, Саша? Опять ну, какой-то... Да.
1: Видел миллионы...
0: Что это была за камера вообще? Откуда ты такой ракурс нашел? На новости это была
1: снизу
0: камера? Снизу. Не надо, пожалуйста, такую камеру включать. Это для тех, кто трансляции подключился, они сейчас видели, о чем идет речь. В общем, как это обычно бывает с такими состояниями, потом у него там было 3 сына, старший умный был детина, средний был так всяк, младший был совсем дурак. В итоге эти 3 сына там как-то один вроде развивал бизнес. Второй сказал, о, я не хочу развивать бизнес, я хочу начать свой бизнес. Третий сказал, а я буду жить в кайф и буду там заниматься искусством. А потом у них, они разбазарили уже какой-то процент денег. Потом у них, а там семья такая, что пол Нью-Йорка, их дома там, вот, в общем, супер богатые, невероятно богатые, одни из самых богатых людей в истории. Если вдруг вы понимаете, о ком я говорю, может быть, фамилию этого рода сейчас назовете. В итоге сейчас насчитывается где-то 200, по-моему, представителей рода этого, известных. Не, известных, по-моему, 20, всего где-то 200 представителей. Известных 20. И спустя, собственно, вот огромное количество времени, 100 с лишним лет, и они до сих пор все очень богатые. Все представители этого рода. По мужской, по женской линии, по какой угодно линии, они все очень-очень-очень богатые, но не миллиардеры. То есть там нету уже десятков миллиардов долларов, но сотни, нет, наверное, нет. Ну, это сейчас мы с тобой так не найдем, там таких семей-то она ни одна, ни две. Просто конкретный пример. Они все вандербильты. Вандербильты. Вот вандербильты, кстати... Может быть, и да. Может быть, и вандербильты. Слушайте, да, вполне возможно, это вандербильты. Рузвельты или вандербильты. Ну вот, пускай. Я думаю, что на самом деле многие из этих фамилий будут уместны. Да, по-моему, вандербильты. Короче говоря, эти деньги, даже спустя 100 с лишним лет, они... остаются так или иначе у представителей этой семьи. 200 миллионов на счетах у тебя будут. Жить будешь нормально, можно не переживать. Это про масштабы вот этих вот украденных денег. И даже Урсуле фон дер Ляйен, я напомню, про что мы тут заигрались мы в объемы долларов и евро в квартирах и комнатах. Помечтали, да. Даже Урсула фон дер Ляйен начинает говорить на повышенных тонах. Потому что она рискует своей шкурой, так или иначе. Каждый раз, когда происходит подобная дележка таких сумм денег. Она как локомотив всех этих выделений выступает. Средств на Украину. А они разбазаривают их по-страшному, супер в нагляк. И требуют еще. Несмотря на то, что... Ну, сказать, что эти деньги прямо они какой-то успех приносят? Да нет, вообще-то сыпется все. Очень быстрыми темпами все сыпется. И земля из-под ног, и Урсулы тоже фон дер Ляйен уходит. уходит земля из-под ее ног. И она понимает, что в случае, если вдруг вот эта ставка не сыграет, ей обязательно припомнят. Вот сейчас в ее родной Германии придут эти альтернативы для Германии, они ее подтянут. 100% подтянут. И там есть за что подтянуть, там найдут. Уверен, там надо просто захотеть найти. Не обязательно найдут. Она это понимает. Она идет на этот риск, она готова. Может быть, даже и уверена в том, что у нее выгорит. Она, там, не сказать, что совсем глупая. Но когда она сталкивается вот с этой вопиющей наглостью, когда вы явно просто разбазарили бабки, все украли, распилили, либо даже если вы неправильно их потратили, такое же тоже может быть. Как это? 26 миллиардов. В условиях, когда каждая копеечка у тебя на счету. Украина не может жить вот так, по-гусарски, да, деньги туда, деньги сюда. Нет у тебя денег, а ты не зарабатываешь ничего. Ты живешь в долг, тебе дают, грубо говоря, друзья. Как они называют их, партнеры, эти деньги. Ты должен каждую копеечку тратить с умом. На, тем более, боевые действия еще ведешь. Оружие, вот это вот все, я напомню, им дают. Все оружие им дают. Они сами оружие не покупают на свои деньги. Им это тоже все выдают. То есть ты эти деньги должен тратить на то, чтобы у тебя страна хоть как-то существовала внутри. На оружие тратить не надо. На зарплаты военным надо. Но и то, мы с вами понимаем, как платятся зарплаты военным на Украине, или там выплаты погибшим, вот это вот все. У них же не просто так, по официальным данным, 50 тысяч погибших.
1: Зеленский скажет, что он топил.
0: Топил, ты имеешь в виду печку? Да вполне, да, тепла не будет, надо было деньгами, нечего было, да, деньгами топил. Может быть, и так скажет. И отмажется, да, тем самым? Да, может быть, и так скажет. И все равно, при том, что тебе оружие дают, самую дорогую статью твоих расходов на данный момент, снаряды, все это тебе выдают, и еще дают сверху денег на твое существование, ты куда-то все эти деньги дел и просишь еще. Вот тоже, представляете, с кем приходится им дело иметь? Всем этим Урсулам, Дональдом Трампом, вот, а им приходится с этим человеком разговаривать и делать вид, как будто еще на равных. Они с ним разговаривают. Ты им тоже не позавидуешь. В этом смысле. Ну, вот просто по-человечески. Не хотелось бы разговаривать с таким человеком. В том, что хохлы воруют, виновата Москва, пишет Олег. Точно. Откат всемогущий творит чудеса. Вопрос в масштабе отката. Всегда можно расстроиться, когда ты узнаешь, от какой суммы тебя откатили. И сколько на самом деле украли. Потому что если ей действительно где-то там, на каких-нибудь Кайманах или еще в разных офшорах, на фирму, которая записана на племянника ее лучшего друга, сестры, упало действительно где-то там 100 миллионов евро, а оказывается, что общая сумма 26 миллиардов. И мы ведь с вами говорим только про 2026 год. Может быть, они, кстати говоря, красиво. 26-й год, 26 миллиардов. 25-й год, 25 было миллиардов. Знаешь, если они вот так вот по миллиарду в год так кидывают, это было бы совсем весело. И в момент, когда ты вот, да, ты тебе говорят, у тебя 100 миллионов. 100 миллионов евро. Настроение. Да. Просто вышка. 100 миллионов евро, это отлично. Это я сразу себе... Закрою кредитку. Знаешь, такое вот, скорее всего, настроение у тебя в этот момент. Я смогу купить себе там, пельмени. Да, пельменей в ресторане. Понял? Не, сразу не, свежеслепленных, не замороженных пельменей. Все, ну, ты начинаешь жить по-другому. Тебя поднимается уровень. 100 миллионов евро, это другой уровень. Но когда тебе говорят, что тот человек, который тебе эти 100 миллионов евро откатил, забрал себе 26 миллиардов, ты понимаешь, что ты мог бы себе завести отдельного человека, который лепит тебе пельмени 24 часа в сутки, если бы тебе откатили не 100 миллионов, а миллиард хотя бы с этих 26. И тут становится уже невесело. И он говорит, еще дай, и я тебе снова откачу 100 миллионов. А прикиньте, если не 100 миллионов, Потому что в сумму 100 миллионов евро я не верю. На самом деле это очень большая сумма. Посмотрите на дела коррупционные, где крутятся большие деньги. Вы там таких сумм не увидите. Там нету 100 миллионов евро. Мы слишком легко оперировать стали этими ноликами. Еще раз я говорю, мы не понимаем масштабов денег. На самом деле, если вы посмотрите на коррупционные дела, самые громкие, самые большие, там, не знаю, в Китае или у нас, или в Соединенных Штатах, вы никогда не увидите там суммы в 100 миллионов долларов или евро. Там будут миллионы, да, но не 100. Потому что 100 миллионов долларов – это невероятное количество денег. А здесь речь идет о десятках миллиардов. То, сколько пилят бабок на Украине, не поддается осмыслению. Это самая, возможно, большая коррупционная черная дыра в истории человечества.
1: Они могли бы купить Кубань.
0: Нет, Кубань не продается. Это бесценно абсолютно.
1: Я имею в виду вложиться.
0: Не. Кубань. Вложиться в Кубань — это совершенно другой разговор. Купить Кубань — это невозможно. Россия своими территориями не торгует. Это не продается. Конечно, нет. Какие? Не. За 26 миллиардов? Ты, честно говоря, даже в масштабах государства даже глазом бы не повели. Что такое 26 миллиардов? Не. Но за Кубань. Не. За Кубань и двор стреляем в упор. Ты что? Это вещи, которые, да, эти вещи не продаются. А здесь же не про государство, здесь же про человека. Ну, про людей, которые эти бабки куда-то дели. Ну, наверное, конечно, справедливости ради. Мы с вами понимаем, что 26 миллиардов, 27, это я в следующий год заглянул уже, да. 26 миллиардов, наверняка не все деньги из них там просто, да, вот взяли, напрямую украли. Наверняка дефицит бюджета, он же от чего берется? Что у тебя появились какие-то расходы, которые были непредвидены, которые невозможно было заложить в бюджет заранее. Ты тратишь на это деньги, и в какой-то момент у тебя дебет с кредитом не сходится. Все, у тебя оказывается, что деньги потрачены, а на то, что они должны были быть потрачены по плану, у тебя их уже не осталось. Но какое-то количество, безусловно, потрачено на что-то подобное. Вопрос, насколько это было рационально потрачено, ну, это уже другой совершенно вопрос. Но все равно не все. 100% не все. Не в масштабах 26 миллиардов. Что-то там украдено. И это миллиарды долларов. Точно, абсолютно, гарантированно это миллиарды долларов. Или, ну, евро, неважно. В любую валюту переведите в миллиарды. Это столько не воровали нигде и никогда. Вот за 5 лет концентрированного воровства никогда не было украдено, я вам гарантирую, нигде ничего так, подобных сумм. Никогда. Между собой, да без разницы. Вот с кем бы они ни распилили, Макрон, даже если они вот все друг на дружку распилили, такой дележки не было никогда денег. Это рекорды. Это еще предстоит человечеству осознать, на самом деле, то количество денег, которое там было украдено. И не хватает. Не хватает денег, но хватает наглости просить еще. Вот это поразительно. Они сталкиваются с каждым днем, они понимают все больше и больше, с кем они связались. Что это Украина. Это просто что за край, что за нравы. Да, но они понимают. Уже даже начинает выходить из себя, казалось бы, та, которая не может выходить из себя в такой ситуации по определению, потому что она сама на этом бабки делает. Даже она уже начинает с ума сходить от этой наглости. Я на Дурсулы удивляюсь, ведь есть хорошие сборники анекдотов про хохлов, но давно бы прочитала бы уже и не удивлялась. У них свои есть, понимаете? У немцев есть свои, в этом смысле, герои. У испанцев свои. Эти герои, на самом деле, они у всех одинаковые. Где-то хитрые, где-то жадные, где-то туповатые, где-то, и знаете, вот все их разными регионами, всех стран, в которых живут, называют, всегда у всех народов так есть. Потом она читала немножко другие сборники. Но теперь, видимо, надо прочитать эти анекдоты. У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 23:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава Минобороны Италии опроверг данные об угрозе со стороны России. Гвидо Крозетто заявил, что информация газеты «Эль Мундо» не находит подтверждения. Он призвал не подливать масло в огонь. Соответствующее заявление глава ведомства опубликовал в аккаунте в соцсети X. Тревожное сообщение, опубликованное испанской газетой, которое предполагает возможные атаки на Италию, Испанию и Францию, не служит ничьим интересам и не находит никакого подтверждения, пояснил Крозетто. Публикация со ссылкой на источники в европейских правительствах говорила, что США передали союзникам по НАТО предупреждение о возможной атаке на страны Средиземноморья. Сенат США отклонил резолюцию о прекращении конфликта с Ираном. Документ ранее был принят Палатой представителей. Он предписывает президенту Дональду Трампу прекратить военные действия в отношении Исламской Республики, передают РИА Новости. Отмечается, что Нижняя Палата Конгресса одобрила уже третью подобную резолюцию. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Йеменские хуситы заявили об атаках по Эр-Рияду и объектам компании «Сауди Арамко». Для ударов были использованы баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники, уточнили в шиитском движении «Ансар-Алла». Ранее представитель арабской военной коалиции против хуситов сообщал, что силы ПВО перехватили над Саудовской Аравией 6 запущенных из Йемена ракет, которые были нацелены на западные районы королевства. Центробанк определил порядок допуска компаний на рынок криптовалют. Соответствующие нормативы вступают в силу с 5 октября, сообщается на сайте регулятора. Речь идет о разрешении действий цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем. Все они должны входить в соответствующие реестры, пояснили в Центробанке. Минимальный размер собственных средств для криптообменников составит 15 миллионов рублей, для цифровых депозитариев от 50 миллионов до 250 миллионов рублей в зависимости от вида деятельности. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер южный более 5 метров в секунду. Давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность около 60%. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, осадки не ожидаются. Утром в пятницу 11-12, днем до плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
4: А вы говорите «милит».
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain have scored it!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
5: каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
11: Повтор лучшего.

9:38 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 24 сентября, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.

И прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходим, ставим лайки, подписываемся, ракеты нажимаем, в Максе, в Дзене, в Телеграме, добавляем наши каналы, сканируем QR-код трансляции, добавляем бота в мессенджере. Макс ведет у нас трансляцию, Александр Казаков.

0: Шеф Комидор пишет, готов за 1 миллион в месяц быть тем самым человеком, который лепит те самые пельмени. За 1 миллион, причем, я думаю, что... Да и рублей, наверное, да? В принципе. Ну что, если ты миллион рублей в месяц получаешь за то, что ты только пельмень делаешь, по-моему, это вообще хорошая история. Конечно, можно, будучи шеф-поваром, ты и больше денег получать, но там надо тебе геморроиться, надо команду какую-то строить, ресторанами управлять, меню придумывать. А здесь всего лишь пельмени. Хорошая, по-моему, сделка. Тем более, можно же... Нет, я не умею пельмени делать, но я бы научился, наверное. Я бы подумал, честно говоря.
1: То есть я тебе лям даю, ты мне не будешь пельмени?
0: Если ты мне платишь... Я могу еще параллельно работать на своей работе? Нет, тогда бы я, наверное, отказался. За миллион рублей нет. Долларов тащи свое тесто сюда быстро. Если я пошел, погнали. Долларов миллион рублей. Ну-ка, мясо-тесто. Буду сидеть, клепать только так. Рублей, если то в неделю. Хорошее, все, тогда тоже, нормально, поехали. Ладно, поехали, сюда. За один лям научу, пишет Архан. Получается, я один, мне сразу выплачиваете. Я Аркану миллион, он меня учит. Я в первый месяц кладу на карман только 3. А потом уже стабильно начинаю, это честно. Схематоз. Ну, это честно, по крайней мере. Это схематоз, но он очень честный. Нормально. А давайте еще один ресурс связи добавим. Ну так, чисто по приколу, чтобы Баяну жизнь маслом не казалось. А что еще осталось? Еще какие бывают соцсети, если они не экстремистские? Какие еще бывают соцсети? Одноклассники, да, точно, есть еще. Нет, только не одноклассники еще, пожалуйста. А? Меня нет в одноклассниках. Никогда не было. Но, видимо, придется завести. Ладно, я. Главное, чтобы, говорит, Москва не появилась в одноклассниках. Я-то не так страшно. А вот если мы появимся, это будет, да, не очень. Так. Давайте челлендж не произносить слово «миллиард», пишет Эдвард. Тяжело будет. Бон Джови Джон пишет. Георгий, ну, то есть вы считаете, что больше, чем в 93-м году, видимо, было украдено денег, чем в 93-м году после развала СССР, второй экономики мира... Сомневаюсь. Почему именно в 93-м? Почему конкретно вы зафиксировались на 93-м году? А во-вторых, да, я считаю, что больше. Потому что не было никакой второй экономики мира к моменту развала Советского Союза, СССР. Это раз. Два, то, что, ну, где-то там в конкретных, конечно, карманах какие-то деньги оседали, безусловно. Тоже через очень интересные схемы, намного более продуманные. На самом деле, та же самая приватизация, вот эти все истории, намного более продуманные были схемы, нежели чем то, что сейчас происходит на Украине. А потом, я же еще раз вам говорю, тут суть в том, насколько концентрировано происходит там сейчас то, что происходит. Вот в эти годы пока идет специальная военная операция. Пока им по какой-то очень странной причине начали давать деньги со всех сторон. Это сейчас, кстати говоря, когда у них дефицит бюджета, это сейчас у них мало денег. У них сейчас, им сейчас денег не додают. Поэтому дефицит. То есть раньше они умудрялись так воровать эти деньги, что еще дефицитов-то не было никаких. Так что у них там в 2022 или 2023 году какие деньги прошли через Украину, страшно себе представить. Понятно, что это не все в карманах. Ну, тут тяжело, да, как это вообще выглядит, чтобы это все в карманах. Ну, какие-то, и сколько карманов, надо еще понять. Их тоже немало. Но в карманах точно определенно что-то есть. Где-то что-то это все оседает в карманах. И вот продолжает наглеть дальше. В общем, мы пришли к выводу, что это просто какие-то космические суммы, которые ушли в никуда. Вернее, куда-то, только не на нужды Украины по факту. Не на нужды Украины 100%. Вот самое последнее, куда они ушли, это на нужды Украины и украинцев. Это вообще просто гадалки не ходи. Украинцы ничего не дополучили из этого. На мороженку, да? На Wildberries. На ВБшечке там что-то заказал, еще что-то. Вот и бац-бац-бац-бац, все деньги ушли. Да. Георгий, вы так бурно и долго обсуждаете, кто и сколько украл в на Украине, что кажется... Я не понимаю, почему в на. Но! Не в. Вы нет никакого на Украине. Что кажется, что вы расстроились, что вас на эту дележку не позвали. А у меня, знаете, есть один знакомый такой, который как-то вот в беседе мне говорил, что... А что, типа, вот... Они красавчики. А что ты хочешь, типа, от них? Они красавчики, они там столько бабок сделали. Он такой, чисто про по Украине, пишет вот. Миша Николаевич. По Украине, это хорошее. Он говорит, типа, они столько денег украли, что они молодцы, у них там вся жизнь в шоколаде. Вообще, типа, что им, завидовать им только можно. Если мне, знаете, нет, мне я не завидую им. Потому что, ну, деньги, конечно, это хорошо. Деньги, мне кажется, украдина. Написал 15-й. Украдина. Я ни раз такое не слышал. Это хорошее. Украдина. Мне нравится. Мне понравилось. И по Украине, и украдина. По Украине тоже хорошо. А сразу там по всему. Деньги, как бы, там, я люблю деньги, мне кажется, нормально любить деньги. Такие суммы никогда в жизни не видел, даже не очень себе представляю, как это выглядит. Но конкретно то, как они там эти деньги зарабатывают сейчас сами себе, я не думаю, что я бы хотел поучаствовать в чем-то подобном. Это же надо определенный склад ума иметь. В какой-то момент у тебя там вообще что-то должно перещелкнуть, окончательно сломаться. Шарики, ролики начинают крутиться совершенно по-другому, что ты отправляешь людей на убой для того, чтобы эти деньги воровать. Миллионами отправляешь, ну сотнями тысяч, так точно. Ты убиваешь их для того, чтобы у тебя была возможность воровать эти деньги. У тебя не ёкает ничего в этот момент. Это уже просто не по-человечески как-то. То есть там человеческого у тебя практически ничего не остается в такой момент.
1: Это особое место в аду.
0: Это, ну да, особое место в аду, это точно.
1: Оно дорого стоит.
0: Но от нового пола Георгий бы не отказался. Какого, кстати, цвета пола у вас еще нет? Пишет Эдвард, он обратил внимание, видимо, что у меня пола есть действительно многих цветов. Хотел сказать радуги, но нет, осуждаем, если что, радуга. У меня просто разные цвета. Я не знаю, какого цвета нет. Зеленое есть, белое есть, розовое есть. Красный нету, да. Красного нету. Красного нету, да. Политика — грязное дело. Никакая это не политика. Политика, безусловно, грязное дело, но ее называют грязной не из-за этого. Это не грязное. Ага, амирняк — это расходный материал, им деньги не нужны, пишет Конь Огонь. Ну да, да, да, такая вот. Поэтому нет, это вы... Кто это написал мне еще раз? Сейчас я... вспомню. Вот, Вадим пишет, да, что вы как будто расстроились, что вас на эту дележку не позвали. Нет, я не расстроился, что меня на эту дележку не позвали. Я скорее просто, когда начинаешь об этом задумываться в цифрах,

вы виноваты будете, москали поганые, в том, что газа нету. Мы все прекрасно знаем про этих ребят, но сейчас совершенно другой масштаб. Даже для них это круто. Даже для них это фантастика, то, что там происходит. Вы можете, я уверен, я не делал этого, но я уверен на 1000000%. Если вы сделаете сейчас запрос в нейросети или просто в поисковике и посмотрите на самые большие коррупционные скандалы в истории, в суммах, окажется, что это все даже не близко по деньгам, даже не близко. А покажите мне, где еще выделялись такие деньги на конкретную страну одну? В истории. Вот мне сейчас стало интересно. Ну-ка, я даже посмотрю. Так. Маршала. План Маршала в суммах. Посмотрим, сколько был план Маршала по деньгам. Есть ли вообще у них какая-то одна конкретная сумма, потраченная на план Маршалла? План Маршалла — это план поддержки, для тех, кто не знает, Соединенными Штатами Америки, государств Европы после Второй мировой войны. Деньги, которые они выделили на... Ну вот, смотрим, значит, план Маршалла начал осуществляться с 1948 года. Общая сумма ассигнований по плану Маршалла с апреля 48 по 51 год. Ну, по времени сопоставимо. 13 миллиардов долларов. Понятно, что мы переделываем 13 миллиардов долларов на наши деньги с учетом инфляции. Ну, скорее всего, это будет около 130 миллиардов долларов в наших деньгах. Хотя тоже надо, конечно, спросить где-нибудь у какой-нибудь нейросетки. 13 миллиардов долларов в 48-м, это сколько было бы сейчас в наших? Ну, спроси вот, чтобы точно было. У нас все не... Здесь уже больше. А это было потрачено на несколько стран. На практически всю Европу это было потрачено. Не 130. 13 миллиардов, не в наши деньги, а 13 миллиардов долларов в 48-м году, сколько сейчас? Вот такой запрос давай. Ну, около 130. Так вот, на вскидку, скорее всего. Тяжело, конечно, прям буквально посчитать. Вот видишь, 180 миллиардов долларов. На Украину больше потрачено. В наших деньгах больше. Помните, только американцы говорят, 300 миллиардов мы только потратили. Только мы, только американцы. Сейчас уже пару лет американцы не тратят ни копейки. Тратят европейцы. А в тех, там, где 300, там нету еще американцев. Там есть и европейцы тоже. А это план Маршалла. Это не просто ж так деньги выделили. Это те самые деньги, на которые европейские государства отстроились, и некоторые еще и реализовали экономическое чудо. Вы доверяете на 100%? Но мы же здесь сейчас не пишем научную работу. Нам вот просто надо цифры навскидку, чтобы он дал. Нам этого хватит. Мы пока научные труды, слава богу, не пишем. То есть там те деньги, они были пущены на работу, и до сих пор эти страны пожинают плоды тех денег. План Маршалла действительно сработал. США на Афганистан, вот Эдвард пишет, потратили. Они потратили больше. Они потратили, по-моему, 1 триллион с чем-то. Но они потратили не на Афганистан. Они потратили на войну в Афганистане. За 20 лет они потратили эту сумму. Понятно, что там, да, там тоже, конечно, наверняка откаты на откатах были повсюду 100%. Но во многом эти деньги были пущены в свою же собственную экономику. Это надо тоже иметь в виду. На зарплаты военным, которые потом эти деньги тратили не в Афганистане. Они потом привезли их назад в Соединенные Штаты Америки. На производство вооружений.
Это все тоже, это не все, конечно, но большой процент этого был потрачен все-таки на свое.

и на своих же. Но потрачено государством за 20 лет. Триллион, очень много. Космос. Учитывая выхлоп от этого всего, ну, просто да, больная сумма. Но не на чужое государство все-таки это было. Просто в пустоту. Самый-то прикол, что и здесь будет в пустоту. Они уже стоят на грани этого. Именно поэтому, завершая наш сегодняшний эфир, давайте закольцуем. Именно поэтому они сейчас снова начинают говорить об этих перемириях. И слава богу, вчера Сергей Викторович сказал, что мы научены горьким опытом. Никаких вам перемирий. На время переговоров никаких перемирий, временных мер не будет. Если хотите договариваться, мы договариваемся сразу. По всем пунктам. И после того, как подписываем все документы, тогда останавливаем боевые действия. Уже сразу полностью. Без перемирий. Потому что началось вот это вот выкручивание. В очередной раз. Не сильно изобретательно. Может быть, потому что в этой области уже ничего не изобрести не получится нового. Вот как есть. Ну, изобретаем очередную зерновую сделку. Плюс-минус то же самое. Зерно меняешь на энергетику, и вот, пожалуйста, поехали. Мы по вам не бьем, вы по нам не бьете, мы потом по вам будем бить и будем говорить, что мы по вам не бьем, а вы по нам бьете, хотя вы по нам не бьете, и вот так до бесконечности, но как до бесконечности, желательно хотя бы до весны. До весны надо дотянуть, а там придумаем что-нибудь еще новенькое. Там будет уже попроще, потому что зимой есть риск. Все. Закончится. Этой зимой есть риск. Поэтому нам надо до весны хотя бы дотянуть. Сейчас чуть-чуть обмануть. Это не такой обман глобальный. Это такой, чуть-чуть обман. Чуть-чуть обманем. Что-то выгодаем там все раз, чики-пики. Хотя бы даже если на месяц продлится, уже хорошо. Уже месяцок. Причем этот месяцок, он когда? Он же не в сентябре наступит. Это мы сейчас с вами значит, посидим, покумекаем. Сейчас Стив с Джаредом там что-то, вот с Дмитрием поговорили, с этими поговорили. Там это уже 24 сентября, соответственно, октябрь. Октябрь, скорее всего, тоже будут разговорчики. Это еще терпимое время, еще нормальная температура, еще плюс. Холодно, неприятно. Вот слушали, если вы прогнозы погоды, я думаю, что в Киеве примерно все то же самое. Чуть теплее, да, чем в Москве. Ну, все равно. Не очень погодка, но терпимая. А вот там уже к декабрю, как раз к январю, надо будет уже как-то на какое-нибудь перемирие постараться выйти, хотя бы один месяц протянем, если на этом перемирии, уже хоть что-то. Уже месяцок времени отожрали. Но не кинут, не получится. Очень будут стараться, очень хотят. Это главная их задача на данный момент. Постараться нас кинуть в короткой перспективе. В длинную не загадывают, не могут даже придумать, даже абсурд. Даже план мира или план победы, который был у них когда-то, помните, Зеленского. Вот больше их обдолбанные умы не могут родить ничего подобного. Все вот эти вот абсурдные вещи, они уже... либо в них понимают, что в них уже никто совсем не верит, либо они просто исписались. Такое тоже бывает. Фантазеры большие, но больше что-то вот не пишется. В короткую перспективу что-то да пытаются придумать. И пытаются это нам впихнуть, пропихнуть вот этот вот откровенный кидок. Но, слава богу, не работает пока. И не сработает. И ни к чему не приведут никакие переговоры. На самом деле, к сожалению, не приведут. Не, вот эти с американцами. Все эти заявления Трампов, Рубио, все это в пустоту. Они не способны ни на что подобное. Невозможно с ними ни о чем договориться, потому что они сами не умеют ни с кем ни о чем договариваться. Они как самураи, у них там путь важен, а не итоговая цель этого пути. Им главное вести переговоры, а не договариваться о чем-то. Ну, переговоры, конечно, поведем. Но дальше будет все продолжаться. И этой зимой все будет продолжаться. Иначе не будет. Ничего сейчас не остановится. Вероятность, конечно, не нулевая, но около того. Учитывая и интересы, и то, как эти интересы продвигаются, и с одной, и с второй, и с третьей стороны, и с четвертой стороны. Заинтересованных сторон здесь много, их больше, чем три.
и то, какую игру пытаются вести. Так что вот правильно пишет Нигматуллин. Постоянный режим по Украине и не тормозим. Только так будет победа за нами, да? Так оно и будет. Такой режим и будет. Но если вы догадались, пишет... Ты посмотри, какой номер у человека. На что он заканчивается, ты видишь? 94,8. Крутой у вас номер телефона, надо сказать. Если бы у нас был какой-то обычный номер, на который нам звоните, мы бы, может быть, у вас даже вот этот бы попытались бы выкупить. Классный у вас номер. Но если вы догадались, значит, они не тупые. Не понял я. Они не сказать, они не, это не, тупые, они хитрые. Очень хитрые. Может быть, даже я бы грубее сказал. Но уже не работает эта хитрость. Знаем, с кем имеем дело. Отправляю вас в этот четверг с осознанием того, что у кого-то бывают шестикомнатные квартиры битком заполненные деньгами. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Москва, 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

и упирается прямо в небосклон. Каждому лучшее верится. Катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

своими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу.

И штурвала небо крепкими руками, обойму движением одним. Пусть летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота.

0: честь. Борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
0: А верблюд?
1: Хорошо.
0: Но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
3: За медведем где-то близ волк несется юркой.
4: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Юркий волк?
1: Хорошо.
0: Чернобурка?
1: Хорошо.
0: А медведь?
1: Великолепно, но олени лучше.
0: Эй-эй!
2: Эй-эй!
0: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Есть трамвай.
1: Хорошо.
3: Есть метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо,
0: но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
5: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Паровоз,
1: хорошо.
0: Пароход,
1: хорошо.
0: Самолет,
1: великолепно, но олени лучше.
0: Эй-эй!
2: Эй-эй!
5: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный. За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Борзый конь?
1: Хорошо.
3: А ишак?
1: Хорошо.
0: А верблюд?
1: Верблюд, между прочим, так себе.
2: Но олени лучше.
0: Эй-эй!
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
7: Там за седьмой горою, там за недоброй тумбой,

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки, волна качает сонная.

где с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые смотрят.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам.

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима. Снег лёд на плечи, на асфальт и дома.

Кружится снег надо мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто он напомнит.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка.

по пути. Пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

золотистой кожуре. Вот сбегает вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

0: Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Родные песни.
3: Ложкой снег мешая, ночь идет.

0: Только, друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.

что ж тебе не спится, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает.

0: мой сад, голубка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся, наконец, в свои места. Несут после долгого бега озерные ветры из тьмы.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто?

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Будет мне спокойно с ними и легко, даже если быть придется далеко. Я вернусь к тебе лишь только

свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.